Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Рекордс. Москва. 94.8 FM.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
2: Тысячи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: страна.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

На машине с надписью «Made in ФРГ». По полю, по полюшку едет ДРГ. А затем за полюшком русский паренек четко корректирует град из

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдёшь? Ну, я...

0: Не пьян, ты что, Иван?
1: Ты, Зин, на грубость нарываешься. Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин. А там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

принцессы мне жизнь не мила. Ах, если б, ах, если быть славный король открыл бы мне к сердцу.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

дело, не знаю я пока. Лебяжьи перья белые роняют облака. Листья позолочены, асфальт посеребрен, и музыка звучит.

Со мной ты сделала, мчалось время вспять. Нужна мне вечность целая, чтоб мог я все понять. Небе луны кружат, задачи летят, звенят.

0: Москва.
1: Шесть утра. Шесть утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Тещи, матери и жены, не горюйте, не грустите, к вам вернутся Робинзоны с чемоданами открытий. И напрасно утверждаю, что земля давно обжита.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: не встретил, не нашел.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Говорит Москва. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: У дороги

0: любимый край.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег. И кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит тыни, и опять зачертит.

сущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернутый.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать», говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

дали. В воздухе пахнет грозой, за далекой Нарвской заставой парень идет молодой.

лицо. За счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
5: Программа предназначена...

0: для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
1: Я знаю, что надо придумать, чтобы не было больше зимы, чтобы вместо высоких сугробов вокруг зеленели холмы. Смотрю я в стекляшку зеленого цвета, и сразу зима превращается в лето. Такой совет, как перескочить из холодного сезона в жаркий и теплый, предлагала поэтесса Агния Барто. Особенно он актуален для заснеженной Москвы, где могла родиться поэтесса. Не до конца выясненным остается ее место рождения. По одной из версий, она родилась 17 февраля 1906 года в российской столице. По другим данным, она появилась на свет в 1901 году в городе Ковно, на территории нынешнего литовского города Каунас. У Агнии Барто было множество талантов. Так, в подростковом возрасте девушка начала сочинять стихи. О писательстве как профессии она задумалась в 1924 году, по окончании Московского хореографического училища. На выпускном, как рассказывала дочь поэтессы, под музыку Шопена она читала свое стихотворение «Похоронный марш», принимая при этом трагические позы. В зале тогда сидел нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский и с трудом прятал улыбку. Через несколько дней он устроил встречу с девушкой и сказал, что она обязательно будет писать веселые стихи. Прогноз Луначарского сбылся. Уже в 1921 году издали первые стихотворения поэтессы «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка Воришка». Позже были опубликованы «1 мая», «Братишки» и произведения, написанные совместно с первым мужем, поэтом Павлом Барто. «Девочка-ревушка», «Девочка-чумазая» и «Считалочка». Всего за 56 лет творческой жизни она опубликовала свыше 700 стихотворений. Не обошлось без литературных учителей и их советов. Одним литературным учителем был Маршак, хотя с ним у поэтессы были натянутые отношения. Завершен

0: манеру мышления, что все они ощущают вас своей одноклассницей», — отзывался о стихотворениях писатель. Несмотря на близкие отношения, в 1930 году Барто подписала обращение писателей к Максиму Горькому, где сказки Чуковского обвинялись в буржуазности и неактуальности. А позже поэтесса поучаствовала в процессе против его дочери Лидии. Ее исключили из Союза писателей в 1974 году после обвинения в нарушении устава. Согласно ему, писатели должны были создавать произведения, достойные великой эпохи социализма. Статью «Гнев народа», которую Чуковская отправила для публикации за рубеж, сочли недостойной. В своем тексте писательница обличала искусственно созданный гнев трудящегося народу по поводу всего антисоветского. Он, по ее мнению, создавался редакторами газет. Также Барто активно принимала участие в общественной жизни страны после Второй мировой. Как писала сама поэтесса, она помогла воссоединиться 927 семьям, разлученных войной. Случалось это благодаря радиопередаче «Найти человека». Барто зачитывала в эфире письма, приходящие со всех концов страны. Люди узнавали в них себя или своих знакомых и так восстанавливали связь с семьями. Барто была не только радиоведущей. Она выступила в качестве сценариста для фильмов «Подкидыш», «Слон и веревочка», а также «Алеша Птицын вырабатывает характер». Она также стала автором сюжета к миниатюре «Позорное пятно» для первого выпуска «Ералаша» в 1974 году. Стихотворения Барто читают дети и по сей день. В них она видела еще одних литературных учителей. «Ребят и поэтов роднит живость воображения», — отмечала она. Из писем детей поэтесса черпала вдохновение. Творила Барто для девочек и мальчиков, а также их родителей до самой смерти. Умерла поэтесса 1 апреля 1981 года.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Повтор лучшего.
3: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
3: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. Половина впереди, половина позади. И вот мы здесь, в 23-м сентябрьском дне. И что мы будем с этим делать? Мы будем наслаждаться, мы будем активничать, мы будем пробуждаться, не побоюсь этого слова, и защищаться шапочками из фольги от электромагнитной бури, которая решила почему-то обрушиться на Землю. Все же вроде нормально было, так и хочется сказать солнцу. Солнце, ты чего? Ты чего, солнце?

А где же у меня лаборатория? Секундочку. Вот не прогружается, когда в Телеграме картинки, это очень плохо. Или они меня... Можно насильно отписать человека? Ну, не заблокировать, а просто отписать, так, дескать. Иди и подпишись нормально еще теперь. Лабо. Лаборатория солнечной активности. Не, вот они, есть нормально. А что у вас с картинкой? Она не прогрузилась. Так, лаборатория. Посмотрим, что написала лаборатория. Космическая погода 22 сентября 26 года. Это вчера спокойная. Геомагнитная обстановка спокойная. Вспышечная активность слабо повышенная. Интересно, а с чего же тогда один из каналов взял, что будет у нас солнечная активность магнитная? Так, прежде всего, серия без вспышек прервалась 19 сентября. До этого, вы помните, нечто тревожное происходило с нашим светилом. Лай. Светило и нашим светилом, нашим солнцем. А там 4 дня ничего не происходило. Даже фотографию показывали того, как на солнце ничего не происходит просто. Это кошмар. С 21 года такое впервые, чтобы 4 дня к ряду ничего не происходило. И с 21 года. И теперь вот прервалась в несколько дней, произошла первая слабая вспышка.

сутка. Продолжительность серии составила 6 суток. В итоге почти неделю молчало солнце. Обиделось. Солнце мое, ты что, обиделось? 13 сентября, перерыв, длинная активность. Сама серия при этом не рекордная. Бывало так, что и подольше активность. 19 сентября вспышечная активность возобновилась. Умеренный уровень. Угроз для Земли не создает космическая погода. Равноденствие впереди. Вторая магнитная буря осени ожидается 24 сентября, то есть уже в этот четверг. Причина ее видна на приложенной фотографии Солнца. Фотография не загружается. Простите, не могу посмотреть. Давайте словами. Так, причина видна. Это довольно крупная корональная дыра, которая тянется темной полосой от южного полюса Солнца к экватору. И как раз экваториальным краем, вспышка из экваториального этого края, заденет Землю послезавтра. Было написано вчера, значит, завтра для нас сегодняшних. Слово «заденет» закавычено, так как сама дыра, конечно же, никуда Солнце не денется. А по планете должен пройти поток быстрого солнечного ветра, который отсюда вытекает. Корональные дыры показывают места интенсивного истечения плазмы Солнца, что, собственно, и объясняет их темный цвет, так как плазмы здесь почти нет, то и светиться почти нечему. Да. При этом солнечная активность на низком уровне. Все, я готов показать вам корональную дыру. Загадка дыры! Смотрите. Надпись закрывает нам дыру. Вот видите, как выглядит Солнце? Да, оно выглядит просто как что-то такое с несколькими, я бы сказал, корональными дырами. Потому что одна трещина действительно от юго-запада до экватора, а вторая уже чуть выше экватора, а потом там и третья тоже есть какая-то такая дыра. Красивая все-таки у нас звезда с вами. Даром что? Дырявая какая-то. Доброе утро, Артур Гурьев, Виктор Пурич, и приветствую, Сергей Иванович, Камчатка. Доброе, очень хорошо, что вы здесь. Озерновский плюс 11, это там на Камчатке. Москва плюс 12. Пасмурно. Слабый дождь будет идти ночью, написано здесь у меня. Интересно, надо, наверное, обновить. Посмотрим. Нет. Сегодня слабый дождь около 00:00 ночью. Ну, в общем, в полночь где-то. Слабый ветер. А потом дождь, ветер 4-8 метров в секунду, порывы до 19. Угу, ясно. Максимально 18 сегодня, потом 20, 16, 17, 18. На следующей неделе синоптики обещали нам 21, теперь передумали обещать 21. Говорят, наоборот. Помните те дни, когда мы говорили, что будет 21? Так вот будет 15 в эти дни. Все. Не заслужили вы 21. Все, все, все, все. Не заслужили. А сегодня будет облачно, облачно, облачно. Я пока не вижу никаких апокалиптических осадков, которые нам обещаны были. Что какие-то ливни, что мы будем утопать, что мы будем вот это все. Где оно? Непонятно. Оно и хорошо, что непонятно. Пусть лучше так, чем действительно утопание. Плюс 12 ощущается как 12, вчера в это время было 14, влажность, как видите, высокая, давление чуть повышенное, световой день продолжается 12 часов и 12 минут при растущей луне, он это делает, это само по себе уже неплохо, потом слабая буря, но завтра будет мощнее. Минус 2 было в 2000-м в этом году, помните? Проблема 2000-го года была в том числе и в том, что, ну, помимо ожидаемых компьютерных угроз, проблема тогда была и в том, что 23 сентября было минус 2 градуса. А в 83-м году плюс 23. Жаркий денечек осенний, вы появились на свет, все, у кого день рождения сегодня. Наблюдаем панораму Москвы. Москва такая серо-сине-сизая, пока еще до восхода солнца. А когда он случится с нами сегодня?
В 6 часов 16 минут, через 5 минут это произойдет.

Я говорю вам, не звоните на пилюли. На пилюлю не могу принимать звонки, ведь мы же опилюливаемся. А вы все время звоните на пилюли. Ну что ты будешь делать?

Пока, по-моему, рановато с равноденствием поздравлять. Ну так, исходя из фактических цифр, я вижу переход с 12 на 11 часов 59 минут в ночь с пятницы на субботу, с 25 на 26 сентября. Так что равноденствие – это же условная величина, она зависит в том числе и от широты. То есть на какой широте мы находимся? Ближе к полюсу или ближе к экватору? И на нашей широте в пятницу 25 сентября, световой день, 12 часов 2 минуты, а в субботу 26 сентября, световой день, 11 часов 59 минут. Вот здесь и случится этот переход.

Кстати, о котиках. Артур Гурьев задает фундаментальнейший вопрос нашей с вами современности, ответ на который может разрешить массу научных задач. Насколько уменьшились сутки со времен динозавров? Если коротко, Артур, ни насколько не уменьшились, но при этом увеличились. Расскажу, насколько.

0: Ну вот. Вчерашняя, значит, интереснее, да, пилюль была? Я согласен. Но, вы знаете, мы не можем все время интересненькое только потреблять. Потому что если ты будешь потреблять интересненькое, то интересненькое превратится в ординарненькое, в вульгарненькое, что само по себе означает в обычненькое. Зачем же нам? Поэтому мы время от времени должны давать чуть более интересное. Потом чуть менее интересное, чтобы более интересное казалось более интересным. Понимаете? Вот, поэтому вот.
1: Движение.
0: Московская кольцевая внешняя сторона не доезжает до Ярославки. Где-то, может быть, с километр у вас дорожно-транспортные происшествия зачем-то. Если хотите проехать внешний МКАД-ремонт у Химок и внутренний МКАД-ремонт у Химок, то сейчас как раз очень хорошее время там проезжать. Вот именно сейчас, потому что сейчас там нет пробки. Потом уже там будет не проехать. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро, Роман. А вы не подскажете координаты автосервиса, где могли бы помочь с выбором в виде регистратора?
0: Ну, я могу помочь. Я не автосервис, но вот я выбирал и несколько брендов. А вам для каких целей видеорегистратор нужен? Ну, какие
2: у меня
0: параметры?
2: Две цели. Во-первых, ну, чтобы в движении, как говорится, ну, штатно хорошо работало. И плюс еще, когда машина стоит на парковке, там рядом кто-то, ну, мусор кидает. И хотелось бы в этот момент не прикуривать или выключать, а чтобы этот регистратор работал от пауэрбанка, чтобы не сажать аккумулятор машины. Вот я не знаю, это возможно или нет.
0: Но он же там включается ненадолго. Он включился, записал фрагмент и выключился снова.
2: Может, да, но чтобы на движение работал видеорегистратор.
0: Вот, то есть, чтобы работал на движение. Соответственно, и вторая камера, наверное, тоже, чтобы была сзади тоже, правильно? Провести.
2: Ну да, да. И чтобы он работал, говорю, от пауэрбанка.
0: От пауэрбанка.
2: Ну, вот я не знаю, реально такой найти видеорегистратор? Ну, я не знаю. И чтобы на зеркало крепился резинками.
0: Резинками,
2: наверное. Потому что машины две, то машины жены пользуются, вот, то ведь своей.
0: Значит, не на зеркало лучше, а липучка, чтобы присоска на стекло была. Раз такая присоска.
2: Нет, если один видеорегистратор на две машины, то эта липучка долго не выдержит. Чтобы именно на резинками на зеркало крепился.
0: Видите, какие параметры. Спасибо. Вот, пожалуйста, знатоки, решайте. Чтобы на зеркало резинкой, чтобы работал не только от бортовой электросети, а мог запитываться еще и как-то хитро отдельно. Может быть, свой аккумулятор какой-то, чтобы имел, вот, которого бы хватало на мусор, когда выносит. Чтобы еще... Ну что... Вторая камера. Ну, наверное, классно, когда можно сразу сбросить. Я вот выбирал по другим. Ну, в смысле, похожие параметры, но схожесть в том, что у меня часто автомобили меняются. Я его часто переставляю. Ну, вот пользуюсь прошлого года или когда там я его заполучил. Или с зимы. Я не помню уже. И пока что присоска выдерживает. Это раз в неделю, раз в две недели я его перевешиваю. Вот, поэтому, ну вот. Ну, можно взять еще два регистратора. Тут сразу несколько человек пишут, что, ну вот, два видеорегистратора купить на два автомобиля вообще не проблем никакая. Ну, да, тоже можно. Мне не годится два регистратора, потому что мне нужно покупать десятки регистраторов в год, чтобы все перевешивать. И потом отдавать их с автомобилями. Поэтому, а если два постоянных автомобиля, то, наверное, да, есть смысл оба из них оборудовать регистраторами. Но вот так, чтобы запитывался из своих внутренних ресурсов или как-то пауэрбанк туда городить. Интересно. Вот есть у вас такие на примете? Делитесь, пожалуйста. Мигрант из Кореатаун делится своим впечатлением о возвращении на... А вы называете это родиной? Даже я сейчас скажу. Возвращение домой. Давай так. Возвращение домой. Вот, и впечатления вот какие. $809 дизель стоит. Видите? Ну, так написано на картинке. Вот же я показываю. 809. Точек нет у них. И, соответственно, получается как 809. Ну, наверное, 8 все-таки долларов. И еще 9 центов за галлон дизеля. Нет, получается, что-то там в пересчете, мы тут пересчитывали недавно, получается, что-то там сколько? Под 200 с чем-то за литр дизель, ну, в пересчете на наш. Бензин 5,99, 6,19 и 6,29 за галлон тоже. Это в долларах, помните, это в долларах все идет. В корейском Тауне дорогой керосинка, теплый воздух 22 и уже начинают развешивать новогодние украшения на утлеты. И вам тоже хорошего вечера. Да, Лос-Анджелес в Рождество это отдельная, любопытная, умопомрачительная картина, когда ты в отеле, в холле внизу встречаешь огромную... Вот нужно отдать должное американцам в том, что касается атрибутики праздничной, они знают толк. Потому что ведь это же элемент шоу. А все, что связано с шоу, это они... Собак стаю съели на этом, потому что, ну, надо давать людям развлечения для того, чтобы они не лезли особо в политику, там, во все вот это. Вот. Поэтому хлеба и зрелищ. И зрелища поставлены там на очень широкую ногу. И поэтому елки все в огнях, в миллиардах, подарки огромные. И вот это все стоит, елка такая, и все украшено, все такое красивое, Рождество, просто сил нет, как сразу ощущение как-то праздничное, и в голове начинает, в голове, извините, это я газую, ну, в смысле, ну, вы же заводите эти, как называется, свои моторы, поэтому мне немножко нужно прогазовать, да. И в голове сразу начинает играть что-то такое знакомое, что-то такое новогоднее, из щелкунчика даже, может быть. И ты идешь, и даже сам начинаешь трогать эти подарки, потому что думаешь, вдруг они какие-то настоящие. И вот это все. И такой ходишь весь в этом волшебстве Рождества, и думаешь, а сам-то прикупил что-нибудь к Новому году, к Рождеству, вот это все. Потом выходишь на улицу, а там 27. В шортах все ходят какие-то, в майках, пальмы развиваются на теплом атлантическом ветру. Иссушенные декабрьским солнцем голливудские холмы, пожелтевшие какие-то такие, вот это все. Чайки. Это чайки были? Вы не узнали чайку? Вы не узнали чайку? Это чайка. Чайки летают, все это. Возвращаешься обратно в отель. Рождество. Какое-то морозное такое все. Какое-то. Выходишь на улицу опять. Лето.

Норильске 143 рубля за литр дизеля, Вячеслав сообщает. Но это же ведь, наверное, на какой-то независимой, как их сейчас называют, заправке. Заправки, от которых ничего не зависит. Нет, ну на самом деле зависит. Всегда можно ей воспользоваться как пожарным вариантом каким-нибудь. Потому что ну, я не знаю, наши, это же понятное дело, что это не показатель. Сейчас я буду говорить. Потому что на наших вообще не столько. На наших, сейчас я вспомню, я посмотрю видео. В субботу же я на заправку заезжал. Ну, я на зарядку заезжал. Немножко зарядку сделать. Вот, ну и посмотрел. Вот, Стелла приближается. 81,71. 81 рубль, 71 копейка на Лукойл на М11 дизелечек.

несмотря на то, что это тоже щелкунчик, он какой-то... Вот этот щелкунчик более новогодний, правильно? Вот этот. Более щелкунистый такой. Вот это все. Так, и по регистратору еще я вижу, что у АСК регистратор, который он приобретал на магнитном креплении, в комплекте шло два крепления. И проблемы два повесить крепление. Ну да, действительно. Магнитная штучка. Вот, и клеишь, и на него ставишь туда. Но, видите, нужно, чтобы еще заряжался он. Чтобы он сам держал внутри заряд, чтобы у него своя была батареечка. С равнодействием. Баба Таня, вам тоже доброе утро, Вася Куралес, Андрей Скорпион, приветствую. Говорит МСК-бот, читаю, пишите. Говорит МСК-бот, латиница. Говорит МСК-бот, ваше сообщение.

Да, Петр Ильич, конечно, глыба, глыба музыка. Помню, как в рамках большого теста нашего в Ижевск на производство, где, как известно, делают автомобили «Лада» сейчас. Ну, вон, заезжали в Воткинск. Воткинск. Воткинск. Тоже место известное. Вот. И там посещали усадьбу, родовое гнездо Чайковского, где отец его служил директором завода. И большая усадьба с домом, с гостевым, со всем вот этим. Сам Петр Ильич сидит на улице там, в кресле. Прямо на берегу этого огромного пруда рукотворного, выглядящего как озеро гигантское. И тогда все несколько дней теста, зная, что будем посещать родовое гнездо Чайковского, мы у нас Чайковские машины. Очень хорошо, кстати говоря. Кстати, вот акустика в Весте нынешняя, сейчас, когда отбирали, там конкурс был, все, выбирали поставщиков акустики. Кажется, наконец нащупали что-то такое, но это же импортозамещение идет. И, соответственно, наши отечественные. Нашли какого-то такого, прям вот мощно отечественного, что в автомобилях сегмента ценового Весты и даже следующего сегмента, туда уже между 2-3 миллионами, такое редко найдешь, а то и не найдешь вовсе по качеству звучания и по мощности. Поэтому будете в Весте, попробуйте подключить телефон свой, послушайте Чайковского.

0: Недавно, дорогой мигрант, мы катали новую Ниву, которая Нива просто. Нива-легенда, но с мотором 1.8. Новый мотор, новое сердце и еще масса изменений в автомобиле. И все это запечатлено в монументальном видео, которое доступно в Телеграме. И в Утубчике тоже. Ютуб, он так вот, Роман Щукин канал называется. Очень просто. Незатейливо, просто... легко запомнить. Роман Щукин. Все, в Ютубчике можно смотреть. И в Телеграме тоже в канале можно найти Нива 1.8. Очень большой тест мы сняли с Павлом Федоровым, с моим другом и коллегой, и соведущим по «Выбор есть» проекту телевизионному. И там все в течение 36-37 минут. Все, что мы хотели сказать, в чем сравнить. Щупали старую... Ну, хотя она тоже новая, но старая в том смысле, что предыдущие итерации поставили прям два автомобиля и наглядно пальцами прям показали, как было, как стало. Потом ездили, потом месили грязь, потом снова ездили, потом камни, потом лес, потом разгон до 100, потом вот это все и потом бац! И обзор закончился. Все. Но вы все опять можете перемотать начало и снова его смотреть.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.
2: А вы говорите, милин.
3: Я его что, рекламирую?
2: Да думайте о своей стране, а не о том,
4: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В эту среду, с 1 октября, в России вырастет плата за ЖКУ. Эксперты заявляют о 40% отставании тарифов от инфляции. Как это соотносится с доходами населения, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики Илья Долматов и заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
6: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
1: Повтор лучшего. Моторы.
0: 6.35, среда, экватор недели, 23 сентября. Доброе утро. Какой из вариантов X5 выбрали бы для себя вы? Для себя. Вот так вот я выбрали бы. Я голосование завожу. Для себя вы. X5, X5 и Май, X5 и Мар. Ар. Они два так называют. Я должен заранее принести свои пояснения. Какой из вариантов X5 выбрали бы для себя вы? Все правильно, ошибок нет. Опубликовал. И проголосовал. Все, пожалуйста, голосуйте. Я вместо того, чтобы, приехав после эфира ночного, вечернего вчера, телевизионного, из-за того, чтобы лечь спать и как-то добирать сна немножечко, готовил для нынешнего опроса, вообще для этой темы, готовил базу техническую, писал все вот эти характеристики, пост заготавливал, что случается со мной нечасто, чтобы заранее вот так вот все сделать, но точно понимал, что иначе, а как это еще сделать? Если на сегодня запланировал подробный экскурс в семейство. Мы сходим в гости к одному семейству. Вот, где практически тройняшки появились там просто. Ну, так вот, если внешне смотреть на них, почти, ну, за исключением чисто электрического. Остальные два внешне не отличимы друг от друга. И все это подготовил. Подготовил иллюстрации для этого. Снова мы с моим расторопным нейросетевым помощником рисуем картинки. Слушайте, не знаю, как мы жили раньше. Ну, я знаю, как мы жили раньше. Я знаю. Как я. Для того, чтобы создать какой-нибудь подобный коллажик, вот я сейчас показываю вам этот коллажик. Чтобы создать подобный коллажик, нужно было потратить, ну, 20 минут, может, 30, 40. А вот чтобы буквы вот так написать, чтобы они заходили за автомобили, это надо в каком-то фотошопе это делать. А это вообще просто, вот как зачем? Сейчас 20 секунд, чикс, и готово полностью. Кажется. Ничего вот этого не было. Это все разные фотографии, а Москва-Сити вообще не фотография. Фантазия, как вы видите, на тему Москва-Сити. Ну, в общем, дело не в этом. Дело в том, что теперь завершилось формирование семейства, гибридного семейства, или так, как сейчас их называют, семейство моделей на новых источниках энергии, хотя что нового в электричестве? Электричество как раз одно из, ну, не древних, но давних развлечений человечества. Мы научились им пользоваться, чтобы развлекаться раньше, чем придумали ему реальное применение, раньше, чем научились переводить электрическую энергию в энергию движения. Вот. Но, тем не менее, теперь освоив, мы пришли к тому, к чему могли прийти век назад еще, но тогда не случилось. С электромобилями, электрификацией транспорта не было у нас таких технологий, не было таких решений по хранению энергии. А сейчас есть. И вот, как мы видим, некоторые компании, да вообще-то все на самом деле мировые компании, большие мировые бренды, которые стратегически смотрят в будущее, либо переводят часть модельного ряда, либо выделяют отдельные линейки, создают для электрических и гибридных моделей. Ну, хотя, на самом деле, гибридные в той или иной степени для каких-то брендов уже просто фактическая данность. То есть там просто вот каждая модель в той или иной степени немножечко гибридизирована. Либо это 48-вольтовая архитектура, где немножечко электричество помогает. Либо это гибрид какой-то параллельный, либо последовательный, либо чистая электричка. Вот так случилось и с семейством EX5. Джили. Потому что сначала появился чистый электромобиль, то есть сама модель EX5. Он, кстати говоря, внешне как раз и отличается от своих гибридных собратьев, потому что у него несколько изменена передняя часть, вообще вот выражение лица. У гибридов чуть-чуть по-другому. Там и оптика несколько иначе выглядит, и бампер, и выштамповки. Ну, то есть гибрид от электрички отличить можно. Но гибрид от гибрида отличить внешне нельзя. И из-за этого может возникать некая путаница. И здесь, мне кажется, нужно разобраться. Тем более, что у меня в тесте вот... новый член этой семьи, самый молодой, прямо сейчас. И это последовательно, на мой взгляд, одна из самых правильных версий гибридизации. Мне последовательные гибриды очень нравятся, поэтому я проголосовал лично за последовательный гибрид. Два поста в телеге, зайдите, Щукин, и все. Ладно, я потом в Макс перекину их. Для этого нужно какое-то время. И в Максе, но в Максе обязательно появится, если вы в Телеграм принципиально не заходите или физически не имеете такой возможности. В Максе чуть-чуть попозже. Может быть, после 7 или после 8 точно там появятся эти посты, и там же появится голосование. Единственное, что в Максе голосование осуществляется путем проставления реакций, ну, эмодзи, потому что голосовательной машины там нет, и там не будет отдельного поста с голосованием, а в Телеге, поскольку... есть машина для опросов, гораздо удобнее, чтобы эта машина работала и сама считала ваши голоса, и там этот опрос уже сейчас идет. Но начать нужно с того, что из себя представляет вообще эта линейка гибридов. Что это за звери такие? И с чем это вообще едят? В чем разница, к примеру, между EX5 EMI и EX5 EMR? А разница есть. И она не только техническая, но и эксплуатационная тоже. Начнем, пожалуй, с самого первого. Вы не против? Начнем с первого, с электрического. Жили X5. Это классический электромобиль на чистой электроэнергии. Он не умеет больше никак ездить, кроме как на электричестве. И он не возит с собой запас электричества, кроме того электричества, что он возит в батарее. Другого никакого у него нет. Электромотор приводит колеса напрямую, без ДВС, без коробки передач, без промежуточных звеньев. Батарея Short Blade LFP. Батарея LFP. Это что-то... Сейчас, секундочку, я проверю. Где? Вот сюда. Батарея. Мне кажется, что это... Что-то там железная какая-то. Сейчас я посмотрю точно, ладно? Быстренько пробью этот вопрос. Все, ответ готовится. Да, литий-железофосфатные аккумуляторы. Литий-железофосфатные. Разновидность литий-ионных батарей. Их активно используют в электромобилях, системах хранения энергии, электровелосипедах, другой технике. Рабочее окно напряжений. Срок службы до 5000 циклов, до падения емкости 80%, а при щадящих режимах еще больше. Понятно? То есть при 5000 циклов разряд-заряд имеется в виду цикл. Один цикл, разряд-заряд. Емкость сократится со 100 до 80%. То есть это не означает, что после 5000 батарея у вас умрет. Нет. Просто... до 80% это означает, что при запасе хода, ну, условно будем говорить, 500 километров, 80% это значит минус 100 километров, правильно? Значит, будет 400. Я правильно посчитал? Вот. А при щадящих режимах эксплуатации, а что значит щадящий режим эксплуатации? Это означает, что мы не разряжаем батарею ниже 20-30%. И не заряжаем ее выше 80%. Вот это и есть щадящий режим эксплуатации. Ну и подогреваем, может быть, заранее предпусковое подогревание какое-то, если зимой, и автомобиль на улице у вас живет. Температурный диапазон хорошо работает при умеренных температурах. Зарядка при отрицательных температурах требует осторожности. Саморазряд низкий, порядка 1-2% в месяц. Главные плюсы такого типа батареи – безопасность. Катод на основе фосфата железа намного стабильнее, меньше риск теплового разгона и возгорания по сравнению с другими литиевыми химиями. Мы помним эти видео, когда после аварии электромобиль вспыхивает адским пламенем, как будто он начинен был весь термитом, и горит, действительно очень страшно смотреть. Долговечность батареи эти показывают. Благодаря стабильной структуре катода LFP выдерживают много циклов, дольше сохраняют емкость. Стабильное напряжение разряда. Кривая разряда довольно плоская, поэтому выходное напряжение остается почти постоянным большую часть разряда. И экологичность, а также доступность. В составе нет кобальта. Железо и фосфаты дешевле и менее токсичны. Но когда есть плюсы, значит, должны быть и минусы. При тех же габаритах и весе LFP хранят меньше энергии, чем, например, никель, вот эти NMC. Ну, про них сейчас не будем говорить, потому что все равно же здесь не он стоит. Аккуратная эксплуатация в холодную температуру, заряжать при отрицательных температурах не очень здорово, нужно, чтобы батарея прогревалась. Но для этого есть технические решения, мне кажется, у нас они используются. Любые литиевые батареи, требуется система управления для балансировки ячеек, защиты от перезаряда или переразряда. Все. Важные нюансы. Избегайте перезаряда, разряда, используйте подходящую с балансировкой защиту, храните заряженными примерно на 50% при длительном простое. Это для электричек, в общем-то, легко выполнимое требование. Для гибридов многие об этом забывают. То есть, когда у тебя есть бензин, и, в общем-то, электричество не такое имеет принципиальное для тебя значение, то ты как-то забываешь о том, что там с батареей. Да есть же бензин все равно. Но вот, если исходить из рекомендаций, то лучше, чтобы 50% батареи все равно была заряжена. Так, элементы. Возвращаемся от батареи уже к самому автомобилю. Элементы, встроенные в силовую структуру, имеется в виду элементы батареи. То есть кузов уже был специально разработан, сама платформа была разработана для того, чтобы батарея была частью кузова. Это как раз и есть одна из отличительных черт, важных технических отличительных черт чистых электричек или новых современных автомобилей, чья архитектура уже предполагает использование гибридных технологий и наличие в технической архитектуре батареи. Так лучше, чем использовать старые платформы, старые решения, модели, которые изначально задумывались как ДВСные. А значит, поскольку батарея – часть силовой структуры, низкий центр тяжести, высокая жесткость кузова, просто, предсказуемо, эффективно. EX5 – чистая электричка. Вторым на российский рынок вышел EX5 и EMI, параллельно последовательный гибрид. Здесь все непросто. Статус, ваш социальный статус. Все непросто. Ну, в том смысле, что, ну, на самом деле просто для специалистов, как бы. И больше того, просто и очень функционально, потому что такой автомобиль, он сочетает в себе, как бы, достоинства трех типов приводов. Трех типов силовых установок. Электрички чистой, параллельного гибрида и последовательного гибрида. Ключевой элемент силовой установки – это трансмиссия и DHT гибридная, включающая в себя ДВС-двигатель на 1,5 литра. 99 лошадиных сил он выдает, и здесь это важные 99 лошадиных сил. Почему важные, скажу через секунду. а также электромотор на 218 лошадиных сил. Таким образом, 99 и 218, они суммируются. Умеет работать... Нет, суммируется не 218. По мощности, да, 218, а для налога суммируется другая цифра. Умеет работать как раздельно, так и вместе. Главная особенность. Двигатель внутреннего сгорания может напрямую передавать крутящий момент на колеса. То есть он связан напрямую с колесами через как раз вот эту хитрую трансмиссию. И DHT. Слушайте, я хочу теперь разобраться, что за трансмиссия. Сейчас, секундочку, давайте про нее почитаем. Про батареи почитали, теперь про трансмиссию, про это. Вот, потому что так хитро она устроена, что даже технические специалисты, когда я их спрашиваю, ну а как вот алгоритм понять перебрасывание момента и сценарии, при которых у меня работает ДВС напрямую, а потом ДВС только на зарядку батареи, а батарея запитывает электромотор. Они разводят руками и говорят, ну, сие науке неизвестно, надо доверять только тому, что алгоритмы там умные. Итак, EDHT, Electronic Dual Mode Hybrid Transmission. Это умная гибридная трансмиссия, которая объединяет двигатель внутреннего сгорания, один или два электромотора, коробку передач в едином компактном блоке. Ее активно используют в современных подключаемых гибридах, в моделях Geely, я говорю, о таком мы говорим, ну и других. Речь сейчас не о них. В основе лежит планетарный редукторы и муфты, которые позволяют гибко переключать режим работы силовой установки без ощущения рывков. Ключевые варианты взаимодействия. Как она работает, алгоритмы, те самые сценарии. Только на электротяге. ДВС-двигатель отключен от колес и вообще отключен. Он не работает. Автомобиль едет только за счет электромоторов. Идеально для города, тихих поездок сценарий. Гибридный режим. ДВС и электромоторы работают вместе. Зачем же ты сейчас мне это все промотала? Интересно. Значит, работают вместе. ДВС может напрямую крутить колеса, одновременно подзаряжая батарею через генератор. То есть распределяется поток энергии от ДВС, генерируемая энергия, и на колеса часть момента идет, часть генерируется в энергии. Рекуперация. При торможении электромотор работает как генератор, заряжая батарею, снижая износ тормозных колодок. И зарядка батареи от ДВС. Если заряд низкий, система запускает ДВС специально для подзарядки, чтобы сохранить запас хода на электротяге. Либо же, если вы на трассе и вы врубаете... А теперь 6-я, 7-я... Ну, в общем, вы хотите очень динамично ехать. И нужно генерировать много энергии, чтобы много энергии загонять в батарею. Ну и плюс еще же и момент на колеса, чтобы шел. И вот здесь ДВС будет работать прям вот ну на все. За выбор оптимального режима отвечает электронный контроллер, который анализирует скорость, нажатие педали акселератора, заряд батареи и даже навигационные данные. Например, предстоящий подъем или пробка. Вы не волнуйтесь, это нам недоступно. Сие доступно только китайскому владельцу, потому что там эти системы напрямую интегрированы друг с другом, в том числе и навигация. Мы пока что от этого защищены, чтобы автомобиль принимал решение за тебя еще с учетом топографии местности. В общем, об этом я и говорю, что как работает эта совокупность под названием EDHT, совокупность устройств, знает электроника. За выбор оптимального режима отвечает электронный контроллер. Главное преимущество такой системы, разумеется, это экономия топлива, интеллектуальное распределение тяги, позволяет держать ДВС в режиме максимальной эффективности, то есть в городе расход заметно ниже, чем у классических автомобилей, то есть классических автомобилей на автомате, к примеру. Нет привычных переключений передач, как таковых вы их не чувствуете. Тяга регулируется за счет комбинации и электромотора, планетарных редукторов. Можно ездить на чистом электричестве, в гибридном режиме, ДВС использовать как генератор или как ДВС, как ДВС, и он прям напрямую колесам сообщает момент. В общем, гибкость. Ну и динамика. В отличие от ДВСов классических, конечно, здесь весь момент приходит сразу, потому что в режиме динамичного набора актуализируется все, весь потенциал автомобиля, и батареи, электромотора, и ДВСа, если нужна динамика. Так, ну, особенности. Один мотор, привод колес, второй для генерации энергии, запуска ДВС, повышает КПД системы. Интеграция с батареей, трансмиссия тесно связана с управлением батарей, режимы движения доступны. Ну и вот как раз Geely X5 EMI приводится как один из иллюстративных примеров такой системы. Обеспечивает заявленный расход 2,4 литра на 100 км в смешанном цикле до 80-90 км на чистой электротяге. Но нужно сказать, что 2,4 это будет выдерживаться, если у вас полностью заряжена батарея, была от розетки, и заправлен бак, и вот вы можете там 1000 км проезжать, и расход, средний расход, учитывающий и энергию в батарее, и работу ДВС. На что обратить внимание при эксплуатации? Плавный разгон и активное использование рекуперации заметно экономит заряд и топливо. Пользуйтесь этим. Я рекуперацией пользуюсь, ну, ставлю не на максимум ее, потому что на максимуме совсем рывками все получается. Он слишком резко начинает замедлять после того, как бросаешь педаль газа. Вот, то есть не просто нет наката, а нет вообще свободного хода, и он сразу начинает клевать носом, это неприятно. Поэтому у меня средний уровень рекуперации. Обслуживание, хотя в самой трансмиссии нет привычных фрикционов, как в автомате, важно следить за охлаждением, состоянием масла, электроникой управления. Как за ней следить? Сюда она сама следит за этим. Все. Пусть она и следит за этим. В общем, это трансмиссия и EMI. ДВС напрямую подключается к колесам, это я уже говорил. Значит, но здесь 99 лошадиных сил ДВС двигателя, плюс 68 лошадиных сил электромотора, несмотря на то, что... Смотрите, как здесь все устроено. Значит, суммарно, поскольку двигатель может работать вместе с мотором, суммарно это... Получается, сколько? 317 лошадиных сил. Пиковая мощность, суммарная, может быть. Но налоговая мощность 99 ДВС плюс 68 электромотора, потому что продолжительная 30-минутная, именно она учитывается при расчете налога, это 68 лошадей для этого мотора. То есть 218 пиковая, 68 продолжительная. Соответственно, 99 и 68. Мы получаем здесь 167 лошадиных сил. Это расчет транспортного налога за 160 лошадиных сил. Все? Нормально? И, наконец, EMR. EMR. Чисто последовательный гибрид. Вот его-то как раз от параллельно-последовательно внешне не отличить, потому что EMR — это есть суть тот же гибрид, единственное. Без прямой связи ДВС с колесами двигатель внутреннего сгорания работает исключительно как генератор для подзарядки тяговой батареи, ее емкость 18,4 кВт-часа. Колеса вращаются только электромотором. То есть, по-простому, чтобы было понятно, это электромобиль. Схема электромобиля, такого же, как X5. С той лишь разницей, что это электромобиль, который возит с собой пауэрбанк, который, в свою очередь, выглядит вот как. Двигатель ДВС генерирует энергию, то есть трансформирует энергию углеводорода в жидких через сжигание, температуру, вращение, передает это все и генерирует энергию, переводит в электрическую, заряжает батарею, и исключительно эта батарея питает электромотор. Разница, вот фактическая разница только в том, что эта система проще, а значит сам автомобиль дешевле, там в среднем 300 с лишним разница по отношению к EMI, ценовая, дешевле EMR. И транспортный налог, поскольку здесь ДВС с колесами не связан, он в расчете транспортного налога не участвует, И поэтому за этот 218-сильный кроссовер, который пуляет с той же динамикой, что и параллельно последователи, 8 секунд до сотни, транспортный налог рассчитывается с 68 лошадиных сил. Все, Щукин и все, заходите в Телеграм, здесь все это описано, и там даже идет интересное голосование.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны.

0: «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите, Милин.
3: Я его что, рекламирую?
2: Да думайте о своей стране, а не о том, что...
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В эту среду, с 1 октября, в России вырастет плата за ЖКУ. Эксперты заявляют о 40% отставании тарифов от инфляции. Как это соотносится с доходами населения, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики Илья Долматов и заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Женщинам не раз приходилось отстаивать свои права на профессиональное равенство. Сегодня сложно представить, что в начале 20 века они не могли работать, например, юристами или адвокатами. Но это стало осуществимым, в частности, благодаря первой в России женщине в сфере правозащиты. Елизавета Казьмина родилась в Вятке в 1852 году. Она окончила гимназию и начала педагогическую деятельность в Котельническом женском училище. Однако Казьмина разочаровалась в преподавании и поступила на акушерские курсы в Казани. Девушка испытывала проблемы с деньгами, из-за этого она подрабатывала у прокурора Казанского окружного суда, юриста Анатолия Кони. Работа увлекла Казьмину, поэтому она решила полностью посвятить себя юриспруденции. Она переписывала документы, а со временем стала оказывать юридическую помощь бедным и отстаивать их интересы в судах в качестве частного поверенного, по сути, адвоката, но с одним условием. Она имела право представлять интересы своих клиентов только в той инстанции, которая выдала ей свидетельство. Судебные уставы 1864 года о женщинах в адвокатуре ничего не говорили. Этой работой могли заниматься исключительно лица с высшим юридическим образованием. И тут Кузьмина столкнулась с проблемой. В 1875 году она сдала в Нижнем Новгороде экзамен для получения высшего юридического образования. Впоследствии она успешно защищала интересы просителей в судах. Однако ей пришлось написать обращение в Московскую судебную палату с ходатайством. Казьмина просила допустить ее к экзамену на звание частного поверенного. Ей отказали из-за того, что женщинам было запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Елизавета Казьмина обжаловала решение в правительствующем сенате и получила допуск к экзамену. Но уже в январе 1876 года министром юстиции было окончательно запрещено женщинам заниматься юридической практикой. Свидетельство, выданное Казьминой, было признано недействительным, из-за чего она не смогла продолжить строить карьеру. Умерла Елизавета Казьмина в 1927 году. Хотя она не смогла долго работать адвокатом, но она осталась в истории как женщина, боровшаяся за право на профессию.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Повтор лучшего.
0: Время начинать движение.
6: Мотор,
0: мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, 23 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа. Это вам, знаете ли, не что-либо как. Это как.

0: либо что? Си Цзиньпин впервые за 11 лет отправился в США. Впервые за 11 лет. Наверное, не будет пересаживаться на военной базе в фургон мороженого, его не будут тайно перевозить, потом сажать в самолет, снова куда-то везти. Сразу, наверное, прилетит в США, да? Я думаю, Си Цзиньпин не Трамп, он может себе это позволить. Банки смогут замораживать счета клиентов из-за совпадения данных. Очень интересно. Росфинмониторинг предложил учитывать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Предложил учитывать частичное совпадение, чьи средства подлежат заморозке. Банки смогут ориентироваться на ФИО и дату рождения. Смогут замораживать. Не понял. Предложил учитывать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. То есть все Ивановы, если ты Иванов, и у одного Иванова средства должны быть заморожены, то всем Ивановым заморозят. Я правильно понимаю? Так это должно быть. Ориентироваться на ФИО и дату рождения. Вот, к примеру, если вы Иванов и появились на свет... Когда вы появились на свет? Ну, когда?
1: Когда? Самая распространенная дата рождения для России.
0: Давайте посмотрим. Ну, по-любому же-то, потому что рождение — непосредственный результат факта зачатия, правильно? А зачатие зачастую непосредственный результат факта празднования там чего-нибудь такого. Вот, ну, какой-нибудь Олимпиады, может быть, 8 марта. Вот. Проанализировали обезличенные данные более 40 миллионов клиентов банка за примерно 70 лет. Какой это? Аналитики какого-то банка. Ну, зачем Тинькофф? Какие 70 лет Тинькофф? Наверное, какого-то другого банка. И пришли к выводу, что 1 января. Самый распространенный. 1 января. Почему? Родители сознательно выбирали регистрацию на 1 января, если ребенок появился на свет буквально в последние дни декабря. Вот. Также на статистику влияют праздничные каникулы. В этот период в роддомах может меняться график работы, и часть роддомов, которые прошли на конец декабря, документально оформляли уже в начале января. У меня был друг, ну, он до сих пор есть, который родился 31-го. Его записали, по-моему, на первое, потому что первого, когда записываешь, то ты получаешься на год младше, как бы, да? Ну, фактически. А если на 31-е, то на год старше. А это уже, ты вроде бы еще и не старше, но уже выглядишь документально как старше, значит, в армию там пойдешь раньше и все такое. Вот. А если без этого всего, по данным того же исследования, пики приходятся на другие первые числа с февраля по сентябрь. Среди редких дат, да не, редкие мне не нужны. Ну, короче, значит, вы первоянварский, Иванов, Иван Иванович, и все. Значит, а такое мы можем исследование провести?
1: Сколько в России Ивановых? Иванов Ивановичей, родившихся 1 января.
0: Января. А, надо еще год какой-то. Какого года?
1: 1 января 1980
0: года. Все, олимпийского. Сколько? Можешь посчитать? Это я все Алисе спрашиваю. Уникальное сочетание, еще статистику по распространенным, что-то она оценивает. Давайте пусть она пока скрипит мозгой. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
2: Доброе утро, Роман. Сначала маленькая шутка, потом всерьез.
0: Давайте.
2: А может ли приобретская шутка оказаться новогодним подарком?
0: Ну да, ну да, ну да, типа пошутили, да, 1 апреля? Может.
2: Там
0: может.
2: Ровно 9 месяцев.
0: Ровно 9, да, может, конечно.
2: Вот, а всерьез... Я работаю в клинике, у нас база данных пациентов, и постоянно идет проблема идентификации каким-то образом. Так вот, там она не очень большая, там где-то 1,4 миллиона пациентов. Вот, из них несколько сотен полных тезок. Я специально исследовал этот вопрос по базе. Причем имена не там Иванов, Кузнецов, а вполне такие экзотические и нормальные имена. Поэтому от идеи идентификации по ФЕО и дню рождения мы отказались, потому что это ненадежно. Особенно, понимаете, медицинские данные уйдут не тому, это
1: да. Да.
2: Поэтому еще добавили номер телефона. Вот если номер телефона еще совпадает, вот тогда мы их считаем тезками. Но вот без этого никак.
0: Есть такое дело. У меня вот именно однофамилец, одноименец есть в клинике, в которой я иногда захаживаю на профилактические какие-то штуки, и там карта заведена медицинская. И меня переспрашивают год рождения все время. Я ради интереса однажды уточняю. Говорю, да, есть еще один такой же. Такой же. Но квинтэссенцией совпадения и иллюстрации того, насколько даже у матрицы, в которой, как известно, мы живем, что, не знаете? Вы не видели матрицу? Мы в матрице. Вот. Насколько у этой матрицы ограниченная фантазия, что она не смогла такие варианты развести. Для меня лично был... Это реальная история, моя личная история. Табличку на кабинете этого врача я даже сфотографировал. Причем это было до того, как эта история превратилась в уникальный случай. Сначала она выглядела просто как забавная история с забавной фамилией, сочетанием фамилии и инициалов имени отчества. Это было... Еще надо понимать, что это было за место. Это была психушка. Да, я был в психушке. А что? А вы что, не были в психушке, что ли? Ну, вы странные. Почему вы думаете, что это такое место специальное про этого самого? Ну, что? Как бы туда нормальный человек не может попасть? Вы что, водительское удостоверение не получали? Вот, получали. Я тоже получал. Я сидел в психушке на этой комиссии. И психиатр... На двери была табличка «Психиатр Живодер СС». Просто круче, просто, мне кажется, не придумать вообще. Еще раз. Это реальный врач, реальная табличка, реальная фотография у меня есть. Тогда не было, это было очень давно, тогда не было телефонов еще с камерами. Ну, были, но это у меня Эриксон какой-то был. В общем-то, как-то тогда... Не ассоциировался телефон с фотографированием. Но я тогда увлекался фотографированием и везде с собой таскал свой Canon 300D или 350D. 350, по-моему, D у меня уже был. Зеркалочку сразу я себе прикупил. И я щелкнул эту вывеску. Живодер СС. Вот. Но это начало. Самое крутое было то, что потом тетечка после того, как они группами собирали людей... То есть доктор освидетельствует, там 10 человек, а потом вносит 10 справок уже сразу. Ну, чтобы не по одному, а так партиями. И фамилии называют, или человек подходит и забирает свою справку. И она называет фамилию Живодер. Я говорю, мадам, но ведь это доктор. Показываю ей на табличку. Она говорит, да, конечно, смешно. Живодер. И встает такой пожилой мужчина, почти уже дедушка такой, подходит и забирает эту справку. Я говорю, вы родственники? Показываю на кабинет. Он такой, надо же, нет. Вот, отнекивается. Может, родственники? Ну, но сам факт, даже если они родственники, что один живодер пришел к другому живодеру, СС, а в этот момент я оказался и зафиксировал этот факт, понимаете? Поэтому у Живановы-то точно совершенно будут совпадать. К примеру, даты 1 января. В РСФСР в 80-м году родилось 2 миллиона 200 тысяч детей. В среднем 6 тысяч новорожденных, но 1 января, самая частая дата регистрации, как мы только что обсуждали, на эту дату может быть 8, а то и 10 тысяч. Из них мальчиков примерно 4-5 тысяч. Вероятно, что фамилия Иванов... 1-1.5% среднего рожденных, получаем 40-75 мальчиков с фамилией Иванов. Из них вероятность, что отца зовут Иван, отсюда отчество Иванович, среди мужчин 50-го года рождения было распространено, скажем, 5-8%, значит, где-то 2-6 человек. Из них вероятность, что ребенка тоже назовут Иваном, это имя было не на пике популярности в 80-м, примерно 2-3%. Итого от 0 до 1 человека. Учитывая факт, верно говоря, можно допустить, что их чуть больше 1-2 человек. Это грубая оценка, ну и так далее. Ну и, ну ладно, на всю Россию 1-2 человека. Нет, нет, там какие-то другие были данные. Короче, я считаю, что это любопытная новость. Замораживать средства по совпадению ФИО и года рождения. Ну, любопытная такая история. А потом будешь ходить и доказывать, что ты не тот Иванов. Не тот. А они тебе будут говорить, ну что ж... Вы докажите сначала, что вы не тот Иванов. Вот, понимаете, какая история. Это, в общем, немножко тревожно. Тревожно мне. Да. О, а у нас здесь продолжается. Да, вы решили продолжать нам щелкунчик, это очень хорошо. Нет, я бы хотел уже перейти немножечко к сумасшедшему дому, если вы не против, потому что... Я вспомнил, что у Владимира Семеновича есть вещица по этому поводу классная. Не, ну только не с таким звуком, конечно. Нет, конечно, не с таким. Это...
3: Сказал себе я, брось писать, но руки сами бросятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые, лежу в палате, косятся. Не сплю, боюсь наброситься, ведь рядом психи тихие, неизлечимые. Бывают психи разные, не буйные, но грязные. Их лечат, морят холодом, их санитары бьют. И вот что удивительно, все ходят без смирительных. И то, что мне приносится, все психи эти жрут. Куда там Достоевскому с записками известными? Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы. И рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую, и Богу этот Гоголь бы нам не поверил бы. Вот эта мука, плюй на них, они ж ведь суки буйные, все норовят меня лизнуть, ей-богу нету сил. Вчера в палате номер 7 один свихнулся насовсем, кричал: даешь Америку, и санитаров бил. Я не желаю славы, и пока я в полном здравии, рассудок не померк еще, но это впереди. Вот главврачиха женщина, пусть тихо, но помешана. Я говорю, сойду с ума, она мне: подожди. Я жду, но чувствую уже, хожу по лезвию ноже. Забыл алфавит падежей, припомнил только 2. И я прошу моих друзья, чтоб кто бы их бы не был я, собрать его, ему, меня, отсюда, ва.
0: Вот так вот, понимаете, а вы говорите, финики. Финики. Нет, хватит, спасибо, Владимир Александрович. Владимир Александрович, останови, неостановимый. Остановить Высоцкого. Это утопия. Но я попробую, ведь все-таки мы должны же проснуться. А для этого мы используем специальные, высокоэнергетические, пилюлишные пилюли. Виктор Пуричи. Не заправился, говорит. Вот я, к примеру, не заправился. Отстоял 30 минут и хотел по топленой карте, крапленой карте, наверное, по топливной, ну, заправиться. 95-й закончился. Что ты будешь делать? Заправляться 92-м надо было? Что же вы? Зачем же? Вчера еще одно мощное ДТПшечко случилось у нас на Ленинградочке, причем я подвожу коллегу вечером в полночь и говорю: вот здесь у нас на Ленинградке сигнальная такая заправка «Газпром», где если есть очередь, значит, ну так, ситуация на рынке автозаправочных станций тревожная в целом. И мы такие подъезжаем к ней, но это та, которая в районе аэропорта, ближе к центру, по дублеру. Мы так подъезжаем, а я вижу, там куча аварийных мигает этих фар. И как-то так сумбурно стоят автомобили. И действительно, да, один таксомотор жестко вмял второму в зад прямо. Багажник весь сплющен. И все это снова в очереди перед заправкой. Потому что стоят они там не в первом ряду, первый ряд автобусный. Стоят они там во втором ряду. В темное время суток непонятно, стоят они или это просто автомобили, которые вдалеке продолжают ехать. И то, что они стоят, зачастую многие люди, не подозревающие о заправке там и очереди. То, что стоит очередь, многие начинают понимать это уже тогда, когда тормозить поздно. Ну и вот вчера эти два несчастья там стояли, один с развороченной кормой, другой с развороченной мордой. И все это в очереди. И, конечно, все это напоминает нам страшное ДТП на МКАД в выходные, когда газелист, ну, он был на Рено, но все равно газелист, на полном ходу въехал вот так же в очередь на заправку и убил двоих из нее.

Да у вас вообще там в Беларуси нормально все в норме. Перевозчик пишет, у нас в Беларуси нормально вроде все. Имея в виду, вероятно, ситуацию с топливом. Мы рады от вас, от всей души, так сказать, искренне, так сказать. Особо, когда смотришь на автомобильные цены, так сказать, что классный, веселый, забавный, эмоциональный, чисто электрический iJoy, Don Fan, который у вас называется по-другому, 1 600 000 стоит в пересчете на наши. Как-то так вот забавно становится. Ага, вчера, значит, по газелисту поэтому написали, что пьяным был. Да он под чем-то был, вероятно. Глаза у него шалело, обдолбанные были. Вот этот вот, упырь. И живой же, главное, остался, понимаете, в чем дело? Двоих убил, а сам жив. И вообще без видимых повреждений остался. Это я про МКАД, то, что у Щелчка, это страшная авария.

0: Щукины, все, зайдите, выберите свой X5. Пристально знакомимся с семейством X5. Джили. Сейчас это семейство состоит из трех братьев, почти что близнецов. Один X5 электрический, X5 EMI параллельно гибридный и X5 EMR гибридно последовательный, без связи ДВС с колесами. Их короткое техническое описание, короткое, но всеобъемлющее, а короткое, но всеобъемлющее. А также голосование, кого из них сделали бы своим, исходя из их параметров, характеристик, данностей. Ожидаемо самый большой процент поддержки находит параллельно гибрид, параллельно гибридный гибрид. EMR 55%. 33% EMI параллельно последовательно. Отчаянно готовых на электричку 12%. Щукин и все. Телеграм. Кириллическое написание, так и пишется Щукин, и все. Это так называется канал. Ну вы чего, в самом деле? Да, и, кстати говоря, в Максе я тоже перебросил это голосование, успел, пока шли новости. Так что в Максе тоже можно проголосовать.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Вот и как Белоруссия может обеспечить себе такие цены. Белоруссия может обеспечить такие цены. Путин, ценах на авто, ответ Лукашенко. Ответ Лукашенко. У нас сейчас новости. Я найду. Там, чтобы я не придумывал и не интерпретировал вам слова президента, потому что эта дискуссия действительно, как говорят чиновники, имело место быть. Что бы это ни означало, имело место быть. Вот, и, ну, там, условно, сначала Александр Григорьевич посетовал на то, что, ну, мы же как бы вместе же, а что же это мы закрываемся-то, а что ж там, и вот это все. На что президент ему ответил, ну, если коротко совсем, что это не совсем правильно, что у нас-то с вами границы абсолютно прозрачные, мы же союзные, а вы у себя там не совсем контролируете, внешние поступления не совсем официальные. И получается, что через вас потом это течет к нам. А у нас поддержка внутреннего потребителя, понимаете? Если вы думаете, что это мы так придумали, так у меня есть одна любопытная история про компанию BMW, о которой я вам расскажу. Компания BMW и компания BMW. И вот BMW судится с BMW за то, что BMW поставляет не те BMW в Германию, которые BMW в Германии производит. Это к вопросу об утильсборе, о том, что вам не нравится, как в России с ним все обстоит. А нам не нравится, как в Белоруссии. Так что в Белоруссии скорее исключение и некое нарушение. Вот эти вот низкие цены.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, капибара. Пора на техобслуживание авто.
5: Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
4: stofilter.ru.
6: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться насладиться ее красотой будущему поколению.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Говорит Москва, 94,8.
8: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Повтор лучшего. Моторы.
0: 7.37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Это очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас экватор недели, 23 сентября. И это последняя сентябрьская среда, последний экватор, когда мы находимся все еще по эту сторону дня и ночи, когда день длиннее ночи. На следующей неделе все изменится, и ночь станет длиннее дня. Winter is coming. Да? Да. Как в канале посмотреть аварию на МКАД? Есть канал специальный, он назван «Глаз народа». «Глаз народа». Он специально был создан. Это было наше самостоятельное, никем не навязанное, персональное, личное решение открыть такой канал, куда мы будем собирать видео наши. Вы можете присылать свои видео в чате для этого канала. Я публикую там периодически свои видео. Кстати, сегодня собираюсь опубликовать, как меня пытался забодать Volkswagen Polo на Садовом кольце. Правда, впоследствии, потом, когда я пересматривал уже видео, уже запись в телефон перекинул, оказалось, что таким образом Polo избегал забадывания себя самого со стороны МЧСовского автобуса. Там ехал фургон с раскраской МЧС, такой оранжевой какой-то там, какой-товской. У него были включены проблесковые маячки, но мигал, сирены не было звукового сопровождения. Просто мигал, ехал. А это, знаете ли, не очень видно, когда ты едешь сбоку от него. И уж тем более, ну, он высокий, к тому же, и мигалки вверху, а рядом Polo ехал рядом с ним. Вот, и уж тем более, даже если бы и был звук, это не означает, что ты можешь просто в наглую брать и спокойно, ни с того ни сего, вдруг перестраиваться в соседний ряд в тот момент, когда в этом ряду рядом с тобой едет автомобиль, прямо в него. Ну и водитель на Polo тоже такой, с окладистой бородой такой парень, такой, вот у него она такая кладистая, и он такой, эй, слушай, вот это что? Вот из, ну, из таких видно, он по лицу такой видно. Вот, поэтому я не сильно возмущался в его адрес. Ну, ладно, ну, повозмущался, но он сам начал отставать, и потом и перестроился вообще на три ряда вправо. Вот, это, и, ну, с его стороны тоже не означает, что если тебя пытается забодать фургон, то ты должен забодать кого-то в соседнем ряду. То есть изменить свой статус из пострадавшего в ДТП, ну, то есть он был бы пострадавшим, в него бы въехал сбоку прямо, в него прямо в бок бы въехал этот фургон. Ты хочешь переквалифицировать себя в виновника ДТП. То есть он, в свою очередь, в меня перестраивается прямо вот, ну, вообще. И в результате, ну что вам, надо показать это видео? Сейчас я покажу, ладно. Я просто хотел смонтировать его и немножечко там кропнуть чуть-чуть по кадру и замедлить потом. И думаю, показать номер этого гаденыша, который в меня хотел. А потом пересматриваю видео и понимаю, что, как это часто бывает, все неоднозначно. Там все не очень однозначно, потому что он тоже стал отчасти жертвой. И его вина в том, что он рефлекторно себя повел. То есть он не намеренно это сделал. Это был рефлекс, уклонение. А мы должны не уклоняться. Нигде такого не сказано. Тормозить — да. Тормозить — да. Уклоняться — нет. Так вот, Владимир, смотреть видео аварии на МКАД можно в телеграм-канале, называется «Глаз народа». Узнать его из нескольких глазов народа можно по аватарке. В белом кружочке на белом фоне буква «Г», такая оранжевого цвета, яркая. При ближайшем рассмотрении вы увидите, что это не «Г», а это перископ. Такой нарисован перископ. Вот, и глаз у него такой вместо этого перископа. Я вот как раз сейчас показываю эту аватарку, как она выглядит. Господи, телега вообще ничего не грузит. Вот так, видите? Вот такой глаз. Значит, видео этого не случившегося происшествия на Садовом кольце. Вот прямо сейчас я тоже показываю вам. Это уже в трансляции. Это вы сейчас нигде, ни в каком канале не увидите. Я в тайный канал перекину, где я собираю контент. Вот. А в трансляции, ну, вы можете это посмотреть. Трансляция идет у нас в ВКонтакте, в нашей социальной группе и в Рутубчике. Вот Садовое кольцо. Подъезжаем к Малой Басманной по внешней стороне Садового. Вот видите, едет синий Поло. Обратите внимание, вот он сейчас и доезжает до него. Вот он едет. Регион 70 какой-то. Ну, неважно. В соседней полосе. Я, по крайней мере, лево еду. Он едет в соседней полосе. И вот, видите, едет по второй, во втором ряду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь шесть рядов. Крайний правый, то есть первый, поворачивает на Старую Басманную. Потом второй ряд. Этот фургон «Мерседес» последовательно подрезает все автомобили в каждом ряду. Сначала он подрезал Е-класс «Мерседес». Видите, он прямо перед ним. Потом он старался въехать в «Хавейл» какой-то, но «Хавейл» ехал слишком быстро и успел проскочить. Теперь он продолжает перестраиваться, и он продолжает перестраиваться прямо уже в предпоследний ряд, прямо в переднее колесо этого Пола. После чего Пола делает маневр прямо в меня. Такой маневр уклонения в мой ряд. И прямо мне под переднюю правую фару. Смотрим еще раз, без паузы. Теперь я это показываю, как это. То есть ровное место, просто мы едем спокойно, вообще ничего. Вот как происходит авария, да? Вот ты едешь, все нормально, смотри. Едешь такой, и тут хоп, и человек такой раз в тебя просто такой подставляет зад под себя. И ты такой думаешь, офигеть, как я отреагировал. А как я отреагировал? Ну, на тормоз, мне же навстречку не могу выскакивать. На тормоз чуть-чуть прижался к двойной сплошной немножечко, рефлекторно. Но не поехал туда. У меня, видите, значит, с рефлексами лучше. Я держу их в этой самой, как она называется? Узда. Я в узде держу их. Я их обуздал. И только тормозом отработал. Электроника, кстати говоря, промолчала на это. Она не успела отреагировать, хотя система предотвращения столкновений есть, но он так внезапно и так под таким углом появился, что радар его просто не увидел, этот автомобиль. А я краем глаза, я же не ожидал, я не слежу за тем, что там в трех рядах от меня происходит сбоку, а там вот такая драма, оказывается, разыгрывалась. И сегодня же в этот же «Глаз народов» канал я запущу это видео. Садового кольца, потому что это прям крайне показательно. Что это показывает? Это показывает еще раз, что наше поведение за рулем — это навыки, которые нужно тренировать. Навыки. Ну и как минимум, этот человек точно не смотрел перед тем, как уклоняться от этого фургона, он не бросил взгляд в зеркало. Потому что если бы он бросил взгляд в зеркало, он бы понял, что он прямо сейчас встраивается в меня, уходя от столкновения с этим фургоном. Это навык. Их надо как-то отрабатывать, эти навыки. Вот. И для иллюстрации этого я как раз и хочу запустить это видео. Так, в каком порядке нам посмотреть это все? Это видео нельзя смотреть в Яндексе. Почему его нельзя смотреть? Давайте начнем с того, что видео недоступно. Все, заблокировали Лукашенко, короче. Вот его высказывание жесткое по утильсбору. Беларусь отменила утильсбор на грузовики. В других случаях это океан автомобилей. Об утильсборе на автомобили. Оно везде почему-то ошибка воспроизведения. Это довольно странно. О пенсионерке. Любопытно. Для достижения больше утильсбор на грузовике от меня. Слушайте, прям о том, Армения по сценарию идет. Удивительно, что я не могу найти это видео, оно везде. Видео недоступно. Его поудаляли везде? Или как это вообще понять? Как вообще это понять, а? И простить? Было видео это, значит, где Лукашенко высказывается по утильсбору. Путин ответил на истерики Лукашенко. Вот здесь, видите, они называют это истериками. Утильсбор что-то бьет. Что он сказал? Когда рождался, АвтоВАЗ, какие-то продажи. При чем здесь АвтоВАЗ? Слушайте, сразу хочется валить отсюда. Вот как только идет прямая связь АвтоВАЗа с утильсбором, я сразу хочу оттуда уходить, потому что, очевидно, разжигатели и какие-то маргиналы этим занимаются. Утильсбор — это защита всех внутренних производителей, всех. Значит, как, если вы хотите кого-то винить, то вы должны в ряд выстроить вот так вот. АвтоВАЗ, Теннет, G-Land, Эстео, Хавейл, Волга. Всех выстроить в ряд, потому что утильсбор для всех одинаково работает. Но нет, почему-то вот с утилем связывают только один АвтоВАЗ, хотя это для всех введен. Внутренних, как защита всех внутренних производителей. Поэтому они сюда и приезжают производить. А, господи, позорники. Короче, я не могу почему-то найти выступление Лукашенко.
9: Есть вопрос для многих.
0: Александр Григорьевич его удалил.
9: То, что, собственно, после того, как был введен утильсбор, цены на автомобили, которые, допустим, из Беларуси заводят наши автолюбители, они выросли в два раза. Вот, во-первых, было ли это целью нашей? И, во-вторых, обсуждали, ну вот, собственно, сам Александр Григорьевич поднял, обсуждали ли вы это на своей встрече с ним сейчас?
10: Нет, на встрече с Александром Григорьевичем, вот на вечерней, мы этот вопрос не обсуждали, но мы очень много и часто дискутировали по этому вопросу. Наши действия связаны с защитой нашего отечественного товаропроизводителя, но мы никогда не против и никогда не ограничивали и не ограничиваем поставки на наш рынок на товаров, произведенных в странах Евразес. И тем более произведенных в Беларуси, в нашем союзном государстве. Наши все действия направлены на то, чтобы обеспечить чистоту этого процесса и добиться того, чтобы через рынок наших партнеров не осуществлялась поставка какой бы то ни было продукции, в данном случае продукции автомобилестроения, из третьих стран. Вот в чем фишка. В том, чтобы не выглядело так, чтобы осуществлялась крупноблочная сборка, а потом, чтобы этот товар попадал сразу на наш рынок. И это сложная такая кропотливая работа, которую ведут соответствующие министерства и ведомства, считая, сколько процентов в том или другом товаре является процентом национального происхождения.
0: То есть локализация.
10: Не знаю, Казахстана, Кыргызстана, Армении, пока она является членом Евразии, Беларуси. И вот там высчитывают, сколько процентов в этом товаре является, собственно, локального производства.
0: То есть, о чем говорит президент? Президент говорит о том, что если вы привозите в Беларусь готовый автомобиль, и в нем 100% готового автомобиля не белорусского, но перед тем, как его везти, вы открутили колеса, но привезли, прикрутили колеса, сколько в нем стало белорусского? 99,999 осталось китайского, условно. Или немецкого, или какого угодно. Осталось. А белорусского в нем 0,01%. Но при этом этот товар в Россию собираются ввести как белорусский. Понимаете, какая история? Используя все льготы нашего внутреннего экономического пространства союзного. Но это же манипуляция. Это манипуляция. Этот товар по-прежнему иностранным остался. В него ничего не вложили в Беларусь, а не белорусское производство. Беларуси есть производство высоколокализованное. Эти автомобили представлены у нас тоже, вы их прекрасно знаете. К примеру, они называются BLG. К примеру. Вот. Но когда поставляются автомобили, якобы собранные где-то, или также в Казахстане, привинтили что-то, и ввозится как якобы казахское, типа, ну, у нас же там союз, экономически все это. Но президент именно об этом говорит. Ведь это же бальное исчисление локализации. Просто специалисты считают, а какие работы были проведены? А, вы колеса прикрутили к автомобилю? Класс. Но это китайский автомобиль. Соответственно, ввозиться он должен не как казахский или как белорусский, а как китайский. Неофициальный, ввозимый оттуда. И должен подлежать пошлинам. Таможенным. У нас же с Китаем нет союзного государства и экономического союзного, союзных отношений, льготных. Правильно? Правильно. А так получается, что транзитом через Белоруссию и Казахстан въезжают сюда автомобили, на которые распространяются пошлины. Утильсбор — это пошлина. Вот. А автомобили въезжают очень часто те, что у нас производятся. Вот вы привозите их, хвастаете. Я взял Джили себе, гибрид привез. Пока вы здесь их продаете там по 3,3, я привез, мне 2,8 вышло в конце концов. Так в том-то все и дело, что это неправильно. У нас Джили здесь официально привозят его, они пока не собирают, к примеру, да? Но при этом они официально привозят, и они хотели бы продавать их официально, они уплачивают эти пошлины сами. И, соответственно, привозите вы свой автомобиль. А еще круче, когда вы привозите то, что у нас собирается в России. Действительно, локализовано уже. Вы спрашиваете, а почему же цены продолжают оставаться высокими на них? Ну, потому что локализация на данном этапе, она требовала колоссальных вложений, которые должны отбиваться. Во-вторых, потому что санкционное давление на Россию, на наших партнеров такое, что эта локализация происходит через целую цепь предприятий, которые путают следы, и чтобы санкционные санкции вторичные, третичные не могли выйти на наших партнеров, это довольно сложная логистическая цепь, которая тоже повышает стоимость. Вот. Ну и в-третьих, они все равно дешевле, чем нелокализованные. То есть они становятся дешевле. Вот о чем говорит президент. Вот. Это к вопросу о разнице цены. Так, а что там еще?
10: Мы ведем этот диалог открыто, по-честному, показываем, что есть угроза крупномасштабной сборки на территории третьих стран. По сути, это такой канал поставки товаров через территорию наших стран-партнеров. Делаем это в открытую, по-честному, прозрачно. Могут быть какие-то нестыковки, какие-то взаимные претензии, споры. Но это рабочий вопрос.
0: Все это рабочий вопрос, понятно? Значит, вы, модники и модницы, могли сталкиваться с этим на примере европейского законодательства. И интернет полнится сейчас вот этими историями. Вы думаете, итальянские производители брендовых вещей рады от этого? Нет, они не рады. И они борются через Европарламент, пытаясь прекратить эту практику. Что я имею в виду? К примеру, в Италии также есть процент локализации товаров на территории Италии, после которого товар иностранный становится итальянским. И этот процент крайне низок. Поэтому что делают китайские производители контрафакта, которые потом становятся итальянскими брендовыми вещами? Точнее, что делают итальянские эти самые продавцы? Заказывают партии этого товара в Китае, допустим, сумки по 100 евро за штуку. Без молний. Молнии отдельно покупают. Отдельно. Молнии. Там застежки, молнии какие-то, эти еще ручки. Отдельно. На территории Италии присобачивают эти ручки и вшивают молнию в сумку. И она уже фактически может считаться итальянской, произведенной в Италии. И сумка за 100 евро превращается в сумку за 2000 евро. И продается сразу в Италии. Ну что она брендовой становится. Это же тоже манипуляция определенная. Правильно? Правильно. Так вот, теперь к вопросу о том, что утильсбор кому-то может казаться какой-то придуманной нашей мерой, и она исключительно наша, и весь мир так не делает, потому что... Сейчас я перейду к этому сообщению. Потому что свободный рынок все решает. Вот вам новости свободного рынка. Новость я эту опубликовал еще 19 сентября. Вы же не обратили на нее внимания, правильно? Нет там кучи прямо таких вот этих поддерживающих комментариев, что, дескать, да, ну теперь понятно. Нет, нет. Никто из хейтеров, никто из тех, кто сейчас мне пишет, да ладно, отмазывать там вот это все. Никто не прокомментировал эту новость. Это ж так неудобно, правда же, комментировать, когда тебе в глаза прямо показывают, как это работает на самом деле на цивилизованном Западе, который вы прославляете. Вот это, значит, не про BMW, про Audi, извините, я перепутал. Что произошло? Компания Audi подала в суд на компанию Audi за то, что компания Audi поставляет автомобили Audi на территорию Германии. А это ей не нравится. Подробности вот какие. Audi в суд, немецкий импортер, Auto China, называется импортер, официальный. Он ввозит в Германию электромобили, которые, в свою очередь, создавались якобы для Китая. Это модели Audi E5 Sportback, Audi E7X. Производит их, внимание, совместное предприятие Audi и SAIC. Это компания Audi сама производит эти автомобили в Китае. Под отдельным суббрендом, который так и называется Audi. Разница в том, что у этого суббренда, вот я фотографию вам показываю, даже в Москве уже я видел такие Audi. У нее написано Audi впереди и сзади вместо колец. То есть нет колец классических аудюшных четырех колец. Импортер привез машины в Германию, провел сертификацию, начал продажу в официальных дилерских центрах, на сайте. И Audi заявила, что начала судебное разбирать Audi, немецкий офис Audi, судебное разбирательство. Потому что они будут неукоснительно отстаивать свои права. Они утверждают, формально это Audi, это наши автомобили, но мы производили их для Китая. Эти автомобили не поставляются в Германию официально, и никто не может их сюда привозить. Понятно вообще, о чем речь идет? Они якобы не сертифицированы нами, а то, что вы сертифицировали их по общим правилам, ничего не имеет, никакого не имеет значения, а вся штука в том, что эти автомобили в Китае более оснащенные, чем Audi. Таких моделей вообще в Германии нет. Они более оснащенные, и они дешевле гораздо в Китае. Поэтому вы не имеете права продавать более оснащенные и более доступные автомобили немецкому покупателю. Немецкий покупатель в Германии должен покупать менее оснащенные Audi и более дорогие Audi. И мы в суде будем отстаивать наше право так поступать с немецким покупателем. А в Китае пусть покупают дешево и пусть покупают более оснащенное, потому что там конкуренция выше. И там не будут покупать, если мы будем продавать их менее оснащенными и более дорогими. Соответственно, там они гораздо доступнее. И здесь никакая не пошлина, не налоговый спор. Уголовное разбирательство с требованием полностью запретить все это делать. Понятно? Все. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется покритиковать какие-то пошлины, абсолютно прозрачные, понятные, структурные, понятные в своем направлении. Помните про эту историю, как Audi судилась с Audi за поставку Audi на родину Audi? Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы.
11: Моторы.
12: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
13: Профессия астронома есть привилегия – называть небесные тела, которые они открыли. А имена ученой Людмилы Черных и ее мужа Николая увековечили и нарекли в их честь малую планету. Исследовательница родилась 13 июня 1935 года в Шуе. После Великой Отечественной войны ее семья оказалась на Алтае, а в юности Людмила окончила Иркутский педагогический университет. Позже она работала в городе в лаборатории времени и частоты в НИИ физико-технических и радиотехнических измерений, где занималась и астрономическими наблюдениями. Далее она была командирована в Крымскую астрофизическую обсерваторию. Там она познакомилась со своим будущим мужем, астрономом Николаем Черных. Союз был не только любовным, но и научным. Вместе они открыли более 800 малых планет. Наблюдения велись круглосуточно. Своего младшего сына Ярослава Людмила приносила младенцам прямо в башню телескопа, чтобы не прерывать ночные наблюдения. Оба ее ребенка также стали сотрудниками Крымской астрофизической обсерватории. Одну из открытых ею планет Черных назвала Шуя в честь родного города. За это открытие и вклад в науку городской совет присвоил ей звание почетного гражданина. Она также открыла в поясе астероидов между Марсом и Юпитером планеты Гагарин, Королёв, Ландау, Суворов, Глинка и Шехтелия. Среди астрономов-женщин в 1979-1990 годах занимала второе место в мире по числу открытых малых планет. Людмила Черных проработала старшим научным сотрудником в Крымской астрофизической обсерватории до конца своих дней и скончалась 28 июля 2017 года.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Посольство России указало на готовность привлечь силы для защиты Калининградской области. Москва задействует весь арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать регион от страны, заявили в российской дипмиссии в Ирландии. В публикации говорится о поступавшей информации о подготовке Североатлантического альянса к воздушной и морской блокаде Калининграда. В таком сценарии риск вооруженного столкновения высокий, и существует вероятность того, что Россия нанесет превентивные удары по центрам принятия решений в натовских странах уже на ранней стадии конфликта, пояснили в посольстве. Дмитрий Григоренко заявил о подготовке третьего пакета мер против кибермошенников. Документ находится на финальной стадии разработки, в него войдет почти 20 инициатив, отметил вице-премьер. «Несем новый пакет в Госдуму в осеннюю сессию», уточнил Григоренко в комментарии РИА Новости. Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Россияне в том числе получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. В августе потребители оформили рекордное число розничных кредитов. За месяц выдано 4 миллиона 360 тысяч сут. В годовом выражении рост составил 23%, уточнили в Объединенном кредитном бюро. Там добавили, что показатель увеличился на 7% по сравнению с июлем, когда было оформлено 4 миллиона кредитов. Отмечается, что в общей структуре розничного кредитования на первом месте находилась ипотека – 35%, суды наличными занимали объем 32,7%, карты и автокредиты – по 15,5%. В Институте русского языка имени Виноградова сообщили о появлении нового союза. Сейчас все чаще употребляется «то, что». Например, он сказал «то, что завтра придет», пояснил научный сотрудник учреждения Владимир Пахомов. В комментарии РИА Новости он отметил, что сейчас это считается ошибкой, и правильно говорить и писать он сказал, что завтра придет. Скорее всего, это норма, если не завтрашнего, то послезавтрашнего дня. И это не катастрофа, не ужас, это не деградация языка, это просто смена нормы, подчеркнул Пахомов. В завершении выпуска о курсах валюты. Юань 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 9, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8.
8: Пуля. Крайняя мера.
14: Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. «Секреты Шабловки». В эфире автор проекта «Москва со шлейфом истории», гид по Москве Вероника Бреславская. В эту среду после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: А вы говорите, милит.
16: Я его что, рекламирую?
15: Да думайте о своей стране, а не о том,
14: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В эту среду, с 1 октября, в России вырастет плата за ЖКУ.

0: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:10 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва», 30 сентября, среда, меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, жмите на колокольчики, жмите на ракеты.

Кету обязательно на Рутюбе. Сканируйте QR-код, подписывайтесь на бота в мессенджере Макс и подписывайтесь на все остальные наши каналы в Телеграме, в Дзене и в Максе.

0: Утро добрым не бывает, хороший отпуск помогает, пишет Владимир Бонд. Это правда. Иногда не помогает. Не, честно говоря, я думаю, что вот с проблемой утра отпуск не справляется. Утро добрым не бывает, и в отпуске тоже. Доброе утро. Витают слухи, что Трамп может ослабить санкции в обмен на дизель от нас, пишет Василий. О как. Дыхалочка уже не вывозит, с KFC завязывайте, пишет Хисшаду. Я, кстати, давно не ел KFC. Спасибо за мысль. Нет, а где здесь? Какая была сейчас проблема с дыхалочкой? Я не говорю, что я не согласен с этим. Может быть, она действительно не вывозит. Но здесь сейчас какая была проблема? Так, кто здесь проснулся? Пишет Джекпот. Хорошего дня. Так вот немножко заигрывает Джекпот. Кто тут проснулся, а? Кто здесь проснулся? Значит, по поводу, давайте сразу с места в карьер. Тем более, что я сегодня что-то припозднился. Странно, я пока еще не могу понять, как эти утра работают. Я еще пока не очень понял. По выходным вроде как привык, да. Вот будни странные такие. Вроде ты все делаешь одинаково, а приезжаю я каждый раз в разное время. А идентично я просыпаюсь, идентично выхожу из дома, идентично вроде как по одной и той же дороге еду. Все делаю одинаково, приезжаю всегда в разное время. Причем оно сильно разное, типа оно отличается там минут на 5. Ну, мне кажется, что для утра это достаточно сильно. Вроде и главное, ладно, я бы сказал, типа, перекрывают дороги или пробки. Вот в среду пробки, во вторник не было пробок. Нет, ничего не меняется, одинаковые дороги абсолютно. Никаких пробок нигде нету. Ну, с днем рождения, пишет Сергей. Спасибо большое. Я понял, теперь я здесь на этой роли. Видимо, это надолго. Утро странный эфир. Если он есть, то его как бы и нет, пишет Александр. У меня не так, если что. У меня он очень даже есть. Так это хорошо, какое-никакое разнообразие, пишет Зурита. Но если так к этому относиться, то да. Вы еще говорить должны непрерывно, а я утром мало разговариваю, пока не проснусь, пишет Нилс Майкл. Я до момента, как захожу в студию, наверное, с утра не произношу, в принципе, ни слова. Вообще ни одного. И не произносил бы еще несколько часов, если бы не работа. Я бы вообще, наверное, не разговаривал, если бы не работа. Вечером теперь можно смотреть футбол, пишет Аутсайдер. Наоборот. Я вечером и так смотрел футбол. Мне не нужно было разрешение. Я его и так смотрел постоянно. А теперь как раз с этим сложнее, потому что ложиться-то надо пораньше. А футбол, он идет поздно. А сейчас еще переведут время. И вот это будет уже мучительно. Доброе утро. Я тоже опоздал на работу. Среда — это маленькая пятница, пишет Дмитрий Александрович. Василий пишет: так смешно наблюдать, как Зеленский хоронит бандеровцев, а после свечи ставит в память жертвам на Бабьем Яру. Да, это уже, честно говоря, не очень все смешно. Вас что-то там еще веселит? Меня не очень. Из последнего, что меня повеселило, вот я сейчас прочитал ваше сообщение, задумался. Помните, мы на прошлой неделе обсуждали, что когда выступал Лавров, по-моему, да, Лавров это был, в ООН, украинская делегация наушники напяливала на себя и слушала перевод на английский язык, скорее всего, потому что на украинский не переводят в Организации Объединенных Наций. И я тогда, ну, говорил, что они клоунадой занимаются, вспоминал там еще несколько случаев, когда они этой клоунадой занимались. Но я просто на прошлой неделе забыл с вами это обсудить. Смешное. После этого на следующий день Сибига выступал. И оказалось, я тогда говорил, что да, там, ну, английский, понятно, надо знать, если ты министр иностранных дел, все дела. Оказалось, Сибига вообще не знает английский язык. От слова совсем. С одной стороны, ничего в этом такого нет. Если обычный человек какой-то не знает английского языка, ну, не знает и не знает. Может быть, даже если ты и дипломат, наверное. Хотя тут уже, наверное, стыднее не знать английский язык, потому что английский язык — это как будто база современной дипломатии, и, учитывая возраст Сибиги, он должен был его знать. Вот просто тогда история с наушником выглядит совсем тупо. Ты что там слушал? в этом ухе. Ты же не знаешь английский. Он прям вот разговаривает вот в стиле самых худших примеров того, как звучит английский язык. Я думаю, что у него было по-русски написано, именно по-русски, английские слова. Вот он вот так вот их зачитывает. Hello, my dear friend. I am Nazist Minister of Foreign Affairs from Ukraine. Вот тут вот, примерно вот так вот разговаривает человек по-английски. И при этом вот он в наушнике музыку он слушал, пишет Павел. Смешное. Но это специальный наушник с переводом. Ну, в общем, вот последний раз я с них посмеялся вот тогда. Все остальное что-то как-то не особо смешно. Сегодня проснулся в 3 часа ночи, какие-то подростки, напившись пива, орали под окнами, пишет Алексей. Хорошо подросткам живется нынче. Да и всегда, в принципе, наверное, неплохо им живется. В среду, в ночь со вторника на среду, напиться пиву и под окнами бурагозить, ну это, причем 30 сентября, еще никаких каникул нет, да, они уже развлекаются. Так, общий профиль пишет. Непонятно, зачем бодрствовать в такое время. И мне всю жизнь было непонятно. Я здесь с вами солидарен абсолютно. Круче Мутко английский никто не знает. Примерно то же самое. Примерно то же самое. Только Мутко никогда не делал вид, что он его знает. И не выбирал язык, на котором он не разговаривает, вместо того, на котором он разговаривает с вероятностью 1000000%. Миллион процентов, что они все разговаривают по-русски, они его понимают, они дипломаты. Ну, короче, вы поняли. Тоже из веселого, мне вчера понравилась новость, что американцы придумали госуслуги. Спустя сколько? Почти 20 лет, по-моему, как у нас существуют госуслуги. Вот американцы решили, что классно. Делаем. Причем прям с презентацией. Там Рубио ходил, Стив Джобс презентовал госуслуги. Ну, мне нравится. Вот они, Стив Джобс, Джефф Безос, там вот эти все ребята, им прям нравятся все эти вот истории. То решили, что и на государственный уровень тоже это можно вывести. America.gov будет называться. Ну, если что, это сокращенно от government. Хотя America.gov как будто Задорнов, да, делал немножечко им домен. Хорошо, хоть не America.tup. Тогда было бы совсем плохо. Но это... Значит, Трамп подписал указ о том, что будет создан такой сервис. Что это за сервис такой? И там у них будет личный кабинет. И в этом личном кабинете они смогут спрашивать... задавать любые вопросы и направлять их разным федеральным ведомствам. Не каждому конкретному надо теперь будет это писать на отдельном сайте, а кому угодно можно будет через один сайт написать. Ну и плюс там будут всякие разные стандартные ответы на вопросы уже готовые, которые чаще всего задают. То есть на самом деле это вообще не будет госуслугами. Это будет госуслугами вот в самой-самой первой версии. Ну, подтягиваются американцы. Такими темпами, может быть, даже до апокалипсиса что-нибудь там успеют ввести, какие-нибудь функции. Но меня тоже вчера это повеселило, что вот он, Дональд Трамп, все-таки придумал что-то крутое. Он вчера вообще сжег, он вчера говорил опять про $5000, которые он заплатит всем, если они проголосуют за республиканцев. Вот когда он первый раз это произнес... А я напомню для тех, кто, может быть, не в курсе, он на съезде республиканской партии говорил, что я заплачу всем в Соединенных Штатах Америки избирателям, а может быть, даже и всем, ну, нет, по-моему, избирателям, если победит республиканская партия на промежуточных выборах, всем заплачу по 5 тысяч. Там быстренько подсчитали, что это какие-то триллионы долларов, если он вдруг захочет всем заплатить по $5000. Соответственно, скорее всего, это, как в деревнях говорят, булшит самый настоящий. Но так как он это произносил по факту на митинге, решили, что ну произнес и произнес. Похихикали, похахакали и забыли. Уже никто не вспоминает про такую историю. А тут вдруг он решил это повторить. Причем уже перед журналистами. Еще помимо того, что он повторил это, он еще и начал говорить, демократы вам никогда не заплатят. Демократы бы вам никогда не заплатили, потому что у демократов нет денег. Демократы — это нищие, это мы, вот они, мы умеем зарабатывать деньги, мы заплатим вам деньги, они не умеют, мы вам ничего не заплатим. Ну, ой, наоборот, мы вам все заплатим, они нет. Все это уже начинает, честно говоря, заставит весь мир скинуться и заплатит, пишет Зурита. Ничего он никого не заставит. Кого он что заставит? Когда вы в последний раз видели, что он кого-то что-то заставил? Никого он ничего не заставляет. Закиньте хотя бы 5000 рублей, на развод не хватает, пишет Хиршадов. Я вас сколько знаю, вы все пытаетесь на развод накопить эти 5000. Уже как-то откладываете с обедов, я не знаю, ну, хотя бы по 100 рублей, может быть, по 50. Уже бы накопили что-нибудь бы. Вспоминается шутка про электронный адрес. Сейчас готовьтесь, вот это вот будет сейчас забористое. Жена, собака, жизни, точка, нет. Да, это навьё. Так он официально переименовал искусственный интеллект в сверхинтеллект. Да, да, он и это сделал. Переименовал искусственный интеллект в сверхинтеллект. Я вот, когда смотрю на этого потрясающего человека, который продолжает стабильно выдавать по одной, минимум по одной дебильной теме в день, я вот думаю, а что такое произошло на встрече у него с Зеленским, что Зеленский умудрился так в себя поверить? Вот вообще смотришь за тем, что сейчас происходит с Украиной, в принципе, глобально и конкретно в отдельных отраслях. Смотришь на то, какие удары мы наносим сейчас. Каждый день вообще, не переставая. Мы с вами жаловались на протяжении нескольких лет. Все говорили, давайте бахнем, давайте жахнем. Да надо постоянно, да надо не переставая, да надо бить. Да почему мы не бьем? Да почему мы не бьем? Как будто вот все это время копили наши обращения, наши жалобы. И теперь вот, знаете, как будто по одному дню ударов за жалобу. Вот как будто вот так это работает. То есть количество будет бесконечное. Не перестаем. Причем цели, обратите внимание, какие интересные. Мы не только там бьем по каким-то военным объектам, да, это вот сейчас все, что связано с интернетом, выносится у них. Причем очень точечно, очень планомерно. Это и дата-центры, это и офисы телеком-компаний, это еще какая-то инфраструктура, связанная с телеком-компаниями. По чуть-чуть выносится связь в Киеве. Ну, это просто, да, как одно из направлений. Там и военные объекты, естественно, остаются, и инфраструктурные объекты остаются. И мы напрямую говорим сейчас о том, что вот не надо было рыпаться с нашими выборами, не надо было делать то, что вы делали. Вот теперь будет вот так. Слово «переговоры» особо не звучит. Если не считать того, что Владимир Владимирович тогда сказал, что мы были готовы к переговорам, но они решили, что вот надо поступить таким образом. Ну, то есть в обратном направлении речь идет о переговорах. Но ведь Дональд Трамп начал... О, Дональд Трамп, да и Дональд Трамп тоже. Зеленский-то начал рыпаться, особенно прямо вот после этой встречи. Он много готовил к этой встрече с Дональдом Трампом. Вон. Ничего у него не... там не получилось. Он в итоге с этой встречи вышел ни с чем абсолютно. Просто пустой. Самое громкое заявление, которое там было, из таких, которые можно считать обещанием, это то, что американцы сказали, что они, скорее всего, разрешат производить патриоты по лицензии. Ракеты для патриотов. Ну, то есть ничего, это пустота. Но при этом, вот как пишет Денис Девятиэтажник, у него все по фэншую. Чем больше проблем, тем шире улыбайся. Ну да, вот улыбается он очень широко. Ну, то есть прям буреет, заявления какие-то делает, собирается там с нами заканчивать буквально через сколько у него осталось? Дней 30? Через 30 дней нам все. Нам кирдык. Там про генерала Мороза, вот это вот все. Все эксперты его ж собственные. Я смотрел там прям вчера достаточно большое количество проукраинских источников или прям украинских источников. И А это параллельная вселенная, всю жизнь была. Вот с 22-го года это прям откровенная параллельная вселенная, без какого-либо намека на здравый смысл. Он там прям очень-очень редко проскакивает. И обычно, если он проскочил, это означает, что этот человек перекрасился, и он теперь будет только такую историю гнать. Это вот как у него пресс-сечка, его бывшая, Мендель, которая теперь каждый день она делает где-то публикацию, дает где-то интервью, начала с Такера Карлсона, и теперь ей, видимо, зашло, она почувствовала, что и аудитории зашло, и имя ее теперь на слуху, и она не останавливается, и каждый день теперь их валит. Ну, то есть вот если этот человек один раз что-то такое выдал, он, скорее всего, уже навсегда перекрашивается и начинает теперь играть против этого самого Зеленского. Но сейчас даже оголтелые эксперты, те самые с параллельной вселенной, то есть даже в параллельной вселенной у них уже плохо. В той, где единороги пукали радугой, вот в этом мире. А радуга у них состоит из двух цветов. Из желтого и синего. Даже там уже плохо. Даже там уже прогнозируют жуткие вещи. Если так продолжится. Мендель это вообще вчера заявила, что вот сейчас буквально последний план, последний шанс выйти на какие-то соглашения перед тем, как станет отвратительно плохо, ужасно и бесповоротно ужасно. Но они не идут. Даже не собираются идти. То есть в Министерстве обороны России просматривают просьбы от граждан. Итак, просьба от Михаила из Саратова бить по заправкам в Киеве исполнена и нанизывают на спицу. Так, что там, как чеки вы имеете в виду? Да, прикольно было бы. Не, вряд ли, это, конечно, фигура речи, но выглядит именно таким образом. У него в ООН была ломка или он на грани, пишет дело техники. Ну вот Зурит пишет, что это агония. Вроде Зеленский заявил, что у нас мобилизация. Да, он вчера так заявил, да. Ну, а он говорил, о них будет после выборов мобилизация. Точно. Ну, вот и сказал в итоге, да, вот я же говорил, вот у них мобилизация. Ну, он мог сказать что угодно. Вообще, любую вот чушь мог придумать. У них после выборов у всех будет по Феррари. Он мог сказать. И сказал бы, да, у них у всех по Феррари, но она стоит у бабушки на даче. Но у них у всех по Феррари есть. Бред. По-детски, очень сильно по-детски. Но это вот он так заявил. По факту он ровно это и сделал. И пойди ему что еще предъяви за это, главное. Ну, это же... вот, да, рука-нога пишет, это скрытая мобилизация. Да, она скрытая. Вот он скажет, о, это вы просто не понимаете, она очень скрытая, но она идет. Ну, хорошо, ладно. Любое, в принципе, высказывание надо воспринимать именно так. За одним небольшим, очень небольшим «но», что это террорист, как ни крути, все равно. Это «но» существует, к сожалению. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о поражении коммуникационного центра в Киеве. Нанесены также удары по объектам энергосистемы в Киевской области, которые обеспечивали военное производство, уточнили в ведомстве. Там добавили, что прошедшей ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности. Кроме того, поражена инфраструктура украинского порта «Измаил». Украинские СМИ передают, что в Киеве после серии взрывов фиксируются перебои с водо- и энергоснабжением. Посол КНР назвал полезной возможную встречу лидеров России, Китая и США. Переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС будут благоприятными для формирования многополярного мира. Потому что Россия, Америка и Китай – это постоянные члены Совбеза ООН, это мировые державы. От нас зависит будущее этого мира, отметил глава дипмиссии КНР в Москве Джан Ханьхуэй в интервью «Известиям». Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что стороны обсуждали идею организации такой встречи. Катар не добился дипломатического прорыва в диалоге США и Ирана. Усилия Дохи не принесли значительных результатов из-за отказа Вашингтона и Тегерана идти на уступки. Этот тупик усиливает убеждение с обеих сторон, что возобновление военного конфликта становится более вероятным, говорится в публикации «Аксиос» со ссылкой на источники. По данным журналистов, американские чиновники считают, что приказ о проведении крупных боевых операций может быть отдан американским руководством после промежуточных выборов в стране. Власти Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям. Медицинские службы подготовят силы для оказания помощи, в том числе с привлечением санитарной авиации. В школах проведут дополнительные инструктажи и определят безопасные маршруты для детей. Ситуация с выходами диких животных, в первую очередь медведей, в населенные пункты нашего края требует особого внимания, сообщил губернатор Александр Осипов в своем канале на платформе «Макс». Он добавил, что поручил главам округов контролировать вывоз мусора, чтобы отходы не привлекали животных. Кроме того, необходимо пресекать бесконтрольный выпас скота. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 7, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление чуть выше нормы, 762 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, Капибара.
6: Ты что пинаешься?
7: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
8: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
15: В эту среду гость студии, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Петр Пунченко.
14: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
16: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
12: для пользы больного, будучи далек от всякого
17: намеренного, неправедного и пагубного.
18: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: «Право знать». Говорит Москва.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходим, подписываемся, лайки ставим. На ракеты на Рутюбе нажимаем обязательно. Сканируем QR-код, добавляем себе через него бота в мессенджере Макс. А также там подписываемся в Максе на наш канал. И идем, делаем то же самое еще и на Дзене, и в Телеграме.

0: Опа, я тоже собираю, только роликсы. Любая сумма приветствуется, пишет Сергей Зет. Это вы про что? Ну, похвально, конечно, что вы собираете роликсы, но то, что деньги клячете, тоже, в принципе, почему нет, похвально. Я только не понял, к чему вы это. Наконец-то всем нашим врагам будет холодно этой зимой, а то каждый год об этом говорим, что вот этой зимой все точно замерзнут. А знаете, вот по поводу того, что замерзнут, я вот не знаю, надо ли говорить именно про замерзнут этой зимой. Мне кажется, вещи-то похуже, нежели чем замерзнут, происходит. Ну вот, например, классная такая вчерашняя история была, что Украина впервые за 100 лет, за целую неделю не произвела ни одной тонны стали. Вдумайтесь просто в эти цифры. Впервые за 100 лет они не произвели вообще ничего. Что бы ни происходило, сталь производилась раньше. На протяжении 100 лет точно было. Хотя бы сколько-нибудь. И вот сейчас настал тот самый момент, когда больше не производится. Это Украина. Дело не в тепле уже. Это надо было умудриться из той ситуации, в которой они оказались, взять и оказаться вот в этой вот заднице самой настоящей. То есть вот вдруг они получили в свое распоряжение. Я почему-то вчера лекцию слушал на тему того, как они от ядерного оружия отказывались. Ну, как-то где-то мне, знаете, попалось что-то, я думаю, да, послушаю. В очередной раз про эту историю прекрасную с ядерным их оружием. Вот они вдруг оказались независимым государством. Никогда такого не было. И вот опять. Стали независимым государством. И вроде даже особо никто не имел к ним за это претензий, как это бывало раньше. Все согласны с тем, что они независимое государство. В границах, вообще черт знает как, прочерченных. И всем нормально с этим. Вам оставили бесконечное количество промышленности, оружия, всего вообще, чего только можно оставили. Ничего не надо делать. Просто хотя бы продолжай делать так, чтобы вот это работало. И будешь прекрасно жить. В итоге вот наступает 2026 год, ни одной тонны стали. Неужели Украина была 100 лет назад, пишет Алексей и пишет Сергей. Заводы на территории нынешней Украины были сталелитейные 100 лет назад? В 1926 году. Были же? Были. Когда я говорю, что Украина не произвела, но это сейчас Украина, тогда это был Советский Союз. Вы же понимаете, о чем идет речь? Они 30 лет прожирали советские ресурсы. И они за 30 лет их не прожирали, что самое интересное, до конца. Вот насколько большой был запас советских ресурсов, какая была глубина, что они не смогли до конца все это прожрать и уничтожить. Хотя очень сильно старались. А вот сейчас получилось. А вот сейчас справились. Сейчас СВО закончится, мы заставим этих лентяев работать. По 10 тонн будут в день херачить. Да, это они не лентяи. Это мы им остановили все эти производства. Это не в лени дело. Они, может, и лентяи, не знаю. Тут я свечку не держал. Мы просто это все остановили. Декоммунизация, так называемая, была осуществлена нами. Каждый раз, когда я такие новости вижу, а в последнее время вижу их все больше, я, конечно, удивляюсь, как в первый. Надо было умудриться до этой точки дойти. С учетом всего того, что Россия им предлагала. Сколько раз мы предлагали переговоры, и хотя все возмущались по поводу этих переговоров, и говорили, да что же такое, да какие переговоры, да как с ними можно вести переговоры, а мы там вот из гуманитарных соображений это, из гуманитарных соображений то, а нам в ответ говорили, да, пошли вы со своими гуманитарными соображениями, вы просто слабаки. Поэтому вы прикрываетесь какими-то гуманитарными... Ну вот, пожалуйста. Вот так что Евгений Мирзон мне сбросил картинку с Макдональдсом. Это их копия нашего вкусной точки. То, что они у нас украли. То же самое все, только назвали по-другому. Там в меню остался только... Нет, ну это, конечно, надо зачитать, как эта штука называется. Пакет папировий с ручками. То бишь бумажный пакет. И все. И больше ничего нету. Только пакет папировий. Потому что логистика уничтожена. А я говорил, когда только недели две назад, первый раз прошла эта история с тем, что Макдональдс может быть, у него могут быть проблемы с поставками, и полностью нарушена логистика. Я говорил о том, что вообще-то Макдональдс – это одна из самых надежных в этом смысле компаний. Так, коверкать русский язык – это надо уметь. Ну, пока гвинтокрыл и геликоптер, пока еще никто не перебил. Вот это вышка была самая, что ни на есть. Там же еще был как-то геликоптер, гвинтокрыл, вертолит. Естественно, там был еще вертолит. Вот, три варианта было. Макдональдс – это компания, которая умеет выстраивать такие цепочки, как никто, наверное. Они работают практически в любых условиях. Ну, то есть вот все это время, с 22-го года, они работали. И, я так понимаю, таких проблем у них не было. Вот это такая компания. Они правда умеют очень хорошо это все выстраивать. В разных странах мира. В разных условиях. И при этом даже не теряют качество. То есть это суперсистема. Все, нету этой суперсистемы. Уничтожено. А то есть, если уничтожено у Макдональдса, представьте, как там со всем остальным. А кот у них кит. Да, кот у них кит, это правда. Шуточный язык, пишет Андрей. Да, ну как, диалект региональный. Не совсем шуточный, но региональный диалект. Проблема в том, что они сами на нем не особо разговаривают многие, но... Гвинтокрыл. Поэтому приходится слова на ходу выдумывать. Про летак вы забыли. А летак — это тоже вертолет? Это не самолет? Летак. Это ветеран стройки написал. Что-то мне кажется, их не только декоммунизируют, но и декапитализируют, учитывая вынос всего, что видим, пишет Дело Техники. Ну да, параллельно с этим, конечно, не только прошлое выносится, но и очень даже настоящее выносится. А они пока не это. Вот до сих пор правильно пишет мне здесь, кто это написал сейчас. Это у них диетическое меню. Заботиться о здоровье населения. Ну, картон, да. Очень диетическое. А вот Василий пишет, что они там реально верят в Вивальди. Не в композитора, а в операцию Вивальди. Что дойдут до Крыма. И дальше. И все нейросети на них работают. Ну вот, действительно вы думаете, что они верят про Крым до сих пор? Ну это удивительно, если это так. Но я не думаю. Я не думаю. Я вообще обычно думаю про людей плохо. Но конкретно здесь, мне кажется, что даже это перебор уже. Так плохо про людей я думать не буду. Нет. Я же говорю, я вчера смотрел. Прям погружался в их информационный вот этот пузырь. Там оптимистов нет. В их информационном пузыре. Они, конечно, говорят, да, русские такие, русские сякие, русские очень плохие люди. Но там нету никого, кто говорит, что ну вот как бы, что русские получили? Вот мы идем. Ялта, набережная, кофе. Скоро будет. Бронируй. Вот там таких нет больше. Раньше были. Ну, Подоляк вспоминается, конечно, в этом контексте. Он у нас наверняка признан каким-то экстремистом-террористом. Вот он вспоминается, первый всплывает сразу в голове в связи с этой самой Ялтой-набережной. Но сейчас этого нет. в общественном пространстве у экспертов этого не проскакивает. Они много говорят о том, что, ну, типа, не получится у вас ничего, нас не сломить. Такая риторика есть, да. Вы хотите нам сломать хребет, а наш хребет, он прочный, не получится. Мы привыкли гнуться. Но, согласитесь, это большая разница. Между мы будем на набережной Ялты сидеть, и сколько ни гните нам хребет, мы гнуться даже рады и привыкли. Совершенно по-разному. Так что я не думаю, что они действительно там думают, что они в ближайшее время заберут себе Крым. Это вот пишет мне В еще, что значит и Кубань, это бандеровцы верят. Не знаю. Ну, Зеленский продолжает как бы стоять на своем. Там же какая формула? Либо мы невыгодные соглашения для нас подписываем, он сам об этом говорил, либо мы идем в очень сложную зиму, может быть, худшую в истории. Вот там такая схема. Ну, соглашения пока не видать, не собираются, ничего они не подпишут, это я вам гарантирую. Никаких договоренностей не будет. Эта зима состоится. Вот та самая тяжелая. Ничего подписанного не будет. Они точно верят в то, что они смогут сделать такие условия для новых регионов России, что там будет ад, пишет Василий. Это вообще не поменяет их ситуацию. Вот в чем, понимаете, парадокс? Наркотический угар все нивелирует, пишет Владимир Бонд. Это очень легкое объяснение про то, что он просто обдолбанный, и поэтому принимает те решения, которые принимает. АМ пишет, что вот в Инстаграме они все уверены, что они наступают. Инстаграм у нас запрещенная в Российской Федерации организация, принадлежит компании Мета, экстремистской террористической организации запрещенной. Вот там уверены. Вот он, АМ на днях погружался просто в этот в мир запрещенного. Ну, тогда мне жалко. Цветок — это квитка, билет — это квиток. Логика вышла из чата, пишет хитрый лис. А вы вспомните, как начинается гимн. Не умерла еще Украина. Какой гимн, такая и страна. Нет, это точно абсолютно. Это уже много раз разбиралось, здесь 100%, да. Так, две ТЭЦ вынесли в Киеве, пишет Дмитрий, ночью. Ну, был ночью очень серьезный удар. Я еще пока не видел каких-то подтверждений от Министерства обороны, почему он там били и так далее. Так многие до сих пор не понимают, что может быть очень плохо лично для них. Раньше же было норм, как-то проскакивали, сейчас проскочат. Многие не понимают, что было очень плохо лично для них. А там прям это так тяжело понять. Сейчас это не очень плохо лично для них. По-моему, прям невероятно плохо. Очень приятно, наверное, заявлять про несгибаемый хребет откуда-нибудь из Вашингтона или хотя бы из Польши. Да нет, он тоже парадокс этой ситуации, что он это может из Киева заявить. И вот не трогают. Мы же его не трогаем. Но если бы извилины еще хоть как-то бы работали, то получилось бы выстроить логику. Вот если русские не трогают, какую-то отрасль или не наносят удары каким-то оружием по каким-то объектам, то это не потому, что русские не могут наносить удары каким-то оружием по каким-то объектам. Вот сейчас, из конца, самого конца сентября 26-го года, мне кажется, это невероятно очевидно. Это потому, что русские почему-то не хотят этого делать. Просто не делают по каким-то своим причинам. Может быть, жалеют. Может быть, пока сосредоточились на чем-то другом. Но в момент, когда дойдет до этих объектов, они начнут наносить удары. И
1: как только это произойдет, все, что было до, перестанет иметь хоть какое-нибудь значение. И то, что по нему не бьют вот сейчас, на данный момент, это не значит, что не начнут бить образно завтра. И любой нормальный человек, который в своем уме, он вот эти 2 плюс 2-то сделает расчеты. И начнет как-то действовать относительно этих данных, но не здесь. Это, конечно, все печально. Ничего хорошего в этом нет. Поляки заявили, что хотят украинские заводы на своей территории разместить. Интересно, какой будет наш ответ, если такое случится, пишет Владимир Бонд. Это про ракеты Патриот, имеется в виду. Но здесь следите за руками, называется. Поляки вообще молодцы большие. Они что говорят? Говорят, вы договорились с американцами ракеты Патриот делать. Строить заводы по производству оружия. Перевожу я просто на нормальный человеческий язык. Вы договорились с американцами, что вы построите заводы по производству американского оружия. Очень выгодное оружие. Очень хорошие заводы. Очень дорогое оружие. Качественное оружие. Ну, может быть, не всегда, но с определенной репутацией. Поляки говорят, давайте мы у нас построим заводы по производству американского оружия. Будем у нас производить. Будут, да, ваши будут заводы, ваши. Давайте у нас. На территории Польши. Потому что это будут польские заводы по производству американского оружия. А знаете, как обычно бывает с такими заводами? Вот это, если вдруг где-то строится завод, идет там, я не знаю, итальянская фирма строит завод в, я не знаю, в Аргентине. Это аргентинский завод. Это не итальянский завод. Это аргентинский завод. Также и с американским заводом в Польше, который принадлежит Украине. Три страны. Чей же завод? Завод Польши. А не Украины и не Америки. Конечно, поляки хотят себе завод. Это будет сделано за счет, скорее всего, Германии. По американским технологиям переговоры и выклянчивания провели украинцы. А завод получили поляки. Ну, классная же схема. По-моему, просто великолепная. Но этого не произойдет. Украина не будет строить завод в Польше. Потому что при всей той показной истории, что они вот там дружба, жвачка, поддержка, мы вместе, мы все будем стоять с вами плечом к плечу. Украинцы ненавидят поляков, поляки ненавидят украинцев. И никогда по-другому не было. Никогда. И поэтому прекрасно они знают, что хотят поляки сделать, хотят захапать их собственный завод. Никакого завода там строить не будут на территории Польши. Завод принадлежит Украине, пока все хорошо и на бумаге, а как только будет плохо, он будет польский. Конечно, конечно. Это всегда так работает, но это очевидно вообще. Другое дело, что к самой Польше примерно все то же самое тоже относится. То есть Польша принадлежит Польше, пока все хорошо и на бумаге. А как только будет плохо, Польша перестает принадлежать Польше. С Польшей такое происходит периодически. Это да. Но так схема просто очевидная. Но то, что им хватает дерзости вот это все говорить, это прикольно, за этим очень приятно наблюдать. Поляки прям, они такие, мы, они в сверкающих доспехах произносят все эти слова. Ладно, хорошо, мы готовы построить на своей территории завод американских ракет за немецкие деньги для нужд Украины. Мы готовы, стройте, мы выделим эту землю. Да, мы поляки, мы крутые, очень-очень готовы. Молодцы. Стильно. У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 384 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотники в период с 8 вечера 29 сентября до 8 утра среды, уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА были перехвачены над территориями 18 регионов и акватории Черного моря. Росавиация вводила ограничения в аэропортах 15 городов. Особый режим также был установлен в Домодедове и Жуковском, где принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Агентство Рейтер сообщило о лидерстве Ребекки Гринспан в голосовании на пост генсека ООН. Поддержку председателя Конфедерации ООН по торговле и развитию высказались 10 членов Совбеза, трое выступили против и двое воздержались. По сведениям источников, ранее кандидат от Гайаны Каролин Родригес Биркет и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси получили по 8 голосов в поддержку. Полномочия Антонио Гутерреша, возглавляющего ООН с 2017 года, истекают 31 декабря 2026. Члены Совета Безопасности выбирают кандидата, которого будут рекомендовать на пост главы Всемирной организации. После этого Генассамблея проведет голосование, на котором официально будет избран новый генсек ООН. На сгоревшем у берегов Камчатки рыболовецком судне найдены останки моряков. Их обнаружили следователи-криминалисты транспортного управления СКР при осмотре сейнера «Триумф». Назначенные судебно-медицинские и генетические экспертизы, сообщили ТАСС в ведомстве. Там добавили, что в настоящее время рассматривается три версии происшествия, включая техническую неисправность и нарушение правил безопасности. Данные о возгорании на «Триумфе» в акватории Тихого океана поступили ночью 26 сентября. На борту находились 29 человек. Проходящее мимо судно подобрало 25 из них и доставило в порт Петропавловска-Камчатского. Судьба четырех моряков оставалась неизвестной. Для маркетплейсов с 1 октября вводится стандартный срок возврата денег за товары. Торговые площадки обязаны вернуть средства покупателям не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Ранее онлайн-магазины сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары, передают РИА Новости. С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 10, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление чуть выше нормы, 762 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
5: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами.
6: Секреты Шабловки. В эфире автор проекта «Москва со шлейфом истории», гид по Москве Вероника Бреславская. В эту среду после 13 часов.
5: Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите,
4: Милин.
7: Я его что, рекламирую?
4: Да думайте о своей стране, а не о том,
8: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В эту среду, с 1 октября, в России вырастет плата за ЖКУ. Эксперты заявляют о 40% отставании тарифов от инфляции. Как это соотносится с доходами населения, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики Илья Долматов и заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Абдулла.

0: и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 сентября, среда, меня зовут Георгий Бабаян.

Координаты наши, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит Москобот, звонки 7373-94-8, код 495. И идут у нас трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчики, ракеты на Рутюбе, сканируйте QR-код, добавляйте себе бота в мессенджере Макс. Заходите в Дзен, в Телеграм-каналы, в Максе тоже есть канал, наши информационные ресурсы, на них обязательно подписывайтесь.

главный секрет Шамбаловки, что это Шамбала, но это вы вспомнили. Прикол уже сколько лет? Лет 5, наверное, примерно. А, вот и тарифы повысятся, и мы мало платим, оказывается. Кто там такой умный, говоря такое? Это у нас программа, анонс программы «Своя правда». Правильно был сегодняшний? Ну вот и послушайте программу «Своя правда», и вот и станет вам ясно все, и там ответы услышите, и можете позвонить, поспорить. Вот 56 пишет, а зарплата у нас остается на 100% от инфляции. Это смешно, конечно, но туда же все. Пожалуйста, позвоните. Видите, как вас задела-то программа. Это хорошо. Значит, интересная тема. Вот вы представьте, когда БПЛА пролетает над домами россиян. Что думают люди, пишет Дело Техники. Мы думаем, ну, когда этот Киев уже раздолбит в хлам. Набрали голоса и начали. А о чем думает хохол, когда их долбит? Когда уже ЕС вступит в войну? Когда США примут в НАТО, когда поможет Байден, думаю, у них безнадега и чувство провала и скорого кирдыка. Безнадега, наверное, да, безнадега, правда, знаете, такая интересная история, она бывает в какой-то момент, ты к ней привыкаешь и перестаешь ее ощущать, и потом она как будто следующее дно находит, это самое безнадега. То есть там можно проваливаться до бесконечности глубоко в эту самую безнадегу. Но в какой-то момент ты перестаешь ее воспринимать, и это даже тебе кажется как будто облегчение. Хотя ты остаешься на том же самом моменте. Георгий, мне иногда ваше интонирование напоминает незабвенного Володарского ранней поры, когда он переводил апокалиптический фильм. Это какой? Радиоактивные люди, который? Этот? Я просто, у меня нос заложен, вам поэтому так кажется. У меня не такая манера разговаривать. Не похоже. Я даже и не претендую. Нет, это просто вот у меня нос заложен. Поэтому вам, наверное, так показалось. А так что, о чем они думают, когда ЕС вступит, когда США примут... Ну, не США, в смысле, когда Соединенные Штаты Америки кто-то решит принять в НАТО, а когда американцы решат их принять в НАТО. Ну, они об этом, да, думают много. Но все-таки мое последнее наблюдение, что думали. Сейчас они все больше говорят о том, как им придется выживать в ближайшем.

0: все время. И как они выживают уже сейчас. Конечно, стараются как-то там выглядеть несгибаемыми, но риторика при этом, конечно, сменилась очень-очень сильно. Что-то я хотел еще интересное, у меня что-то было, какая-то тема, конкретно новость, которую я хотел к этому ко всему подвести, подвязать. А какая это была новость? Что я такое хотел подвязать-то? Это Осипов написал про похожесть. Это Осипов написал про похожесть на Володарского. Почему Осипов? Почему это именно он написал? Меня почему-то посмешило конкретно, что у вас такое предположение, я не знаю почему. Это как вступить в наследство ради квартиры, но с долгами на сотни миллионов, пишет Владимир Бонд. Нет, это скорее, знаете, даже как? Это скорее как взять и своими руками задушить родственника, который должен вам оставить квартиру и сотни миллионов долгов. Вот это вот скорее так. Потому что все, что это они сейчас сделали, они делают своими руками. При этом до момента, когда ты его задушил, у тебя была своя квартира, и не было никаких долгов, отличная работа, и, в принципе, ты и большие перспективы на будущее. Ты считался очень перспективным сотрудником. Вот это такая ситуация. Вот что они делают. И ты просто своими руками испортил себе всю жизнь. Ты сел, ни квартиры, ни своей, ни той, долгов еще миллион, еще штраф заплатишь. Вот что они сделали. Сами себя же уничтожили. Это не восстанавливается. Вот, для самостоятельного существования эта страна непригодна больше. Это закончили. Самостоятельно она не может существовать. У нее для этого ничего нет, у нее нету денег и нету возможности эти деньги заработать. Так что она теперь может существовать только за чей-то счет. Осталось понять, за чей. Я считаю, что все закончится разделением на восточную и западную. Западную поглотит Польша, восточную мы. И таким способом решится этот конфликт. А нам надо будет с поляками договариваться и заключить договор о безопасности и прочее. А у нас сейчас какой-то договор с поляками есть? О безопасности. Это какой? Поляки на нас не рыпнутся, не переживайте. Не первые. Денис Дитяшин пишет, ты за свои же деньги похоронил этого родственника. Ну вот, можно и так, да. И тоже в кредит. И тоже в кредит. Да, сам же и копал. И, знаете, копал, как в мультиках показывают, когда копает, копает, копает, копает, копает, копает, копает, и сам в итоге оказывается глубоко-глубоко внизу и не можешь потом оттуда выбраться. Вот это вот такая. Ну, мы сейчас с вами далеко зайдем с этими аналогиями. В итоге закончится таким разделением, я тоже так считаю. Я так изначально считал. Да, мне так кажется. Это самая как будто очевидная история. Самый очевидный вариант. Все к этому идет, да. За какие такие заслуги поляки должны получить куски Украины? Они получат не за заслуги, а вот просто по естественным причинам. Потому что мы себе заберем определенные части. Мы свои территории заберем. И вот то, что останется чуть-чуть, оно самостоятельно все равно жить не сможет. Оно пойдет вот, просто куда пойдет. Может, не только полякам, может, как-то еще попилят там. Там претендентов-то много. Ну, как-нибудь заберут. Оно просто невозможно. Это самостоятельно несуществующая больше история. Тут французы, вы не поверите. Франсуа Олланд. Вы помните такого человечка? Франсуа Олланд. Величайший президент в истории президентов. Супер крутой, харизматичный, маскулинно выглядящий мужик. Вот этот вот. Франсуа Олланд, короче. Жена Макрона выглядит более мужественно, чем Франсуа Олланд. Причем всегда так было. Но вот вдруг выполз этот потрясающий человек. И почему-то в интервью испанской газете. Он давал интервью испанской газете. Видимо, французские газеты не интересуют Франсуа Олланд. Вот испанцы у него спросили, что, как он вообще видит будущее, как ему французские перспективы. И он сказал, что в ближайшее время экзистенциальный кризис ждет Европу, а у Франции большие проблемы, потому что Франция сталкивается с ситуацией, где она будет вынуждена стать мишенью, во-первых, для таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия, а во-вторых, она будет вынуждена либо стать сателлитом одной из этих стран, либо ей надо искать какого-то партнерства. Правда, когда он говорил про сателлитов, он Россию упустил. Либо ей надо искать военного партнерства с европейскими государствами для того, чтобы сохраниться как единица, которая может самостоятельно принимать какие-то решения. Где он вообще нашел сейчас такую Францию, я не знаю. Может быть, им кажется, что ядерное оружие дает Франции такое право на самостоятельное принятие решений. Хотя я эту Францию не вижу. И сейчас. Но вот вопросы такие ставятся. И во Франции тоже. Поэтому это вообще такая большая проблема для всех. Кризис самоосознания. И как-то они его все будут решать самостоятельно и по-своему. С кем объединится Франция, я не знаю. В конечном итоге, но с кем объединяться остатки Украины, на самом деле было понятно из самого начала. Еще несколько лет назад я писал, пишет Алексел, что Украину... это у меня другое сообщение просто прилетело, что Украину разделят на части. Часть там, часть Польши, кусочек Венгрии, Румыния обломается. Да много кто это писал, это такая проглядывающаяся логика. Ну, когда у тебя вот что-то порезано на кусочки и сшито потом, причем белыми нитками сшито, видно эти границы, ты их знаешь, и они обоснованы, эти границы, понятно, почему это сшито было вот там, да, ты понимаешь, что это за куски такие, это лоскутное одеяло, как будто оно должно быть разорвано потом по этим же границам. Поэтому с Украиной всегда так и планировалось. И сейчас, учитывая состояние вот этой страны, и с позволения сказать, как будто это будет шанс на то, что на этих территориях потом будет еще хоть какая-то жизнь, какая-то движуха. Знаете, мне их на завтрак некоторые едят. А, оландии, я понял, да, оландии эти, согласен, едят. Я бы тоже, кстати говоря, съел. По поводу завтрака, я тут на новость вчера наткнулся, мне она не понравилась очень. Сейчас новая Дума начинает заседать. Много внимания приковано к Думе. Выборы вот только что прошли. Дмитрий Анатольевич там говорил вчера про инициативы, которые будут... уже 80 с чем-то инициатив они подготовили, законопроектов, все дела. И тут вчера вдруг появляется новость с фотографией, кстати говоря, о том, что в столовой в Государственной Думе у них там несколько столовых, если что. Может быть, кто-то был, для тех, кто не был, там есть, наверное, есть и большая, я вот в большой не был никогда. А так у них прямо на этажах, на разных, это вообще-то здоровенное здание, на разных этажах есть прям маленькие такие столовые, ты туда заходишь, там ешь, там и депутаты едят, и просто рядовые сотрудники, они туда заходят, там очень вкусно, правда. Такая столовая, но вкусная еда из столовой. Недорого. Что интересно, там прям всегда было недорого. Я несколько раз был в здании Государственной Думы, несколько раз заходил, каждый раз заходил в столовую, просто любопытно было на это на все посмотреть. И вот в этих столовых взяли и переименовали котлету по-киевски. И стали ее называть котлета со сливочным маслом. Вместо того, чтобы это называлось котлетой по-киевски. И вот я так понял, что ответственность за это лежит на заводе-изготовителе, на пищевом комбинате, который вот отвечает за снабжение едой Государственную Думу, с которыми там какой-то есть контракт. Зачем? По Кирово-Чепецки надо. Да, это из Comedy Club, да, по-моему, прикол этот, с по Кирово-Чепецки. Но... Я только посмотреть. Ага, пишет Миша Николаев. Не, ну я что-то там всегда брал. Просто не всегда, когда ты... Я же там не просто так гулял по Государственной Думе, я там работал. Каждый раз, когда я там был, я был там на работе. Поэтому жрать там посреди работы получалось не всегда, мягко говоря. Дороговат котлета со сливочным маслом по ценам Госдумы. Вообще недорого. Сейчас я вам скажу, подождите. Там вообще недорого. Там, правда, там всегда недорого. Там цены прям смешные у них в этих столовых. Причем они вот вне зависимости от того, какое время, они всегда были смешными. Сейчас я вам скажу. У меня же есть скриншот где-то здесь этой котлеты. Котлета, котлета, котлета. 270 рублей она стоит. 270 рублей нигде не стоит котлет по-киевски. Я давно не видел. Вообще котлет по-киевски стало прям так, таким блюдом. Я и по 1500 видел котлеты по-киевски, и по 3000 видел котлеты по-киевски. Нету границы у котлеты по-киевски. Она может стоить сколько угодно. Как и пожарская котлета. Да в чем проблема? Все знают, это самая дешевая столовая. Да, но она прям там не одна. То есть это много маленьких столовых по всему зданию разбросанных. Ну, везде одинаковые цены. Но дело не в цене. Как бы, что у них там с ценами, мне не сильно волнует. Вызванивайте Тихановскую, она специалист по котлетам. Пишет. Это смешно. Зачем это делать? Что за... Кто за этим, вот, почему ни у кого не возникает ничего в голове в этот момент? Почему эти решения, они проходят, наверняка же через нескольких людей прошло. То есть как-то, или это один человек принимает такое решение и его, как бы, окей, ставит. Я уверен, сейчас поменяют. Может быть, уже сегодня там другая бумажка стоит напротив этой котлеты. Там уже написано слово по-киевски. 100%. А изначально зачем? Киеву какие вопросы? Киев — это русский город. Он всегда таким был. Это город, в котором Столыпина убили. Вообще-то. То есть какие вообще могут быть вопросы Киеву? Это недавно было тоже, кстати, вот в юмористической программе «Звезды» называется. Типа КВНа нового. В новом сезоне там какая-то из команд пыталась, там в жюри сидит Артемий Лебедев, и они пытались его подтянуть за слова, типа, ну, в прикол, а-ля у него есть какой-то рейтинг крутости городов, и типа в этом рейтинге у него Киев стоял выше, чем Москва, и они ему типа, ну, что теперь, а-ля здесь скажешь, опа, за хохол нашелся, вот такая, значит, такой вкид был. На что он им в итоге ответил, что Киев вообще-то это русский город, а то, что сейчас в Киеве у власти какие-то там дальше было нецензурное слово, меня, говорит, особо не волнует. Киев как был русский город, таким и остался. И это абсолютно правда. И правильная позиция. Дальше мы что начнем? Вокзалы, улицы, районы, вот это все переименовывать, что ли? В это будем сваливаться? Опять? Мы в 26-м году опять оказались перед этим вопросом встали? Валерий пишет, только подключился. Это кулинарная передача. Она всегда под конец эфира уже перерастает в кулинарную. Это все зависит от степени моего голода. А я почему-то постоянно работаю голодный. Я никогда перед эфиром не могу поесть. У меня не бывает такого времени, чтобы я успевал это делать. Все мои эфиры в голодное время. Для меня. Метро не забыть бы, пишет сестра Гудошников. Переименовать вы имеете в виду? Да не дай бог. При том, что вообще-то изначально это даже и не... ну, никакого отношения к Киеву эта котлета-то не имеет. Справедливости ради. То есть это в Киеве это, конечно, культовое блюдо. Это правда так. Они его считают чуть ли не своим. Но на самом деле это ну, никакого отношения к Киеву не имеет. Это просто так вот, ну, просто история такая. Это же изначально как Новомихайловская, по-моему, называлась котлета. В империи была придумана. в Санкт-Петербурге. Потом пропало. А потом, когда советская промышленность пыталась придумать легкие блюда или какие-то там специальные блюда, стандартизировать по ГОСТам для столовых и вот это вот все прочее, тогда как раз где-то там в Киеве вспомнили про этот рецепт и его модернизировали для того, чтобы он подходил под эти стандарты. И вот тогда она стала киевской. Ну, даже так. Все равно, ее вся страна знает, как котлету по-киевски. Зачем это трогать? Это вообще моя самая любимая котлета, чтобы вы понимали. Вот никакое, если я вижу где-то котлету по-киевски и любое другое блюдо, котлет по-киевски будет. С гостиницей Украины теперь что делать? Да, гостиницу Украины давайте тоже переименуем. Ну, зачем этим бредом заниматься? Это их бред, это вот они обычно это делают. Это в Испании русский салат переименовывали в украинский салат. Действительно, нам надо вот в это сваливаться. В 26-м году еще и в Госдуме. Кто-то же отвечает за это, понимаете, да? То есть там обязательно есть человек, который и от поставщика еды за это отвечал, и от того, кто эту еду принимает, тоже кто-то за это отвечал. То есть просто не глядя, скорее всего, берут, подписывают какой-то список, одобряют какой-то перечень там продуктов, которые будут представлены в этой столовке. А там вот такая вот подстава. Скорее всего, без злого умысла. То есть просто, ой, по-киевски, нехорошо. Давайте переименуем. И переименовали даже не в историческое название. А котлета со сливочным маслом, это вообще что такое? Что это значит? Как можно понять, что это за блюдо, если ты картинку не увидишь? Даже не в историческое название переименовали. Ну что такое? Некоторые хлебзаводы перестали выпускать черный хлеб украинский. Видимо, не случайно. А я вот не знаю, что такое черный хлеб украинский. Я знаю, что такое черный хлеб. И вот борщ мне пишут тоже с украинским борщом, такая же вакханалия. Украинский борщ, честно говоря, я тоже не знаю, что такое. Я знаю, что такое борщ и черный хлеб. Ну, тут я не уверен, что украинский прям обязательно должен быть где-то там рядом. Не факт. Ну, котлет по-киевски, ну, это котлет по-киевски. Это вид котлеты. Это как пожарскую котлету переименовать в котлету из рубленого мяса, обложенную сухарями, да? Ну, можно, в принципе, но лучше не надо. Хлеб, он скорее бородинский. А бородинский и украинский черный — это одно и то же? Я так себе шарю вот, в видах хлеба, честно могу признаться. Даже сейчас буду... А, нет, не буду. Тогда мне еще полчаса работать. Нет, не буду, я хотел погуглить хлеб. Не буду этого делать. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Самарской области при атаке БПЛА повреждены частные дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что на местах приступили к работе оперативные службы. Последствия удара противника устанавливаются. В МИДе России сообщили о визите делегации Международного комитета Красного Креста в Белгородскую область и ЛНР. После атак ВСУ эксперты также проверили склады «Вальдберис». Российская сторона отработала механизм взаимодействия с представителями организации по вопросу мониторинга ситуации после ударов противника, пояснил посол по особым поручениям ведомства Родион Мирошник в комментарии «Известиям». За последнее время было как минимум 3 мониторинговых выезда, отметил дипломат. Он подчеркнул, что все данные о преступлениях, совершенных украинскими формированиями, передаются практически в режиме онлайн в международные организации. Во время протестов во Франции задержаны 440 старшеклассников. Как минимум 10 сотрудников Министерства образования и несколько учащихся получили ранения. Забастовки, которые начались накануне, привели к нарушению работы 338 учебных заведений, говорится в статье газеты «Ле Монд». Манифестанты выступают против заморозки индексации зарплат, которую запланировало правительство в бюджете 2027 года. Протесты также вызваны нехваткой учителей в школах, перегруженным расписанием и дефицитом финансирования в сфере образования. Илон Маск заявил о приходе эры изобилия с развитием искусственного интеллекта. Американский предприниматель подчеркнул, что с распространением нейросетей у всех будет высокий достаток. «Когда у нас будет не просто безусловный базовый доход, а безусловный высокий доход», пояснил он в комментарии журналистам «Белого дома». По словам бизнесмена, польза ИИ не ограничится улучшениями в системе здравоохранения. Применение нейросетей приведет к переменам на рынке труда, как это всегда происходит с развитием технологий. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление чуть выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Влажность более 80%. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13, ночью переменная облачность плюс 7-9 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: ООО «Капибара».
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Пора на техобслуживание авто.
8: Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
7: СТО-фильтр.ру.
9: Телефон рекламной службы 925-3317. Код 495.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
11: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
10: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Украине при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
11: В эту среду гость в студии – старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Петр Пунченко.
10: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Как известно, история ничему не учит. она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
16: Говорит Москва.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Еще у нас идут прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, сканируйте QR-код в трансляции, он приведет вас на бота в мессенджере Макс. Обязательно заходите там же в наши информационные каналы, у нас есть, это в Максе этот канал, есть в Дзене и в Телеграме.

0: Сергей пишет, буквально в понедельник в столовой нашей обедал борщом по-украински с котлетой по-киевски без гарнира. 1000 рубликов, между прочим, оставил. Вот это похоже на правду, да. Такие цены я узнаю. HPM или NRM, как вот правильно, NRM, наверное, все-таки. Насчет котлеты по-киевски. Я раньше поставлял продукцию в комбинат питания кремлевские, столовые Госдумы, Дома правительства, Софеда и так далее. Мог просто какой-нибудь видный депутат, чиновник, сенатор прийти и устроить скандал из-за названия. Там такие приколы случаются периодически. Прекрасно то, что случается. Я 100% в этом уверен. Я там знаю некоторых депутатов и вообще там с людьми из этой сферы знаком, знаю, сталкивался. Но и что? Они иногда могут на ровном месте устроить этот скандал. По разным поводам. И чего теперь? Ну, устроят и устроят. В свое время русских переформатировали в украинских, да еще и советских, пишет Наталья. Саму Россию в совдепе, созданными квазигосударствами, кровью заливаемся по нарастающей в итоге. Ну и дальше по списку все их перемены из архивов узнаем. Все больше ужасаемся, и удивление вызывает героизация всех этих преступлений. В поколениях переформатированных это уже попало в разряд традиционных ценностей почему-то, в том числе детоубийство, иноагентство, как Ленин из... Хорошее. Как Ленин из немецкого вагона во время войны, красный террор и искусственный голод среди сродни геноциду, пока эти узлы не развяжет народ и власть, кара божья за ложь и прославление преступлений неизбежно. Ну, мое почтение. Хорошая сейчас была, супер забористая. Класс. Тут писали мне про киевский торт, что он исчез. Это неправда. Более того, мне кажется, киевского торта даже стало больше. Почему-то, я не знаю, то ли какой-то завод почувствовал, что киевский торт популярен и начал его делать постоянно, то ли что, но его прям очень много стало. Слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Георгий.
0: Здравствуйте.
1: Вот только-только я хотела сказать про киевский торт, и вы это сказали сами, опередили меня немножко. Я бы сейчас тоже с ним чайку попила, тем более, что у меня сегодня именины. Сегодня Вера, Надежда, Любовь, я в том числе, я Любовь из Подмосковья. Вот, и...
0: Поздравляю
1: вас. Сегодня денечек-то как на заказ, в честь праздничка святых. Вот. И... Приятно слышать всегда ваш бархатный голос, и вам желаю быстрейшего выздоровления.
0: Спасибо, спасибо. Да, я не знал, что он бархатный. Главное, если уж мы про торты, главное, чтобы не красный при этом еще, да, был. Не знал, что он у меня бархатный, ну хорошо. Во вкус или продается киевский торт? Да он везде, просто его все замечать начали, пишет Евгений. Нет, я... Мне всегда нравился киевский торт. Он необычный и прикольный. Мне всегда нравился. И в таком количестве, как сейчас, его, мне кажется, раньше не было. Причем он разных размеров бывает. Так, это сигнал, Георгий. Мол, раз вы так, то мы вас тоже из списка родни вычеркиваем. Но мы так не должны поступать. Это не из списка родни, это собственную историю пытаться вычеркнуть. Это неправда, это так не работает, не должно так работать. Я думаю, что это всего лишь маленькое совпадение дурацкое. И то, что мы приковываем к этому свое внимание, как раз говорит о том, что у нас таких случаев бывает очень мало, и очень редко они случаются. Но периодически все-таки бывают, и поэтому об этом надо говорить, на мой взгляд. Чтобы их и продолжало быть мало, таких случаев. Здравствуйте, доброе утро.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Да, скажите, пожалуйста, а вот это вот, ну, замена, да, названий.
0: Да.
2: Завуалированная, ну, то есть избегание каких-то ассоциаций, да, вот этого вот совместного, что мы как бы не с ними, они не с нами. Это по отношению только к украинской тематике вот вас, ну, вас задевает так же, как меня. Или вообще с другими... названиями тоже, потому что, вот, например, в 2016 году, я помню, ну, залез, перепроверил еще на всякий случай,
0: да.
2: Фактчекинг говорил, Дмитрий Медведев предложил переименовать американо в русиано. и на заправках «Газпрома», и других заправках тоже американо назывался «Русяна». Мне тогда так, честно говоря, кринжово от этого было. Ага. А вы как думаете?
0: А, ну, он сейчас же не называется «Русяна».
2: Нет, не называется.
0: Не называется. Ну, вот, как бы, мне кажется, это все, что нужно знать по этому поводу. Но, на самом деле, по поводу американо в «Русяна», тут я бы не трогал ни в коем случае конкретно этот момент с «Русяна». Хотя, это, да, кринжово, согласен, очень кринжово, но весело кринжово. Не знаю, мне почему-то всегда меня на ха-ха с «Русяна» пробивало. Вот. Но там надо знать историю, вот, конкретно американо. Кофе. Что такое американо? Это разбавленный эспрессо. Разбавленный водой. А почему он разбавленный? И почему он называется американо? А потому что итальянцы, когда американцы высадились во время Второй мировой войны, они начали там пить постоянно кофе и просить разбавить его, потому что они не могли пить итальянский эспрессо. И они им разбавляли и пренебрежительно говорили, что ну это вот это американский кофе, типа. Они берут нормальный вкусный кофе и разбавляют его водой. Это вообще-то название такое, немножечко пренебрежительное, американо. Это кофе по-пиндоски, называлось бы у нас, понимаете? Это кофе по-пиндоски. Поэтому я бы здесь бы точно не менял. Так... Китайцы всех заменят, и торт, и котлету, и вокзал с гостиницей, пишет Конь Огонь. Типа, ну, подождите, гостиница Пекин у нас так есть. Тут надо будет какое-то другое уже название придумывать. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Доброе
3: утро. Сейчас по всем новостям говорят то, что захвачен самолет Тель-Авив-Дубай.
0: Да.
3: Скажите что-нибудь.
0: Сейчас мы подождите, посмотрим по поводу захваченного самолета Тель-Авив-Дубай. Да, действительно. Я вижу, пассажирский самолет рейсом Дубай-Тель-Авив, возможно, захвачен неизвестными. Пока официального подтверждения нету. Вот все, что я могу сказать по этому поводу. Действительно, слушайте, как человек, интересно, он вот буквально только что эти новости начали выходить, он сразу позвонил. Прям секунду в секунду. Молодец, держит руку на пульсе. Да, рейс Fly Dubai, который летит в Израиль, может быть захвачен. Это пока сообщает, короче говоря, только израильские источники. Тут надо наблюдать за этим. Не знаю. Это, конечно, будет, да. Если это действительно подтвердится. Вперед из песни, и Ближний Восток станет еще ближе, называется. Так, по пиндоски похоже на ругательство. Так это и есть ругательство. В какой вот степени. А Коля Гунь пишет, кошмар. Утку они, пишет Дмитрий, уже заменили. Так, ну все, еще на час остаемся без котлеты, пишет сестра Гудошникова. Ну нет, я здесь, конечно, еще на час не остаюсь. Но я думаю, что в наших последующих эфирах будет отражена эта тема, безусловно. Следить мы за этим будем. Для того, чтобы в курсе быть, вот я всегда об этом говорю, может, кто-то как шутку воспринимает, на нас подпишитесь, Дзене, Макси, в Телеграме. И будьте в курсе. Все будет сразу там выходить, все новости. Сладкое почти не ем, пишет Егор, а вот киевский торт очень люблю. И, кстати, один из самых вкусных, это от фирмы Рошен, которая принадлежала гниде Порошенко. И да, я помню. Да. А у них, кстати, у этой Рошен... Если говорить про качество конфет, по-моему, там не было никаких претензий к качеству продукции. Им, по-моему, все. Завод-то этот рошеновский, по-моему, ему... Нет? Не который у нас стоял, а который уже украинский. По-моему, кирдык этого заводу. Относительно недавно причем достал. Владимир вот пишет, что месяц соплей и вас зацепил. Еще как, да. Мучаюсь уже неделю я с этой историей. Михаил пишет, что котлета Новомихайловская была. Была, да, я об этом говорил. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, что случилось с Гудошниковым? Великолепный был журналист.
0: Слава богу, с ним ничего не случилось. Жив-здоров, все с ним в порядке, не переживайте. А так он просто больше здесь не работает, вот и все. Киевский торт уже не тот, что был в 70-х годах, хотя наш, хоть наш, хоть Рошеновский. Но я Рошеновский, справедливости ради, давно не видел никакой. Видел другие. А в 70-х чем он отличался в 70-х? Не, конечно, в 70-х все было лучше, я понимаю. Но конкретно, чем он отличался? Расскажите мне, пожалуйста. Этот киевский торт. У нас даже Китай-город есть. Хотя, пишет Денис, девятиэтажник. Да, есть. Действительно. Слушаю, здравствуйте, доброе утро. Алло.
5: Алло, добрый день.
0: Добрый.
5: А про Гудошникова отличная новость. Спасибо.
0: Новости. Это как вот эта, да, история. У нас сегодня в эфире... Не, вчерашние новости в эфире уже завтра. Подключайтесь. Ну, молодцы. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе утро, Георгий, Денис, девятиэтажник.
0: Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
6: Знаете, вот эта кринжатура с переименованиями, мне кажется, что вряд ли это какой-то депутат устроил разнос. Да, и предъявил претензии. А вот какой-нибудь завхоз, да, или кто-то из поставщиков, как бы что ни вышло, не дай бог, какой-нибудь депутат устроит разнос. И вообще они решат поставщика сменить из-за этого. Вот в это я скорее поверю. Вот такая Салтыков-Щедрин, он в нас живет и долго еще будет. Несмотря на все эти радио ваши, интернеты.
0: Ну да, это 100% как не было, депутат.
6: Как было, так и осталось.
0: Да-да-да.
6: Тут я скорее вот в это на самом низком уровне. Вот я в это могу поверить.
0: 100%. Ну, может быть, не прямо на самом низком, да, но это не от Государственной Думы исходило. Тем более, что сейчас, когда им было заниматься такими вещами? У них выборы были. И новая-то еще не заседает Дума. Поэтому это точно абсолютно от поставщика идет. История. Просто на всякий случай подумали, да, дай-ка мы что-то как-то это... Что-то... Знаете, какой был бы самый лучший вариант в таком случае? Убрать ее просто. Из меню. Тоже же очевидная вещь. Ну, просто уберите с полки котлету по-киевски. Сделайте, пускай будет пожарская котлета. Они очень часто друг друга заменяют. Эти котлеты в меню. Вот. Либо одна, либо другая. Редко бывает так, что и та есть. Ну, возьмите уберите просто, и не будет никаких вопросов. А если вдруг вам придут, скажут, а где котлет по-киевски? А так хочется. А может, вернете? Тогда вы ее вернете и оставите ее в том же самом виде. Как-то надо быть, особенно в 26-м году, ну, подстраиваться, научиться уже. Так же, как вот мне кто-то писал, а там... Знаете, некоторым людям везде украинский флаг начинает мерещиться. В каких-то там, бывают эти истории, в детских садах, что-то родители, вызвали родителей и сказали, что вот там ребенок рисует синий и желтой краской. Вообще синий и желтый цвета, которые идеально друг с другом сочетаются. Так всегда было. Вот синий с желтым, просто они играют друг с другом. Хватит везде, вот чтобы мерещилась Украина. Она не везде. И не должна мерещиться. Павел пишет, доброе утро, судя по звонящим, Георгий, обострение началось. Оно давно началось. Я вам так скажу, оно давно началось, но сейчас, учитывая погоду, да, оно, конечно, все сильнее и сильнее, это правда. Я на выходных еду на родину пожарской котлеты. Извините, не мог удержаться. Похвастался, пишет Гермошлем. Судя по тону ответа про Алигата, опять про Алексея Гудошникова. Господи, люди, ну успокойтесь его уже. Никакого, тут был какой-то внутрикорпоративный конфликт. Я миллион раз уже говорил, никакого конфликта. Человек взял, пошел работать в другое место. Просто его желание было. Никаких конфликтов. Все, расслабьтесь. Идите уже у Леши спросите, где он работает. В чем проблема? Никаких конфликтов, все в прекрасных с Алексеем отношениях. И были, и будем, надеюсь. Все, ему всего только хорошего желаю. Ой, Георгий, выздоравливайте, пишет Ля-Ля. С семьей все переболели, до сих пор до конца не вылечились. Сил вам, спасибо за эфир. Да, силами вроде проблем нету, да. Вот у нас достал уже. Спасибо большое. Это главное, вот не проходит и не проходит, не проходит и не проходит. Чего не делай. Тут надо, видимо, просто, чтобы время прошло определенно, и все. Так. Котлеты локальной сборки, когда фарш и курица смешиваются отдельно, это уже никак не по-киевски, пишет Дмитрий. Котлеты локальной сборки. Это я как будто сейчас про Хавал что-то прочитал, нет? У вас такого ощущения. Или про восстановление завода «Москвич». Котлеты локальной сборки, как будто министр промышленности отчет дает. Только почему-то про котлеты. Котлеты локальной сборки. На Симферопольке в районе Зербинского кладбища ДТП сбили мотоциклиста, все живы. Пробка, пишет Ларек-Марек. Имейте в виду. А Цветаевка Ростов не хотите заменить? Вот, да-да, цвета футбольного клуба Ростов надо поменять. Ну, бред, короче, бред. Некоторым радуга везде мерещится, даже в самой радуге, пишет Олег. Да, и такое есть. Там, правда, есть какое-то отличие конкретно у экстремистско-террористской радуги, у обычной радуги. Там какие-то цвета отличаются. Я сегодня никак не могу это запомнить. Ну, Елена пишет. Георгий, видели интервью вашей бывшей соведущей? Чего? Так видели интервью, вот оно интересное пошло, слава богу. Видели интервью вашей бывшей соведущей? Я видел интервью жены Джигана. Я с ней никогда не работал. Все про деньги и как их заработать, и главное, куда потратить. Бабские темы, никакого интереса к проблемам общества. Пока похоже на интервью моей бывшей соведущей, пока один в один, да. Я примерно так его себе представлял. Так, да-да-да, но это я не буду читать. Да. Елена, вам не понравилось интервью? Или наоборот понравилось? Но я не видел, что за интервью такое. Нет, кому, зачем? Сколько у меня вопросов сразу возникает, но я не видел, нет. Ой, куда у меня все делось? Вот, все, вернул. Я что-то в последнее время на вы с техникой слушаю вас. Здравствуйте, это возраст, видимо. Здрасте.
7: А, добрый день.
0: Доброе утро.
7: Да, утро, до обеда утро у нас, да?
0: Да, конечно.
7: Я все-таки, Георгий, хотел поговорить о котлетах. Вы такую тему затронули хорошую. Не о котлетах, конечно, а о переименовании. Вот
0: да.
7: Я вас очень поддерживаю, что вот эта дурь, все страны, которые начинают запрещать язык, переименовывать своих предшественников, которые фактически содержали государство, управляли, они гарантийно идут к провалу. И похвалить одного человека, из-за которого вот этого у нас нет этой дури. Это Владимир Владимирович. Я помню, как в 2000 году бегали отморозки по Москве с плакатами «Россия для русских». Вот. Я был водителем и возил врача, который поперли деньги, он был стоматолог. «Россия для русских». Он был скинхед, да, вот такой отъявленный. И у меня внешность, я метис, и такой, не особо на русского похож. Он меня взял водителем, потому что я хорошо ездил. И когда он любил радио слушать, когда мы ехали, и вдруг начинал петь «Цой», он соскакивал с места и выключал это радио, говорил, что это чурка, ненавистный. И вот из-за этого одного нашего человека, это его заслуга, что вот этих отморозков он тихо, спокойно изолировал. Они теперь не могут бегать по Москве и вести наше государство великое к развалу.
0: Да, понял вас. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот, смотрите, какая интересная пришла. Под конец пишут, что вот этот самолет, который вроде как сначала захватили, он вроде приземлился в Саудовской Аравии. И самое интересное, что есть предварительная причина инцидента, что якобы вот этот сигнал о захвате они передали случайно, потому что пилоты дрались на борту. Если вдруг это правда так, пока я бы не утверждал, но если вдруг это правда так, это, конечно, очень тоже было бы симптоматично для нашего времени. Почему-то пилоты должны были подраться на борту именно из Эмиратов в Израиль. Именно в наше время. Приземлиться они должны были именно в Саудовской Аравии. И вот в момент драки они должны были задеть именно тот самый рычажок или кнопочку, который говорит о захвате. Ну, это вот наша параллельная вселенная. Мы с вами в этой вселенной живем. Добро пожаловать. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Боинг 737 авиакомпании Fly Dubai подал сигнал бедствия. Самолет выполнял рейсы из Дубая в Тель-Авив. Сначала экипаж передал код 7700, а затем 7500, который используется при возможном захвате. Связь с экипажем потеряна, отмечается в публикации израильского телеканала. По его данным, на борту лайнера находится 180 пассажиров, около 100 из них израильтяне. По сведениям источников, истребители ВВС Израиля подняты по тревоге. И по последним данным, лайнер произвел посадку в Саудовской Аравии. Суд вынес приговор жителю Мелитополя за шпионаж в пользу СБУ. Он собирал информацию о дислокации российской военной техники и местах проживания военнослужащих. Мужчина осужден на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Запорожского облсуда. Там уточнили, что обвиняемый 1986 года рождения, гражданин Украины, но решил остаться жить в Мелитополе. Он выходил на связь с представителем спецслужб Украины в марте 2022 года и передавал ему собранные сведения. Евросоюз не согласился с кандидатурой Грузии на пост председателя ОБСЕ. Тбилиси добивается того, чтобы ее представитель стал председателем Организации по безопасности и сотрудничеству Европе в 2027 году. Страны Балтии настроены против грузинского претендента, говорится в материале информпортала «Евроактив». Глава МИД республики Мака Бочуришвили сообщил, что страна заинтересована в председательстве и готова сотрудничать со всеми государствами-участниками. Официальный представитель ЕС Кристин Вигант подтвердил, что Брюссель по-прежнему поддерживает кандидатуру Кипра и не обсуждает альтернатив. ФАС открыла в 2026 году 58 дел о нарушении закона о защите конкуренции в топливной сфере. Ведомство выдало 91 предупреждение в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка. За последнюю неделю возбуждено 3 новых дела и оформлено 3 новых предупреждения, уточнили в Федеральной антимонопольной службе. В ведомстве подчеркнули, что большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного рынка. На прошлой неделе глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что из 88 выданных предупреждений 51 было исполнено. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 13, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: А вы говорите, Милин.
11: Я его что, рекламирую?
10: Да думайте о своей стране, а не о том,
12: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В эту среду, с 1 октября, в России вырастет плата за ЖКУ. Эксперты заявляют о 40% отставании тарифов от инфляции. Как это соотносится с доходами населения, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики Илья Долматов и заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Добрый день. Программа «Револьвер» в студии Ростислав Ищенко. Все, очевидно, помнят, да, о том, что было такое марафонское сражение. А других, может быть, и не помнят. Об этом должны помнить, хотя бы в связи с тем, что до сих пор бегает марафон и до сих пор рассказывают эту легенду о бафинском воине, который, значит, раненый прибежал в свой город, сказал, что мы победили, и помер. Не совсем понятно, еще не отправили здорового, отправили раненого, потому что даже если он хорошо бегал здоровым, понятно, что раненый он будет бегать хуже. Значит, и не совсем понятно, почему нельзя было отдохнуть по пути хотя бы минут 10-15.

смогла бы уже там что-то эффективно как-то воздействовать на даже на оставшийся почти без войск город, потому что все же ушли к марафону. Вот. Но, тем не менее, значит, легенда есть, поэтому о нем помнят. Вот. И вот в этом, кстати, сражении традиционно греческая фаланга разбила персов. При этом разбила не без труда. Хотя персов всего было это в два раза больше, значит, а в представлении многих современных людей, которые учились в школе когда-то, значит, и знали, что, значит, греки, они были такие большие, значит, в медных латах, ну или, по крайней мере, в льняных, значит, с большими щитами, с длинными копьями, стояли в сомкнутом строю, которые прорвать-то было практически невозможно. Значит, и, в общем, уделывали персов как котят. Да, так вот, выясняется, что не как котят, потому что персы почти прорвали строй фаланги в центре, ну, при марафоне. Правда, там он был истончен, значит, для того, чтобы увеличить плотность на флангах. Значит, тактическая хитрость Мильтиада, командовавшего при марафоне. Ну, в общем, выясняется, что зависело все не только от вооружения и храбрости греческих солдат, но еще и от плотности, не плотности даже, от глубины строя. Вот, если строй был недостаточно глубок, его могли прорвать. Опять же, если вы посмотрите, как строились персы, ну, они строились почти в такую же фалангу, то есть шеренгами, щит к щиту. Другое дело, что у них щит не заходил на щит, они не стояли плечом к плечу, там, и так далее. У них были более легкие латы, даже если были, у них не у всех были шлемы, там, и так далее, у них были более короткие копья, и т.д. и т.п. Но, в принципе, плотное построение знали все, и в строй фаланги выстраивались еще, кстати, вавилоняне в свое время. Значит, и в некоторых случаях выясняется, что персидская конница, которая никак не проявила себя при марафоне, хотя, может быть, это именно она почти прорвала центр, гоняла этих самых греческих гоплитов по окрестным холмам и дорогам, как, например, когда 10 тысяч греческих наемников отступали после гибели Кира-младшего от Кунакса к побережью, о чем Ксенофонт написал свой известный «Анабасис». Их, в общем-то, гоняло не более крупное, скорее всего, даже менее крупное по численности кавалерийское соединение. Ну, просто потому, что крупному кавалерийскому соединению там было нечего делать. Всадники их преследовали, значит, издалека, метали дротики, копья, стреляли из луков и уезжали. А фаланга вынуждена была постоянно двигаться и нести потери. Вот, хотя, опять-таки, движение в сомкнутом строю позволило им дойти все-таки до побережья. Значит, несмотря на то, что их постоянно преследовали. Но, заметьте, они не могли остановиться и дать бой, потому что никто не собирался с ними бой принимать. Персы просто постояли бы вокруг и подождали бы, пока они умрут с голоду. Поэтому им надо было постоянно двигаться. Эту самую персидскую армию, да, которая вроде бы как на открытой местности совершенно спокойно, кстати, расправлялась с плотным греческим построением, при Гагамелах-Арбелах Александр Македонский тоже гонял по всей, как, ну, степью это не назовешь, но по всему плоскогорью. Хотя и войск у него было меньше, и конница персидская была более многочисленная и более эффективная, более качественная. И вроде бы, когда армии македонян угрожало неизбежное окружение и уничтожение, а произошло все точно наоборот. Ну, правда, персов не окружили, их просто, не просто строй прорвали. Значит, но в целом в дальнейшем армия спасалась бегством и несла огромные потери, я имею в виду персидская, с поля этого сражения. Теоретически не должно было быть так. Неповоротливый строй фаланги, наступающий на мобильные стрелковые и кавалерийские отряды, теоретически не мог им причинить никакого серьезного вреда, а относительно малочисленная македонская конница, оторвавшись от фаланги, должна

0: была бы быть окружена и уничтожена персами. Но за счет того, что армия Александра была обучена совместным действием, взаимной поддержке, обучена маневру, ну и, кроме того, и командовал, безусловно, незаурядный полководец. Но в первую очередь у этого полководца в руках был очень высококачественный инструмент. И при помощи этого инструмента он победил. А затем на базе той же самой македонской тактики выстраиваются эллинистические армии. Те же самые плотные глубокие построения пехоты с длинными солисами, которые 5 первых рядов держат так, что наконечники выступают за строй фаланги. Та же самая достаточно многочисленная, хотя и уступающая пехота в численности конница. Те же самые слоны, которые на заключительном этапе появились уже в армии Александра. И эти армии почему-то начинают терпеть поражение от римлян и от парфян. Парфяне – это чисто кавалерийские армии. Ну, до тех пор, пока они не основывают парфянское государство, да и после этого, даже когда на месте Ирана основано парфянское царство, тем не менее армии в основном кавалерийские, состоящие из конных лучников и ударной тяжелой кавалерии. Катафрактов бронированных. То есть та же кавалерийская армия громит без особых проблем классическую эллинистическую армию. И точно так же их громит римская армия. И при этом та же самая римская армия до того, как столкнулась с македонской армией, с армией Птолемеев в Египте, с армией селевкидов, терпела поражение от армии Пира и Пирского. До этого терпела поражение от армии его, дай бог памяти, уже деда, по-моему, Александра и Пирского, который одновременно с походом Александра Македонского на восток затеял поход на запад и одержал несколько побед в Италии, а потом, собственно, был предательски убит. Это были тоже классические эллинистические армии пирские. И римские армии терпели от них поражение. Но, допустим, такую же классическую македонскую армию Филиппа V при Киноскефалах римская армия разгромила. Причем разгромила случайно. Не благодаря каким-то стратегическим планам, не благодаря каким-то тактическим изыскам. Просто сражение началось до того, как обе армии успели выстроить полностью линию. И в то время, как правый македонский фланг уже теснил левый римский с горы вниз, на правом римском и левом македонском фланге войска еще только строились. И кому-то из центурионов пришла в голову мысль, что он может сейчас просто развернуть свое относительно небольшое подразделение. То есть центурион это значит командовал максимум манипулой. И ударить в тыл успешно наступавшему македонскому правому флангу. Ну, за ним последовали другие. В результате македонская армия потерпела сокрушительное поражение. А потом точно так же потерпела поражение македонская армия Персея Македонского через пару десятков лет. Но при этом такая же эллинистическая армия Ганнибала, точно такая же, построена по такому же принципу, наемная, укомплектованная совершенно разными народами, никогда не тренировавшаяся вместе. Где им тренироваться вместе, если там были греческие наемники, там были коренные карфагеняне, там была ланумидийская конница, там были италики, там были галлы, и вся эта сборная солянка сформировалась буквально там в течение какого-то года-полутора, пока Ганнибал двигался через Прованс и Северную Италию. Вот эта армия громила римлян при Тразименском озере, при Каннах неоднократно. А потом римская армия Сципиона точно так же разгромила эллинистическую армию Ганнибала. Причем Сципион уже умышленно, Сципион Африканский старший, умышленно применил примерно тот же метод, что и был применен при Киноскефалах. Только там случайность позволила ударить карфагенянам в тыл. А Сципион изначально запланировал и удлинил свой фронт за счет выведения в первую линию манипул второй и третьей линии. За счет этого удлинил свой фронт, обошел Ганнибала с флангов и в результате одержал в тяжелом сражении одержал победу. Я о чем? Часто говорят, вот римская армия — это стандартизированное вооружение, стандартизированное обучение. Значит, там, в принципе, любой полководец, если он не был уже абсолютным дураком, значит, просто за счет качества личного состава, значит, выигрывал любую битву. Ну, в общем-то, почти да. То есть римляне на определенном этапе почти не терпели поражений. Но почти не терпели, в принципе, они их терпели. И, опять-таки, можно сказать, что, ну вот да, там у Александра Македонского была, значит, великолепно отлаженная, опять-таки, машина военная, потому что эту армию тренировали на протяжении нескольких десятилетий, начинал тренировать еще Филипп Македонский. Но армия Ганнибала – сборная солянка, по-разному вооруженная, использовавшая разные тактические приемы. И только за счет качества полководца выигрывало сражение. Но, опять-таки, и этот качественный полководец потерпел поражение, когда он столкнулся с человеком, достаточно эффективно командовавшим более эффективной армией. Хотя, опять-таки, на этом самом призаме сошлись бы ветераны Ганнибала, то есть люди, которые провоевали в одном строю несколько десятилетий и представляли из себя практически единый военный механизм. О чем я, собственно, хочу сказать? Это пример не только того, что в том самом в войне очень многое решает случайность. Вы можете запланировать великолепный тактический ход, а случайность все развернет с ног на голову. Но и при планировании, ну, вам необходимо учитывать там не только численность вооружения войск и так далее. Вам надо учитывать очень большое количество факторов, которые отличают вашу армию от армии вашего оппонента. Устойчивость ее, особенности боевого порядка, особенности отношения этого боевого порядка к местности. Потому что на пересеченной местности, например, фаланга действовала хуже, чем на открытой там, и так далее. Особенности вооружения, соотношения разных войск, по-разному вооруженных войск, да, друг к другу. И так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до силы ветра и наличия или отсутствия осадков, которые могут, там, ну, дождь может намочить тетивы луков, они будут плохо стрелять, значит, ветер будет сносить стрелы, если у вас, в основном, вы сделаете ставку на стрелковые подразделения. Если ветер дует вам в лицо, то ваши стрелки при одинаковом вооружении будут уступать стрелкам противника, потому что их стрелы будут лететь дальше, там, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. И вот только учет всех этих многочисленных факторов, значит, при, опять-таки, наличии еще и талантливого полководца, может гарантировать вам победу. Но ведь даже талантливые полководцы, опять-таки, подходят к делу по-разному. Карл XII был талантливым полководцем. Имел, кстати, прекрасно отлаженную военную машину шведскую. Ну, проиграл Петру не только Полтавскую битву, проиграл Петру войну. Хотя Петровская армия в ходе этой войны потерпела больше поражений, чем шведская. Ну, по крайней мере, до определенного этапа, до Полтавского сражения. После этого шведы уже вообще практически не воевали, а только сидели в крепостях и оборонялись. До Полтавского сражения русская армия понесла больше поражений. Она помимо Нарвы потерпела поражение под Гродно, значит, на, совместно с саксонцами потерпела поражение, там русские войска там, и так далее, в Польше. Тем не менее, война была выиграна, и генеральное сражение было выиграно. Хотя, опять-таки, ни один, ну, если у Петра еще был какой-то там тактический изыск в виде построенной цепи редутов, через которую он заставил фактически прорываться шведскую пехоту, только на первом этапе. На втором этапе никаких изысков. Две армии просто построились друг напротив друга. Шведская армия была численно меньше, поэтому она сформировала практически одну пехотную линию. Русская армия была численно больше в этот момент, раза в полтора в поле, значит, раза в два в целом. Она сформировала две линии. А дальше просто лобовое столкновение, в котором тот же Карл делал ставку на качество своей пехоты, и действительно каролинеры почти прорвали строй Петровской армии, но почти прорвали, не совсем. И проиграли в результате. Русский полководец Суворов любил быстрые переходы, резкие удары, короткие сражения, фактически действовал в стиле блицкрига. Русский полководец Кутузов любил длительные маневры и вообще не любил сражения. И планировал, как правило, на недели и на месяцы вперед свои передвижения, действия и так далее. Он очень хорошо видел весь театр боевых действий. Кстати, Суворов тоже хорошо видел театр боевых действий. Но они совершенно по-разному на этом театре действовали. И оба добивались выдающихся успехов. Воюя с одними и теми же противниками, кстати. То есть, опять-таки, механизм их воздействия, да, на противника был разный, а результат получался одинаковый. То есть здесь мы видим, что даже как личные подходы полководца, не от личных подходов полководца, да, к построению боевых действий, тоже не всегда зависит поражение или победа. И тот, и другое одерживали победу, причем они воевали против неординарных полководцев. Зачастую. Ну, с Наполеоном, допустим, Суворов не сталкивался, но с французскими генералами, которые до этого одерживали победы над всеми европейскими армиями, которые после этого составили цвет наполеоновской армии, вот большинством наполеоновских маршалов, он победы одерживал. Даже в крайне тяжелых ситуациях. И опять-таки нельзя сказать, чтобы Суворов не был мастером маневра. Был, и мастером стратегического маневра тоже был. Но он делал ставку на скорость и натиск. А Кутузов делал ставку на маневр, причем этот маневр мог осуществляться быстро, а мог долгое время, вот, например, в Тарутинском лагере просидел больше месяца, ожидая, пока Наполеон сам выйдет из Москвы. Никуда не торопился, занял выгодную позицию, и ты сидел, ждал, когда, кстати, противник сам придет в его руки. Еще раз хочу подчеркнуть, что я все это рассказываю для того, чтобы просто показать, да, насколько большое количество факторов приходится учитывать человеку, и насколько все эти факторы имеют второстепенное значение по сравнению с собственным, так, собственным анализом обстановки полководцем. То есть нельзя научить хорошо воевать. Это талант. Человек с этим рождается. С другой стороны, опять-таки, римская армия фактически, ну, первая регулярная армия в мире, наверное, если не считать ассирийскую еще. действительно выигрывала большое количество сражений за счет стандартизации и обученности. За счет привычки действовать в едином строю, подчиняться командам там, и так далее. За счет умения маневрировать на поле боя. Просто за счет того, что она была, как правило, лучше вооружена и лучше обучена, чем ее противник. Это не мешало ей терпеть поражение от хуже обученного, хуже вооруженного. И даже бывало, что и более малочисленного противника. Нет универсального следства. И точно так же нет универсального следства в политике. Нельзя научить политике. Нельзя научить ее видеть. Нельзя научить видеть всю стратегическую обстановку на планете. А без этого видения принимать эффективные решения невозможно. Можно принимать решения, которые принесут удачу на определенном этапе. Бывают удачливые люди. Но нельзя быть эффективным постоянно. В этом плане часто говорил, да, и, наверное, буду часто говорить о том, что политика – это та же война, только более сложная, с большим количеством вводных механизмов. То есть, скажем, война – это упрощенный силовой вариант политики, да, точно же, как шахматы – упрощенный силовой вариант войны там, или другие, любые другие стратегические игры. В ней, я имею в виду в политике, значительно большее количество факторов, которые необходимо учитывать для принятия правильных решений. И нет каких-то универсальных подходов. Этому, кстати, это единственное, чему великие полководцы прошлого, да, пытались научить, что они пытались передать в своих трудах стратегических. Отсутствие универсального подхода. Даже люди, которые выбирали, делали выбор в пользу какого-то одного тактического приема, всегда писали, если они были великими полководцами, писали и указывали, что есть и другие тактические приемы. Сейчас у нас новости, потом вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Киеве поражена одна из основных точек обмена интернет-трафиком для ВСУ. В ходе массированного удара поврежден центр обработки данных «Деново». В населенном пункте Гореничи Киевской области нанесен удар по аккумуляторному парку хранения энергии, который использовался для накопления объемов в интересах бесперебойного функционирования военных объектов. Также поражена тепловая электростанция «Трипольская», обеспечивающая энергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области. В Харьковской области с помощью планирующих бомб ФАП-105-1500 и многоцелевых управляемых ракет поразили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА противника. Авиакомпания Fly Dubai подтвердила драку между пилотами во время рейса Дубай-Тель-Авив. Боинг 737, отправивший сигнал о возможном захвате, произвел посадку в Саудовской Аравии. Информацию опубликовали израильские СМИ. О конфликте в кабине пилотов сообщал израильский журналист Амит Сигал. В канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили, что внеплановое приземление лайнера в Саудовской Аравии не связано с попыткой угона. Ранее телеканал Channel 12 передавал, что на борту лайнера находится 180 пассажиров. По сведениям репортеров, в состав экипажа входили два пилота из России и Украины. Госдума открыла первое пленарное заседание 9-го созыва. Планируется избрать председателя Нижней палаты парламента, его заместителей, а также утвердить председателей всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий. Выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе 5-процентный барьер преодолели 5 партий. По результатам выборов в одномандатных округах места получили 4 самовыдвиженца и представитель одной партии. Сенатор предложил сократить ставки по кредитам малому и среднему бизнесу. Банкам необходимо ввести гибкое регулирование по оборотным кредитам предпринимателей не более 3% к ставке Центробанка. С инициативой выступил глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов, который обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, передает ТАСС. По словам Кутепова, на рынке сложилась неоднозначная ситуация. Регулятор поэтапно снижает ключевую ставку, при этом банки, напротив, повышают ставки на оборотные кредиты для бизнеса. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 16-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: Ты что пинаешься?
4: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
11: В эту среду гость в студии – старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Петр Пунченко.
10: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: И снова здравствуйте. Нам тут задали странный вопрос. Зачем Суворов совершил переход через Альпы? Вообще-то это учат в школе. Значит, потому что Суворов дважды переходил Альпы. Значит, первый раз он перешел Альпы из Италии в Швейцарию, значит, потому что по планам австрийского, ну, аналога генерального штаба Гофкригсрата, Государственного военного совета, планировалось объединить русские корпуса или русскую армию Суворова с корпусом Римского-Корсакова, который воевал вначале в Голландии, потом в Швейцарии. Значит, а австрийские войска, которые действовали вместе с Суворовым и с корпусом Римского-Корсакова в Швейцарии и в Италии, объединить на итальянском театре военных действий. Вот. Ну, логика, в принципе, была. Значит, национальные армии воюют совместно. Вот, хотя, значит, у нас, кстати, часто пишут, что австрийцы просто пытались, знаете, выпроводить русских из Италии, так что-то там боялись. очень сильно сомневаюсь, что австрийцы боялись, что русские вдруг начнут присоединять к себе Италию, потому что очень далеко в тот момент была Россия от Италии. Ближе, чем сейчас, но все равно далеко. Опять-таки, в нашей исторической науке господствует трактовка, что австрийцы бросили корпус Римского-Корсакова под удары превосходящих сил французов. Почему он был разгромлен? Суворов остался один. Он действительно был разгромлен, Суворов остался один, а, скажем, Суворов не успел буквально на 2-3 дня на помощь Римскому-Корсакову. И да, австрийцы его бросили одного, французы сосредоточили против него превосходящие силы. Но, опять-таки, надо иметь в виду, что на тот момент французские армии маневрировали значительно эффективнее австрийцев. И, кстати, это не первый раз и не последний раз, когда австрийцы проигрывали в искусстве маневра французам. И, в общем, в таком же положении оказывались и австрийские корпуса часто. Например, помните, в «Войне и мире», значит, является Кутузову несчастный генерал Мак, разгромленный под Регенсбургом. Значит, там французы фактически разгромили австрийскую армию исключительно за счет маневра. Наполеон совершил своими корпусами такой маневр, что, по сути дела, австрийские войска оказались разбросаны относительно мелкими, кстати, партиями на огромном расстоянии, уничтожены по частям. После чего он, собственно, и занялся Кутузовым, который из-под удара его 200-тысячной армии сумел отступить к Аустерлицу. Вот. То есть это не единичный случай. С самими собой у австрийцев получалось так же. Так что вряд ли они умышленно пытались подставить, кстати, Римского-Корсакова и Суворова под удары тех самых французских войск. Определенная логика в том, что они делали, в том, что они планировали, была, хотя достаточно извращенная логика, потому что совсем не обязательно было объединять национальные, кстати, вооруженные силы в более крупные, кстати, формирования. Можно было действовать так, как действовали до этого, значит, совместными усилиями там, австро-русскими и в Швейцарии, и в Италии. В общем, не в этом дело. Дело в том, что когда Суворов спустился в швейцарские уже долины, с Альп, то он обнаружил, что он один, а со всех сторон французы, и кольцо сжимается. И вот тогда он вынужден был бросить артиллерию, обозы и вывести армию, значит, опять через Альпы, только уже в Австрию, через австрийские Альпы, в Австрию, в Богемию, и потом оттуда был отозван вместе с армией Павлом в Россию. Кстати, Павел очень негативно отнесся к действиям австрийцев, и заявление об австрийском предательстве первым сделал Павел I, император всероссийский. То есть поэтому Суворов дважды переходил Альпы. В этом во всем интересно, что, ну, опять-таки, часто говорят, ну, вот он там бросил артиллерию, да, а что он ее бросил, ведь это же важно. Дело в том, что в разные, ну, то есть действительно всегда, кстати, артиллерия важна, и даже всегда отчитывались там по итогам сражений не только количество захваченных знамен, но и количество захваченных пушек, которые зачастую были важнее, чем знамена. Но в разные исторические эпохи она играла немножко разную роль. Например, опять-таки, вот Карл XII под Полтавой имел всего 4 пушки, которые практически в сражении не участвовали, так как к ним не было побольше, вернее, к ним-то только к 4 и был порох, потому что там так-то у него было свыше 30 орудий, но к 4 был порох и ядра, все остальное кануло, вернее, было захвачено Меншиковым и Петром в битве при Лесной Славенгауптом, который сопровождал обоз, двигавшийся к Карлу с порохом, ядрами там, и так далее. Вот, короче говоря, с расходными материалами, да, и с провизией тоже. Так вот, у Карла было в поле всего 4 орудия, которые практически-то и не стреляли. Но, тем не менее, он совершенно спокойно с более малочисленной армией пошел в атаку на русские войска. И это не был бросок отчаяния. Потому что шведы, атакуя холодным оружием, делая залп в, уже непосредственно, кстати, вблизи противника, именно за счет натиска, за счет обученности своих войск, за счет их приученности к взаимодействию, одерживали большую часть своих побед. То есть они часто воевали в меньшинстве, и шведская армия не случайно считалась на тот момент лучшей в Европе. И при Полтаве они чуть не прорвали русский центр. Другое дело, что даже прорвав центр, они бы вряд ли бы смогли победить в сражении, скорее всего, проиграли бы, потому что Петр имел за спиной укрепленный лагерь, и в этом укрепленном лагере находилось еще порядка 25 тысяч человек. Сильной артиллерии, кстати. То есть взять его штурмом была бы тоже проблема. Но при Нарве 40-тысячная русская армия проиграла 17-тысячной шведской, по некоторым источникам 12-тысячной, некоторые даже говорят 8-тысяч там было у Карла. Ну, в общем, в любом случае, шведы имели как минимум в 2,5 раза меньше людей. Это может быть и в 3. При этом они атаковали русских в укрепленном лагере, в котором тоже было полно артиллерии там, и так далее. И дело в том, что они не перебили эту русскую армию, да, даже не везде сбили с позиций. Но они прорвали фронт в нескольких местах, значит, фактически разделили войска на отдельные, не связанные друг с другом, очаги сопротивления, частично началась паника, вот, и в результате за счет этого на следующий день деморализованное русское командование вынуждено было заключить с ними договор, в соответствии с которым войска-то ушли, но тоже оставили артиллерию и так далее. Значит, да, так вот, говоря о пушках, значит, которые, например, Суворов бросил в Швейцарии, когда уходил из-под удара французов, прорвался, по сути дела, на родину. Почему, допустим, когда во время Великой Отечественной войны бросали тяжелое вооружение, то говорили, ну все, армия не боеспособна. А вот он бросил тяжелое вооружение, увел армию, молодец. Потому что тогда компенсировать потерю там 30, 40, 50 орудий для армии была не проблема. Тогда самое ценное, что было в армии, это были солдаты, которые служили по 20, 30, 40 лет вообще. В некоторых случаях всю жизнь, ну, вся жизнь как раз и заключалась. Там вряд ли кто-то служил больше 35-40 лет. То есть это были после нескольких кампаний такие монстры войны, потеря которых было трудно восполнимой. То есть можно было набрать новых рекрутов, их даже обучить, далее, но для того, чтобы они стали столь же боеспособными, надо было пройти несколько военных кампаний. Поэтому вывести кадровые войска было главной задачей. Артиллерия на складах, в арсеналах находилась в достаточно большом количестве, и восполнить потерю артиллерии проблем не было. У Петра была после Нарвы проблема с артиллерией, потому что русская артиллерия, которая двигалась под Нарву, была, формировалась еще и при Иване III и Иване Грозном. Там были пушки, которые было там по 100 лет некоторым. А новую современную артиллерию с унифицированными калибрами Петр как раз после Нарвы-то и отливал. А когда действовал Суворов, значит, в арсеналах было уже достаточное количество орудий. И поэтому для него было важнее спасти солдат. А вот, допустим, Великую Отечественную войну, значит, кадровая армия погибла фактически летом, осенью 41-го года. и затем ну, по сути дела, призывались новые и новые контингенты, которые получали боевой опыт непосредственно в сражениях. Но даже кадровая армия того времени, это же уже не люди, которые по 20 лет беспрерывно воюют. Это люди, которых призвали, я уже не помню, сколько тогда служили, 3 или 4 года, но вот служили и ушли домой. Значит, потом их призвали заново. Да, тогда вооружение менялось медленнее, чем меняется сейчас. И поэтому даже те, кто служили в 2014 году, в 1941-м получили такую же трехлинейку и пошли воевать. Да, и такой же пулемет «Максим». Значит, хотя, там, допустим, в 2014-м не было танков, да, не было штурмовой авиации, много чего не было. Но, тем не менее, основной контингент вполне, кстати, мог, будучи обученным в 2014 году, воевать и в 1941-м. Но артиллерия, которую было произвести значительно сложнее, которая была высокотехнологичной, любое тяжелое вооружение, значит, тогда составляла, кстати, уже там, к 1941 году основную мощь вооруженных сил, и его потери делали армию небоеспособной. То есть в 18 веке армия без артиллерии значит, могла сохранять боеспособность. В 20 веке армия без артиллерии боеспособной не была уже. Поэтому, кстати, существовала разница в подходах, и даже когда вы там, читаете описание сражений, значит, или описание войн, значит, в одних случаях люди совершенно спокойно бросают артиллерию на позициях, если не могут ее вывести там, и так далее, значит, и уходят, в других случаях вытаскивают пушки любой ценой. Даже без тракторов на руках вывозят там, многотонные орудия. Это, опять-таки, это к тому, что в разных ситуациях, да, вроде бы, то есть, вернее, наоборот, в одинаковых ситуациях, да, принимаются не одинаковые решения в зависимости от изменений соотношения в ценности различных составляющих вооруженных сил. Да, так вот, возвращаясь к политике, на которой мы закончили предыдущие полчаса, здесь вводных значительно больше. Когда вы сталкиваетесь на поле боя с противником, ну, вы можете оценить, если этот противник вам уже известен, значит, вы можете оценить там, длину мечей, толщину щитов, значит, укомплектованность латами, или в другое время, там, на какое расстояние стреляют ружья, значит, сколько выстрелов в минуту успевает сделать там, подразделение вражеское, сколько ваше, значит, насколько войска устойчивы на позиции там, и так далее. Ну, короче говоря, в зависимости там, от места и времени у вас ограниченное количество факторов, которые необходимо учитывать, включая природные, как я уже говорил, там факторы, погоду, географическое расположение, там, географию позиции там, и так далее. Значит, но количество этих факторов ограничено, и их можно пересчитать. Когда вы говорите о современной политике, и даже не о современной политике, даже о допотопной политике, пусть там в каком-нибудь 12 веке или даже 12 веке до нашей эры, факторов у вас значительно больше. Потому что вам необходимо значит, учитывать, среди прочего, значит, устойчивость собственной экономики, ее возможность действия в режиме, когда значит, часть население отправилось на войну. Опять-таки, вы, надо учитывать, вы воюете собственным населением, то есть вы изымаете его из экономики, или вы воюете за счет наемников, тогда собственное население из экономики не изымается, но вам необходимо постоянно иметь серьезные денежные средства для выплаты этим самым наемникам. То есть в таком случае ваша экономика должна эффективно работать и приносить постоянно достаточный доход для содержания крупной наемной армии, которая не наемной армии мирного времени, которая только там границы стережет, да, а крупной наемной армии, которая воюет, несет потери, которую надо пополнять теми же самыми наемниками там, и так далее, и так далее. Вам необходимо учитывать возможности вашей торговли. Вам необходимо учитывать, можете ли вы без подвоза долгое время продолжать боевые действия там, определенных товаров. То есть, причем в одном случае это будет продовольствие, в другом случае это будут, будет стратегическое сырье, в третьем случае это будет и то, и другое. То есть вы можете жить в рамках автарки, значит, когда вам перекроют торговые пути ваши, значит, и вести боевые действия, или не можете. Можете ли вы перекрыть торговые пути своему оппоненту, и как на это на него повлияет? То есть стоит ли овчинка выделки? Стоит ли оснащать и пускать в море, значит, скажем, мощный флот, который будет контролировать торговые пути? Если парализация торговли серьезно не повлияет на вашего оппонента. То есть ему будет плохо, но недостаточно для того, чтобы он умер. Или он вообще это не заметит, ему это будет что слону дробина. Вам надо учитывать устойчивость своего общества. Не только устойчивость армии на поле боя. Вам надо учитывать устойчивость своего общества в конфликте. Причем, опять-таки, это не обязательно военный конфликт. Это может быть холодный конфликт. Значит, вам надо учитывать устойчивость общества к пропаганде вражеской. Вам надо учитывать возможности собственной пропаганды, как внутри страны, так и пропаганды на врага воздействующей. Значит, вам надо учитывать настроение ваших элит. Насколько для них безболезненно пройдет конфликтная ситуация. Потому что если они личными, деловыми, еще какими-то серьезно связаны с вашим противником, то полученная от разрыва этих связей травма может оказаться роковой для вашего государства. То есть у вас произойдет раскол элит, который расколет общество в самый неподходящий момент. И вот здесь вот эти факторы невозможно полностью просчитать, просто потому что большая часть из них плавающие. Если вы вооружили армию определенным образом, этот фактор неизменен. Если у вас итальянская армия, да, которая бежит с поля боя при 20% потерь, то вы это знаете заранее. Если у вас русская армия, которая с поля боя вообще не бежит практически никогда, вы это знаете заранее. И вы знаете, что значит, эта же самая устойчивость русской армии на поле боя тоже может оказаться ее ахиллесовой пятой, ее просто там перебьют, иногда надо отступить. То есть вы должны знать, каким образом воздействовать еще и на собственную армию. А вот когда вы имеете дело с обществом, вы не можете заранее прогнозировать его устойчивость, потому что она очень быстро и легко меняется. Но нельзя заранее прогнозировать сроки и условия, при которых эта самая устойчивость изменится. Ваше общество может быть устойчивым на протяжении десятилетий, как, например, было устойчивым советское общество, а потом в момент свернулось и рухнуло. Может быть устойчивым на протяжении столетий, а может быть устойчивым на протяжении 1-2 лет, а потом махнуть рукой и сказать, а нам это не надо. Именно заранее вы это прогнозировать не можете. Потому что люди зачастую действуют иррационально. Вот так, как мы сейчас говорим, там, допустим, Украина воюет не за себя. Она воюет за чужие интересы. Украинцы гибнут бездарно. Ну да, гибнут бездарно. Нам от этого не легче. Потому что они продолжают воевать. Они поступают иррационально. И ну, теоретически, если сидеть и заранее рассчитывать, они не должны были бы воевать вообще, в принципе. Смысла не было. Но они воюют. И вот таких вот факторов, которые расчету и учету не поддаются, и которые еще и меняются в ходе исторического процесса. Вагоны – маленькая тележка. Практически любой фактор так меняется. Российская империя обеспечивала хлебом себя и полмира. Вот для нее были важны торговые пути, потому что, там, скажем, к 19 веку, или к 20 веку, когда начала развиваться российская промышленность, она много чего ввозила еще. Ввозила в том числе и для развертывания собственной промышленности и для обеспечения собственных вооруженных сил, потому что собственных предприятий зачастую там не хватало для того, чтобы дать армии необходимое в нужном количестве. То есть в мирное время можно было, допустим, не торопясь строить военные корабли там, по одному в 4 года. А в военное время желательно было строить по 4 в год. Значит, или когда, там, допустим, Российская империя восстанавливала флот после Цусимы, она заказывала достаточно большое количество военных кораблей, значит, на британских верфях, на американских верфях там, и так далее. Значит, потому что была необходимость в короткие сроки восстановить численность флота. Так вот, империя хлеб продавала, а Советский Союз хлеб покупал. Это особенно в 60-е и 70-е годы. И это уже, значит, дает совершенно разное отношение к контролю торговых путей. Это дает разное отношение к устойчивости общества. Потому что, по идее, значит, общество, которое может существовать в рамках автархии, значит, оно является более устойчивым, чем общество, зависимое от внешних каких-то связей. Но, опять-таки, ну и это не обязательно. То есть зачастую, опять-таки, люди действуют иррационально и действуют не так, как подсказывает логика, а действуют с точностью до наоборот. Поэтому точный, безусловный просчет невозможен. Поэтому, на самом деле, в политике важна интуиция. Интуиция, она появляется за счет долгой работы, когда вы с одними и теми же людьми, с одними и теми же обществами, да, находитесь долгое время в контакте, то вы внутренне чувствуете, каким образом они будут действовать. И именно поэтому зачастую важен матерый политик, который долго находится на своем, так сказать, боевом посту. Все, у нас время, к сожалению, вышло. До свидания, до новых встреч. Сейчас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали 4 мирных жителя за сутки. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что за 24 часа зафиксировано 115 атак противника. Украинские формирования 5 раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. В небе над регионом были сбиты и подавлены 119 беспилотников. Лидеры ЕС намерены потребовать от Украины реформ для получения выделенных средств. Киеву необходимо начать реорганизацию, согласованную с Брюсселем. При этом в Евросоюзе вызывают недоумение заявления украинских властей о дефиците финансирования в то время, когда они не способны получить уже фактически выделенные деньги, говорится в статье издания «Евроактив». Все участники, в особенности Украина, должны активизировать усилия, чтобы обеспечить выделение средств в рамках кредита на 90 миллиардов евро, отмечается в проекте документа к саммиту ЕС, который пройдет 15-16 октября. Суд вынес приговор бизнесмену Дмитрию Портнягину за легализацию более 15 миллионов рублей. По решению Мещанского суда Москвы он получил 5 лет тюрьмы. Предпринимателя взяли под стражу в зале суда, передают РИА Новости. Его жена получила 8 лет колонии. Исполнение наказания отложено до достижения ее ребенком 14 лет. Деловому партнеру супругов Алексею Николаеву суд назначил 2 года условно. Дело было рассмотрено повторно. В ноябре 2025-го в суд вернул в прокуратуру уголовное дело о легализации почти 64 миллионов рублей, после чего сумма снизилась в 4 раза. Группу спасенных из пещеры Крыма спелеологов осмотрела бригада скорой. В медицинской помощи они не нуждались, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Спасатели обнаружили 4 туристов, пропавших в Красной пещере на полуострове в ночь на среду. Поиски длились 12 часов, передают РИА Новости. Группа, состоящая из спелеологов-любителей, вышла по маршруту «Глубинная пещера, Красная пещера» днем в понедельник и в назначенное время на связь не вышла. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 14, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Москва.
13: 94.8 FM.
1: Реклама.
14: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом в твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
16: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами. Пройти его своими ногами.
17: Секреты Шабловки. В эфире автор проекта «Москва со шлейфом истории», гид по Москве Вероника Бреславская. В эту среду после 13 часов.
16: Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: А вы говорите, милит.
19: Я его что, рекламирую?
18: Да думайте о своей стране, а не о том,
16: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17: В эту среду, с 1 октября, в России вырастет плата за ЖКУ. Эксперты заявляют о 40% отставании тарифов от инфляции. Как это соотносится с доходами населения, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики Илья Долматов и заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев.
16: По будням после 17. Своя правда.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
21: А мы свободны для всех и даже для министра.
13: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
19: Мы с вами на одной волне.
21: Hello! Общежитие слушает.
22: И мы вас слушаем.
23: Галочка, ты сейчас умрешь.
22: Нет.

0: Воронежье лето было, вот прям хорошее. Говорят, до конца недели и все. А дальше уже пойду.
1: На прошлой неделе говорили, что бабье лето тоже закончится скоро, и вот на этой неделе не должно было быть. Но как будто бы оно продолжается, поэтому я бы не верила так прогнозам.
0: Ты же знаешь, да? А что нету менее конкретной науки, чем метеорология.
1: Нет, вот. Не знала.
0: Ну и вот такая вот история. Предсказания часто не сбываются. Хорошо, что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы с вами поговорим о том, что вслед за лосями к шоссе потянулись олени. Теперь олени начали выскакивать. Вот. Еще о том, что старые фильмы... так, подожди, я конкретно прочитаю. Вот. Старые фильмы, которые уже были в прокате, опять стали популярны в кинотеатрах. Не только в России, но и за рубежом. Например, «Сумерки» сейчас набирают опять вторую свою популярность. Еще на госуслугах запущен сервис для составления брачного договора. Вот. Ну и пассажиры рейса Дубай-Тель-Авив утверждают, что они прям сильно испугались, когда там произошло что-то на их борту. Обо всем, все это мы обсудим. В 12.05 к нам присоединится ресторанный критик. Мы поговорим о том, что в некоторых ресторанах и столовых котлету по-киевски переименовали в котлету со сливочным маслом. А что, почему, и вообще узнаем, почему она стала вдруг котлетой по-киевски. В 12.35 программа «Наша афиша», премьера музыкально-циркового шоу «Буратино» стартует на следующей неделе в Москве. Об этом в нашей программе. Ну и в 13.05 своими ногами мы пройдемся по Шабловке, узнаем ее секреты, узнаем, что станет и что было, и как строилась Шуховская башня. Обо всем об этом в программе «Своими ногами». Поехали!

0: Услышали.
1: Наши координаты, смс-портал +7 925 888 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и звоните по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. На нас можно смотреть в YouTube-канале, в YouTube-канале и, конечно же, ВКонтакте. А еще читать в Дзене.
2: Да. Ну и я хочу поздравить, мы, вернее, хотим, Марина тоже присоединиться, я уверен, поздравить всех Вер, Надежд, Любовей и Софии с их праздником. Сегодня день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Поздравляем! А сегодня также...
1: рождения у шпината.
2: А, точно, у шпината. Ну подожди, я же хотел чуть-чуть попозже. Ну ты правильно напомнила. А, ты знаешь, я приготовил, но...
1: Был его дома, да? Нет. Прямо перед выходом. Оставил у двери.
2: Практически.
1: Да-да-да.
2: Практически. Но история в другом, что я приготовил шпинату не то, что такой прям сильный подарок, а конкретный какой-то, но есть там, он его получит, не волнуйся.
1: Рано или поздно.
2: Да, на этой неделе точно.
1: Друзья, мы шутим, конечно, но если хотите, можете подписываться на телеграм-канал моего кота, его зовут Шпинат, ему сегодня
2: исполнилось. Молодой Шпинат, да.
1: 4 года, телеграм-канал называется «Молодой Шпинат».
2: А еще
1: вдруг
2: можно...
1: вам, вы любите котов, и вам нужно смотреть на красивых котов.
2: А если вы хотите правильно питаться, есть еще один телеграм-канал, очень приятный, очень полезный, как ни странно, я тоже на него начинаю подсаживаться. Ну, мне раньше казалось это таким развлечением, сейчас я понимаю, что это, оказывается, серьезное дело. Но как он правильно называется?
1: Шпинат-бар. У меня все в одной,
2: если хотите правильно питаться, и вот, например, у вас есть 1000 рублей, да, ну, предположим, там 2000 рублей, и хотите правильно подобрать себе продукты в магазине, вот в этом шпинат-баре, вы точно узнаете, что взять на 1000 рублей,
1: потому что
2: чтобы
1: многие,
2: не остаться голодным.
1: Считают, что есть и питаться правильно, здорово,
2: дорого,
1: это как-то очень
2: богато.
1: Дорого. Да. Спойлер, это не так.
2: Вот так вот. Так, сегодня еще день освобождения Карелии от фашистских захватчиков. Было это 82 года назад. День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей с Российской Федерацией. Это 4 года назад произошло. Ну и сегодня еще день перевода или переводчиков. Поздравляем всех тех, кто с этим связан. Можно еще вспомнить сегодня ортодонтов, потому что да, у них праздник.
1: Я
2: понимаю твои вздохи и охи, потому что Марина с этим не понаслышке знакома.
1: Встретить своего ортодонта, это я не знаю, это меняет все в вашей жизни.
2: Настоящего,
1: мне повезло. Да, хорошего ортодонта.
2: Хорошего.

0: Да. В 1452 году в Германии была напечатана первая в мире книга. Угадай, какая?
1: Библия.
0: Да.
1: Максим взял меня, зачем-то перекрестил, Максим. Не поможет.
0: Не поможет, все. Никак не выгонишь. Да, правда, Библия.
1: Нет, меня ты точно не выгонишь.
0: Да, вот такая вот история. Я, правда, не понимаю, как вот они 500 лет назад, почти 570 лет назад, сохранилась дата, что именно 30 сентября. Ну, видно, где-то было записано, да. Еще в 1941 году началась Московская стратегическая оборонительная операция «Битва за Москву». В честь этого президент России и мэр Москвы выделили, значит, ветеранам по 40 тысяч рублей в связи вот с этим событием. Ну и был, знаешь что, Марина?
1: Что
0: запатентован
1: было?
0: Искусственный шелк. Сегодня он известен.
1: Искусственный шелк?
0: Шелк. Шелк.
1: А, шелк.
0: Как
1: шелк.
0: Вискоза. Вот, так что, друзья, вот такие вот события сегодня в эфире вы узнали и произошли в этот день.

0: Так, ну что у нас случилось? О, смотри, интересная новость к нам прилетела.
1: Давай.
0: Ты, конечно, много всего интересного рассказал, но я не могу пройти мимо. Люди стали чаще сходить с ума. Об этом стали
1: какая
0: сообщать
1: досада.
0: Психиатры. Да, как будто бы это какая-то
1: мы
0: новость свежая.
1: Знали.
0: Да.
1: По всему миру наблюдается резкий рост психиатрических и психических расстройств, которые могут сохраниться на всю жизнь. Чаще всего диагностируют депрессию и тревожное расстройство.
0: Эксперты заявляют, что большинство расстройств можно вылечить, но для этого нужно желание и участие человека. При этом многие отказываются признавать, что с ними что-то не так.
1: А, это правда, некоторые не замечают. Но, а с другой стороны, ты знаешь, человек может не признать, потому что может не понимать. Это вот как человек не отдает себе отчета, что он алкоголик, да? Что он просто ради удовольствия выпивает.
0: Что есть какая-то зависимость.
1: Да, что это есть зависимость. Или как игромана. Ой, да что ты, лудомана. Я скоро брошу, и ничего не будет.
0: Мне это не мешает.
1: Мне это, да, не мешает, жизнь не ломает, только печень рушится, только деньги из дома исчезают, рушатся отношения и так далее. Короче говоря, все это, конечно, печально, но есть такое понятие, как мы уже говорили, да, Марин, чекап психический, нет, психологический чекап сделать, просто сходить на прием к врачу.
0: Ну да.
1: Это еще называется гигиена ваших нервов, скажем так. Просто пройти обследование, посмотреть.
0: Вы же знаете, да, вот эту классику, что все болезни от нервов.
1: Да, да, да.
0: Поэтому не
1: забывайте. Якобы так и есть. Плюс к этому сейчас существуют даже по ОМС такие программы, где можно себя узнать, свой биологический возраст, себя
0: протестировать. Весы все время говорят, сколько мне лет. Не ошибаются, зараза.
1: Весы?
0: Такие. Да. Но у меня умные весы.
1: Ну, я понял, понял.
0: Такие очень неприятные, не люблю их.
1: Батарейка села, не могу заменить.
0: Ваш способ похудения слишком нездоровый, да.
1: Да.
0: Вам нужно меньше худеть.
1: Не надо говорить это в эфире. Я тут рекламирую тебя.
0: Я же говорю, название
1: шпинат-бар, а ты говоришь, что весы тебе.
0: Я худею, нет, я худею в рамках нормы.
1: Закона.
0: Закона,
1: в рамках закона организма. Ну, короче, сходите, проверьтесь, потому что и твой биологический возраст можно узнать, плюс твою предрасположенность к Альцгеймеру и деменции, плюс огромное количество, целый букет различных психиатрических заболеваний можно просто протестировать и предотвратить. Это очень полезно. Вы знаете, это не боль, не надо никаких аппаратов на себя надевать. Ну, может, не знаю, кардиограмму сделают, но ничего особенного. Вот, поэтому и как бы для самоуспокоения. Вот видите, все происходит от нервов, а мы нервничаем. Не нервничайте, не надо вот этих расстройств. Идите,
0: а еще больше гуляйте. Такие погоды нынче стоят, такая листва красивая. Мы вчера вечером гуляли в парке. Только, друзья, одевайтесь, пожалуйста, теплее, потому что вечером вот реально как-то уже прям очень холодно становится.
1: Да, кстати. Но
0: воздух потрясающий.
1: Мы вышли вчера погуляли с моей Тильдой в 12, было 0 градусов
0: холодно.
1: Практически. Да.
0: По-моему, с 1 октября обещают в Москве отопление постепенно.
1: Да. Подавать. Уже в Жуковском включили постепенно, постепенно, но имейте в виду, что сразу от 1, 2, 3 вам не дадут. В течение 10 дней до домов обычных, потому что сначала стратегические объекты, детские сады, школы дойдет, больницы, а потом уже и к нам. Так, в разговоре про тревожность, давай продолжим, про всякие нервы, нервишки. Смотри, россияне страдают фантомами болезней из-за повышенной тревожности.
0: Молодых людей мучают реальные симптомы, например, температура 37,5 и более в разных частях тела, спазмы в желудке и дерматит. Но после многочисленных анализов у пациентов ничего не находят и отправляют к психологу. Состояние таких пациентов нормализуется после курса успокоительных. Но на самом деле часто же проблемы с кожей, например, да.
1: Тоже от нервов.
0: Да, все от нервов.
1: Плюс сейчас смена климата идет. Ну, не климата, а погодных условий.
0: Сейчас все отопление будут включать.
1: Да-да-да, будет сухость. У меня на сухость вообще страшная.
0: Ненавижу это, да, историю, когда все у тебя просто
1: кожа начинает стягиваться.
0: Да.
1: А кремы эти, прям не могу, жирность на руках.
0: Ну, ты знаешь, какой крем хороший.
1: Ну, да, ты мне дарила, хороший там есть. Но в этом плане, ты знаешь, мне кажется, что все это, опять же, идет из головы.
0: Идет
1: вот это мнительность. Как ты говорила?
0: Ты сейчас про кожу или про что?
1: Вообще про состояние, то, что спазмы начинаются.
0: Так это психосоматика.
1: Болят. Да, психосоматика.
0: Да,
1: болят
0: конечно.
1: Какие-то части тела. Вот Зурита говорит,
0: но
1: что
0: проблема
1: от
0: с кожей
1: продуктов.
0: Это прям вот, да, от продуктов, слушайте, но если говорить по поводу состояние кожи, понятно, что если вы не добираете каких-то элементов, ваша кожа будет сухой. Нужно много жиров правильных употреблять, там, не знаю, жирная рыба, сливочное масло и так далее. Подробнее в шпинат-баре, сейчас не будем засорять этим эфиром.
1: Да.
0: Вот. Вот. Мучить вас не буду.
1: Виталий Филипп пишет, да, я не алкаш, а сицилийская семья. Всего бутылка вина вечером. Виталий, ну дай бог, не переходите на большее количество. Сейчас только попади к нашим врачам, что-нибудь да найдут. А, прекращайте агитировать за походы к врачам. Найти хорошего врача очень сложно, пишет 600.
0: Ну, а что плохого в том, чтобы что у вас что-то найдут и скажут, что с этим делать и как это лечить, чтобы у вас это не превратилось в какую-то запущенную форму?
1: Вот, это первое. А второе, а где та грань, когда вы можете сказать, что это хороший врач, а этот плохой?
0: Угу.
1: Вот, вы знаете, я вспоминаю, я уже 500 раз это повторял, у хорошего врача сам большое кладбище, понимаете? А при этом в глазах других людей это выглядит, что, о, сколько у него смертей, сколько у него всяких больных.
0: Да.
1: А это показатель. Так что 600, не надо вот это вот наезжать на врачей, хорошего врача найти, и они пропишут. Ну, вы бы в голову возьмите. Вы знаете, сейчас многие самые в тренде сядут возле ИИ и начинают вписывать туда свои симптомы, да?
0: Это огромная проблема, на
1: конечно.
0: Самом деле. Но ИИ предупреждают, что
1: и с этой бумажкой диагноз... идут к врачу.
0: Да, диагноз должен ставить врач,
1: угу.
0: А не ИИ.
1: Вот именно. А там и, вы понимаете, есть даже такие просто моральные нормы, когда mm-hmm. больному и пациенту стоит говорить, а когда не стоит что-то говорить. А и этих моральных норм не имеет. Эта система просто без границ. Вам все лупит в ответ, и все. И не важно, это правильно или нет. Так что имейте в виду, и здесь, опять же, тонкая грань врача хорошего и плохого. Я вот такую бы грань не стал ставить и проводить. Ред-флаги, знаете.
0: Ну, кстати, такие. Вот смотри, срок ожидания приема участкового терапевта, педиатра по ОМС не должен превышать 24 часов с момента обращения. Такой же срок установлен и для лабораторной диагностики, рентгена, маммографии.
1: УЗИ.
0: Функциональной диагностики.
1: Да.
0: Ну, в общем, много-много всего. 14
1: там.
0: Рабочих дней.
1: А вот на эти все процедуры 14 рабочих дней, да.
0: Да, да.
1: Помощь по ОМС можно получить в любом регионе и не только там, где вы живете. Короче, приехали вы в Санкт-Петербург, вам по вашему ОМС должны оказать помощь медицинскую. Имейте в виду. А Зурита в 600-му вторит. Залечит так, последние штаны снимешь. Не согласен. Вот. Врач руку не меняет, как
0: научили, так и работает. Я хочу к нашему слушателю обратиться, которого зовут Неймлес. Мы не будем зачитывать ваши сообщения, но, знаете, вот заниматься манипуляциями и писать такие сообщения, ну, не стоит, правда. Давайте как-то, ну,
1: по-простому. Да не волнуйтесь вы, да, Неймлес.
0: Ну, правда, вот вам очень некрасиво себя ведете. Максим, не надо ничего объяснять,
1: нет,
0: пожалуйста.
1: Просто я хочу
0: не
1: сказать,
0: надо, Максим,
1: напишешь,
0: я тебя прошу,
1: позвонят.
0: Не надо.
1: Я сейчас прям поставлю на
0: Ну, это правда, это ужасно и некрасиво себя ведете.
1: Мы, да. Добрый день.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Макс, ой, Марина, это Павел Собственник.
1: Да, Павел Собственник.
2: Хотел бы небольшую реплику по поводу алкоголя всего. Сказать.
0: Давайте, это мы любим.
2: Вы знаете, вот совсем недавно отсюда от себя такие продукты, как безалкогольное вино. Ну, хорошего качества,
0: да.
2: На самом деле, там, бывают акции, скидки. И, вы знаете, иногда бывает просто эмоционально хочется выпить. И вот я обратил внимание, что даже когда я выпил безалкогольные продукты, то, в принципе, как бы этот процесс не снимается. И ты спокоен, и все хорошо, и как бы ты не трезв. Вот. Рекомендую всем, для здоровья очень полезно.
1: Имейте в виду
0: безалкогольное вино.
2: Безалкогольное вино, да, белое, полусухое есть, там красное.
0: Я
2: розовое.
0: Сейчас скажу. Сейчас
1: спасибо
0: скажу.
1: Большое.
0: Вы знаете,
1: спасибо,
0: мне нельзя
1: да.
0: говорить про еду да. и про алкоголь, а сразу мне есть что сказать. Безалкогольное вино, ну, я не знаю, в 90% случаев все равно содержит низкую долю алкоголя. И об этом на упаковке написано. Мои друзья, которые не употребляют алкоголь, отмечали, что после употребления безалкогольного вина на следующий день они себя чувствуют, как будто бы они что-то употребляли. Но мои друзья, это не единственная там какая-то выборка, да, это, понятно, не какой-то мета-анализ, но все равно они как будто бы вот говорят о том, что безалкогольное вино не такое уж и безалкогольное. Мне оно по вкусу, честно, не нравится. Я не знаю,
1: я
0: зачем
1: тоже.
0: Его пить. Если можно выпить обычную
1: вот
0: газировку
1: именно.
0: Классную, какую-нибудь вкусную.
1: Компот себе
0: либо
1: сделайте.
0: Либо компот, либо там что-то с натуральным составом.
1: Виноградиком.
0: Возможно, вам нравится сам ритуал. не знаю, почему нет тогда, да? Но не думайте, что это совсем как-то там безопасно. Такая же история, ну, и потом, и с безалкогольным пивом.
1: Да, и потом состав химический. Мне тоже кажется, это имеет значение, нет?
0: Мы читали состав, да, там состав такой, знаете, как бы не самый лучший, не про здоровье.
1: Не самый,
0: это как история,
1: да,
0: с тем, что, знаешь, ты начинаешь отказываться от сладкого, и есть продукты, которые...
1: натуральный сахар.
0: Там не натуральный сахар, нет, а наоборот, какая-то замена сахара. Ты начинаешь читать состав и понимаешь, что там вся таблица Менделеева, что огромное количество каких-то добавок и так далее, но на самом деле проще съесть шоколадку и не мучиться, правда.
1: Угу. Это к вопросу вчерашнему. Будете ли вы покупать на Новый год икру? Кстати, мы
0: опять
1: говорили, что...
0: Максим, я больше не могу, да,
1: 18-20 тысяч сейчас, а к Новому году планируют в декабре до 40, прикинь.
0: У тебя там
1: я
0: кто-то работает, мечет?
1: Вообще
0: кто-то?
1: Нет. Я бы с удовольствием...
0: По промокоду Макс Чеда.
1: Да, кто-то бы мне пометал бы и корочки, я бы с удовольствием и пиарил бы. Но нет, жалко, нет такого человека. Просто к тому, что... имитация. Вот хорошее вино безалкогольно быть не может. Вот, то же самое, как это имитация обычного вина.
0: Смотри.
1: И причем это безалкогольное вино не дешевое.
0: Оно вообще не дешевое. Я пробовала и дешевое, и не дешевое. Я правда не понимаю, зачем. Вот нам пишут слушатели, почитала этикетку на безалкогольном вине, пришла в ужас, склад химических веществ. А я говорила.
1: Да-да-да.
0: Так, Виталий Фири нам пишет, вино безалкогольное на вкус, как виноградный сок с газировкой. Да. Несколько подразбавленный. Да. С таким же успехом можно налить бокал виноградный сок из пакета и с важным видом ходить. Да.
1: Это правда. Хочется и корочки похрустит три корочки. Пишет Владик Серега.
0: Сухарики, видимо.
1: Наверное, да. Да, да, да, да, все, мы поняли, что вы не любите все ненатуральное, друзья. Хорошо,
0: но по поводу... Ну, ты знаешь, как история...
1: Нервишек, да?
0: Сейчас быстренько про
1: недвижку.
0: Это как история, когда, например, ты отказываешься от мяса по каким-то там своим причинам, да, и тебе все равно его хочется. И ты начинаешь вот искать где-то замену, какую-то, ну, альтернативную версию, да, соевые какие-то продукты. Ну, ты их ешь и думаешь, что это правда классно, но ты читаешь состав и понимаешь, что, ну, там ужасный состав.
1: Ну, вот ты знаешь, Марин, я не одно для себя понял, что мои вкусовные рецепторы, они различают натурально не от ненатурального продукта. Я даже покупая помидор, могу сказать, выращен он в теплице, или выращен он в открытом грунте. По той простой причине, я не знаю, по какой причине. Вот то же самое, недавно мне предложили попробовать, значит, бургер. Мы уже с тобой тоже это ели. Ну как тебе? Я говорю, ну мясо соевое, ненатуральное это мясо. Мне говорят, как ты узнал? Я говорю, ну я вкус чую. Я прям понимаю, что это не то. То же самое, как с этими крабовыми палочками, да? Хотя я обожаю крабовые палочки.
0: У меня тоже к ним какая-то есть тяга, давно не ела.
1: Но все равно, вот-вот-вот, у меня бывает так, сижу, а потом...
0: Хочется.
1: Крабовые палочки.
0: Хочется этого краба.
1: И целую упаковку схрустнул, а потом понимаешь, что, ну, это не краб. Это, конечно, суриме.
0: Ну, вот я помню.
1: Вот это вот.
0: Суриме.
1: Сурине,
0: да.
1: Суриме, да, вот это.
0: А я помню, как вот сначала же были вот эти паловые крабовые палочки. В форме рулетика. Помнишь, вот раньше, в конце 90-х, может, 2000-х, их можно было так вот развернуть еще.
1: Да, так
0: это
1: сейчас тоже
0: вкус,
1: можно.
0: Да, я просто на них покупала.
1: Нет, можно, они тоже заморачиваются. Они, правда, так сделаны, что они не разлепляются, но развернуть можно. Спасибо, Максим. Так, все правильно. Губит людей не пиво, губит безалкогольное пиво, пишет Цурит.
0: Да, оно не губит. Почему оно губит?
1: Да не знаю.
0: Там, кстати, мало калорий. Вот если вы покупаете обычное пиво, да, там будет много калорий. А безалкогольное пиво содержит в среднем от 20 до 30 калорий, если не говорить о какой-то фруктовой истории, да, вот просто обычное пиво. То есть получается, что в 0,33 там в банке в районе 100-120 калорий.
1: Просто дело в том, что чтобы получить большую дозу калорий из пива того же, это надо выпить, но это много надо пива.
0: Ну, если
1: выпить.
0: Алкогольное, то не очень много.
1: Не, ну почему там
0: алкогольное
1: литра 3-4-то надо.
0: Ужас какой. Нет, алкогольное пиво калорийное.
1: Я не знаю, кто так себя
0: сказал. Проблема в том, что когда мы употребляем алкоголь, мы теряем контроль в плане еды.
1: Да, главное не выпивка, а главное, чем ты закусываешь ее. Но опять же напоминаем, что алкоголь это вредно.
0: Очень вредно.
1: И еще 600-му хочу прокомментировать. Макс, неужели вы не сделали выводы, как могли ветеринары допустить смертельно опасные прививки для животных? Сейчас все делают круглые глаза, все время была хорошая продукция, купили, видно их. Нет, 600-й, беда в том, что там совершенно случайно в этой была 19-я прививка под номером 19, Альбимакс, вроде, я забыл, как называется. А потом 20-е появилось. И вот в 20-е обнаружилось то, чего не должно было быть. Это могло произойти что угодно. Случайно перевернутая пробирка, случайно извне откуда попало. Врачи-ветеринары вообще тут в основном ни при чем. Эта прививка существует 30 лет. И я свою собаку и первую, и вторую колол этой прививкой. И все было замечательно. Но вот тут вот на старуху случилась проруха. Понимаете, это не говорит о том, что кто-то купил их. Зачем их покупать? Вы думаете, такие дураки эти ветеринары, что их потом не раскроют? Что это пройдет незаметно, когда валом
0: накипело.
1: Валят
0: рубрика
1: бедные,
0: накипела.
1: Да,
0: рубрика Макс
1: мрут.
0: Атакует. А нет, Макс негодует.
1: Макс негодует. Нет, ну просто это смешно. Ладно, давайте сейчас у нас новости, но прежде скажу, с чем мы начнем следующие полчаса. Разговоры о расходах и налогах в постели снижают либидо, уверяет сексолог.
0: Либидо еще скажи.
1: Либидо, да. Новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Херсонской области в результате ночной атаки дронов ВСУ пострадали 10 человек. Зафиксированы повреждения гражданских объектов, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Дату для этой атаки выбрали не случайно. Сегодня 4 года со дня воссоединения Херсонской области с Российской Федерацией. Противник хотел омрачить наш праздник, запугать людей, написал он в своем канале на платформе «Макс». Последствия ударов украинских формирований устанавливаются. Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Мера будет действовать до 31 октября 2026 года включительно. Ограничения также касаются судового топлива и газойлей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании, отмечается в документе. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. В Пентагоне заявили о завершении операции «Непоколебимая решимость» в Ираке. США и партнеры по коалиции проводили ее против террористической организации «Исламское государство». Эта веха отражает успех 12-летней кампании, в ходе которой экстремисты были разгромлены как организованная военная угроза в Ираке и во всем регионе, отметил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Он добавил, что вооруженные силы Соединенных Штатов и их союзников покинули авиабазу в Эрбиле. Парнелл подчеркнул, что обеспечение безопасности в регионе ложится на местные вооруженные силы. При этом США продолжат оказывать Ираку ограниченную помощь в подготовке военных и передаче разведданных. Исламское государство – террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России. Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня. Отгрузка топлива восстановилась до 17,5 миллионов баррелей в день. Информацию опубликовало информагентство Bloomberg со ссылкой на данные банка JP Morgan. Это удивительное восстановление для региона, где все еще продолжается конфликт, отметил один из экспертов. Отдельно специалисты кредитного учреждения подчеркнули, что поставки нефти через Ормузский пролив практически вернулись к значению около 13 миллионов баррелей в день, что соответствует уровню конца июня. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление чуть выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
5: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: О, Капибара.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Среда, 30 сентября. За окном плюс 15 градусов. Но, друзья, первые заморозки придут к нам в ночь на воскресенье. Температура опустится до нуля, минус 3. Значит, это центр Фобос. Евгений Тишковец говорит, так закончится задержавшееся в столице бабье лето. Ну, нам много что говорили, да, чего говорили. Поэтому будем якобы верить. Заканчивая тему с нервами и расстройствами, как я уже и анонсировал, разговоры о расходах и налогах в кровати снижают либидо. Обсуждение счетов, семейного бюджета, трат во время отхода ко сну может усилить тревогу и мешает желанию сексуальному.
9: Особенно если такими разговорами заканчивается каждый совместный вечер. Вместо возможности расслабиться рядом с любимым человеком, партнеры получают еще один повод для беспокойства.
8: Знаете, я могу вам дать маленький... Нет, советы мы не даем, да, но такое наблюдение. Если рядом нелюбимый человек, то вы разговариваете о налогах, о расходах, о том, что не хватает денег на поездку, потолок не побелен и так далее. Вот, может быть, так будет как-то вам проще. Но это, конечно, шутка из плохих советов. Да, да и не надо, не понимай. Ну, просто тут написано, не разговаривайте на эти темы с любимым человеком в постели. Угу. Получается, альтернатива есть еще нелюбимый человек в постели, так что...
9: Вообще не разговаривайте.
8: Да, вообще тогда не разговаривайте. Так, еще, что изменится в России с 1 октября? Завтра же 1 октября.
9: Точно.
8: Самозанятые не смогут работать с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение полугода через онлайн-платформу. Почему?
9: Не знаю.
8: Так, закон такой. Ну,
9: условия
8: ладно.
9: Семейной ипотеки изменятся. Отопительный там, да. Сезон начнется в Москве и Московской области. Импортные витамины подорожают. ЖКХ подорожает на 9,9%. И пополнять банковские счета можно через банкоматы других банков. Вот хочется, знаешь, как-то, чтобы вот с 1 октября, там, с 1 ноября, там, ну, неважно, там, а с 1 апреля.
8: Повышение зарплаты по всей России.
9: Например. Или еще что-то хорошее, да, всем, вот чтобы да, тем, не просто мы понимали, что, ну, вот опять, больше где-то платить, что-то повышается, что-то меняется, что-то усложняется, да, и как бы не добавляет это позитива ни разу.
8: Это правда, да. Как-то надо вот новому созыву, который Госдумы, которая сегодня как раз начала работу, мы поздравляем нововыбранных и староизбранных депутатов с первым рабочим днем в новом их, значит, статусе. Как-то побольше чего-то позитивного, господа, давайте в информационное пространство. Вот я и уверен, людям будет гораздо легче вот этих тревожностей, повышенных каких-то нервозностей.
9: Какая-то стимуляция будет... здорового,
8: да,
9: образа жизни,
8: вот именно,
9: например.
8: Будет гораздо меньше. А то вот эти вот, меня еще знаешь как,
9: мне, например,
8: запретить, вот эти слова, надо запретить,
9: да,
8: надо прекратить,
9: да, да, да,
8: надо
9: да,
8: еще
9: да.
8: что-то.
9: Но когда люди так говорят, просто хотят привлечь к себе внимание, да, и получить какую-то пятиминутную известность. Но, к
8: тоже
9: сожалению,
8: вам,
9: да, репутацию никто не отменял. Просто хочется прийти в фитнес-клуб, чтобы он не стоил, например, за год 200 тысяч рублей, понимаешь?
8: Угу.
9: Чтобы можно было туда ходить.
8: И чтобы в магазин
9: да.
8: прийти, не оставить там 5-7 тысяч рублей, а домой
9: и
8: принести.
9: И ничего не купить.
8: Полпакетика, да. да. Еще, ты знаешь, все-таки все вот хают и ругают психологов, но я тут недавно узнал, что благодаря психологам тревожность, например, в метро у людей снизилось процентов, ну, короче, снизилось, неважно, на сколько процентов. Дело в том, что в метро были такие надписи: выхода нет.
9: Да.
8: Помнишь, да?
9: Да, конечно, помню.
8: Вот.
9: Скоро рассвет.
8: Да, и люди читали это, и начиналась у многих внутренняя паническая атака. Выхода нет, все, жизнь заканчивается, выхода нет, никуда бежать и так далее. И благодаря психологам, психиатрам...
9: У меня сегодня постоянно песни в голове, мне строчку, я тебе хочу
8: песню. Да, я слышу тебя, твой голос внутренний. И люди на начинали нервничать. Психологи просто, психиатры, предложили убрать эти надписи или написать «выход рядом», «стрелка туда-то», «выход направо», «выход налево».
9: Слушай, ну, меня никогда как-то, не знаю, не обращал внимания, не триггерило, но выхода нет. Ну...
8: Это, ну, у тебя с психикой более-менее у нас более стабильная.
9: В смысле более-менее?
8: Ну, имеется в виду, более-менее по сравнению с другими стабильная.
9: Это правда.
8: Все равно мы
9: но
8: иногда
9: все равно она периодически расшатывается.
8: Когда, да, да, нервничаем и так далее.
9: Ну, да.
8: Вот, поэтому я вот вчера посмотрел два фильма. Совершенно ты слышал про такой фильм «Догмен»?
9: «Догмен»?
8: Нет, не, это Люка Бессона новый фильм. Ну, не новый, 23-го года. Где главный герой живет там с большим количеством собак.
9: Он, нет, я не смотрела.
8: Он на коляске ездит, а собаки нет, ему помогают жить. И вот он там решает проблемы с мафией и так далее. Обалденный, господа, фильм, посмотрите. Но это Люк Бессон. Я просто хочу сказать, это Люк Бессон, имейте в виду. Что, на что я намекаю, это Люк Бессон. Это очень необычно.
9: Значит, намекаю. Вот.
8: Но о том, что это не просто какое-то кино, там, а это будет с подвывихом, с подвыпердом и так далее.
9: Что за слова? Каким вывихом? И второе даже... Слушай, тебе, конечно, нужно писать кинорецензии. Я в сравнении с тобой просто, не знаю, я не справлюсь, наверное. Особенно вот со вторым определением. Мне кажется, Люк Бессон, если он сейчас нас слышит, дорогой Люк, вы наверняка до конца не понимали, о чем ваш фильм. Вот сейчас Макс все разложил по полочкам. В общем, фильм интересный. Лайк.
8: Советую к просмотру. Да. Алло.
1: Да, здравствуйте. А я по самозанятым хотел просто пояснить.
8: Давайте.
1: Максим, да, спрашивали. Просто сейчас такая практика есть нехорошая, когда людей не по трудовому, не по договору оформляют, а как самозанятой. Ну, потому что налоги меньше платить. Вот. Поэтому хотят эту практику закрыть. Если человек, возможно, работает на складе, на каком-то маркетплейсе, они там все самозанятые. Я думаю, практику закроют. И как бы человек, если он работает, то он работает. Вот. Это не коснется курьеров, потому что курьеров у них, ну и таксистов, у них плательщики, их услуги, это физические и юридические лица, разные все время. Ну, потому что заказы все время приходят от разных людей. Да, а это касается именно, вот, чтобы закрыть эту лазейку. Ты работаешь вроде бы как в одном месте, с одного получаешь зарплату, но и при этом ты типа самозанятой. Ну, поэтому правильно делать. Здесь как бы лайк.
8: Понятно, спасибо большое, разъяснили.
9: Вот понял. Соловей,
8: да, да, Соловей-разбойник тоже добавляет. С одним заказчиком нельзя, чтобы работодатель не переводил штатного работника в статус, да так, самозанятого, для того, чтобы не платить за него налог. Круто придумали, теперь будем делать ИП. Друзья, мы страшно рады,
9: там же
8: что главное, вы разбираетесь
9: другие
8: в этом.
9: ИП,
8: ну да, я просто я не слежу, если честно, за самозанятыми, за ИП, частными предпринимателями, потому что ну, как-то это меня не очень сильно касается. Но я слышу постоянно, что им хотят налог с 3-4% повысить для нашего 13%.
9: А чем отличается ИП от самозанятости? Самозанятость – это до определенной суммы у тебя доход, ИП – это доход выше.
8: А,
9: когда
8: понятно.
9: У тебя доход выше, да, соответственно,
8: а
9: ты...
8: Частный предприниматель такой есть?
9: Индивидуальный предприниматель.
8: А, индивидуальный.
9: Да, у него просто, он может брать в штат людей, он платит больше налогов, потому что у него оборот выше, чем у самого.
8: И вот смотри, В пишет, и еще ИП отвечает всем своим имуществом. Понятно. Добрый день, пишет Лилия, спасибо за эфир. Сижу на работе в наушнике, слушаю радио и смеюсь до слез. Весело у вас, Кодзе. Пожалуйста, Лилия, слушайте дальше. Так, подожди, я хотел прочитать еще сообщение. Голос вашей ведущей заставляет слушать все. Я бы добавил всю билиберду, чтобы она не говорила. Завораживающе. Серджио Коломбо, Марина, ты ответишь что-нибудь?
9: Спасибо, что слушаете.
8: Да? Ты сейчас каким-то другим голосом сказала, не своим настоящим.
9: Спасибо, так, что с нами.
8: Да. И Кип говорит, ох, не надо от новых созывов ничего, а то как в анекдоте козу заставят купить.
9: Это ко мне.
8: Да, это правда. Кип, вы знаете, такого не бывает.
9: Потому что она молоко дает, а козья молочка, она очень супер полезна.
8: Да, полезна. Такого не бывает. Новый хозяин всегда по-новому метет, новая метла. Поэтому вы не думайте, что что-то не произойдет. Все произойдет, как и должно быть. Это закономерность.
9: А смотри, все не очень спокойно в плане перелетов.
8: Так.
9: Пилот Fly Dubai из России и Украины подрались прямо во время полета в кабине самолета. Один из них потерял сознание. Из-за этого самолет подавал сигнал бедствия и был перенаправлен в Саудовскую Аравию. Угу. В общем, Boeing 737 выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета экипаж стал передавать сигнал бедствия и код 7500, который используется при возможном захвате самолета.
8: После этого Израиль поднял в воздух истребители. Позже выяснилось, что причиной стала как раз драка. Один из пилотов потерял сознание. Его посадили в Саудовской Аравии самолет. СМИ тут же, значит, выяснили, что командир российского происхождения, пилот второй украинского. На борту было 180 пассажиров, почему тут 100 написано, из них 100 граждане Израиля. Сразу все подумали, что на Израиле самолет сейчас полетит и так далее. А вот смотри, последнее дополнение прилетело. Оказывается, второй пилот, украинский пилот, напал на русского капитана авиалайнера. Значит, по предварительным данным, он схватил где-то нож, откуда в самолете он взял нож, вот, и накинулся на русского. Ну, вот с другой... Ну, короче, борт потерял там 4000 метров, в кабину ворвались другие члены экипажа, пассажиры, их обезвредили обоих. Вот. Ну и все, теперь с ними работают в Саудовской Аравии полиция. Меня просто... Вот когда вы понимаете, что паспорта видят работодатели, я не знаю, те же самые, кто сажал эту команду на самолет Тель-Авив, Дубай, Тель-Авив. Ну как можно посадить в наше время русского с украинцем сейчас? Какие бы уравновешенные они не были. Как бы что... Вот не дай бог что-то случится. Но вот видите, если люди на отдыхе, когда друг друга вообще не трогают, начинают ругаться... Почему? Ну, вот мне кажется, здесь какая-то логистика была потеряна. Правильный путь избрания команды был. Это первое. А второе, они что, первый раз летят? Первый раз разве так? Ну, хотя, может быть, и первый раз. Ну, короче, странная история. Поэтому следим за разбирательством. Читайте новости в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницы. Кто победил, Максим Баринов спрашивает. Вы знаете, насколько я понимаю, наш победил. Вернее, нашему помогли победить украинского пилота по той простой
9: причине, как бы, что причине, это неадекватное
8: что,
9: поведение.
8: Что ворвались другие люди, там, граждане, и спасли его. Так, еще смотри, хочу новость какую.
9: О чем?
8: Работники уходят в тихий саботаж.
9: Это что?
8: Да, есть три маркера такого саботажа. Первый – демонстративное согласие бездействий. Второй – систематическое затягивание сроков и полное избегание дискуссии и ответственности. Ключевое отличие от выгорания – наличие точки кипения.
9: Выгорание нарастает постепенно, а саботаж почти всегда запускается конкретными событиями – несправедливым решением, обесцениванием вклада или потерей автономии. Корень проблемы – управленческие ошибки. Чаще всего триггером становится решение, принятое за спиной сотрудника. Отмена бонуса без диалога и игнорирование обратной связи.
8: Почему в моей новости этого не было?
9: Весь этот там можно на ссылочку нажать, и у тебя все появится.
8: А, все, да, понятно, да, я не увидел свой.
9: Что рекомендуют эксперты? Пересмотреть формат не «on to one», не то, что сделал, а «как ты», внедрить а анонимный мониторинг резких изменений в поведении, научить руководителей задавать правильные вопросы. Если есть ситуация невозврата, если сотрудник говорит «не все равно» или саботаж длится более года, единственное решение – это мягкая сепарация. Тихий саботаж – это зеркало наших управленческих ошибок, считает эксперт.
8: Вот ты знаешь, Марин, сколько я работаю, а у меня в этом году уже стаж почти, получается, сколько? 36 лет. 36 лет я вот уже работаю, да, минус 4, 36. Вот за 36 лет я, когда вижу, что человеку становится безразлично, когда его работа ему не приносит удовольствия, когда он начинает утром просыпаться и думать о том, о боже, опять на работу, или вечером, я так не хочу на работу, то все, ничего хорошего. Этот человек уже, он какой-то ненужный для... Ну, вот,
9: но он получает зарплату, но ему все равно.
8: Ему все равно, он не горит своим
9: ну,
8: делом.
9: Ну, потому что нет никакой стимуляции, стимул, нет никакого роста, да, там да, премии не платят, и поэтому почему он должен что-то тогда делать сверх?
8: Да нет, он ничего не должен, мы же с тобой говорили, мы никому ничего не должны, кроме там, не знаю,
9: напоминание, да, не нужно сидеть там допоздна на своей работе, пойдите... делать что-то сверх, помните, что это не ваша компания.
8: Да, демонстративное согласие бездействия. Это типа, он, да, я согласен, хотя ему все равно. Угу. Вот. Систематическое затягивание сроков. Ну, он назло это делает. А что я
9: торопится.
8: Обязан, да, вам тут выдавылочь прям сию секунду? Я просто рабочий день до пяти, я встал и ушел. Угу. Полное избегание дискуссии и ответственности. Ну, это тоже о том, что... Ну,
9: самое
8: хорошо,
9: страшное, это когда ладно. Становится неинтересно,
8: вот.
9: Когда становится все
8: я
9: равно.
8: Я тебе к этому говорю, да? Нету ничего хорошего в этом всем. Господа, надо, не знаю, но если вот не нравится, вот на мой взгляд, лучше уйти.
9: Конечно.
8: Вот у меня было так в жизни, я не мог работать с одним человеком. Вот, ну, просто, вот, ну, знаешь, вот, ну, не перло, угу. Извините, не шло. Вот,
9: мы поняли, Максим, вернемся к твоим критическим статьям, связанным с просмотром фильмов.
8: Люка Бессона. Не шло, но все. И в какой-то момент я пришел и сказал, я не буду больше работать. И мне сказали, ну...
9: Ну, не работай.
8: Нет, ты знаешь, мне сказали, да, давай, тогда я уберу этого человека, а ты mm-hmm. будешь работать. Я так обалдел, я говорю, вы ради меня убираете этого человека? Мне сказали, да, ты важнее, чем этот человек. Ну, и я стал работать.
9: Ну, иногда продолжил. Нужно говорить, что тебя что-то не устраивает, да.
8: Да, но просто уже не было сил, знаешь, там mm-hmm. вот сопли, крики, нервы. У меня было ощущение, что я с женой своей работаю, истеричной mm-hmm. какой-нибудь. Mm-hmm. Не знаю, мне не было истеричной.
9: Кто же тогда вел-то?
8: Ну, были люди. Ты были? Тогда еще не родилась, дорогая моя.
9: Ладно, хорошо. Я тоже так делал, пишет наш слушатель. Корень проблемы, зарплату платили меньше положенного по рынку.
8: Понятно. Хочу уйти в рантье. Осталось дело за малым. Нужен рентный капитал. В. Но вы нам потом расскажите, как уйдете туда, что получилось, не получилось, да. Я правильно понимаю слово рантье, в каком контексте вы нам его преподносите, с каким понятием? Может, есть такие слова, которые мы понимаем, но немножечко по-другому. Так, что нам еще сыпет? А кто пишут, сыпет, говорит, а кто самолет посадил? Ну кто, пилоты посадили, кто-то из них, кто там меньше пострадал. Давай поменяем тему.
9: Да, давай.
8: Это лизинг.
9: В голову?

0: Так, на госуслугах запущен сервис для составления брачного договора.
1: Наконец-то.
0: Будущие супруги, а также граждане, уже состоящие в официальном браке, смогут составить проект контракта и зафиксировать все условия имущественных отношений в режиме онлайн.
1: Новый сервис стал частью единого раздела жизненной ситуации под названием «Обращение к нотариусу», сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
0: Ну, мы уже обсуждали в редакции тоже и здесь в эфире тему брачного договора и пришли к выводу, что с ним, с брачным договором согласен практически среди нас троих, Марина, Герман и я, только я.
1: Вот. Нет, я не против.
0: Но ты немножечко негативно тоже. Гера так тут вообще негативит на это.
1: Еще молод.
0: Еще молод, еще не понимает, как можно...
1: Он еще ничего не делил.
0: Женяйся, уже думать о том,
1: как будешь. А потом, когда люди начинают разводиться, у них дети, совместное имущество, вот сложнее гораздо все.
0: Это точно. Мне, на мой взгляд, вот эта вот вся история с обращением к нотариусу, вот с госуслугами, что это все можно там в этом сервисе найти, это настолько упрощает... Это настолько делает ваши отношения правильными и более легкими, без скандалов. Ну, правда, поверьте. Вот у кого-нибудь есть сейчас брачный договор? Друзья, позвоните, пожалуйста. Вот как вы себя чувствуете? У вас что, любовь улетела прям сразу, как вы только его подписали? Или вы стали как-то по-другому вести себя нагло? Или типа позволять стали заглядываться куда-то?
2: Это моя квартира.
0: Да-да-да. Или заглядываться налево вы стали. Это вот как-то так вот, я не знаю. Подумайте. Это, знаешь, сейчас ролик гуляет в интернете, парень приходит домой, видит, букет стоит. Он такой: это что за цветы? Откуда ты их взяла? Это что такое? Идет в коридор, выкатывает чемодан и выводит его и в подъезд. Она так смотрит, говорит: что ты делаешь? Он говорит: я хочу, чтобы ты ушла. Он говорит: ты спятил, что ли? Квартира моя. Он такой: ой, дорогая. И тут же меняется, знаешь, в лице.
1: Да.
0: 7373948, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, мы в «Звездные войны» играем? Алло.
1: Алло. Достаточно сегодня
0: кинорецензии. Все понятно, ладно. Голос, ужасный звук, простите, да. Ради бога. У моих знакомых есть брачный договор, а как его не может быть? У одного все, у другого ничего до брака.
1: Конечно.
0: Ну да, тоже. Брачный договор, но вы выбрали
1: тему. Нет, но если он до брака приобрел все, то зачем брачный договор?
0: До брака он и так будет этим всем владеть.
1: Да,
0: так что,
1: да. А вот если что-то купит в браке, здесь
0: договор,
1: уже вопросики.
0: Да, не обязательно. Да. А вдруг самолет посадил американский автопилот, пишет Соловей Разбойник. Автопилот не умеет.
1: Какая фантазия, да.
0: Бедность мужчины назвали одной из главных причин развода в России.
1: Только 27% женщин готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля. При этом 72% предпочли бы партнера с премиальной машиной. По машинам теперь выбираем.
0: Да, типа того. Раньше по мобильным телефонам.
1: А если она в кредит?
0: Ну, это уже, значит,
1: вопрос. А если подарили?
0: Второй. А при разводе этот кредит останется мужчине. Он уже приобрел это все имущество до брака, хотя он будет выплачивать деньги из общего семейного бюджета, хотя вот тут тоже странно. Ой, как все необычно, как все интересно.
1: Как интересно, да, на первом свидании. А какой у тебя автомобиль,
0: привет,
1: да?
0: Привет из Патриков, да. Прямо из самих Патриков, вы где-то внутри сидите там. В водичке, да, какой у тебя автомобиль? А у меня красненький, дорогой, премьер, этого, премиальная машинка. Ну, хорошо, я согласна. Ой, меркантильность превыше всего. Ладно, это шутки. Давайте сейчас историю предмет послушаем, такую рубрику. Затем новости. Ну а дальше продолжим обсуждать не менее интересные темы.
4: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В апреле 2019 года миллионы людей в прямом эфире смотрели, как рушится Нотр-Дам-де-Пари. Тогда огонь охватил деревянные перекрытия, которым было больше 800 лет. Пожар тушили 15 часов. И хотя две башни и каменный фасад уцелели, стихия уничтожила шпиль, часы и уникальный деревянный каркас крыши, прозванный лесом. История Нотр-Дама или собора Парижской Богоматери началась в 1163 году. Тогда епископ Морис де Сюли заложил первый камень при короле Людовике VII. Строили его долго, почти два века. Главный алтарь осветили в 1182 году, а полностью работы завершили только к 1345. В строительстве участвовали лучшие архитекторы того времени – Жан де Шель, Пьер де Монтрёй и другие – В итоге получился собор высотой в 35 метров и длиной в 130. Его фасад украшали скульптурные группы, рассказывающие истории из Евангелия. Над центральным входом Страшный суд, над левым – Жизнь Богородицы, над правым – Святая Анна. А в верхней части фасада находились знаменитые химеры и горгульи, ставшие символами Парижа. Сам собор не раз становился частью истории. Там в 1302 году собрались первые генеральные штаты, предшественники парламента. В 1456 году прошел процесс оправдания Жанны д'Арк. Там венчались короли – Мария Стюарт и Франциск II, Маргарита де Валуа и Генрих Наваррский. Там же в 1804 году решил короноваться Наполеон Бонапарт. Тем не менее, во время французской революции Максимилиан Робеспьер пригрозил снести твердыню мракобесия, если парижане не заплатят налог. Здание превратили в склад, витражи уничтожили, статуи обезглавили. К 1830 годам собор настолько обветшал, что его хотели снести. И спасла его книга. Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» вызвал такой общественный резонанс, что власти решили реставрировать храм. Именно тогда собор обрел свой современный облик, пострадавший в 2019 году. И хотя огонь уничтожил шпили и крышу, кое-что ценное удалось спасти. Терновый венец Христа, туника Людовика Святого, частица креста и статуя Девы Марии с младенцем – все это было вынесено из огня. Орган, один из крупнейших в мире, серьезно пострадал от воды и пыли, но его смогли восстановить. Расследование длилось почти 3 года. В марте 2022-го следователи заявили, следов умышленного поджога нет. Вероятная причина – ошибка при реставрационных работах, которые начались за годы трагедии. Полноценная реконструкция началась только в том же году. Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал не восстанавливать шпиль, а заменить его современным проектом. Аналогично поступить и с историческими витражами. Но Национальная комиссия по наследию выступила против и настояла на исторической достоверности. В ноябре 2023 года у собора появился вновь отстроенный по оригинальному проекту шпиль. А в мае 2024 на крышу собора вернули крест, спасенный из огня. В том же году установили 8 колоколов и торжественно вернули статую Девы Марии. А в декабре и вовсе собор открыли для посетителей и провели первую массовую мессу. Но с реставрацией еще не закончили. На 2027-2029 годы запланированы работы по восстановлению средневековой розы, большого розетского окна в центре и северного фасада. Также специалистам предстоит очистить и привести в порядок средневековые статуи. Полное завершение всех работ планируется к 2029-2030 годам.
4: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
6: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Брянской области при атаках дронов ВСУ погиб один человек и один мирный житель ранен. Беспилотники противника нанесли удар по гражданскому автомобилю, который двигался около села Замишево Новозыбковского района. Кроме того, дрон «Камикадзе» атаковал поселок Климово, сообщил губернатор Егор Ковальчук. По его словам, за прошедшие сутки над регионом было уничтожено более 80 украинских БПЛА. Их ликвидировали дежурные средства ПВО Минобороны, мобильные огневые группы бригады «Барс Брянск» и линейного отдела МВД России на транспорте. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. Он сообщил об обновлении парламента по итогам выборов на 41%. Избраны 184 новых депутата. Нам важно делать все для объединения и консолидации политических сил, реализации повестки президента для достижения целей национального развития и, конечно, решения задач законодательного обеспечения целей специальной военной операции, сказал Володин на первом заседании Госдумы. Парламентариям предстоит утвердить председателей всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий. В Нижегородской области мужчина изготавливал документы о преследовании россиян-релокантов. Впоследствии такие бумаги использовались находящимися за границей гражданами России для получения статуса политического беженца. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что возбуждено уголовное дело, фигурант задержан. Правоохранители нашли у мужчины 200 комплектов поддельных документов, изъято более 150 печатей различных ведомств. 14-й канал Израиля опубликовал подробности инцидента на борту самолета «Fly Dubai». Один из пилотов пытался покончить с собой и направил лайнер в резкое пике. Второй пилот вступил с ним в борьбу и помешал этому. Пока это не подтвержденная версия, а вывод журналистов. При этом факт резкого снижения Боинга 737, который следовал из Дубая в Тель-Авив, зафиксировал один из авиатрекингов. По заявлениям пассажиров, из кабины пилотов были слышны крики. Когда ее вскрыли, стало известно, что пилот получил ножевое ранение. Лайнер удалось посадить благодаря случайности. На борту оказались другие пилоты, которые отправились в командировку. Они помогли довести самолет до аэродрома в Саудовской Аравии. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Мак Чунаков.
8: Сегодня среда, 30 сентября 2026 года. Ты знаешь, я подумал, а давай отметим-ка день рождения шпината массово, более активно.
3: Да зачем?
8: Ну,
3: он и так уже свечку сегодня задувал, и корм съел с креветками и с тунцом, и подарков ему надарили.
8: Да?
3: Игрушек, конечно.
8: Ну, хорошо, я хотел как-то масштабно.
3: Ну, а как ты хотел, не знаю, что-то запустить, интервью
8: розыгрыш,
3: у него взять?
8: Розыгрыш, да, какой-нибудь книг поразыгрывать.
3: Да можем.
8: Ну, ладно,
3: хочешь?
8: Сейчас подумаем, ладно. Подумаем еще. А, друзья, мы продолжаем наш эфир. Темы вот ты, да. Различные, интересные. Угу. Обсуждаем. Да, что ты хотела?
3: А, ты сказала, что стали всякие фильмы старые показывать в прокатах,
8: да,
3: якобы
8: да.
3: Стали на них ходить. И вот сейчас ходят все на «Сумерки».
8: Да,
3: вампирская мелодрама вышла в повторный прокат в США, Канаде и в России, и сразу захватила мировые кинотеатры.
8: Смотрите, этот фильм смог поднять, да, к концу сентября за месяц почти 300 миллионов рублей. Далее все говорили, что вот зачем показывать, и все начали смахивать на то, что это смерть кинематографа.
3: Якобы ничего такого нового не снимают, классно, на что хочется ходить.
8: Да, типа, новинки не оправдывают. До этого, оказывается, главный рекордсмен повторного проката был «Титаник», он заработал тогда в 2020.

0: еще экономическое измерение. А из года в год растут... В фильмы вкладываются деньги, но опять же я могу сказать, что вот, например, билеты в Америке стоили, когда вышел в 2008-м, $5-7, а «Сумерки» вышли, в 2013-м уже 8, а сейчас уже $16 стоит. У нас тоже был 135 рублей в 2008-м. Ну, в принципе, да.
1: Смотря какие показы. Просто если
0: 500 смотри, и 1000.
1: А если есть какие-то спецпоказы каких-то, не знаю, на каких-то фестивалях, там билеты могут стоить дороже. Я, например, в октябре пойду на фильм в рамках фестиваля, и я покупала билеты, каждый стоил 1100.
0: 1100,
1: да. Да, это в октябре будут показы. Ну, это большой кинотеатр, да, ты знаешь, мы там были.
0: Да-да-да, конечно.
1: Вот, это в рамках кинопоказа. Или, например, когда я ходила на ретроспективу фильмов Дэвида Линча, тоже, кстати, в октябрь, билеты...
0: Ты там покупаешь сразу на несколько, насколько я понимаю, фильмов, да? Такой абонемент.
1: Да нет, мне было интересно, на самом деле, один его фильм.
0: Сходить ты могла бы еще
1: Сходить могла на другие, но просто я понимаю, что не все его фильмы я хотела бы смотреть на большом экране. То есть только один я бы хотела посмотреть. А так, в принципе, ходить и смотреть, ностальгировать по каким-то фильмам. Ну, «Сумерки», они никогда не были моим любимым фильмом.
0: Но я тоже... Во-первых, я никогда его не видел целиком, потому что я или отвлекаюсь, или засыпаю, или еще что-нибудь делаю, потому что... Но его показывают же, помнишь, то в новогодние праздники, то еще когда-то. А во-вторых, да, от него веет вечно холодом каким-то.
1: Ну, там классный саундтрек.
0: Это правда. Съемки к тому времени тоже были хорошие. Просто к чему мы? Как так получается, что эти фильмы стали вновь популярны
1: ностальгия.
0: У людей? Ностальгия. Ностальгия — это первое. Второе — окунуться в молодость. А третье — это, конечно, еще раз повторюсь, люди стали бояться разочароваться в чем-то новом. Прийти
1: не хотят
0: заплатить,
1: рисковать.
0: Да, 1000 рублей за билет, и посмотреть, и выйти и сказать, шняга. А когда ты покупаешь за
1: Максим.
0: Тысячу... Ну, не понравилось, хорошо, извините.
1: Плохой фильм.
0: А когда ты покупаешь, и зная, что ты уже это видел, и тебе нравится, мы же смотрим по 500 раз один и тот же фильм. Вот я на днях, например, посмотрел «Один плюс один». Я видел этот фильм французский, знаешь?
1: Ну, конечно, я знаю.
0: Да,
1: Максим.
0: Где совершенно, но уже все известно. Я даже могу с закрытыми глазами диалоги повторять некоторых героев. Ну, цепляет, я переключал, зацепило и остался, начал смотреть. В кинотеатр бы я, конечно, не пошел.
1: Ну, вот
0: за
1: я
0: этим
1: бы не
0: фильмом,
1: пошла.
0: Да.
1: Рустам спрашивает, «Малхолланд Драйв» на большом экране? Нет, я смотрела «Твин Пикс. Сквозь огонь».
0: О, боже.
1: Это приквел «Твин Пикса».
0: Да. Сухарик пишет, молодежь просто новая подрастает, новое поколение, которое не смотрело эти фильмы. Вы знаете, Сухарики, дело в том, что я не уверен, что молодежь пойдет на
1: именно
0: «Твин
1: в кинотеатр.
0: Пикс», да, и на
1: «Нет, ну «Твин Пикс»,
0: «Сумерки».
1: Кстати, это зря. Был ажиотаж, конечно, вообще в октябре.
0: Да?
1: Да, да. Ну, Дэвид Линч, потому что, да.
0: Ну, может быть. Но, мне кажется, в кинотеатр они на вот это вот как-то...
1: Тебе кажется ключевой.
0: Ну, слава богу, хорошо. Кстати, я вчера посмотрел еще один фильм, «Бухта Бэрона» называется.
1: Максим, вот. Как все время-то хватает
0: да
1: на это все?
0: Да он боком идет, я цепляюсь и смотрю.
1: Опять сейчас будет рецензия?
0: Маленькая. Там история про погибает ребенок, и отец, отец считает, что виноват в смерти ребенка другой ребенок, мальчик. И вот он его ворует, а потом этот ребенок доказывает, что он не виноват, и он любит, и всегда завидовал тому мальчику, что у того отец, а у этого не отец, а политик, которому не нужен сын. Вот. Ну и, короче, в итоге выясняется, что все равно мальчик виноват. Ну, короче, кому интересно, у кого вот эта вот нехватка или желание перезагрузиться, нехватка, например, за ночь или за выходные отдохнуть, посмотреть этот фильм.
1: Или посмотреть сериал «Американская история ужасов». Мы
0: это
1: сейчас с
0: да.
1: нашей ведущей Евгенией Нагорной его обсуждаем, она в своем канале про это рассказывает. Она уже посмотрела, мне кажется, все сезоны, их очень много, сейчас новый вышел. Я этот сериал открыла недавно, поэтому я пока на втором сезоне. Это специфично, но это интересно смотреть, и великолепная операторская работа, не могу не отметить.
0: Вот такие...
1: Если любите напряжение, хорроры, какие-то такие вот истории необычные, нестандартные повороты сюжета, обязательно посмотрите.
0: Да, вот такие мы вам подборочку, такую подборку фильмов вам как раз преподнесли, друзья, «Бухта Бэрона» и сериал
1: «Американская история ужасов». Ну, а еще и вышел новый фильм с Юрой Борисовым в кинотеатре.
0: Боже мой, ну, конечно, название напомни.
1: Не скажу.
0: А, ищите. Кстати, сегодня Всероссийский день лука еще празднуют.

0: вас услышать.
1: Так, друзья, вот оно и случилось. Мало ли, что-то сидели, ничего не делали, а тут решили. В столовой Государственной Думы переименовали котлету по-киевски. И стала теперь она называться «котлета со сливочным маслом». На новое название обратил внимание корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. Он, кстати, еще и отметил, что котлет стоит всего лишь, ну, мне кажется, не всего лишь, это не дешево, 270 рублей.
2: Ну да.
1: Это нормально. Друзья, вы как к этому относитесь, пишите нам, но мы пока обсудим вообще
2: историю
1: этой котлеты. Да, котлетки и приживется ли название котлета со сливочным маслом в меню наших ресторанов и в нашем меню. Мы прямо сейчас выясним у ресторанного критика, издателя путеводителя 50 лучших вкусов России Дмитрия Алексеева. Дмитрий, здравствуйте.
3: Макс, Марина, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Дмитрий, а вы можете нам вкратце рассказать историю? Почему она стала вдруг по-киевски? Почему не по-мински?
2: Кто придумал этот рецепт?
1: Да, не по-одесски.
2: Такой высококалорийный.
3: Ну, на самом деле, это больше политики, да, в этом, да, то есть, по сути, название стало, возникло после войны для блюда, которое до революции называлось в честь дворца в Петербурге. Вот. А вообще, когда-то это был доваляй, вообще популярное блюдо, ну, можно сказать, русско-французской кухни, да, русской кухни, высокой гастрономической кухни с французским акцентом, очевидно, как и многие другие. Вот. А поэтому единственное, что котлеты по-киевски это и упростили, то есть сделали столовковский вариант, то есть условно просто масло, а не сыр, там что-то еще внутри, как было до этого.
1: Ой, Дмитрий, алло, нет, Дмитрий у нас, вот я прям ждал, алло, Дмитрий, слышно? Дмитрий Михайлович. Нет. Сейчас перезвоним Дмитрию Михайловичу.
2: На самом интересном попробуем. Месте, как обычно, да.
1: Но ты поняла, да, что это из французской кухни все-таки прошло?
2: Ну, французское масло. Да, французское масло. Французской кухни это, как правило, огромное количество сливочного масла, соус. Все такое жирное.
1: Угу. А Сухарик пишет, полная чушь. И Киевский вокзал надо переименовывать. Почему надо переименовывать? Не надо. Такие гостиницы «Украина» так стояла, так стоит. Словей «Разбойник» меня пугает. Если бы вы узнали, что такое слово, которое вы произносили, больше не будете его использовать. Я узнал, например, что-то дурное, нежелательное и не стоящее внимания. Вот как оно переводится. Алло, Дмитрий Михайлович, вы на связи? Вы пропадали.
3: Я в Тульской области на месте стою.
1: На месте стою. Слышно, чудесно.
3: Да, но в Тульской области.
1: Мы поняли, вот, котлеты поэтому из французской кухни, так?
3: Вот, поэтому то, что котлеты по-киевски сейчас переименовывают, я против, честно говоря, переименований, да, как во многих странах, вот Ленина там всю историю у нас стирают. Но, с другой стороны, если их плохо покупают, понятно, что все, что связано сейчас, наверное, с Киевом, плохую дает статистику продаж. Вот поэтому все-таки котлеты – это бизнес, ресторанный бизнес, столовые – это тоже ресторанный бизнес. Поэтому ничего удивительного.
1: А на сегодняшний момент эта котлета вообще, но она считается прямо вот столовской, или ее можно подать на прием, на какой-нибудь там гости пришли?
2: В приличном месте.
1: Да, на званый ужин.
3: По сути, да, то есть, грубо говоря, если в приличном месте, это надо подавать, соответственно, новую Михайловскую котлету, которая более сложная, жарилась на сковороде, а не во фритюре. Вот, и, соответственно, предполагала более высокий уровень обработку птицы, мяса птицы. Вот поэтому котлет по-киевски это четко для столовой, это не блюдо для высоких приемов.
1: Все понятно. А почему она такая вкусная? Ну вот она ж вкусная, эта котлета по-киевски. Вот не знаю.
2: Огромное количество жиров, панировки, сливочного масла. Конечно, на вкус.
3: Вы знаете, да, больше, мне кажется, здесь ассоциации, маркетинга, да, психологии. То есть все равно вот Беляш, он такой вот из детства, он такой классный, чебурек, он такой замечательный. Неважно с чем он, неважно мяукает или нет, он все равно классный, всегда будет классный. Поэтому то же самое здесь, это скорее не про кулинарию, это скорее про психологию. Вот, и поэтому пусть, наверное, каждый поступает сам, ресторатор, директор, шеф-повар столовой. Кто-то пусть оставит по-киевски, кто-то не по-киевски, сделает, как было, Новомихайловский или Деваляй, легендарное блюдо русской кухни. Пусть будет, наверное, так.
1: Угу. Еще такой момент. Насколько я знаю, котлет по-киевски изначально вообще готовилась и доваляй на косточки, верно? Сейчас этого уже не делают. И еще надевали...
3: Изначально, да, доваляй, опять же, есть очень много версий блюда. И где-то так, где-то так. Но вообще изначально доваляй без косточки, а вот как раз Новомихайловская, она с косточкой. Опять же, предполагала более высокого уровня мяса птицы и что-то еще, кроме масла, внутри. То есть там, например, зелень, сыр, наверное, черный трюфель, грибы. То есть, условно, то, что можно было достать не только в рамках советской столовой, что стоило денег. А в советское время это все упростили.
1: Угу. И я слушателям хочу рассказать, если вы вдруг такую котлету где-то заказываете, и сверху на косточке будет надета салфетка, то она называется папильотка. Ну, вот это из рубрики нашей «Новые слова». Вот эта салфетка такая, папильотка. Дмитрий Алексеевич, а вообще как относиться к тому, что все-таки где-то, где, кое-где, вот эти старые названия, торт Прага, котлеты по-киевски, я не знаю, что еще, Марина, там у нас, начинают просто убирать и переименовывать. Это же все равно, это же бренды, название бренды.
3: Знаете, представьте, 42 год какой-нибудь, не знаю, гамбургский пирог. Ну, условно, в Подмосковье или, не дай бог, под Сталинградом. Поэтому, ну, реальность все равно диктует свою спрос, да, все-таки, опять же, это бизнес. Вот, и как бы нам ни хотелось, я всегда, непременно за какие-то легендарные истории, столетние, 200-летние, больше, и прежде всего в блюдах, в традициях, в концепциях ресторанов. Но, к сожалению, мы должны продавать то, что продается. Вот, и поэтому, мне кажется, это блюдо можно как-то интересно назвать, как-то дополнить и как-то улучшить его с точки зрения вкуса и разнообразия ингредиентов, и это будет честно и справедливо. А кто хочет, пожалуйста, у нас страна возможностей, страна, где не запрещают, в отличие от многих, да, что ничего, пожалуйста, будет по-киевски.
1: Отлично, хорошо. Я со временем узнаем, приживется ли котлета со сливочным маслом.
3: История нас растет.
1: Да, да, это правда. Хорошей поездки, Дмитрий Михайлович.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Дмитрий Алексеев, ресторанный критик, издатель путеводителя 50 лучших вкусов России, был с нами на связи. Мы говорим сейчас о котлете по-киевски. Насколько вообще это резонно и нужно ли переименовывать? Вы имеете свою точку зрения? Дам, господа, будьте добры, напишите нам. Лимузин вот пишет, папильотка похожа на легкомысленную женщину. Вы имеете в виду внешне, она такая кудрявая папильотка эта, чтобы если жир капал, он застрялся в этих кудряшках и руку не обжег.
2: Я вот думаю, что все-таки название.
1: Название, я тоже так думаю. Алло.
0: Да, вы здрасте, друзья, да.
1: Ой,
0: да,
1: боже мой, папильотка, вашу маму деле, и тут, и там показывают, называется.
0: Я не знал, что такое название салфеточка имеет, но вот так вот. Смотрите, переименование вообще. Ну, странная история, чтобы мы там не переименовывали. Для этого должны быть, ну, совершенно веские причины для переименования, потому что, ну, люди привыкают там, кто-то Тверскую называл Тверской, потом она стала улица Горького, но ее до сих пор кто-то называет улицей Горького, но уже этих людей практически не осталось, сейчас опять, так сказать, поэтому, ну, суть не меняется, улица была и остается, точно так же с котлетой история, ну, как бы переименовали, ну, ладно, что делать, я думаю, что хуже она от этого не станет, на самом деле.
1: Или лучше. Ясно.
0: Ну, или лучше не станет, да. Ну, понимаете, когда политика мешается вот в обычную жизнь, вмешивается, это не всегда хорошо.
1: Единственное, мне, знаете, что возникает вопрос, по какому поводу, почему так поздно-то, господи? Можно это было начать еще в 2014 году сделать, я не знаю. Да. На Украине, по крайней мере, наши все слова, все названия были удалены еще в те времена, 10-12 лет назад.
0: Во-первых, я бы не хотел уподобляться кому-либо.
1: Да мы тоже.
0: Это первый момент. Второй, почему так поздно? Ну, потому что, наверное, попадаются люди, которые все-таки хотят делать вид, ну, показывать бурную деятельность некую. Вот видите, мы работаем. Видите, мы переименовали, как это погибли. Ну, ладно.
1: Понятно, спасибо.
2: Да,
1: спасибо.
2: Как мы с тобой это обсуждали, привлекать к себе внимание и что-то делать.
1: Ну да, типа делать. Пантомима труд.
2: Да.
1: Потому что мы толерантны, пишет Коня Огонь. В чем мы толерантны? Видите, котлеты все равно переименовали. Да не где-нибудь, а, как говорят корреспонденты кремлевского пула, в самой столовой Госдумы. более...
2: То, что там ее по-другому называют, не значит, что мы ее будем так называть.
1: Да плевать, без разницы, пишет код Z. Добрый день, как вас зовут? Давай еще одно мнение.
4: Добрый день, мое любимое радио. Полгода не звонил вам.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, вас тоже.
4: Меня... Алло.
1: Да, где были-то полгода?
4: На войне, я на войне вот на 2 недели в отпуск пришел. Поэтому это такая тема для меня близкая, потому как у нас в округе, вот там, когда вот мы выходим, ну, отдохнуть там, да, там, там, ну, на 2-3 дня, мы частенько, ну, там, сами в магазин там есть возможность зайти. И вот постоянно покупали раньше колбаса украинская, домашняя такая, знаете, она в кругляшок такой скрученная.
1: Как краковская.
4: Нет, украинская, она всегда... Это краковская, это краковская, а это украинская,
1: это
4: она
1: другая.
4: Уже жареная, ее можно...
1: Ну,
4: она есть, да. И вот вы знаете как, крайний раз вот вышли перекусить, зашли в магазин, вот, купить что-нибудь такого домашненького, вот. Посмотрим, она домашняя, а честно сказать, мы ее по привычке там... как вот я ее любил с детства еще, украинская колбаса. Я ничего не считаю в этом зазорного. Это, мне кажется, кому-то вот как коту, когда делать нечего, он начинает вот там одну
1: Понятно.
4: Процедуру, да, и вот начинает переименовывание, ну, вот это вот все. Поэтому, ну, как бы, я считаю, что нет, котлета по-киевски, она как была, так и есть, и, пусть она так и будет.
1: Спасибо вот, поэтому... за ваше мнение.
4: 10 дней еще вас слушать буду, потом
1: Александр,
4: опять
1: будем вам передавать приветы и держитесь, здоровья вам и силы всем от нашей радиостанции, если...
4: Спасибо. 10 дней я с вами, ребят, 10 дней еще.
1: Прекрасно, отдыхайте, набирайте сил, да, мы вас поддерживаем, спасибо большое.
4: Спасибо.
1: Варшавское шоссе после Подольска в Брестское переименовали, а вы говорите котлеты. Где в Брестское переименовали? А, после Подольска, города Подольска в Брестское, ну, захотели. А почему нет? Это уже совершенно другой географический, другой город и так далее, другое географическое положение. Не имеют права переименовать. Короче, всем все равно. В метро будут переименовывать? Нильс Майкл, я думаю, нет, не будут. Во-первых, это дорого, а во-вторых, зачем? Вы представляете, сколько Артемию Лебедеву опять печатать этих карт метро? Зачем это все делать? Она такая вкусная по причине того, что нашего дурновкусия, пишет наш слушатель. Не знаю, у нас нету дурновкусия, но котлет по-киевски, правда, очень вкусная. Марин, а с точки зрения диетологии,
2: я же тебе
1: она
2: уже сказала,
1: вредненькая, да?
2: Но она не...
1: Жиров много,
2: ну,
1: да?
2: Там очень много жиров и панировка. Это не то, что нужно есть каждый день. Иногда, конечно, можно, но понятно, что с большой порцией овощей.
1: Я раз в месяц себе позволяю. Ничего так?
2: Ну, ты помимо этого нужно смотреть, что еще себе позволяешь.
1: Ну, да, овощи, это я, как ты говоришь,
2: ну,
1: я
2: не люблю давать вот такие вот рекомендации, раз в месяц я ем. Нужно смотреть, что ты вообще в целом ешь, понимаешь?
1: Угу. Да, я понял.
2: Как я обычно спрашиваю, ты хочешь консультацию от меня получить или что?
1: Я хочу в эфире поговорить об этом.
2: Да.
1: А вот «Конь и огонь» предлагает Китай-город переименовать в Си Цзиньпин. Ну, тоже неплохо, хорошо. Так, возьмем другую тему.
2: Давай.

0: Это сейчас у меня не Гера послышался, а Гена.
1: Гена. Где эта новость? Ученые. Молодость официально заканчивается, господа, все-таки в 35 лет.
0: А потом что, возраст дожития начинается?
1: Нет, дальше уже зрелость идет.
0: Если
1: средняя продолжительность жизни вырастет, эти рамки могут пересмотреть, рассказал РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Чтобы дольше оставаться активным, он советует заниматься любимым делом, тренировать память и следить за здоровьем. Дело в том, что сейчас молодость, по мнению ученых, заканчивается 39-40 лет. А вот все-таки Онищенко утверждает, что в 35. Ну, мне кажется, молодость 40 еще тоже...
0: Кто-то и в 25 уже старик.
1: Это правда. Как говорил один наш общий знакомый, глаза главное, чтобы не сидели, помнишь?
0: Mm-hmm, да.
1: Имеется в виду, седыми не стали, не сидели, в смысле положения тела.
0: Чтобы жизненный опыт сильно не давил, да?
1: Да, да. Mm-hmm. Вот. А то, что в 40 лет, мы в редакции вчера или позавчера обсуждали обращение «молодой человек» к мужчине 50 лет, многих почему-то это коробит. А меня коробит, когда мне говорят «мужчина».
0: Почему?
1: Не знаю. А вот Евгению Волгину, например, коробит, когда ей говорят «девушка». Она говорит, ну какая я вам девушка уже, я уже женщина. Вот понимаешь, какой разный подход?
0: Да.
1: В русском языке обидно, что вот было уникальное слово.
0: Мадам.
1: Нет, товарищ.
0: Товарищ.
1: Это нейтрально, это как бы безгендерно, без каких бы то ни было намеков на что-то. Угу. Просто хорошее слово «товарищ». Сейчас вот такого нормального, хорошего обращения «барышня», «сударышня», «сударыня», «сударышня»,
0: да.
1: А молодой человек, как выясняется, нет. Ну ладно, главное, не обзывайтесь, называйте так, как вам угодно и удобно. У нас сейчас новости на «Говорит Москва», а далее программа «Наша афиша». Пойдем на цирковое музыкальное шоу.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили об освобождении 3 населенных пунктов в зоне СВО. Российские военные заняли Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области. Ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО за сутки уничтожили 768 украинских беспилотников, а также 3 авиабомбы и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс». Потери ВСУ за сутки составили более 1500 военнослужащих. США назвали общую стоимость системы «Прозолотой купол». Разработка и эксплуатация ее элементов обойдется казне в 1,2 триллиона долларов в течение 20 лет. Планируется выведение на орбиту около 8000 спутников для обеспечения возможности перехвата до 10 межконтинентальных баллистических ракет одновременно, отмечается в докладе директора бюджетного управления Конгресса Дэвида Машера, передают РИА Новости. Система будет включать 4 эшелона перехвата, космические, 2 наземного базирования и 1 регионального уровня. Урсула фон дер Ляйен отдала советнику пост главы гендиректора Еврокомиссии по коммуникациям. Зарплата Йенса Флосдорфа составит 18 тысяч евро в месяц. Публикация информпортала «Евроактив» отмечается, что на эту должность претендовали 66 специалистов. Глава Еврокомиссии таким образом наградила Флосдорфа, который создавал ее публичный образ на протяжении почти 20 лет. Источник рассказал журналистам, что раньше в европейских институтах было не принято переводить сотрудников личных аппаратов на руководящие должности в подразделения, напрямую им подчиненные. Налицо конфликт интересов, однако теперь, добавили источники, можно все. Миноборнауки своим приказом ликвидировал филиал РГСУ в Сочи. Студентов переведут в главное учреждение в Москве, подразделение в Пятигорске, а также в Сочинский госуниверситет. Информация опубликована на сайте администрации города. По словам начальника управления молодежной политики Сергея Черемшанова, для обучающихся сохранят форму и условия, передают РИА Новости. После перевода и успешного завершения учебной программы выпускники получат диплом образовательного учреждения, которое они выбрали, пояснил он. преподавательскому составу филиала Российского государственного социального университета предложили перевод в Сочинский госуниверситет. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17 градусов, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление чуть выше нормы, 762 миллиметра ртутного столба. Вечером, по данным синоптиков, 11-13 градусов, осадки не ожидаются. Ночью переменная облачность, плюс 7-9 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва, 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, Милин.
6: Я его что, рекламирую?
5: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. В эту среду, с 1 октября, в России вырастет плата за ЖКУ. Эксперты заявляют о 40% отставании тарифов от инфляции. Как это соотносится с доходами населения, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики Илья Долматов и заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Афиша.
1: 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
2: Макс Челноков.
1: Ну и когда мы слышим нашу вот такую вот отбивку, значит, разговор пойдет о чем-то театральном, об искусстве. С 9 октября по 6 декабря на сцене Московского молодежного центра «Планета КВН» состоится премьерная серия показов нового масштабного семейного шоу «Буратино» от творческого объединения «Романов Арена». Друзья, мы сегодня будем говорить вновь о «Буратино». А вот что... Почему? Потому что вот такая премьера состоится. И у нас в гостях как раз устроители шоу «Буратино», режиссер Максим Романов. Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И также генеральный продюсер шоу Екатерина Романова. Здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Здравствуйте.
1: Романовы, ну скажите, хайпануть решили на «Буратино», да?
4: Почему такой выбор?
1: Да,
3: «Буратино» вышел, замечательная сказка, актуальная во все времена.
1: Ну, что-то она 20 лет была как-то не актуальна, а тут за 2 года сразу и шоу «Буратино», и фильм «Буратино», и мульт «Буратино», и что только не напридумывали с этим.
3: А знаете, у Алексея Толстого было в рабочем варианте такой вот заголовок «Новый роман для детей и взрослых». Угу. Поэтому и взрослым, и не только детям, наверное, стоит вспомнить эту историю. Угу. Про «Буратино» говорят, знаете, наивный «Буратино». Наивный. Нам всем не хватает немножко этого качества, потому что мир, я считаю, да, движется к наивности. Вот когда-то было у нас крепостное право, и люди, которые с этим соглашались, были наивными. Детей пороли розгами, и люди, которые говорили, что это неправильно, были наивными. А мир теперь вот такой, более гуманный. И нам всем стоит немножко стать, как Буратино, более наивными, чтобы мы всем обществом вошли в сказочный театр.
1: Боже мой, прям философия, целая формула. Максим, вы
4: точно
1: режиссер?
4: А на какой возраст рассчитан ваш спектакль?
1: Сейчас, подожди, вы точно режиссер? Вы такой меланхолично-философский прям сидите.
3: Я философский режиссер.
2: Максим, режиссер и автор также.
1: Понятно.
2: На какой возраст сценарист, автор и режиссер ваш спектакль? Наш спектакль рассчитан на возраст детей, мы пишем, что вообще с нуля, но, конечно, лучше приходить деткам от 5 лет, и, ну, вообще это семейный формат, то есть он специально создан, чтобы всей семье было интересно, чтобы объединять поколения. То есть и детям, и взрослым будет интересно смотреть, у каждого будет своя линия, у каждого будут свои интересные моменты, у кого-то живой вокал заинтересует, кого-то заинтересуют цирковые номера на высочайшем уровне. Вот, поэтому мы ждем именно как раз зрителей, когда приходят всей семьей.
1: Екатерина, вот вы упомянули и вокал, и цирковое, и зрелищно. Сегодня, получается, нету такого общего слова, как раньше было, например, театральная драма, да, или кинокомедия. Сегодня все границы размыты. У вас в шоу присутствует и музыка, и танцы, и цирковые номера, и
4: детей
1: вокал.
4: Детей же нужно увлечь.
1: Получается, это что? Это мы такие стали притязательные, уже не наивные, как Буратино, да, и как вы предлагаете всем нам стать наивными, а мы, наоборот, такие избирательные, да, вот как Марина говорит, надо всех привлечь же, поэтому на потребу публики вот всего такого вот в один винегрет и напихаем, извините,
3: ну,
1: за сравнение.
3: Можно быть винегрет, но бывают еще гармонические сочетания. Поэтому любое искусство – это композиция звуков, красок. А мультижанровый формат – это композиция композиций. Вот и мы творим.
1: Я прям в восторге от нашего гостя сегодняшнего. А мультижанровое – это конкретно есть какое-то описание? Это что?
4: Значит, все жанры.
1: Все жанры в одном?
4: Да.
3: Ну, несколько, как минимум, да, несколько вплетены в одно полотно.
1: Это как драмеди сейчас вот появилось, новый жанр в кино, вот то же самое и тут, да?
3: Ну, да, возможно.
2: У нас основные, это, получается, театр, цирк, живой вокал. У нас даже вот есть такой, как бы, таки, под названием спектакля, да, музыкально-цирковое шоу. Музыкально-цирковое шоу, они всегда все зрители понимают, поэтому мы пишем, чтобы было более понятно, театр, цирк, живой вокал. То есть часто в театральных постановках участвуют цирковые, да, но там, получается, нет живого вокала. Или часто, например, в цирковом спектакле есть какая-то доля, сюжет, какая-то история, да. Вот у нас именно сочетание вот этих вот всех составляющих, то есть у нас все главные герои — это вокалисты, солисты московских театров, мюзиклов.
1: Они
2: вот
1: поют?
2: Да, все главные герои,
1: прямо
2: все поющие. И все вживую поют.
1: А, так
2: поют.
1: Это еще и мюзикл?
2: Да, да.
1: Матерь Божия, так интересно.
2: Вот, значит, у нас все главные герои, все вокалисты. все, Буратино, Пьеро, Черепах, Папа Карло, Мальвина и Тортилла, все поют.
1: 300 лет тому назад будет петь?
2: Нет, у нас авторская музыка.
1: А, вы взяли
2: да, другую. Тексты у нас авторские, автор Максим Романов, а музыка у нас тоже авторская, композитор Андрей Зубец, он тоже лауреат международных конкурсов, и сейчас вот он тоже участвует в конкурсе «Партитура», создает музыкальные произведения разные.
1: Прекрасно.
2: И
1: а
2: также
1: скажите,
2: у нас...
1: Екатерина, сейчас, секундочку. А вы не боялись, когда создавали новые песни? Потому что, ну, все, кого не спроси, вот мое поколение, младше Маринина, еще младше.
2: Да,
1: Бу, Ра, Ти, или там 300 лет тому назад.
2: Максим, мы боялись?
1: Ну, кто же, как это? Это уже наш генетический русский
4: код. Хотелось ли сохранить эти истоки?
1: Да. Почему новые-то? Чего за старые не взять?
4: Или это вопрос
3: авторских прав? Ну, творчество есть творчество. Всегда хочется что-то сочинить, что-то новое. Но мы старались далеко не отходить от сюжета. Сюжет максимально близок к оригиналу. Ну, единственное, конечно, он претерпел какие-то трансформации во время адаптации к формату. Но минимальные, я так считаю.
2: У нас просто такой формат, да, что у нас, получается, вот актер поет, тут же у нас балет танцует, да, и у нас цирковые номера, которые максимально внедрены в сюжет, в канву спектакля. Поэтому нам музыка нужна авторская, потому что нам нужна музыка и под цирковые номера, и под балет, и под вокальные партии. Поэтому, конечно, должно быть все единым гармоничным полотном. Поэтому у нас композитор писал под нас авторскую музыку.
1: Но общее содержание сказки-то не изменилось? Лиса Алиса также,
3: да.
1: С котом Базилио дурят
2: Буратино. Да, у нас классический сюжет.
1: Папа Карлос пугает
2: Бригно. Да, у нас семейные ценности, классический сюжет, да. Все,
1: ну, тут,
2: все герои узнаваемы, только у нас авторская музыка, авторские тексты.
4: Угу. Каморка песни. Тоже присутствует.
2: И каморка присутствует, и Шушера
1: и
2: присутствует, и Очак, и Черепаха.
1: Шушера, это кто?
2: А, это мышь, которая там такая бегала.
1: Точно.
2: Да,
1: ой,
2: да,
1: я
2: да,
1: забыл.
2: Да. И Артемон у нас вживую. Гав говорит. Он не поет у нас, но Гав тоже все вживую. Очень талантливо, да, очень ярко и артистично подчеркивает.
1: А у вас герои, вот особенно Артемон, мне интересно. Просто тут недавно вышел фильм, где компьютером что-то было дорисовано, копыта, а в основном герои играли актеры в масках. Ну, это очень странно смотрится.
2: Согласна, да, странно.
1: Когда на туловище человека актер надевается маска, которая, да, мимика присутствует, но опять же это компьютерная графика. У вас герои как выглядят? Они в масках, они там или приклеены усы, или нарисованы. Тот же самый Артемон.
2: Не, у нас нет масок, так как у нас все поют вживую, и очень важна мимика артиста, как он играет актерски, как он передает сюжет, текст, смыслы. Поэтому у нас нет никаких масок, все лица, все читаются. У нас такой есть качественный грим, который максимально мы гримируем артиста под персонажа. И вообще, на самом деле, мы немножко против всех этих современных нововведений, когда там герои выходят с гаджетами, когда там Артемон в кедах и так далее. У нас классический сюжет, да, он стилизован. Да, у нас стилизованные костюмы, да, авторская музыка, но мы не внедряем ничего такого.
4: Костюмы, то есть, не сильно отличаются от того, к чему мы
2: привыкли. Ну, конечно, они стилизованы, да, потому что нам нужны яркие краски, да, нам нужно максимально зрителей, детей, чтобы они как бы заинтересовали, да, вот. Но Мальвина в красивом вот таком вот...
4: Платье,
2: да,
4: современном, но...
2: Да.
1: С голубыми волосами?
2: Да, с голубыми волосами, да, Буратино в колпачке.
1: Нынешние зумеры, я думаю, оценят, потому что они сами ходят так.
2: Ну, это так тепло, это с такой добротой, как вот весь это, вся эта сказка, конечно, ассоциируется.
4: А когда придумывали костюмы, да, образы ваших персонажей, советовались ли вы с психологами, которые, да, там, с детскими психологами, может быть, как-то, чтобы...
1: Да, на восприятие.
4: Да, чтобы нравились герои,
2: ну,
4: чтобы хотелось
2: смотреть
4: на них.
2: Так у нас просто была стилизация, у нас нет каких-то современных нововведений, современных элементов костюма, то есть мы основывались на образах, которые были заложены изначально в сказке Буратино.
1: Всё понятно. У вас за время существования вашей компании вы поставили там 10 музыкально-цирковых таких шоу, и вас кто-то из критиков назвал русским цирком Дю Солей. А что такое, Екатерина? Не так? Не правда? Не называли?
2: Но называли, да, это просто, ну,
1: не, просто Екатерина,
2: высокий
1: я скажу,
2: уровень.
1: Она прикрыла так глаза и типа, о боже, внутренний голос ее воскликнул. почему?
2: Ну, потому что это, конечно, очень высокий уровень, это очень высокая планка, который спектакль.
1: Вот
2: шоу,
1: я и хотел спросить,
2: который
1: вы правда,
2: делает...
1: что цирк Дю Соли у вас прям настоящий?
3: Ну, нам не хотелось бы подклеиваться к славе Дю Соли. Это
1: уже даже в пресс-релизе
3: это
1: написано.
3: Это легендарная компания, да, цирковая. Легендарная компания. Они родоначальники нового направления и другой совершенно уровень. Если говорить про нас как Дю Соли, это только в том смысле, что мы тоже жанровый, люди, которые думают, куда бы еще мог развиваться цирк, в каком формате. Угу. В этом только смысле, ну, может
1: да,
3: быть,
1: в вашем случае развиваться он уже может куда не ввысь, а вширь. Знаете, там еще добавить, не знаю, там китчен какой-нибудь шоу можно добавить, что-нибудь еще сделать.
2: То есть у нас есть схожесть в том, что у нас тоже мультижанровость, да? Вот, то есть, ну, в этом, да. Даже. И многие площадки были, где выступал Цирк Дю Соли за границей, и также после них нас приглашали, и мы также выступали на тех же площадках в том же формате.
1: Хлопали.
2: Да, и собирали те же самые залы.
1: А Дриста 24 спрашивает, спросите, пожалуйста, сколько времени ушло на создание такого спектакля? Вообще, вот спектакль, правда, такого масштаба, как долго готовится?
3: Около полугода.
1: Полгода. Ну, что-то как-то маловато, нет?
2: Ну, так как Максим автор, сначала создается, естественно, сценарий, Максим пишет сценарий, как, потом создаются тексты, так как у нас от идеи до воплощения, как бы такой есть такой лозунг негласный, то есть мы создаем и потом занимаемся постановкой проекта, вот, и так как у нас автор-режиссер, то какие-то этапы мы проходим более быстрее, согласование, да, так как я продюсер, Максим автор-режиссер.
1: Да, мы поняли, что делает Максим, а что делает Екатерина как продюсер?
3: О, Екатерина много чего делает.
1: Ну-ка, давай.
4: Ищет спонсоров.
1: Да?
2: Но, к сожалению, у нас спонсоров нет. Мы создаем все сами, мы делаем все сами.
1: Кредиты, что ли?
2: Качественное шоу, которое потом предлагаем зрителям и очень ждем зрителей на наших спектаклях. Это честное продюсирование, когда нет спонсоров, когда мы просто хотим рассказать и поделиться своим продуктом, своим шоу со зрителями.
1: Ну, хорошо, вопрос, а деньги-то откуда?
2: Вот, продаем билеты.
4: Искренне, типа, а как да. вас узнают, если у вас нет спонсоров? Вы просто приходите кому-то на эфир,
1: вот,
4: например,
1: нам,
4: или что
1: например,
4: делаете?
1: Да.
2: Ну, мы сами являемся организаторами. То есть, когда, то есть мы сами договариваемся с концертным залом, сами продаем билеты, сами создаем пиар-компанию, сами проводим рекламные акции, розыгрыши, работаем с разными как сейчас называют, блогерами, чтобы они о нас рассказывали. Но у нас, на самом деле, мы уже более 15 лет работаем в России за рубежом. До этого мы работали на площадке Vegas Croco City Hall. Также мы работали Международный дом музыки, зал Винер. У нас много площадок по Москве, где мы уже работали. И есть, конечно же, своя аудитория зрителей, которая ждет, когда мы снова будем выступать. Например, в том году у нас был проект «Изумрудный город», тоже планете КВН. У нас был осенний блок и весенний блок. И вот кто уже сходил, например, они снова ждут, когда мы будем планете КВН.
1: Вот какого продюсера надо было в России иметь Канье Уэст. А не вот эта вся тягомотина. Будет, не будет.
2: Будет, не будет, непонятно,
1: ромашка,
2: да?
1: Да, цветочек. Любит, не любит. А, слушайте, меня еще, знаете, какой момент интересует? Когда вот уже спектакль готов, Максим, у вас есть такое понятие, что вот тут не нравится, и есть право переделать? Или вот вы уже поставили, и все, вот как в голове родилось, так и идет? На сцену вышло и не меняется. Я имею в виду, вы поняли, о чем вопрос?
3: Да, да, конечно.
1: Это как-то немного витиевато.
3: Да, ну так как мы коммерческая организация, у нас, конечно, частная в смысле, нету долгого периода репетиционного. Угу. Естественно, к моменту премьеры много что не нравится, и уже в процессе мы корректируем, артисты от меня убегают, я их догоняю, но мы все равно продолжаем репетировать между спектаклями.
2: Вопреки.
1: Ну, понятно, какие-то корректировки, убрать ошибки, что-то улучшить, что-то поменять, возможности есть, и вы это допускаете.
3: Да, конечно.
1: Просто
3: конечно.
1: Некоторые режиссеры говорят, нет, вот как родилось, так и выйдет на экран, на сцену, на эстраду и так далее. Ничего менять больше не будет.
3: Если в театре, если есть у вас возможность месяц, скажем, чистить какую-нибудь сцену, это замечательно, конечно. Вот она вышла в лучшем виде, и, пожалуйста, больше не надо трогать. А если все делается достаточно быстро, то это насущная необходимость потом и что-то дорабатывать. делать.
2: И еще, если, например, режиссер сделал проект, он потом сделал, отдал театру, и все. Театр сам его прокатывает и показывает. У нас другая ситуация. Мы сами сделали, и мы дальше его сами и показываем, и прокатываем, и смотрим, да, и постоянно находимся в рубке, и корректируем, и переходы, и свет, и звук. То есть это, получается, наш продукт, который мы потом показываем зрителям.
4: За который вы
2: зрителям.
4: Отвечаете, да.
2: Да, и мы за него отвечаем. Мы не сделали проект, отдали и забыли. Сходите, то и делайте. А мы постоянно его контролируем, постоянно держим его, ну, на высоком уровне.
4: А ваш проект — это вот из серии, вот в этом сезоне у нас Буратино, в следующем сезоне будет еще какой-то проект. Эти проекты не повторяются? Не будет такого, что через несколько лет, например, вы еще раз увидите Буратино?
2: Может быть. Мы его, да, можем. Можно. Дети подрастут, поколение подрастет.
1: Ну, 10 спектаклей вот вы сделали.
2: 10
1: вы
2: уже
1: повторяли?
2: Да, повторяли, да. Ну, потому что вот очень это трудоемко, естественно, и затратная составляющая сейчас особенно по это костюмы, декорации, музыка авторская. Ну, очень много.
1: А, кстати, куда вы деваете декорации, которые не идут в спектакль? Переделываете в новые?
2: Нет, у нас есть волшебный склад, на котором стоят все наши 10 проектов, и которые выезжают, например, идет там на площадке один проект, он выехал, отработал, да. Например, в Новый год у нас может быть несколько проектов на разных площадках идти. Мы можем уехать, например, за границу, можем в Москве, можем по России, то есть может параллельно идти 2-3 проекта с разными труппами.
1: Понятно. А вы много гастролируете. У вас там и Казахстан, и ближнее зарубежье, и дальнее зарубежье. Но многие артисты в своих интервью говорят, ну вот такая русская публика благодарна, ну вот такие теплые приемы, самые громкие аплодисменты, самые, не знаю, добрые улыбки, цветы и прочее-прочее. А что можете вы сказать? Я понимаю, мы любим свою родину, но по чесноку еще есть какие-то другие
2: отзывы от зрителей.
1: Отзывы, да, от зрителей. Другие, может быть, публики как-то по-другому.
2: Ну да, везде
1: просто
2: публика.
1: Просто дело в том, что я к чему это спрашиваю. Я когда впервые приехал в Китай, а я работал в театре, и мы приехали на гастроли. И когда мы вышли, шел балет «Лебединое озеро», и заканчивается первый акт, и они не хлопают.
2: Они так приятно
1: Они не хлопают,
2: да?
1: Они просто сидят и смотрят. И никто ничего не понимает, это первый спектакль, и все такие замешкались, кулисы закрылись, занавес. И мы в тишине так и ушли со сцены. Правда, потом, когда ближе уже к Пекину, Шанхаю стали приезжать, там люди хлопают.
2: Более открытые.
1: А вот в небольших городах все сидят, молчат.
2: Да, в каждом стране, в каждом городе своя специфика есть. Но в Китае вот мы, к сожалению, не были, ждем приглашения в Китай.
1: Да.
2: Из таких последних гастролей у нас несколько лет назад были гастроли в Италию. Что могу сказать, что в Италии, например, к нам приходили взрослые без детей. У нас были полный зал, у нас был тур по Италии, по государственным театрам. Вот когда все красиво, у них такие мини, как у нас большой театр, только такие мини-варианты. Были аншлаги, и сидели взрослые люди, даже без детей. Очень тепло принимали, прям были солдауты, вот, очень было тепло. Также мы выступали ближнее зарубежье, похожая публика тоже принимала тепло. И также у нас вот были гастроли в арабские страны. Там более сдержанно, вот, но они потом, они очень любят подходить, фотографироваться, общаться, они прям дети одевают, например, мы ездили, волшебная лампа, у них это Аладдин, у нас волшебная лампа, да, и они прям приходили в костюмах вот, принцесс, героев, да, Аладдина, прям вот им это очень
4: адаптируете
2: нравится.
4: Либо ваши спектакли для разных стран и, не знаю, язык меняете?
2: Наши спектакли мы не адаптируем под страны, наши спектакли мы представляемся как Романов Арена, как наше творческое объединение, мы не меняем название, мы только переводим все на английский язык. Переводим все на английский язык, и все артисты вживую поют на английском языке. Также, боже, например, вот мы были в Катарчеве.
1: Они у вас универсальные все там.
2: Да, у нас же мультижанровый спектакль-шоу.
1: Да, мы уже
2: поэтому
1: поняли.
2: И артисты такие, они тоже универсальные. Например, вот был такой опыт в Катаре, там был чемпионат мира по футболу, и у них обязательно приходит Министерство культуры и отсматривает все. И вот нас отсматривали
1: Цензура.
2: Все, да. Вот, и к нам не было ни одного замечания, и это очень нас так бы так...
1: Порадовало,
2: да.
1: Друзья, у нас остается буквально одна минутка. Будьте добры, по две причины скажите, почему с 9 октября мы должны пойти смотреть «Буратино», музыкально-цирковое шоу.
2: Так, ну, первая причина из трех слов — это сочетание театр-цирк, живой вокал. Так. А вторая причина, скажу, такая, которая актуальна, наверное, жителям Москвы, находится планета КВН около метро. Вы вышли, сразу же у вас планета КВН, и вы можете добраться...
4: С детьми это суперудобно.
2: С детьми очень удобно, да. Прекрасный холл, прекрасный зал, где с каждого места будет вам очень хорошо все видно и слышно.
1: Супер. Максим, есть...
3: Добрая атмосфера сказки и глубокие философские смыслы сказки.
1: Ой, я забыл, какое у нас Буратино слово?
3: Наивный.
1: А, наивный. И получите капельку наивности. А наивность, как мы поняли из уст Максима, это хорошо сегодня.
3: Да, да.
1: Друзья, Максим Романов, Екатерина Романова, режиссер и продюсер шоу «Буратино», который стартует с 9 октября по 6 декабря на сцене Московского молодежного центра планеты КВН. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо.
1: Удачи, чтобы все билеты были проданы, аншлаги, ну
4: спасибо.
1: И, понятное дело, аплодисменты.
3: Спасибо.
1: И будем разыгрывать ваши билеты в наших программах.
4: Да.
1: Обещайте, что дадите нам
2: обещаем, билетики. Приходите к нам.
1: Отлично. Марина Александрова.
4: Мак Челноков.
1: Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Мы после новостей продолжим.
0: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В апреле 2019 года миллионы людей в прямом эфире смотрели, как рушится Нотр-Дам де Пари. Тогда огонь охватил деревянные перекрытия, которым было больше 800 лет. Пожар тушили 15 часов. И хотя две башни и каменный фасад уцелели, стихия уничтожила шпиль, часы и уникальный деревянный каркас крыши, прозванный лесом. История Нотр-Дама или собора Парижской Богоматери началась в 1163 году. Тогда епископ Морис де Сюли заложил первый камень при короле Людовике VII. Строили его долго, почти два века. Главный алтарь осветили в 1182 году, а полностью работу завершили только к 1345. В строительстве участвовали лучшие архитекторы того времени – Жан де Шель, Пьер де Монтрёй и другие. В итоге получился собор высотой в 35 метров и длиной в 130. Его фасад украшали скульптурные группы, рассказывающие истории из Евангелия. Над центральным входом страшный суд, над левым – жизнь Богородицы, над правым – святая Анна. А в верхней части фасада находились знаменитые химеры и горгульи, ставшие символами Парижа. Сам собор не раз становился частью истории. Там в 1302 году собрались первые генеральные штаты, предшественники парламента. В 1456 году прошел процесс оправдания Жанны д'Арк. Там венчались короли – Мария Стюарт и Франциск II, Маргарита де Валуа и Генрих Наваррский. Там же в 1804 году решил короноваться Наполеон Бонапарт. Тем не менее, во время французской революции Максимилиан Робеспьер пригрозил снести твердыню мракобесия, если парижане не заплатят налог. Здание превратили в склад, витражи уничтожили, статую обезглавили. К 1830 годам собор настолько обветшал, что его хотели снести. И спасла его книга. Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» вызвал такой общественный резонанс, что власти решили реставрировать храм. Именно тогда собор обрел свой современный облик, пострадавший в 2019 году. И хотя огонь уничтожил шпили и крышу, кое-что ценное удалось спасти. Терновый венец Христа, туника Людовика Святого, частица креста и статуя Девы Марии с младенцем – все это было вынесено из огня. Орган, один из крупнейших в мире, серьезно пострадал от воды и пыли, но его смогли восстановить. Расследование длилось почти 3 года. В марте 2022-го следователи заявили, следов умышленного поджога нет. Вероятная причина – ошибка при реставрационных работах, которые начались за годы трагедии. Полноценная реконструкция началась только в том же году. Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал не восстанавливать шпиль, а заменить его современным проектом. Аналогично поступить и с историческими витражами. Но Национальная комиссия по наследию выступила против и настояла на исторической достоверности. В ноябре 2023 года у собора появился вновь отстроенный по оригинальному проекту шпиль. А в мае 2024 на крышу собора вернули крест, спасенный из огня. В том же году установили 8 колоколов и торжественно вернули статую Девы Марии. А в декабре и вовсе собор открыли для посетителей и провели первую массовую мессу. Но с реставрацией еще не закончили. На 2027-2029 годы запланированы работы по восстановлению средневековой розы, большого розетского окна в центре и северного фасада. Также специалистам предстоит очистить и привести в порядок средневековые статуи. Полное завершение всех работ планируется к 2029-2030 годам.
0: История предмета.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Родион Мирошник сообщил о гибели более 9 тысяч мирных жителей от атак ВСУ с 2022 года. Ранения получили свыше 25,5 тысяч человек, сказал посол по особым поручениям МИДа на заседании сессии Совета ООН по правам человека. Киевский режим мстит терактами и военными преступлениями против детей, женщин и стариков, подчеркнул Мирошник, передают РИА Новости. По его словам, в день четырехлетия проведения референдума о вступлении в состав России новых субъектов Новороссии и Донбасса самое время принять и признать право людей быть в составе того государства, в котором они хотят находиться. Генпрокурор России указал на важность общих норм по изъятию преступных активов в СНГ. Несогласованность национальных правовых актов играет на руку правонарушителям. Решить эту проблему позволит общий договор в Содружестве независимых государств в сфере возврата активов из-за рубежа, пояснил Александр Гуцан. Учитывая трансграничный характер криминальных вызовов, назрела объективная необходимость выработать на международном уровне общие правовые и технологические стандарты, оперативные цифровые формы взаимодействия, подчеркнул он на заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. Гуцан напомнил, что с учетом обновленных стандартов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег все большее распространение в мире получают механизмы конфискации, прямо не привязанные к обвинительным приговорам. СМИ Израиля опровергли версию о гражданстве России и Украины у пилотов рейса «Fly Dubai». Нападавшим вторым пилотом был гражданин Омана, а пострадавший капитан воздушного судна – гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. По данным 9 канала, на борту самолета «Боинг 737» находился дополнительный экипаж. Они летели как гражданские лица. Именно они взяли контроль над лайнером и выровняли его после инцидента. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что есть признаки того, что второй пилот планировал захватить управление самолетов и намерен был совершить крушение с пассажирами на борту. В Атур назвали стоимость самого дорогого летнего тура по России. Путешествие в Сочи продали за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Это 20-дневная поездка, пятизвездочный отель для группы из 4 человек, пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. По данным организации, большинство дорогих туров в летнем сезоне этого года было забронировано в Сочи и Кавказских минеральных водах. Единственное дальневосточное направление, попавшее в рейтинг, это Камчатка, передает ТАСС. В среднем проживание в российских отелях этим летом подорожало на 4% по сравнению с прошлым сезоном. В завершение выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, плюс 11-13 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
9: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Петр Пунченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Макс Челноков.
1: И сегодня в программе «Своими ногами» мы далеко не поедем. Мы останемся в Москве. И скажу вам честно, даже куда-то как-то недалеко от нашего места пребывания, скажем, попутешествуем мы сегодня по Шаболовке. Почему такой выбор и какие секреты скрывает именно вот этот район Москвы, нам сегодня поведает гид по Москве, автор проекта «Москва со шлейфом историй» Вероника Бреславская. Вероник, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Вероник.
1: Вероник, ну расскажите нам, почему, во-первых, Шаболовка, откуда пошло название, и какая история у этого района, у этой улицы?
2: Ну, Шаболовка — это по названию деревни Шаболова и, собственно, усадьбы Шаболова. Сейчас это район примерно Черемушек, это если идти от Октябрьской площади, она раньше называлась Калужская, это были ворота Калужские земляного города, то, что потом станет Садовым кольцом, вот этот вот как раз контур укреплений городских, вот там был разрыв, там были ворота и большая площадь, соответственно, торговая, Калужская, и улица, в общем, называлась тоже Калужская, потом вот направление было на Шаболовку, причем сначала эта деревня называлась Шибальцево, потом как-то все редуцировалось до Шаболовки, потому что история там с веков 17-18, сначала были там поселения дворян различных родов, и вот к 19 веку постепенно этот район стал наиболее бурно развиваться в промышленном плане. Потому что Шаболовка — это в основном такая больше промышленная история. До этого там еще дорога, вот улица Донская, идет на Донской монастырь. Там находится Донской монастырь. Он был основан в конце 16 века, когда Борис Годунов распорядился основать эту обитель, посвященную Донской иконе.

0: того, как город стал разрастаться, особенно в XIX веке, там стал формироваться такой промышленный кластер. Это связано с тем, что близость Москвы-реки и плюс такая удачная роза ветров, которая, в общем, все какие-то выхлопные газы или там что-то связанное с там, поскольку текстильные производства были, в воду, все это уходило не в город, а от города. Поэтому там образовались несколько текстильных предприятий, было пищевое производство, был пивоваренный завод Корнеева-Горшанова. Сейчас это Ударница, вот в их бывших конюшнях, там еще делают зефирки, и вот это вот как раз там находится. Потом появилось трамвайное депо уже, это больше к советскому времени. Ну и вот как раз промышленные текстильные предприятия, они принадлежали подряд там нескольким французам. И вот поскольку у меня такая профдеформация, как бывшего переводчика с французского, значит, мне интересно находить такие точки пересечения русско-французских культур. Я не считаю, что это не патриотично, потому что как бы задача не выставить французов вот в таком...
1: Да нет, но мы все были взаимосвязаны. Тем более на наших территориях сколько было иностранцев. И немцы, и французы, и итальянцы строили, и кто только не
0: присутствовал. Да, вот мне как раз... Вот здесь как жаккардовая ткань, все переплетается, и на примере этого вот одного только района я хотела показать вот эти параллели, чтобы параллельно рассказать историю этого района. И вот, когда мы попадаем на Шаболовку, да, мы приезжаем на станцию метро Шаболовка, выходим, мы попадаем на площадь перед вестибюлем метро, и там всегда много голубей, как-то так вот.
2: Да, почти, это правда. Там лавочки такие прям специально оборудованные.
0: Там оборудованные лавочки, но голубей.
1: В этом что-то необычное есть?
0: Ну, в этом, значит, есть такой логический переход, то, что вот владелец рядом расположенной бывшей шелкопредельной фабрики Пьер Гужон, француз, он купил это, в общем, этот участок и основал такое шелкопредельное предприятие еще в начале, в первой трети, там, 19 века, и он, как многие французы стереотипично так считают, что они достаточно скупые, и он, в общем, славился своей прям чрезмерной скупостью и тем, что он питался окрестными голубями, чтобы сэкономить. Ну, видимо, с тех пор, как его не стал, голуби там, в общем-то, разросли. Ну, это такая на грани шутки.
1: В наши годы он бы этого сделать не смог в 21 веке питаться. А он как-то их подкармливал, что ли? Почему сейчас-то они туда
0: слетают? Да нет, ну, это уже просто так совпало, что вот воспоминания такие сохранились про голубей. Вот, и как бы от этого мы идем рядом, там то, что сейчас называют, то, что сейчас занимают корпуса высшей школы экономики, это, собственно, как раз та самая фабрика бывшая шелкопредельная, которую вот купил Пьер Гужон, который потом стал Петром, и его уже сын Жюль, он был, Юрий Петрович уже отзывался на это имя, и продолжил его дело, они переехали из Франции и привезли вот как раз технологию шелкопредельную, потому что лионские ткачи и вообще французские ткани всегда ценились. Все то, что мы видим в музее Оружейной палаты, вот, и в историческом музее, и в других музеях, в том числе в текстильном институте бывшем, который сейчас Косыгина, университет дизайна и технологий. Вот там как раз можно красивые вот эти образцы тканей увидеть. Ну,
1: это дорого было по тем временам?
0: Это было очень дорого. Это вот коронационные платья, какие-то такие очень сильно на выход, какие-то сложные вот парча и все это. Ну и вот нужно было такое сделать немножечко импортозамещение, поэтому французы стали делать у нас.
1: Вероника, еще такой вопрос. А это приглашение руководства города, страны, или это их инициатива?
0: Я думаю, что это была такая их собственная инициатива, потому что, конечно, в Европе тоже уже бурно развивалась промышленность, мануфактуры, но вот Россия представляла собой такой вот Дикий Восток, рынок. Такой Эльдорадо. Французы все равно, несмотря на то, что прошла война, очень быстро, 1812 года, очень быстро забыли, снова их привечали, многие еще
2: была
0: говорили.
2: Не занята, поэтому, да, хотелось прийти и что-то свое здесь сделать.
0: Да, это, кстати, очень похоже на стартапы, абсолютно. Поэтому вот развивали они свое производство и очень держались так кучно друг к другу. Такая диаспора была очень тесно связанная. Ну, французов можно вспоминать еще даже начиная с самого Шаболова, потому что один из последних владельцев перед революцией были Лев Катуар, это тоже француз, вообще такая династия, которая там владела кирпичными, текстильными заводами. Вот у него

0: была там благотворительная, значит, лечебница, ну и так далее. Вот даже, собственно, сам символ, самый главный, Шаболовки сейчас для всех, это Шуховская башня. И когда я вот задумывала этот маршрут, я вот думала, что я буду в основном вокруг бывшей фабрики «Новая Заря», тоже mm-hmm. французского происхождения, строить. Но поскольку сейчас такие события, то, что угроза сноса и, в общем, угроза утраты в силу...
1: Шуховской башни.
0: Да, Шуховской башни, конечно, тут... и в это обязательно об этом я говорю. И, ну, тоже с эту башню мы видим, сетчатую конструкцию, мы видим на заставке любимой всеми программы «Голубой огонек». И, ну, голубой, потому что когда первые телевизоры, они мигали там в квартирах, вот это был такой вот цвет приятный, голубоватый. И эта программа 60-е годы, в годы оттепели, была сделана как продолжение такого переноса вот в телевизор литературного кафе на Тверской, где были литературные интеллектуальные встречи, беседы, приглашали знаменитых людей. Ну, и они стали также приглашать это вот в эфире, в прямом, в студию на Шаболовке. И одним из первых гостей, например, был Юрий Гагарин. То есть не только были какие-то деятели искусства. Ну, и сначала эти передачи были еженедельные, потом по праздникам, потом уже так это вылилось так, в традицию, что на Новый год. И вот в 1967 году был устроен телемост между Россией и Францией, и выступала юная Мери Матью, в общем-то, уже там. То есть так вот французов можно везде к тому, что найти можно.
1: Приплести, да.
0: Приплести, да. Но если вернуться немножечко тоже к текстильной теме, то...
1: Я просто недосказанность какая-то у меня осталась от Шуховской башни.
0: Я привернусь к ней.
2: Ну, мы вернемся.
1: Все,
0: обязательно вернемся. То есть я так по ходу маршрута. Башня, на самом деле, на протяжении всего маршрута, она виднеется, она, мы ей любуемся со всех сторон, ее прекрасным стройным силуэтом. И, конечно,
1: и в этом году, там, в прошлом, в 22-м году, 100 лет было.
0: Ну и про параллели тоже с Эйфелевой башней обязательно. Ну, если чуть-чуть вот закончить текстильную тему, то построили, ну, во-первых, вот текстильный институт, который сейчас Косыгина университет, его и заканчивал, и преподавал там, например, Вячеслав Зайцев, которого называли русским Диором. Uh-huh. Вот. И вот эти все ткани тоже, там прекрасный музей текстильный, там тоже вот эти все ткани французские можно увидеть. Само здание строил Роман Клейн. Здание фабрики шелкопредельной. И...
1: Наверное, француз, да?
0: Нет, это он немецких корней, но просто...
2: Но фамилия все-таки у него,
0: ну,
2: да.
0: Фамилия, значит, почему еще он нам интересен? Потому что он построил музей изящных искусств имени Александра Третьего тогда сначала, а сейчас это имени Пушкина, mm-hmm. где мы можем любоваться искусством французской живописью, импрессионистов французских увидеть. И, в общем-то, это тоже здание построил Роман Клейн. И рядом он построил еще для последнего владельца француза, Виктора Симону, он тоже построил там такой коттедж, он такой вот что-то среднее между французским шале и русским терем, щипцовой крышей. Ну, вот сейчас он в сетке, его не очень хорошо видно. Но хорошо видно напротив вот этого текстильного института, если пересечься Шаболовку, стоит Нечаевская богадельня, ну, то есть тоже еще одно благотворительное. А поскольку земля была не очень дорогая уже, так там покупали еще многие вот благотворители до каких-то таких своих организаций богоугодных. И вот предприниматель Юрий Степанович Нечаев-Мальцов построил там богадельню для дворян. Юрий Степанович...
1: А богадельня это какую функцию-то несла?
0: Ну, обедневшие, больные, одинокие дворяне могли там получить...
1: Как дом престарелых.
0: Ну, вот он, все-таки там была церковь, и, в общем, это такое вот действительно богоугодное. Значит, личность Юрия Степановича Нечаева-Мальцова очень интересна. Во-первых, потому что он был когда-то моим коллегой, скромным переводчиком и чиновником. Вот. Ну, и тут на него... В 1880-х годах на него свалилось огромное просто наследство. Дядя по матери, он, в общем-то, Мальцов, который владелец всех стекольных хрустальных производств Владимирской области. Вот я там показываю вот это вот хрустальное яичко. из «Гуся хрустального». Собственно, он оставил эти все, это огромное состояние своему племяннику, и он вот даже благодарность за это прицепил, присоединил фамилию, вот сделал двойную, Нечаев-Мальцов. И распорядился очень грамотно этими деньгами, то есть не только для себя, он был один из самых крупных жертв тоже в Музее изящных искусств имени Пушкина. То есть порядка 2 миллионов он только отдал, это огромные по тем временам деньги. Но и дальше мы эту фамилию этого человека вспоминаем еще в связи с башнями Шухова. Что мы идем дальше вдоль вот забора, где сейчас в ГТРК, и где вот эта башня виднеется, и заворачиваем на улицу Шухова. Конечно, она названа в честь великого российского и советского инженера Владимира Григорьевича Шухова, который был вот не больше, не меньше, наверное, наш русский Леонардо. Или Эйфель, но про Эйфеля тоже есть оговорочки. Значит, он родился в Курской губернии в семье обедневшего, такой не самой богатой дворянской семье. Воспитывался у бабушки в основном, где он много читал, интересовался природой, законами физики, мастерил. Он там бабушке фонтан на даче практически смастерил, значит, мельницу. И был очень толковый мальчик, его отправили учиться в гимназию в Петербурге. И там в возрасте 13 лет он уже показал свой математический гений. Он доказал теорему Пифагора вот таким оригинальным способом, mm-hmm. который вот ему было интересно все по-своему догадаться. Он все анализировал. Впоследствии он там даже он закончил еще военно-медицинскую академию. Вот он как устроен человек и природа, вот это все переносил на механические какие-то конструкции. Ну и, конечно, после самый такой расцвет его технической инженерной мысли, уже это связано с Москвой, и он поступил в блестяще сдал экзамены вступительные и поступил в Московское императорское техническое училище, то, что потом станет Бауманкой, где преподавал Жуковский, вот как раз основоположник аэродинамики, и вообще было такое очень прогрессивное по тем меркам учебное заведение, потому что студенты занимались не только теорией, но и практикой, были столярные, различные другие токарные мастерские, и все, вот они работали руками очень много, мастерили модели, и лучшие ученики, а он был действительно лучше, он поступил на казённо-коштной основе, то есть это как сейчас на бюджет, mm-hmm. потому что казённый кошт, это вот как раз за казённые деньги ему оплачивали обучение, проживание, и оплатило государство его поездку в Америку на Всемирную выставку в 1876 году, где он увидел множество конструкций, механизмов и машин, которые его очень восхитили и, в общем, вдохновили. И уже в России он сотрудничает и с Нобелями, которые его отправляют в Баку, и он там делает первый проект, вообще первый нефтепровод, что раньше просто черпали ведрами, возили в мешках на осликах, и, в общем, и цилиндрические резервуары для нефти, и потом установка крекинга нефти, то есть получение как раз бензина, керосина и полезных других, и мазута. Это еще было в 80-е годы, еще до того, как бензин стал нам настолько необходим. Вот, он уже это все изобрел. И вот такой апофеоз, наверное, его успеха и достижений, признание его достижений было это на выставке в Нижнем Новгороде, выставка художественно-промышленная 1896 года, где он уже сотрудничая с фирмой инженера Барри, это тоже Москва, вот тут Симонская Слобода, недалеко от Тюфелевой рощи, и там находился завод инженера Барри, и вот который был его спонсором, скажем так, всех его идей, и мгновенно давал ему возможность воплощать все идеи. Он представил несколько видов перекрытий, сетчатые, подвесные и перекрытия мембраны, и вот эти самые сетчатые башни на той самой выставке. Они уже об этих изобретениях писала пресса, и в 1900 году, в 1900 году, уже на Всемирной выставке в Париже, он получает мировое признание, его усовершенствованная модель парового котла с обвязкой труб под батареями, которую можно менять отдельно, а не всё сразу, что очень удобно для обслуживания. В общем-то, произвела фурор, и он завоевал награды. И это было всемирным признанием. Ну, надо сказать, что в это...
1: На той же выставке Эйфель представил
0: Нет,
1: свои...
0: он чуть пораньше. А. Вот эта вот башня, которую я тоже показываю, ну, вот поскольку модель башни, сама башня у нас еще, к счастью, мы ее можем лицезреть с различных точек.
1: Вы имеете в виду французскую или нашу?
0: Нет, нашу. А вот Эйфелева башня, несмотря на то, что она так называется, значит, ее построил на самом деле инженер Морис Кишлен. Просто этот патент выкупил на, собственно, Эйфель. И, конечно, инженер Морис Кишлен, он руководил строительством башни. Ну, как-то вот слава
2: Забыли досталась. Забыли его имя, да.
0: Досталась слава Эйфелю. Башня высотой 312 примерно метров. Она весит больше 7, почти 8 тонн. И это такие довольно массивные, тоже арочные сначала конструкции, вытянутая пирамида. Башня была изначально как, собственно, такой выставочный экспонат на выставке 1889 года в Париже. Ее, в общем-то, воспринимали как занозу, конечно.
1: Ну, она не нравилась.
0: Да, она не нравилась, потому что посреди исторической застройки возникло нечто, но потом это стало символом и туристическим таким объектом любимым Парижа.
1: Я, насколько помню и знаю, даже до сих пор такие коренные, как вот мы говорим, москвичи, коренные парижане до сих пор относятся к ней очень скептически. Ну,
0: Железную даму, да, ее часто критикуют.
1: Да, ее называют и Железная уродина, а когда на нее повесили еще вот этот маяк, который движется по кругу на самой верхушке, так еще ее стали называть «одноглазая уродина». Это я так помню, вот,
0: ну,
1: рассказывал. Да.
0: Но, тем не менее, все равно с точки зрения инженерной мысли это было достижение, это одно из самых высоких вообще строений в того времени было, и это была национальная гордость именно потому, что она была такая высокая.
1: А у меня вопрос, а ее для чего построили? Просто как в качестве такого украшения? Или
0: ну, сначала она была экспонатом и как бы вот...
1: Выставки народного хозяйства там.
0: А ее сначала хотели разобрать, даже там была махинация, когда ее продали, там потом скрылись, хотя она на месте была. И, в общем, ее решили все-таки оставить, потому что она стала выполнять роль радиовышки.
1: А, уже радиовышки.
0: Да, уже с начала века она начала выполнять вот эту роль. И, собственно, ну, можно сказать, что Шуховская, она как бы младшая сестра этой башни Эйфелевой французской. Но и изначально, когда, ну, то есть, что случилось вот после революции, у Владимира Шухова, у него было двое сыновей, они воевали за Белую гвардию, и, в общем-то, там сначала новая советская власть не очень-то хорошо отнеслась к их семье, но мировой вот уровень гений, конечно, был признан Советской тоже республикой, советским государством и правительством, и они понимали, что нужно догонять и перегонять, а время очень тяжелое, потому что это Первая мировая война закончилась, революция еще не закончилась, и не хватало ничего, ни людей, ни материалов, ни вообще ни денег, ни, было из ничего практически. А как раз вот на выставке в Нижнем Новгороде в 96-м году, в 896-м, была представлена модель сетчатой башни гиперболоидная, ну, водонапорная, не такая она большая, 30 метров, вот, но эта башня до сих пор жива, за ней хорошо ухаживают, она находится в Полибино, это рядом с Куликовым полем в Липецкой области. Так вот, это Полибино, это имение как раз того самого Юрия Степановича Нечаева-Мальцова.
1: Господи, я уже запутался. Вот. А как она туда попала?
0: А он просто вот купил ее себе на
1: она
0: память.
1: Она была копией Шуховской?
0: Ну, это Шуховская башня, только значит, та же конструкция.
1: Но
0: вот
1: имеется в виду, это не Шуховская, которая сейчас стоит,
0: да.
1: А это другая,
0: это
1: сделанная
0: даже
1: её,
0: скажем, сделанная Шуховым для выставки, для того, чтобы прорекламировать контору Барри. Водонапорная, да.
1: Она была водонапорная, понятно.
0: Она была водонапорная. Но как пришла идея вообще, эта конструкция как раз была запатентована, сетчатая гиперболоидная вот эта однополосная конструкция была запатентована Шуховым как раз вот в конце 19 века. И интересно, как пришла ему идея вообще вот эту башню, вот эту конструкцию, почему она такая легкая и прочная. значит, есть такая легенда, что он увидел, как его домработница прибирается и взяла корзину сетчатую для бумаг, перевернула ее и поставила на нее такую массивную катку с фикусом. И, в общем, тогда он стал анализировать, как так вот эти просто тонкие прутья, которые идут вокруг одной оси, изгибаясь и образуют эту полосную фигуру, хорошо очень распределяется нагрузка и выдерживает достаточно большой вес. Вот то, что там женщина хрупкая подняла, его не удивило, значит, катку, а вот это вот он стал анализировать. И, в общем-то, распространил ее вот на водонапорные, потом есть еще вышки на оке, сейчас одна только осталась, которые потом для ЛЭП. Ну и, в общем-то, в начало века уже эти конструкции очень пригодились, и он решил, что он остается в этой стране, он никуда не уезжает, потому Шухов. Что Шухов, да, он не уехал, у него была такая возможность, его бы с удовольствием, наверное, приняли в других странах.
1: А вот как дальше сложилась судьба Шухова к башне? Мы, ну, про башню мы знаем, что дальше будет с ней. И как развивался район и улица Шаболовка, мы узнаем сразу после новостей. Вероника Бриславская, гид по Москве, сегодня у нас в студии. Новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке дронов ВСУ на Трубчевск Брянской области пострадали 12 человек. Среди раненых 9 студентов, один из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они доставлены в больницу. В Кремле указали на ценность стратегического партнерства с Казахстаном. Отношения двух стран, нацеленные на будущее, охватывают широкий спектр вопросов, заявил пресс-секретарь президента России. Мы, конечно, очень высоко ценим и признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал Владимиру Путину. «Действительно, мы дорожим отношениями с республикой», — сказал Дмитрий Песков журналистам. Накануне Касым Жомарт Токаев во время пресс-конференции с канцлером ФРГ назвал российского лидера наиболее приемлемой политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и мира. Сергей Кравцов сообщил о разработке положения о статусе учителя. Документ формирует Минпросвещение вместе с педагогами. Его вынесут на публичное обсуждение, отметил министр просвещения. Он подчеркнул, что подобного положения в стране еще не было. Ведомством подготовлены 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя, сказал Кравцов на открытии форумов классных руководителей и директоров школ в Национальном центре «Россия». В Минприроды сообщили об увеличении численности медведей в республике Коми. Популяция за последние 5 лет выросла на 20%. В 2021-м специалисты зарегистрировали 3264 особи, в 2025-м – 3925. Численность хищников находится в пределах естественных колебаний, пояснили в региональном управлении ведомства. В комментарии ТАСС там добавили, что администрации муниципалитетов в рабочем порядке взаимодействуют с сотрудниками министерства, правоохранителями и с охотниками по фактам появления диких животных на территории населенных пунктов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление чуть ниже нормы, 759 миллиметров ртутного столба. Вечером, по данным синоптиков, плюс 11-13. Ночью переменная облачность, плюс 7-9 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
7: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Говорит Москва. 94,8.
11: Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
1: 13.35 в Москве. Эфир продолжается. В студии Марина Александрова. А сегодня в программе «Своими ногами» мы путешествуем по улице Шаболовка, по району, вокруг Шуховской башни. Обращаем внимание на историю этого района, плюс почему вдруг ее Шуховскую башню называют младшей сестрой башни Эйфеля, я вот, если честно, так и не понял.
0: Ну, сейчас расскажу.
1: Сейчас Вероника Бреславская, гид по Москве, автор проекта «Москва со шлейфом истории», сегодня у нас в гостях. Пожалуйста, вам слово, Вероника. Почему она все-таки младшая сестра-то?
0: Ну, по возрасту, потому что это тоже радиобашня. И когда ее решили строить в 1919 году по личному распоряжению Ленина, потому что он хорошо понимал, что тот, кто владеет не только почтой, телеграфом, но и уже новыми видами связи, как это была радиосвязь, тот владеет, в общем-то, миром, и как раз, чтобы пролетарии всех стран объединились, нужна была устойчивая связь вообще по всей стране, и не только. И для этого выбирали место, хотели вот в пределах периметра Кремля поставить сначала такую башню, но потом было принято решение ближайшее к Кремлю точка свободная и высокая относительно вот уровня, по уровню точка. И плюс там было довольно такое свободное пространство, потому что рядом находится дровяная площадь, там всегда, она никогда не застраивалась, там всегда был дровяной рынок, который в основном существовал в летнее время, в зимнее там больше продавались лошадки. Ну, по сути, было свободное место. И радиоволны хорошо бы расходились. Но, конечно, были амбициозные планы, но хотели построить эту башню изначально высотой 350 метров. Напомню, 312 против 312 всего лишь. На ее фоне была бы уже меньше тогда, кто еще был бы младше. Да, но банально не хватило на это металла, потому что не было ни денег, ни металла. Собирали отовсюду, и в итоге она получилась высотой всего едва там даже меньше 150 метров. Но, однако, Владимир Григорьевич не расстроился, он сказал, ну, сейчас у нас передатчики гораздо более мощные, и достаточно будет и этой высоты. И почему взяли его конструкцию за основу? Потому что она отвечала требованиям экономичности, прочности и красоты одновременно, несмотря на то, что он не считал себя никогда там архитектором или там художником, авангардистом, все-таки башню считают, относят вот к искусству авангарда, к стилю авангарда в искусстве, потому что в ней сочетается и функциональность, и эстетика. Она сама по себе голая, конструкция ничем не прикрыта, никаким декором, и она прекрасна. Это признают не только, в общем, жители Москвы и Шаболовки, но и, в общем, мировое мировая общественность. И вот эта вот легкая и прочная конструкция, она весила, даже если бы она была 350, она бы весила всего 2 тонны, в 4 раза меньше, чем Эйфелева башня. Uh-huh. Сейчас она еще меньше весит, но при этом выдерживает прекрасную ветровую нагрузку за счет того, что она сетчатая, ветер проходит, она не гнит.
1: Сквозь.
0: Да, сквозь. И, в общем-то, это гениальное простое решение, действительно, которое могло родиться вот только в голове настоящего, по-настоящему одаренного человека. И здесь еще был инженерный подвиг в том, что металл был низкого достаточно качества, если сравнивать с современными. Это была мартеновская сталь, не самого там высокого грейда, но вот этого было достаточно, чтобы простоять 100 лет. Если при должном уходе бы она простояла и больше. Как ее строили? Ну, вот это гиперболоидная сетчатая конструкция, гиперболоид. Это, в общем, такая объемная гладкая фигура, которая образована вращением гиперболы вокруг оси. Ну, если взять, например, связку макарон, вот так раз перекрутить, то вот как раз это будет уже что-то, вот уже как раз гиперболоид. Конструкция была известна,
1: между
0: но именно...
1: Между собой перекрученные такие, да, прутья, да.
0: И вот там очень грамотно распределяется нагрузка, и поэтому выдерживает вот высокий, большой вес. Здесь было 6, и есть 6 секций, каждая высотой 25 метров, и они собирались, башня собиралась вот... Как она собиралась, это уже сам по себе уникально, потому что она собиралась без вертолетов, без кранов. На земле собрали первую секцию, как раз первую вот эту полосную.
2: Основу.
0: Да, первую секцию собрали на земле самого большого диаметра. Внутри нее собрали вторую секцию меньшего диаметра, потом на лебедках ее просто подняли. И вот так, как телескоп, как труба телескопа выдвигается, вот эти 6 секций были подняты на такую высоту. Ну, в общем-то, при минимальных, казалось бы, затратах и экономических, и физических. Ну, строилась она, надо сказать, 3 года, с 19 по 22 год. И в 22 году только она передала первый концерт русской музыки. Вот. Но случилось еще не так все просто. Случилась трагедия, когда поднимали четвертую секцию, порвался трос лебедки, и, в общем, секция упала, повредила нижнюю секцию. Ну и там разные версии, погибли, не погибли люди, но НКВД заинтересовалась, не было ли это саботаж со стороны инженера, все же таким прошлым имперским, но комиссия постановила, да, что было ошибок в расчетах не было, действительно подвел вот этот трос. Но Шухову вынесли беспрецедентный по вообще в мировой практике юридической приговор, расстрел условно. То есть если бы он еще раз...
1: Расстрел условно?
0: Да. Это вот сохранилось.
2: Не думаю, что это смешно, Максим.
1: Нет, но это закон.
0: Человеку было
1: на
0: тот момент уже седьмой десяток шел по возрасту.
1: Это я первый раз такую формулировку слышал.
0: Но это единственное.
1: Заключение условно, а расстрел условно.
0: Если бы он еще раз ошибся, если бы что-то пошло не так.
2: Как он... предупреждение такое вынесли, да, ему?
0: Его спрашивали, как вы справлялись психологически этим? Просто не надо было дальше ошибаться. Вот, конечно, нагрузка была колоссальная, психологическая, но человек был уникальный, он, у него очень было все продумано, регламентировано, очень, очень дисциплинированный, трудолюбивый. При этом он работал всего 6 часов, с 10 до 16 часов, был рабочий день, строго в 12 часов перерыв на завтрак, и вот он только на чтение книг, причем прекрасно на всех языках европейских читал. Естественно, вот как получив вот такое образование. И обливался холодной водой, ездил на велосипеде, занимался фотографией. В общем-то, действительно, он только что не рисовал маслом. Вот. Уникальный.
2: Биохакер такой был, да?
0: Да. Да. И он прожил, надо сказать, достаточно долгую жизнь. Вот он не, когда он не уехал из Советской России, продолжил, потому что он понимал, что его изобретения очень пригодятся. В первую очередь он думал о людях. И... Он возглавил тут бывший завод Барри, потом вот как закончилось все достаточно трагично тоже, уже девятый десяток ему шел. Он был не только вот любил все очень ровно разложить у себя по местам на столе, он еще боялся очень заразы, наверное, и любил обрабатывать руки вот спиртовыми ОКР. Растворами.
1: Да.
0: Где-то
1: здесь
0: такое, вот сейчас бы так сказали. Да,
2: да. Как и Маяковского тоже называют.
0: Но...
1: Да, ну... да, таких много.
0: И вот как не ужасно звучит, да, вот тройной одеколон, который вот послужил причиной его гибели.
1: Вероника принесла как раз.
0: Да, это вот тот самый тройной, да, который вот винтажный. Гибели? Потому что, значит, он перед сном побрился, умылся, обработал руки и лицо и случайно задел свечку, отправляясь в постель, и получил 80% ожогов. Ожогов кожи, да. При этом он вот до последних лет сохранил ясность ума и такой вот нрав, и когда его перевязывали, там, молодые сестрички, там, практически рыдая над ним, он говорил, погорел академик, вот, и, собственно...
1: Он, в смысле, после 80% выжил еще?
0: Нет, он 5 дней прожил.
1: А, но был в разуме,
0: да,
1: и в сознании.
0: Да, в общем-то, к сожалению, не выдержал его организм этого. И вот в 39-м году его не стало. Но остались просто сотни изобретений, десятки патентов, и осталась эта башня, которую очень важно тоже сохранить. И вот если в 22-м году ей было уже 100 лет, и поменялся не в лучшую сторону ее охранный статус, и сейчас вот ее последние обследование и последняя, в общем-то, экспертиза показала, что износ очень существенный из-за того, что у нас были различные проблемы в стране, в общем, долго делили, чья собственность это, и не было доступа, потому что там еще стратегические объекты космической связи рядом, то башня действительно, в общем-то, в тяжелом состоянии в плане коррозии. Ее попытались укрепить внутренней конструкции, вот опору, при этом нарушили ее тоже опору, перераспределили нагрузку, еще только хуже, наверное, стало. И сейчас есть планы вот ее разобрать и заменить те детали, которые износились более чем на 5%. Ну, говорит, это большая...
1: Мне кажется, за 100 лет там все.
0: Это большая... Я не такой специалист технический в этом плане, но мы можем понимать и так, что гораздо, практически все больше 5%. И в этом случае, ну, изменения разделились, кто-то говорит, что, ну, подумаешь, вот такую же сделают на этом же месте, таких же размеров. Но надо понимать, что и способ постройки, и сам металл, это тоже наше наследие, это все равно, что вот иконы предложить содрать вот старую краску и нарисовать акриловым, что вот так вот оно же лучше, будет лучше держаться. Поэтому снова общественность вот бьет тревогу и снова собирают подписи, и, собственно, вот сейчас неравнодушные экскурсоводы и вообще все, кто и музеи стараются привлечь к этому внимание, и мы вот ходим на бесплатные экскурсии, которые ближайшие вот будут в это воскресенье у меня, по крайней мере. А так они практически каждый день ходят, и еще несколько встречаешь коллег.
2: Подписи, чтобы эту башню не пересобирали?
0: Да, чтобы, ну, поскольку это дорогое сейчас.
1: Нет,
0: и долгое.
1: Не сносили, наверное.
0: Если разобрать, отреставрировать и собрать, это все-таки способ сохранить ее, но при этом должна быть качественная реставрация, сохранение металла, потому что есть уже прецеденты вот башни Шухова, которых вот несколько десятков сохранилось на территории нашей страны, 18, ладно, все-таки некоторые из них уже реставрировали наплавкой металла, там какие-то технологии, ну и люди готовы это делать, в смысле включиться, предложить свои услуги. И для этого нужно время, независимо еще раз, экспертиза. Лучше законсервировать так, как есть пока, и для того момента, пока не будут возможности технические и финансовые сделать это так, как это должно быть. Потому что...
1: Нет, ну подождите, у города что нет возможности финансово отремонтировать одно из самых... Но это символ города, Шуховская башня.
0: Там как-то пока сложно. Я, вот, честно говоря, немножко запуталась уже, и
1: просто
0: все
1: вот
0: запутались,
1: читая...
0: кому она принадлежит.
1: Ну, кому она принадлежит,
0: и поскольку
1: это, да?
0: Вроде бы как формально все хорошо сделали, провели экспертизу и все вот посчитали, и кто-то поддержит эту идею, но не все согласны, это просто не услышали пока что, но мы не теряем надежду, и я очень рада возможности тоже и здесь об этом напомнить, и на маршрутах, и в городе. Ну вот, если вернуться, да, к Шухову, то и к одеколону, то одеколон произведен был на фабрике «Новая заря». Для меня это такой логический переход, собственно, на улицу уже Мытную, потому что там как раз располагается фабрика, до сих пор располагается оригинальный корпус фабрики, который принадлежал опять французам.
2: Она сейчас открыта для посещения,
0: нет,
2: корпуса?
0: Нет, это сейчас госзнак, вот, да. Причем с 22-го, да, тоже года стало уже.
1: Вероник, слушатели некоторые присоединяются к нам в какие-то разные куски времени. Мы говорим сегодня, друзья, еще раз напомню, у нас в гостях Вероника Бриславская, гид по Москве, автор проекта «Москва со шлейфом истории». Мы говорим сегодня о районе Шаболовка, об улице Шаболовка, о судьбе Шуховской башни, о всех тех текстильных, парфюмерных и других заводах, которые находятся в этом районе. И конкретно мы говорили, вот спрашивают, кто сгорел, мы говорили о инженере Шухове, который и спроектировал, ожоги, получил ожоги, спроектировал эту башню. А сейчас как раз у этой башни проблема. Ей 100 лет, а ее непонятно, что будут делать с ней. Ее
0: да, мы рискуем получить новодел вместо нее, потому что уже даже сам металл, вот этот уже мартеновский способом, в мартеновских печах так не идет, технология утрачена, и, собственно, хорошо бы сохранить и сам металл. И оригинальную конструкцию, не только возвести ее геометрически, но и, в общем-то, физически, чтобы она сохранилась.
1: А большинство людей за что голосуют нынче?
0: Я, ну, у меня свое окружение, которое, конечно, против такого варианта, конечно, ну, по крайней мере, кто живет на Шаболовке, они отовсюду видна эта башня, она часть их жизни и нашей истории, это наше наследие. Думаю, тут уже как бы каждый сам решает, но я думаю, что большинство разумных людей, которые понимают, в чем ценность, не только в силуэте. И, не, конечно, проще сделать, ну, можно сделать проще, можно и дешевле, можно сделать так, как это должно быть, для соответственности вот к будущим поколениям. Детям мы тоже рассказываем, и очень много сейчас книжек тоже хороших про Шухова.
2: А что еще, да, можно посмотреть на экскурсии, да, посвященной этим Шаболовке?
0: Ну, вот мы смотрим корпуса, которые остались от бывшей фабрики Бракара француза, он купил там участок и построил себе и дом, и купил, и большую фабрику, став при этом поставщиком двора императорского и, в общем-то, завоевав тоже награды на тех же выставках в Париже и в 889-м и в 900-м году. Но после национализации здание фабрики, в общем, все его подразделения были переданы госзнаку, потому что у нас из Петрограда переехала столица в Москву, и нужно было печатать денежные знаки. А сама фабрика уехала там в задние маленькие помещения, потом в годы войны гражданской и Первой мировой продолжали там работать люди, варить мыло и делать какие-то вещи. И вот одна из них, Дуня Уварова, бывшая работница фабрики Бракара, пришла прямо на прием к Ленину, и она вот попросила сохранить это производство, и подключилась потом руководство, Полина Жемчужина в том числе, и еще одного француза, который работал на фабрике Бракара, Августа Мишеля, мы вспоминаем в связи с тем, что он продолжил возрождать фабрику уже под названием «Новая заря», и вот создал как раз вот эту самую «Красную Москву». Вот как раз это старый флакончик такой с авангардными... Вот, да, извините, да, с
2: кисточкой.
1: С кисточкой. Господи.
0: И с кисточкой, и с вот этими рисунком в стиле тоже 20-30-х годов. Это производство сейчас уже выведено за черту города, сейчас в Дмитрове производится «Новая заря», но, собственно, это единственная, наверное, парфюмерная фабрика. Да, пахнет, которая сохранилась вот с тех времен. Что еще?
1: Какие надо еще упомянуть, что «Красная заря», да?
0: Москва,
1: ой, да. «Красная Москва».
2: «Новая заря».
0: И «Новая заря». «Красная Москва» заря. И «Новая заря».
1: «Шанел номер 5». Как связано, мы в прошлой программе говорили вкратце?
0: Ну, то, что это тоже французы парфюмеры.
1: Французы? Это тот же самый, который разрабатывал?
0: Не тот же самый. Нет, они коллеги были. Они были коллеги, но оба жили, работали в Москве до революции. После революции один остался, сделал «Красную Москву», а Август Мишель, а Эрнест Бо уехал во Францию и сделал там «Шанель номер 5». Ну, когда-то они были москвичи, вот в этом. Дальше параллели на Шаболовке не заканчиваются, потому что мы, конечно, смотрим там еще жилой массив, который дом коммуна, который вот как раз относится к стилю конструктивизма. И идеи как раз создания коммун пересекаются с идеями еще вот до начала XIX века Шарля Фурье, который придумал еще вот такие поселения фаланги, когда люди там как муравьи должны были жить в этих общественных дворцах, в фалангерах, и вот по функциям своим там занимать ячейки жилые. И, собственно, многие у нас социалисты-утописты потом эти идеи подхватывали. Но и надо посмотреть, что как я показываю, что даже сам силуэт этого фалангера очень похож на, дом, на силуэт дома коммуны на улице Лестева, который Георгий Вольфензон и Самуил Зикович построили в 20-х годах. И, в общем, Шаболовка – это у нас такой заповедник воплощенных идей утопических, и когда... Тот же вот француз Ле Корбюзье, его посмотреть, если на его, почитать его идеи, то, что архитектура или революция, то есть при грамотной архитектурной среде революции могут могла бы быть предотвращена. И вообще идеи вот жизни в коммуне, в жилой единице, все это очень сильно перекликается с нашими идеями, но в отличие от французов, которые помечтали, мы это все сделали на Шаболовке, и мы это все смотрим и сравниваем эти планы. И заканчиваем мы на Даниловском рынке, который, собственно, напоминает рынок в Руаяне по своей конструкции, который в 1955 году построили тоже французский архитектор, да, ну и наш архитектор. Архитекторы уже эту конструкцию доработали и воспроизвели в нескольких рынках. И вот теперь на этом рынке можно купить еще и французские паштеты. Вот там раньше была, но вот сейчас вот что-то я не нахожу ее. Что-то, видимо, ушли в доставку только. Лавочка Акселя Ножи – это француз, который уже в наше время, в 2018 году, приехал на чемпионат мира, встретил прекрасную Татьяну. Они создали семью.
2: Боже. И вот, собственный бизнес.
0: И
2: да?
0: собственный бизнес, да. Потому что он сказал... Да, вот как в крайней мере заканчиваем, и все красиво и вкусно. Да, вот он говорил, что ему все здесь нравится, и климат его не столько напрягает, климат, сколько отсутствие вот паштетов, как и его бабушки. И вот он как раз предлагает такое...
1: Вот есть чем заняться.
0: Есть чем заняться, да. Ну и даже Донской монастырь, который тоже там мелькает на маршруте, он тоже связан, ну, тоже немножко трагически, там в 1812 году там располагалась кавалерия Великой армии Наполеона. Ну и, в общем, и так далее, потому что история наша тесно переплетена, особенно в 19 веке, и дальше вот история продолжается, потому что мы, если не делить людей на французов, на русских, есть люди гениальные, есть люди предприимчивые, есть люди готовые ради любви на подвиги и на созидательные какие-то создания бизнеса. И, в общем-то, об этом экскурсия. И все-таки, да, мы, поскольку сейчас проблема назрела, много уделяем вниманию Шуховской башне. И в конце подписываем, вот я предлагаю неравнодушным и впечатлившимся готовым подписать петицию, да.
1: Вот в апреле 2026 года глав госэкспертиза выдала положительное заключение на проведение работ по сохранению радиобашни. Но вот сохранение в кавычках такое, да. Именно. И все-таки как вот в этом как раз постановлении, заключении, что будут меняться частями конструкции, потому что сохранить не удастся, иначе она правда не выстоит. И вот пишет нам слушатель, как бывший металлург, могу вам сказать, вряд ли этот металл долго простоит, сохранять его в виде чего-то там.
2: Пачек и показывать потомкам, пачек, чем да. плохо новодел. Через 30 лет все забудут, что это новодел.
1: Ну, я вот тоже
0: но
1: это Дмитрий
0: есть такие
1: написал.
0: Мнения, но все-таки я за то, что чтобы реставрация была сделана так, как... по-хорошему должно быть, и технологии тем более есть. Просто, конечно, кто-то хочет быстро и сделать ради галочки, вот, но есть же
1: ну, мне кажется, всё-таки примеры более... Шуховская башня — это такое не маленькое что-то, не мелкое, это достаточно
0: есть
1: узнаваемый
0: такие, да, проекты...
1: да, проект города, узнаваемый памятник, поэтому ну, его быстро и недорого делать не будут. Может быть, мы преувеличиваем?
0: Хочется в это
1: верить. Я уже
0: верить.
1: Не первый раз слышу, что многие, да,
0: хочется
1: вот так переживают
0: в это верить,
1: за нее.
0: Ну, я прямо переживаю. И не только я. Вот не будем терять надежды. И, ну, и не будем об этом молчать, я думаю, не стоит. потому что есть такие тоже проекты, что сделать там смотровую площадку, как на Эйфелевой, там, значит, ради каких-то пары фотографий, да, будет более прочная, но не оригинальная конструкция, в качестве просто памятника ее силуэта сохранить в том виде, какая она есть. Угу. Вот из того, что она сделана.
1: Можно ли сказать, Вероник, что вот эта Шаболовка стала французской именно после того, из-за того, что там очень долго находилась вот как раз армия Наполеона в 812?
0: Нет, там недолго, это недолго было, это вообще. Ну, и она не, скажем так, она не то чтобы стала французской, она все равно московская. Москва, ну, имеется в виду такая
1: локация, всех. Локация. Вы говорите сами, там диаспора французская располагалась долго.
0: Не то чтобы она располагалась, просто есть два крупных предприятия, вот текстильное и парфюмерное, которое там было. Вот. Одно из крупнейших парфюмерных производств два. Но я не сказала, что это французский кластер, там какая-то французская колония, там немецких фамилий не меньше и русских, поэтому это вот как раз вот это вот переплетение ткани, истории и национальных корней москвичей, которые у нас все, почему бы и нет, вот.
1: Отлично. Так, и ближайшая экскурсия в эти выходные, да, насколько я помню,
0: да,
1: расскажите.
0: Да, 4 октября вот в 12 часов можно выйти на станции метро Шаболовка и вот найти меня, Шаболовская, и найти меня, и присоединиться к экскурсии бесплатной, где вот это все можно будет увидеть, о чем мы разговаривали. И понюхать,
1: друзья,
0: послушать,
1: главное,
0: потрогать.
1: Ключевое слово — бесплатная экскурсия с Вероникой Бреславской, которая была сегодня у нас в гостях, гид по Москве, автор проекта «Москва со шлейфом истории». Идите и узнайте секреты Шаболовки, Шуховской башни. Да. Спасибо большое, Вероника. До встречи. Марина Александрова.
2: Мах Челноков.
1: Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Хорошего дня.
12: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Спецслужбы России и США продолжают регулярные контакты по обмену осужденными. У Москвы нет политических заключенных. Вопрос их освобождения в обмен на смягчение санкций не стоит на повестке дня, подчеркнул пресс-секретарь президента. Мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна, сказал Дмитрий Песков. Ранее издание «Атлантик» сообщило, что американский президент Дональд Трамп согласился на идею своего спецпосланника Джона Коула в Восточной Европе об ослаблении ограничений против Российской Федерации в обмен на освобождение ряда политзаключенных. Европа лишилась преимуществ, отказавшись от газа из России. Топливо было одним из основополагающих элементов конкурентоспособности промышленности ЕС, заявил президент Франции. «Мы прервали эти поставки, больше нет доступного топлива, которое питало Центральную Европу, а она была производственным ядром и тянула за собой остальные сферы нашей экономики», сказал Эммануэль Макрон, выступая на экономическом форуме в Мадриде. Французский лидер отметил, что в настоящий момент Европа переживает новый виток энергетического кризиса, вызванного ситуацией в Ормузском проливе. Он призвал работать над созданием единого энергорынка в ЕС. В Генконсульстве опровергли утверждение о пилоте-россиянине на борту самолета «Флай Дубай». Речь идет о лайнере, который сегодня произвел экстренную посадку в Саудовской Аравии по пути из Дубая в Тель-Авив. Данные некоторых СМИ о гражданине России, который входил в состав экипажа, безосновательно, подчеркнули в представительстве страны в Дубае. Утром «Боинг-737» подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании затем подтвердили, что между пилотами произошла драка. Позже израильские СМИ передавали, что один пилот ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Выяснилось, что один из них из Омана, другой из Объединенных Арабских Эмиратов. На борту находились 180 человек, около 100 из них – израильтяне. В Росунимеде сообщили об эвакуации 3 корпусов из-за сигнала о минировании. В учреждение поступило анонимное письмо. Один из корпусов уже проверен, вернулся в штатную работу. Два других проверяются, отметили в пресс-службе вуза в комментарии Интерфаксу. Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации студентов Российского университета медицины и Московского технического университета связи и информатики. Для последнего эвакуацию проводит уже пятый учебный день подряд. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, ясно, ветер западный около 2 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, плюс 11-13, ночью переменная облачность 7-9 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
13: А вы говорите, Милин,
14: я его что, рекламирую?
13: Да думайте о своей стране, а не о том, что...
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого... Своя правда. В эту среду, с 1 октября, в России вырастет плата за ЖКУ. Эксперты заявляют о 40% отставании тарифов от инфляции. Как это соотносится с доходами населения, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики Илья Долматов и заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
16: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
15: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. На движение. Давайте посмотрим, что нам сейчас показывает Яндекс. 4-бальные пробки в Москве, в самом центре ограничения. Президент приехал в Государственную Думу, и, соответственно, сейчас даже и сообщения, уже его заявления на лентах стали появляться. Поэтому район Думы сейчас, там есть ограничения, там есть перекрытия, поэтому избегайте сейчас этого района. А также на Новом Арбате по направлению к Соответственно, здесь вот к Знаменке тоже затруднительно. Садовое кольцо вообще туго по... И внешняя сторона преимущественно. Кстати, пробка начинается примерно от проспекта Мира. И тянется эта пробка аж до Люсиновской улицы. Это по внешней стороне. По внутренней пробка от Люсиновской улицы примерно до Баррикадной. Третье транспортное кольцо. Здесь от проспекта Багратиона по внутренней стороне пробка до Сокольничьего вала. В обратную сторону то же самое. По МКАДу отмечу затруднение между Волоколамским шоссе и Ленинградским. На внешней стороне еще между Калужским шоссе и Симферопольским. И небольшое есть затруднение в районе Верхних Полей.
14: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
17: Начнем с того, что ФАС возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний, независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Россия готова применить ядерное оружие в случае попытки стран НАТО изолировать Калининградскую область. Это заявление посольства России в Ирландии. Далее. Фильмы и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат государственного финансирования. И на уроках труда школьников рекомендовали знакомиться с российскими изобретателями, народными промыслами и современным производством. В «Умных парнях» у нас старший преподаватель Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения Петр Пунченко.

0: ФАС возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Кроме того, служба выдала 91 предупреждение. Большая часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. В 15 регионах уже действуют соглашения с независимыми операторами АЗС о стабилизации цен на топливо. ФАС заявила, что продолжит контролировать их исполнение. С нами сейчас на связи Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А почему большая часть нарушений приходится именно на независимых участников розничного рынка? Потому что, судя по сообщению ФАС, ну, это прям подчеркивается.
1: Ну, тут действительно у независимых цены выше, и поэтому ФАС как раз обращает на них внимание, потому что там зачастую цены, как мы видим, бывают и в два раза больше, чем у вертикально интегрированных компаний на заправках. Поэтому задача ФАС как раз-таки и выяснить, насколько обоснованно сами заправки поднимают цену в рознице. Угу. Сами заправки часто говорят, что они вынуждены это делать, чтобы не закрываться. То есть они на опте уже покупают задорого и, соответственно, торгуют чуть ли не в ноль, чтобы выйти, чтобы не закрываться. Если им просто запретить и сказать, что нет, у вас цена должна быть только как на независимого, как у вертикально интегрированных компаний, то, конечно, тогда очень многие из них просто закроются, и люди увидят, что на заправках вообще нет бензина, они вообще закрыты. Вот. Поэтому надо подходить вот как раз-таки более разборчиво. Вот. Может быть, действительно, это не их вина. И это работа как раз ФАС, выяснить, в общем-то, если эта цена поднялась на оптовом рынке, и заправка торгует просто в ноль, надо идти дальше по цепочке, что, в общем-то, ФАС сейчас и пытается делать. Да. Вот, раскрутить всю цепочку трейдеров, посмотреть, в каком звене, в общем-то, непосредственно произошел рост цен. Понятно, что на оптовом рынке цена растет просто по рыночным законам, стало меньше топлива, соответственно, оно дорожает. Но вот кто конкретно поднял эту цену, кто, получается, кто-то же зарабатывает некие сверхприбыли на том, что есть ажиотаж и вот конкуренция за оставшийся объем на оптовом рынке, и поэтому цена и растет. Но кто-то же кладет себе эти деньги в карман. Вот ФАС и пытается это установить. Поэтому здесь бездумно запрещать поднимать цену нельзя, иначе, опять же, никто торговать себе в убыток не будет. Заправка просто закроется, чтобы не генерировать убытки. Вот, и не будет продавать.
0: А
1: или будет продавать там один вид топлива.
0: Игорь, а не получилась такая, ну, сложная ситуация, потому что объективно действительно частники, они находятся в несколько иных условиях, чем, например, Винки. И, соответственно, они, скорее всего, даже и объясняют вот эти вот позиции, почему там цены выше и так далее и тому подобное. Но при этом, как бы условно, есть ли риск того, что, ну, несколько формальный, например, подход к выяснению этих причин, и самое главное, действительно ли аргументация этих компаний может быть услышана?
1: Ну, здесь вот ФАС и выясняет, потому что бывают, наоборот, случаи, когда, например, вертикально интегрированная компания там, в диалоге с региональным правительством, с федеральным правительством отгружает определенные объемы и продает их по некой фиксированной цене, вот тем самым независимым АЗС. А те, в общем-то, поднимают цены, потому что вот могут, вроде как, и купят и за такую цену. Тогда надо штрафовать. Но тут уже вопрос действительно о в целом устройстве российского топливного рынка, потому что тут у нас есть два вида заправок. Вот те самые независимые, у кого нет своей переработки, и вертикально интегрированные компании. И получается, что государство каким-то образом должно способствовать тому, что вертикально интегрированные компании своим, по сути, конкурентам как-то бы это топливо передали, продали. Вот. И обычно все это происходило через биржу, через биржевую торговлю. Угу. Соответственно, и последние годы, если мы посмотрим, обязательная доля биржевых продаж, то есть государство обязывает нефтяные компании через биржу продавать определенный процент от вообще нефтепереработки, которая у них есть. Вот, через биржу. И да, звучали предложения, давайте вообще радикально повысим вот эту обязательную долю продаж, чтобы вертикально интегрированные компании даже своим сетям, как бы АЗС, тоже продавали через биржу, вот, чтобы такая прям конкуренция реальная, масштабная была. Вот. И, может быть, мы когда-то к такой реформе придем, но пока это было постепенно, повышался это обязательно доля продаж, но вот начался кризис, и сейчас этим никто заниматься не будет. Наоборот, мы видим, что правительство снизило долю обязательных продаж, чтобы вот этот высвобождающийся объем топлива можно было в ручном режиме направлять конкретно в тот регион, где возникает наибольший риск дефицита. Ну, вот. Поэтому сначала нужно преодолеть этот кризис, восстановить нефтепереработку, и вот тогда

0: можно будет говорить о каких-то реформах, вот как раз-таки распределения топлива, там, через биржу, какую долю обязательных продаж и прочее. Но вот сейчас, к сожалению, мы пока эту реформу на паузу поставили.
1: А вопрос еще здесь такой. Чья задача балансировать между доступными ценами для потребителей и экономической устойчивостью АЗС? ФАС этим должен заниматься или нет? Должна?
0: Ну, фактически да. То есть это есть обоснованность. Он выясняет обоснованность роста цен или вообще цены, которые есть на заправке. И ему должны показать. Вот мы купили там за 10 рублей, продаем за 11 рублей. Вот нам на этот рубль с каждого литра, ну, так условно я говорю, вот, на каждый рубль он уходит там на зарплату, кассиру, на уборщика, там, на оплату электроэнергии, от которой работает станция АЗС и так далее. Ну, вот. И если все их устраивает, они говорят, да, действительно, в общем-то, все рыночное. Вот тут не большая прибыль, да, есть, имейте право, это же бизнес. Mm-hmm. Вот. Это они должны все устанавливать, но, опять же, зажимать все так, что, мол, потребителю надо, чтобы было дешево, поэтому мы там, скажем, все понизить цены, это ведет к дефициту, потому что тогда просто заправка закроется. Это, опять же, это бизнес, тут нужно получать прибыль. И, кстати, закон обязывает коммерческую компанию получать прибыль. Если ее нет, то она просто закроется, и, кстати, и люди останутся без работы. А самое главное, почему государство должно поддерживать независимый АЗС? Они часто расположены в довольно неудобных местах, где небольшая проходимость автомобилей.
1: Куда неинтересно крупным подходить.
0: Неинтересно, да, крупным. А человеку далеко ехать до следующей заправки, если это закроется. Поэтому это важный социальный фактор, все-таки поддерживать независимый АЗС.
1: Вопрос, смотрите, здесь еще такой, а как контролируется исполнение соглашений, например, и какие санкции предусмотрены за их нарушение?
0: Ну, тут соглашения, да, которые сейчас подписываются, мы там точный текст не знаем, но я думаю, что от компании требуют ограничить вот некую максимальную маржу, установить, что вот вы зарабатываете, но вот не больше вот такого-то процента. Вот. А, соответственно, за нарушение, ну, там, наверное, какой-то штраф определенный предусмотрен, или им угрожают там дополнительными проверками, вот, мы придем и проверим, в общем-то, и так далее. Но сами компании, конечно, не заинтересованы в том, чтобы нарушать, раз уж они подписали соглашение. Я думаю, что они в ответ требуют, чтобы тогда вертикально интегрированные компании тоже им гарантированно отгружали какие-то объемы и тоже по каким-то определенным ценам. Ну, вот, то есть я думаю, что в ответ они тоже какие-то требования антимонопольщикам выставляют, чтобы те договорились с вертикально интегрированными компаниями.
1: Еще такой момент возникает. Вот наш слушатель говорит, а, например, я в Индии покупаю бензин, он говорит, торгую им. Вопрос установки цены в этом отношении, и действительно ли мы подходим сейчас к какому-то, ну, как бы системному необходимости системно решить этот вопрос, потому что по факту получается у Винков действительно у них свои условия и так далее. Есть частные компании, которые хотят и прибыль зарабатывать, но при этом с рынка не хотят уходить, но при этом это не должны быть сильно завышенные цены. И есть федеральная антимонопольная служба, которая, соответственно, выискивает нарушения. В этом отношении баланс как-то можно будет найти?
0: Ну, если мы говорим там про импортный, например, бензин, да, то в чем подоплека, если вы покупаете топливо, там, бензин в Индии, угу, он там просто дороже. Правительство этим летом как раз оно и распространило так называемый демпфер на импортный бензин. То есть вы покупаете в Индии, там цена отслеживается, вы завозите его в Россию, и вам разницу в этих ценах компенсируют из бюджета, вот выплаты на этот объем пойдут. Вот. Ну, а правда, это, опять же, могут делать фактически только вертикально интегрированные компании, потому что эта выплата, она в разделе налоговых вычетов. То есть им возвращают часть тех налогов, которые раньше заплатили при добыче.
1: Понятно.
0: Но, условно говоря, вот эту разницу компенсируют. А вот цену, по которой как бы нужно компенсировать, установили государство. Это так называемая индикативная цена. Та цена, которую хочет видеть государство на внутреннем рынке. Вот она берет разницу между этой ценой и той, которую вы заплатили в Индии. И разницу вам возвращает, чтобы цена на топливо импортное не поднялась до уровня мировой.
1: Понятно. Спасибо большое, Игорь. Вас благодарю. Игорь Юшков был с нами. Он ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Россия готова применить ядерное оружие в случае попытки стран НАТО изолировать Калининградскую область. Об этом говорится в заявлении посольства России в Ирландии. Россия будет готова задействовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны, сказано в сообщении. Первое, на что, конечно, обращают внимание, это... Что на себя обращает внимание, это то, что заявление делал посольство в Ирландии. Что здесь еще? Рейтер, кстати, развивает эту мысль, уже перепечатывает это сообщение. Россия предупредила НАТО о возможном применении ядерного оружия в случае попытки изолировать Калининградскую область. Москва обвиняет Альянс в опасном и безрассудном курсе и допускает удары по центрам принятия решений в странах Альянса с начала возможного конфликта. Высокопоставленный европейский чиновник назвал ситуацию серьезной и заявил, что это первый подобный случай со времен Холодной войны. Дмитрий Офицеров-Бельский, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона, Института международных отношений имени Примакова, кандидат исторических наук. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Стоит ли искать какой-то символизм или какой-то еще дополнительный скрытый посыл в том, что заявление делает посольство, наше посольство в Ирландии?
3: Думаю, что нет. В любом случае, такие заявления первоначально все-таки лучше делать, может быть, не первым лицам МИДа, не первым лицам государства, но когда она делается со стороны посольства, это все равно, ну, скажем так, это весомо, это все равно официальное заявление.
1: А почему эти заявления вдруг сейчас, получается, тема возможности применения ядерного оружия, она каким-то образом актуализировалась? Речь идет о том, например, об анализе того, что собираются делать там западные страны с Калининградской областью или еще что-то?
3: А на самом деле дело не только в Калининградской области, хотя о Калининграде мы тоже всегда заявляли о том, что любые попытки блокирования Калининграда, это может быть не обязательно официально блокада, потому что все-таки блокада — это юридический термин, который предполагает уже наличие войны как таковой, да, вот, то есть это юридически особая ситуация. Но могут, например, использоваться теоретически меры, которые фактически абсолютно эквивалентны, тождественны, например, карантинные меры, да, то есть, условно говоря, Соединенные Штаты разрабатывают концепцию, которая предполагает возможность фактической блокады, только называют ее карантинными мерами, и это может применяться теоретически, по мнению, опять-таки, Вашингтона, в тех случаях, когда самим Соединенным Штатам или их союзникам угрожает, существует для них достаточная для этого военная угроза. Понятное дело, что достаточная угроза — это понятие растяжимое, но то, что Калининградская область на самом деле является очень хорошо укрепленной территорией, это может восприниматься в том числе и как некая угроза по отношению к странам НАТО, которые Калининградскую область окружают. Но дело на самом деле не только в этом, и даже не столько в этом, а сколько в том, что в странах Балтийского региона сейчас идет процесс, прежде всего юридически пока, по отмене любых препятствий для размещения иностранного ядерного оружия в Литве, в той же самой Финляндии. И Польша тоже выступает за то, чтобы, например, американское ядерное оружие было размещено на ее территории. Сейчас идет обсуждение, конечно же, еще и французского ядерного оружия, которое тоже могло бы быть размещено на территории Балтийских государств.
1: Угу. А речь идет о предупреждении о возможном применении оружия или о заявлении о конкретном намерении при определенных условиях. Вот здесь, скорее всего, тоже же трактовать будут противники.
3: Ну, я бы сказал так. Дело не в конкретных условиях, потому что на самом-то деле условия, они уже прописаны в российской ядерной доктрине.
1: Так.
3: Она предполагает, в принципе, большой набор условий, при которых Россия может первой применить ядерное оружие. Это не обязательно должно быть в ответ, это во-первых. Россия может первой применить ядерное оружие в случае угрозы суверенитету. Например, атака Калининградской области – это уже угроза суверенитету России над этой территорией. Да? Далее. Это может быть, скажем так, просто атака даже не ядерных стран, но при поддержке ядерных стран. Если мы учитываем, что, например, на территории Балтийских государств оказываются размещенными войска ядерных государств, то тогда мы тоже это можем трактовать таким образом, что России первым можно нести упреждающий ядерный удар.
1: Вообще актуализация этой темы действительно ли связана с тем, что на Балтике сейчас будет разворачиваться интенсивные какие-то сюжеты, потому что мы понимаем, и Балтийские государства говорили про Калининградскую область, и, в общем, от шведов там тоже, от скандинавов исходила угроза и так далее. То есть приближаемся ли мы к определенной точке противостояния, и этим как раз объясняется заявление посольства?
3: Пока еще не совсем. То есть действительно идет процесс милитаризации, действительно понижаются меры, скажем так, взаимной коммуникации и доверия в регионе. То есть если прежде, даже в годы холодной войны, вполне было нормальным в любой момент, какими бы ни были плохими отношения, даже во время Карибского кризиса, во время берлинских кризисов, но так или иначе коммуникации сохранялись, и это давало возможность остановить любую эскалацию, то сейчас это, конечно же, становится гораздо сложнее, чем это было тогда. Но что касается российского заявления, в данном случае нашего посольства в Ирландии, здесь ситуация скорее такая. Россия пытается донести до стран региона то, что, в принципе, она способна применить ядерное оружие, и поэтому необходимо не допускать, ну, со стороны, например, государства региона, той ситуации, когда это может просто произойти в силу эскалации вполне конвенционального плана. То есть необходимо им также, странам региона, беречься о своей безопасности. И ведь на самом деле проблема очень большая в регионе заключается в том, что страны региона постепенно теряют контроль над ситуацией в регионе. На их территории размещены зарубежные иностранные, британские, например, немецкие вооруженные силы. Речь идет о французском присутствии.
1: Они теряют этот контроль, потому что убеждены, что конфликт можно вести конвенциональным оружием опосредованно? Без прямого столкновения или с чем?
3: Нет, не только это. В конце концов, ситуация такова, что, в принципе, внешние игроки, вне региональные, не балтийские страны, вполне могут спровоцировать военные конфликты, и у них уже находятся войска на территории балтийских государств. Они сами могут спровоцировать военный конфликт, которого страны региона, может быть, и не хотели бы. Кроме того, мы должны обратить внимание еще и на результаты саммита НАТО в Анкаре, который как раз состоялся в июле этого года, на котором было принято решение в том числе о том, что, например, в случае некой воздушной угрозы, это могут быть дроны, это могут быть ракеты и что-либо угодно другое, решение о том, чтобы сбить некую вот эту вот угрозу, да, может быть принято в обход, например, прибалтийских стран, то есть Литвы, Латвии и Эстонии. То есть, условно говоря, будет решение о том, атаковать ли некую неопознанную угрозу, ну, или опознанную, будет принимать офицер, который находится на базе в Германии. То есть, фактически, это вот вопрос уже о суверенитете прибалтийских государств и о том, действительно ли их политики обладают сейчас ключами от ситуации в регионе, даже над своей территорией.
1: Вопрос, Дмитрий Владимирович, еще такого рода. Почему предупреждение от Москвы по поводу прям ядерного оружия и по поводу нанесения ударов, значит, на территории Альянса звучат именно в контексте угроз Калининградской области, потому что до этого, ну, соответственно, там много регионов России находится под прямыми атаками сейчас. В Курской области вообще было вторжение. Почему Калининград вот так особняком стоит, и именно по поводу Калининграда высказываются уже предупреждения такого рода?
3: Ну, дело в том, что Балто-Баренцев регион, то есть начиная от Шпицбергена на севере и далее южнее, это Балтийский уже субрегион, Калининградская область и далее, вплоть до белорусско-польской границы, это территория непосредственного соприкосновения России и НАТО. Uh-huh. Вот, и, соответственно, ну, у нас, конечно, есть еще соприкосновение в районе Берингового пролива с Соединенными Штатами, но это мы в данном случае не считаем. Вот, но это единственная зона соприкосновения с Североатлантическим альянсом. И поэтому, действительно, напряженность политическая здесь uh-huh. пока что еще. И милитаризация региона, спасибо. Они действительно требуют подобного рода заявления.
1: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Вас благодарю. Дмитрий Офицеров-Бельский был с нами, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона Национального исследовательского института мировой экономики и мировых международных отношений имени Примакова, кандидат исторических наук. Ваше сообщение вижу. Какова вероятность того, что это оружие будет применено, спрашивает Дмитрий. Дмитрий, еще раз читаем заявление. Россия готова применить ядерное оружие в случае попытки стран НАТО изолировать Калининградскую область.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 14:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл на первое заседание Госдумы 9-го созыва. Президент напомнил парламентариям об огромной ответственности перед избирателями. Все, кто находится в этом зале, прошли через сложный этап публичной работы, общения с людьми, рассказывали о том, что сделано, или те, кто впервые пришел в Думу и говорил о том, что планируют сделать. Это, конечно, огромная ответственность перед людьми, с которыми вы встречались и которые за вас голосовали, сказал глава государства. Кроме того, Владимир Путин отметил, что участники и ветераны СВО, избранные в Нижнюю палату парламента, доказали свою преданность стране на поле боя. Ранее председателем Госдумы 9-го созыва был избран Вячеслав Володин. Он сообщил об обновлении парламента по итогам прошедшего с 18 по 20 сентября голосования на 41%. Выбраны 184 новых депутата. При атаке дронов ВСУ на Трубчевск Брянской области пострадали 12 человек. Среди раненых 9 студентов, один из них в тяжелом состоянии, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они доставлены в больницу. Оба пилота аварийно севшего самолета Fly Dubai госпитализированы. Агентство Рейтер приводит такие данные со ссылкой на сотрудников аэропорта Табук в Саудовской Аравии. Такую же информацию распространило агентство France Press. В публикации говорится, что оба пилота получили травмы. Сегодня утром экипаж самолета Boeing 737, принадлежавшего авиакомпании Fly Dubai, подал сигнал бедствия и передал предупреждение о попытке захвата судна. Позже выяснилось, что в кабине пилотов произошла драма. По информации израильских СМИ, один из них планировал захватить управление воздушным судном и намеревался совершить крушение. 14-й телеканал передавал, что один пилот гражданин Омана, второй Объединенных Арабских Эмиратов. На борту самолета находилось 180 человек. Информации о пострадавших среди пассажиров не поступало. Сергей Кравцов анонсировал запуск единого школьного телевидения. Оно появится во всех учебных заведениях России с 2027 года. В развитии системы воспитательной работы мы создали школьное телевидение. Будут различные фильмы, ролики, интересные детям, необходимые в том числе для обучения. Они будут показываться после уроков на переменах. Этот проект стартует в 15 пилотных регионах. И по его результатам уже со следующего года мы планируем реализовывать его во всех школах страны, сказал глава Минпросвещения. Кравцов ранее сообщил о разработке положений о статусе учителя. Ведомство формирует документ вместе с педагогами. Позже его вынесут на публичное обсуждение. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 760 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
5: 9:00. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Петр Пунченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян. Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать» – говорит Москва.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
1: 14.38, столица, у микрофона Евгения Волгина, программа «Поток», и мы с вами продолжаем. Фильмы и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат государственного финансирования. Об этом сообщили два источника «Коммерсанта» в крупных киностудиях. Собеседники уточняют, что речь идет о любых сценариях, где представители МВД, ФСБ, СКР или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах. Мера также касается и проектов про маньяков и серийных убийц. Сами требования пока не будут закреплены на законодательном уровне. Представители Минкульта и Институт развития интернета донесли эту позицию до участников кинорынка в устной форме. Все продюсеры об этом знают. Если правило будет нарушено, следующий проект госфинансирования не получит. Это в основном касается полных метров. На платформах с сериалами ситуация обстоит легче. Решение, как пишут, вполне обосновано. Сам запрет должен был появиться куда раньше. Демонстрация негативного образа силовиков подрывает доверие к госинститутам. Но вот вопрос, действительно ли демонстрация негативного образа подрывает доверие, или все-таки демонстрация негативного образа, она, ну, как бы отражает там, какую-то ситуацию. Андрей Богатырев с нами, режиссер и продюсер. Андрей, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: А может ли ограничение госфинансирования повлиять на жанр криминальной драмы, с вашей точки зрения?
9: Ну, конечно, может.
1: Так.
9: Дело в том, что все-таки, я думаю, большая часть нашего кино зависит от государственных денег, от фонда кино, от Министерства культуры, ну и, так скажем, тех госаппаратов, которые поддерживают там интернет-платформы. Поэтому так или иначе все темы, а также еще есть, собственно, прокатное удостоверение, которое должен получить фильм. Поэтому, безусловно, контроль, так скажем, государства над кино достаточно серьезный.
1: Угу. А почему образ, вот в данном случае, почему в принципе образ коррумпированного там силовика появлялся в отечественных фильмах и сериалах? И самое главное, ну, насколько эти фильмы в принципе востребованы, например? Ну, потому что по-разному же это можно показать. Одно дело показать в принципе, что там, не знаю, зло побеждает, а другое дело, что там добрый полицейский побеждает коррумпированного полицейского, ну, условно.
9: Понимаете, в чем дело? Здесь проблема искусства не в том, чтобы показать коррумпированного и некоррумпированного. Задача искусства — это довести зрителя до катарсиса, раскрыть тему, которая обычно с этим не связана. Но искусство, так или иначе, я имею в виду жанровое искусство и авторское искусство, там любое, оно должно отражать реальность.
1: Так.
9: Мы все-таки в каком-то смысле смотримся в зеркало. Сейчас есть такая история, что мы хотим смотреться не в зеркало, а, знаете, такую... зеркало обмана. То есть мы, например, можем там не найти пуговицы застегнуться, там, может быть, у нас лицо грязное, но в зеркале мы хотим увидеть чистое лицо и хороший костюм. Поэтому такое виртуальное зеркало. Вот, к сожалению, я думаю, что неблагоприятно скажется в итоге на нашем обществе такого рода, как бы, иллюзии, я бы так сказал.
1: И в смысле иллюзии. То есть, если не будут показывать... Ну, здесь видите, какая формулировка? Демонстрация негативного образа подрывает доверие к госинститутам. Ну, хорошо, образ не будет демонстрироваться, например, но как бы в реальности-то бывает, мы сводку ну, то есть, читаем, да, периодически.
9: Это вызывает, на мой взгляд, в обществе только раздражение и злость. Потому что это есть в нашем обществе, ответ очевидный есть. Если это не показывать там... в кино, в котором, кстати, и так этого мало, если уж так честно говорить. Ну, это только будет раздражать. А, еще и это не показываете? А, понятно. Хотите скрыть? Ну, это, на мой взгляд, контрпродуктивно, и, честно признаться, тот, кто это придумывает, ну, на мой взгляд, может, прозвучит жестко, не понимает саму суть взаимодействия, как бы, например, общества и, там, например, средств массовой информации и популярного искусства, такого как кино.
1: А как вообще в истории российского и советского кино менялось изображение сотрудников силовых структур? Одно время, я помню, была критика в адрес федеральных каналов, которые чрезмерно увлекались подобного рода сериалами, но и даже из этой заметки следует, что сериалам послабление дали, а вот «Полному метру» нет.
9: Ну, конечно же, все в этом смысле понятно. В Советском Союзе образ там милиционера должен был быть соответствующим, да, и эта резьба сбилась только в 80-х годах, по большому счету. И наоборот, в 90-х все стало вообще противоположно, да, то есть наоборот, милиционер был очень отрицательным персонажем. И я думаю, что сейчас так все, ну, выстроилось там лет 10 назад, на мой взгляд, абсолютно органично. А сейчас как раз происходят неорганичные такие искусственные движения, искусственные запреты. Я могу сказать, что запретов и ограничений становится слишком много. Их даже уже много, чтобы просто, извиняюсь, оперативная память моего мозга могла их все обработать. Я уже даже должен собирать такие микрокомиссии, которые мне просто, ну, когда снимаю кино, которые мне просто говорят, так, это нельзя, это нельзя, это нельзя, так, здесь как бы с ограничениями, мы идем по такому узкому коридору.
1: Угу.
9: А это, что, конечно, не отразится хорошо.
1: А что произойдет с детективами и криминальными сериалами, если, ну, как бы, то есть, условно, смотрите, госфинансирования не будет, но снимать-то такое продолжат?
9: Ну, смотрите, какая история. У нас же есть прокатное удостоверение. Фильмам могут не давать прокатное удостоверение в случае, если фильм будет показывать как-то не так чиновников или работников, там, не знаю, спецслужб. Поэтому вот таким... У нас сейчас уже, ну, на самом деле, такая ситуация довольно патовая, в том смысле, что Ну, в Советском Союзе там были десятки фильмов запрещены, а у нас уже пошло на сотни.
1: А может ли отсутствие таких сюжетов привести к самоцензуре среди сценаристов и продюсеров?
9: Самоцензура – это вообще основная тема, то есть действительно очень еще распространена. Кроме такой цензуры, еще очень, и, конечно, самоцензура еще добавляется, потому что продюсеры боятся, как бы чего не вышло, и еще больше самоограничения вносят. Режиссеры тоже боятся, что их будут как бы резать, и тоже вносят еще самоограничения. Получается такое рафинированное кино, которое, ну, как бы... еще больше всего боится, и вот как бы чего не вышло, получается, как бы вам сказать, мы все дальше и дальше уходим от нашего любимого Балабанова.
1: Все дальше уходим, но невозможно же его копировать. Балабанов либо есть, либо его нет.
9: Нет, его не копировать. Дело в том, что Балабанов дает как бы пример относительно свободного художника, который все-таки показывал честно, и наше пространство, он его показывал любя, но честно. Дело не в том, чтобы копировать художественные методы Балабанова, а дело в том, чтобы восхищаться его искренностью, знаете, как Высоцким или Цоем. И вот как бы вот та искренность, которая, на мой взгляд, в России всегда ценилась, вот ее надо сохранить в кино, потому что это одно из главных ее составляющих.
1: Но, с другой стороны, когда господдержка влияет не только на производство, но и на содержание фильмов, это же, наверное, ну и понятно, потому что государство выступает определенным заказчиком.
9: Ну да, конечно, понятно. Кто заказывает музыку, тот, все мы знаем эти все как бы поговорки. Все, нет, вообще все понятно. Другое дело просто, куда нас это ведет и зачем это нужно.
1: А как это, кстати, Андрей, решена вот эта проблема? Скорее всего, она тоже была, ну, например, там, в иностранном кино. Потому что мы знаем по образу там американских, не знаю, сериалов и полного метра и так далее, там сотрудники полиции, сотрудники ФБР, это вообще там практически святые люди и просто мечта поэта, что называется.
9: Вы знаете, на самом деле, если честно, такого нет. То есть, на самом деле, главные герои могут столкнуться, и есть фильмы, посвященные этому. С государством могут бороться с плохими полицейскими. Ну, да. То есть там, в этом смысле, палитра... Вот с Уилл Смитом, я, к сожалению, сейчас забыл, просто как называется фильм, вообще полностью этому посвящен. Конечно, там в этом смысле есть определенные ограничения, но после того, как они отменили вот свой вот этот кодекс... еще там в конце 60-х. В принципе, американское кино довольно свободное. То есть мы знаем «Новый Голливуд», там всякие «Таксисты», «Апокалипсис сегодня», ну, например, какие примеры, да. Ну и до сегодняшних дней, в принципе, оно более свободно к таким темам относится.
1: Почему все-таки, с вашей точки зрения, не получилось трансформировать, ну, вообще кино наше в том плане, что, ну, вот либо показывали, что все ужасно, либо, соответственно, теперь там за государственные деньги не показываем то, что ужасно. А вот то, что там внутри происходит борьба, например. Потому что есть, ну, как бы, есть, условно, хорошие люди, есть плохие люди, есть честные люди, есть нечестные люди. И вот эта вечная борьба. Почему вот в это, с вашей точки зрения, не трансформировался заказ государства?
9: Ну, потому что у нас нет полумер, нет более мудрого подхода. Вот на самом деле это вшито, может быть, в наш какой-то менталитет. Вот даже сейчас вы сказали, показывали либо все плохо. Никогда не показывали, что все плохо, и никогда не будут показывать, что все хорошо. Всегда, на самом деле, есть некая по-хорошему усредненность. И мы просто любим обобщать. Но, на мой взгляд, все должно быть более-менее адекватно. Там режиссер должен быть свободен показать... там, например, там, не знаю, нечестного полицейского или там нечестного чиновника, это нормально. Это не говорит о том, что вся система прогнила. Это говорит о том, что есть определенные проблемы, которые нельзя замалчивать, потому что общество должно быть в определенном диалоге и с властью, и власть с обществом. И кино – это тоже один из инструментов этого диалога. Поэтому в данном случае как бы, хотелось бы, чтобы этот диалог как бы сохранялся, а у него остается все меньше и меньше, так скажем, инструментов. То есть мы все больше и больше закрываемся. Нам нельзя это, нельзя то, все, это такой вакуум. И теперь каждый как бы вот по этим вот идет запретам и не может показать хотя бы долю реальности, какой она есть. Знаете, у нас еще есть такое качество, знаете, очень часто зрители говорят, жизненное кино, жизненное. Это значит хорошее. Жизнь. У нас есть такое вот, знаете, это значит вот хорошее кино. Так вот, оно все менее и менее жизненное.
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей. Вас благодарю. Андрей Богатырев был с нами, режиссер и продюсер. Ваши комментарии вижу. Так, правда, глаза режет, 879-й. А что вы удивляетесь? Вы же сами в новостях, и хорошие новости никогда не продаются, а продаются плохие новости. Слушайте, это большое заблуждение, я вам хочу сказать, потому что даже на примере новостей, когда их слишком много плохих, это уже не ликвидный товар. Понимаете? Вот, поэтому везде нужен баланс. Кто сейчас критикует, вот сейчас бы, так, надо интернет почистить, говорит Андрей, наш слушатель. Кто видел отрывок сериала про гаишника, который взяток не берут? Потешная идея, говорит Славер. Слушайте, разные люди есть. Невозможно судить по одному конкретному случаю о том, что все такие. Невозможно. Если один хороший, нельзя сказать, что все хорошие. Если все плохие, нельзя сказать, что все плохие. Но вспомните вашу же критику, мы с вами много раз обсуждали, сериалы, где кроме сплошные убийства, маньяки, значит, там, серых и убогих обижают, негодяи побеждают и так далее. То есть в данном случае со стороны государства есть определенный заказ, тем более за государственные деньги это не снимать.
2: Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: На уроках труда школьников рекомендовали знакомить с российскими изобретателями, народными промыслами и современным производством. Рекомендации содержатся в методическом письме на 26-27 учебный год. В старших классах предусмотрено 3D-моделирование, прототипирование, черчение, компьютерная графика и робототехника. Учителям предлагают рассказывать о предприятиях своего региона, работающих там специалистах и вакансиях, а также объяснять этапы создания продукции на реальном производстве. На занятиях можно использовать фрагменты фильмов об открытиях, изобретателях и реформаторах. Среди примеров офицеры Солярис, Петр I, Иван Васильевич меняет профессию. Татьяна Разумова с нами, доктор экономических наук, завкафедра экономики труда, персонала экономического факультета МГУ. Татьяна Олеговна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Как вам, в принципе, вот эти вот идеи на уроках труда кино какое-то показывать, побольше рассказывать, но что-то там не было про то, что что-то делать руками?
11: Мне кажется, что говорить о профессиях и вообще о работе на уроках труда и на других уроках уже давно пора, потому что иначе у нас воспитывается поколение, которое, ну, вообще не имеет никакого представления о том, что надо работать, надо ходить на работу, надо выбирать себе профессию, надо ощущать в труде и удовольствие, это реально возможно. И, конечно, было поколение, которое воспитывалось на фильмах, там, Николай Рыбников говорил, что он всю жизнь играл бригадиров, да, «Девчата», «Высота», угу. Вот те же офицеры, добровольцы, ну, масса фильмов, в которых показывался труд и показывалось это в положительном ключе. Мне кажется, надо поискать еще что-то, может быть, более современное.
1: Ну вот да.
11: Там доживем, угу. Доживем до понедельника, это труд учителя. Может быть, что-то посмотреть тоже вот из военных фильмов. Но, конечно, вот сейчас о рабочих профессиях я сидела, вспоминала, я не могу вспомнить.
1: Ни одного современных фильма, вы имеете в виду?
11: Современный фильм, где было бы показано автоматизированное производство. Современный рабочий, который управляет станками с числовым программным управлением. Есть где-то такой образ? Не знаю.
1: Здесь, Татьяна Олеговна, еще, ну, когда говорят, да, надо знакомить, там, показывать кино и так далее, там, черчением заниматься и так далее, вопрос, компьютерная графика и робототехника, все-таки нет ли проблемы в том, что школьная программа, вот даже уроки труда, они перегружены какой-то теорией, а иногда, чтобы познакомиться с какой-то профессией, надо просто человеку, ну, как раньше, да, сшей фартук. Ненавидели многие шить эти фартуки, но, по крайней мере, познакомились, что делается. Потому что кино можно великое множество смотреть, социальные сети можно оттуда не вылезать. Но когда ты сам руками мало что делаешь, теория мало что даст.
11: Да, я согласна с вами, что из школьной жизни мы вспоминаем, как квасить капусту, как варить варенье из слив, как сшить фартук. Но Это, понимаете, это пропало все. Сейчас в школах нет уже этих кабинетов труда с швейными машинками или столярных мастерских. Вот как это совместить? Как нужно, как бы нужно ли этого сам? Меня больше даже беспокоит, например, отсутствие элементарного представления о том, вот как электричество, да, вот лампочку завинтить, чтобы не покалечиться. Как вот какие-то элементарные бытовые вещи, да, как вскипятить воду и не ошпариться. Я боюсь, что в современный мир выходят дети какие-то
1: беспомощные,
11: совершенно неподготовленные к взрослой жизни. Они их до 20 лет их просто в зубах носят, а потом они не могут создать семью, потому что ничего не умеют делать сами. Это тоже проблема.
1: С вашей точки зрения, возникло-то это почему? Потому что, ну, как бы условно, современных детей воспитывают те, кто ненавидели уроки труда, и пьяного трудовика, который учил забивать гвозди, или что?
11: Трудно сказать. Где-то, может быть, да, есть такая проблема. Кто-то, ведь мы воспитываем своих детей, чтобы они не страдали так, как мы страдали.
1: А так не видно, что как бы страдали, знаете, по прошествии времени, в принципе, не кажется.
11: А родители меня поражают, вот те, кому там 30, 35, 40, они меня поражают какими-то воспоминаниями о детстве, когда их угнетали, в том числе и родители, заставляли многое делать. И вот современных детей они не хотят заставлять.
1: Но приходится все делать за них. В этом большая проблема, что если ты его не заставляешь, все это делаешь ты сам.
11: Да, все это ты делаешь сам, либо как бы наемные какие-то работники, если тебе позволяет экономическое положение. Но вот эти 35-40-летние, они не хотят осознавать, что вот то самое давление, которое на них оказывали в школе, в семье, оно позволило им добиться того, чего они добились. Что у них сейчас хорошая работа, обеспеченная жизнь, там все атрибуты вот этой там успешности, вот это благодаря тому, что они сами-то работают, почему же они детей-то как-то так странно воспитывают. Но... Вот это меня как-то настораживает очень. Потому что действительно, ну я-то больше общаюсь со студентами, иногда они разные очень, очень разные. Есть труженики, прям труженики, работяги. А есть вот такие прям, ну, очень-очень...
1: Татьяна Олеговна, все-таки есть риск с вашей точки зрения, что, ну, как бы это все в теорию уйдет? То есть познакомьтесь с такой-то профессией, ролик включили и все. Ну, дай бог, где-то какой-то класс организует поход на какое-то предприятие. И плюс вот обязательно только 3D-моделирование, прототипирование, компьютерная графика и робототехника. Но это опять не совсем про ручную работу.
11: Ох, ну, понимаете, мы же все мечтаем о том, что наконец-то вступит в жизнь поколение, которым вот меньше придется делать руками, которые смогут построить, ну, вот компьютерную программу, и эта программа уже сошьет, свяжет, сколотит, 3D-модель сделает. Мы же вот об этом мечтаем, мы ведь живем вот в этих иллюзиях. Давно.
1: Спасибо, да, поэтому... Татьяна Олеговна. Да, вас благодарю.
11: Думаем о будущем.
1: Татьяна Разумова была. И смотрим «Солярис» еще, судя по рекомендациям. Доктор экономических наук, профессор завкафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ. Ручная работа – это на субботник, говорит Григорий. Конечно, а если у вас какой-нибудь сифон засорился? А если вам надо, чтобы ребенок все-таки сам себе еду начал готовить, например, это как? А если бы он, в принципе, начал готовить, кто этому? Вот, ну, доставка когда-то не работает. Зачем ручной труд сейчас современному человеку? Какой в этом смысл? Говорит слушатель. Чтобы что? Пруд руками давно в России обесценен, это факт. А почему вы думаете, что, ну, как бы, хорошо, а дома вам ничего не хочется делать самому руками? Ну, вот, сейчас хорошо, это называется словом не труд, а творчество, например. Сшить, связать, приготовить, смастерить что-то. Но когда вы говорите, ничего не нужно, посмотрите, пожалуйста, количество мастерских, которые есть в городах, и что туда забито записи, туда не попасть, где там научат горшки обжигать, что там мозаику выкладывать какую-то, шить в конце концов научат. Как это не нужно? Все нужно. Зачем мне для этого маркет? Это вам нужен маркетплейс, если вы считаете, что вам хочется на маркетплейсе зарабатывать. Не зарабатывать, а что-то делать. Но есть люди, которые приучены к созидательному труду, которые хотят что-то делать руками, понимаете? 3D-принтер вам торт не сделает. 3D-принтер вам кашу не приготовит. Вот, а что там еще? 3D-принтер вам, может быть, что-то напечатает, но гвоздь он вам тоже не забьет сам. Готовить шашлыки меня на трудах не учили, говорит Григорий. Вы так говорите, как будто сами все это делаете. Ой, я вообще нерелевантный пример, потому что у меня в школе так случилось, что нас учили и капусту квасить, и готовить, и шить. И вообще в 9 классе я труды сдавала по шитью костюма тройки. Поэтому любая схема в бурде сейчас в журнале «Бурда Моден», в общем, мне подвластна. Поэтому не сравнивайте, пожалуйста, не надо мне предъявлять вот этого, что вы говорите о несуществующих вещах. Я как раз говорю о тех вещах, которые, в принципе, самостоятельно проходила. А что еще? Что еще? У каждого второго ребенка 3D-принтер, о чем вы говорите? А есть люди, которые... Вот хорошо, а как же набор в художественную школу, скажите, пожалуйста? Куда не пробиться просто? Просто не пробиться. Поэтому вот не все так однозначно. Сейчас будут новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент заявил об участии всей страны в программе комплексного развития новых регионов. Владимир Путин сообщил об этом во время выступления на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем и возрождаем Донбасс и Новороссию, сказал глава государства. Владимир Путин отметил, что новым регионам помогают общественные организации, волонтеры и представители бизнеса. 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской областей с Российской Федерацией. Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Она получила название «Аллергарда». В пресс-службе ведомства отметили, что препарат предназначен для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, способствующей перекрестной пищевой аллергии. На прошлой неделе Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт лечения депрессии у взрослых. Приказ за подписью главы ведомства Михаила Мурашко размещен на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в перечень немедикаментозных методов лечения и реабилитации вошли психотерапия, электроакупунктура, плазмаферез и ультрафильтрация крови. В списке для лабораторной диагностики значатся анализы на гепатиты В и С и ВИЧ. Минприроды сообщили об увеличении численности медведей в республике Коми. Популяция за последние 5 лет выросла на 20%. В 2021 году специалисты зарегистрировали 3264 особи, в 2025 – 3925. Численность хищников находится в пределах естественных колебаний, пояснили в региональном управлении ведомства. Комментарии ТАСС там добавили, что администрации муниципалитетов в рабочем порядке взаимодействуют с сотрудниками министерства, правоохранителями и с охотниками по фактам появления диких животных на территории населенных пунктов. Сергей Кравцов анонсировал запуск единого школьного телевидения. Оно появится во всех учебных заведениях России с 2027 года. В развитии системы воспитательной работы мы создали школьное телевидение. Будут различные фильмы, ролики, интересные детям, необходимые в том числе для обучения. Они будут показываться после уроков на переменах. Этот проект стартует в 15 пилотных регионах. И по его результатам уже со следующего года мы планируем реализовать его во всех школах страны, сказал глава Минпросвещения. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 43 копейки. Евро 96 рублей 6 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 762 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: 15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Петр Пунченко к нам пришел, старший преподаватель Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. Здравствуйте, Петр.
13: Добрый день.
1: Координаты эфира, смски +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. Можно смотреть. Давайте, наверное, начнем с чего? Давайте начнем с темы, которую мы с вами и в предыдущих эфирах тоже обсуждали, но как-то она актуализировалась. Это тема оружия в космосе. Потому что знаем мы базово, что есть были предложения со стороны России. Россия разработала вот эту конвенцию о космосе, свободном от оружия. И даже это все на Генассамблее рассматривалось. Американцы, по-моему, не подписали эту конвенцию. И тут актуализировалась повестка и стали говорить, что, в принципе, космос — это то место, где можно, наверное, как-то размещать оружие или глушить, как это, спутники противника. Милитаризируется все-таки?
13: Милитаризируется однозначно и милитаризировалось всегда. И здесь базово мы должны отталкиваться, наверное, от нашего основополагающего соглашения по космосу 1967 года, угу, в котором есть, да, прямой запрет на размещение ядерного оружия и оружия массового поражения в космосе, и там создание военных баз на Луне и проведение военных испытаний. А так как у нас то, что не запрещено, в принципе, разрешено, поэтому сейчас, да, можно говорить о том, что вот какие-то подвижки в эту сторону идут. Ну и самое, наверное, тревожное, то, потому что пошли такие громкие заявления, и ряд заявлений из Соединенных Штатов и из Евросоюза о, угу, необходимости создания инфраструктуры по защите своих спутниковых группировок. Ну, мы понимаем, что под защитой они подразумевают в том числе поражение там спутниковых группировок своих конкурентов.
1: Это означает, что, в принципе, скажем так, эти задачи заставляют разработчиков на Земле модернизировать и даже менять вообще систему, например, производства этих спутников, потому что есть ощущение, что спутники, ну, например, даже Старлинка, трансформируются из просто телекоммуникационной системы как раз в военно-стратегическую инфраструктуру.
13: Здесь, как и с наземным оборудованием, как и с любым другим там оборудованием, которое используется в военных целях, угу, всегда, наверное, идет гонка меча и щита. Спутники Starlink, они, в принципе, изначально уже, наверное, со второй версии, они адаптировались к... Если сигнал не проходит, они там переходили на какие-то запасные частоты, адаптировались к глушению, и, конечно, этот процесс разработчиками будет постоянно, технологии будут совершенствоваться, они будут отслеживать, что применяется для глушения, отслеживать тренды. И по поводу того, что это становится какой-то инфраструктурой, ну, оно давно стало уже инфраструктурой, мы это видим, когда спутниковый Starlink уже больше 10 тысяч на орбите находится, ну, наверное, это как просто какой-то факт наличия систем связи на орбите уже нельзя говорить. Это не только военная инфраструктура, используемым в военных целях, но и, конечно же, политическая инфраструктура, с помощью которой можно оказывать давление.
1: Но, насколько я понимаю, история со Старлинком сейчас так трансформируется просто потому, что действительно это запускалось и позиционировалось как всем бесплатного интернета. Потом на примере российско-украинского конфликта увидели, как эти данные применяются военными. А теперь следующий этап, что там внутри будет какая-то спутниковая битва. Правильно я понимаю? Там наверху, в смысле.
13: Да, мы, к сожалению, давайте сегодня не будем в крайности ударяться, хотя крайности, они всегда самые интересные. Спутниковый интернет для всех, это, наверное, как из разряда лозунгов про то, что достижение успехов из гаража там или откуда-то, не вдаваясь в подробности.

0: это все реализовать. Но это и позволило создать такую инфраструктуру мощную на орбите, которая сейчас используется и в интересах военных, и в интересах политического давления, и в интересах распространения там своих нарративов и привлечения союзников, которые могут использовать эту инфраструктуру для себя.
1: Угу. Но если про как раз про Старлинки продолжать рассуждать, здесь вопрос, имеет ли смысл, когда мы говорим о развитии, например, спутниковой группировки или о развитии космоса, говорить о том, что мы должны предложить или миру какую-то именно альтернативу, то есть отталкиваться от того, что сделал Starlink. Или же здесь речь идет о каком-то ином позиционировании, потому что когда была статистика, что там вывели на орбиту несколько сотен спутников там, за какое-то количество лет, но это не совсем релевантно сравнивать со Starlink, потому что Starlink сильно много, и за несколько лет они вывели сильно больше. Тогда вопрос, можем ли мы предлагать не количество, а качество?
0: Ну, а вы про несколько сотен, это вы про нас говорите?
1: Да.
0: Ну, нет, мы, если говорить про альтернативы Starlink, да, про то, как мы уже в прошлые разы с вами это обсуждали, то сейчас мы говорим про запуск, который будут действовать наша группировка, на два запуска по 16 спутников.
1: Угу.
0: И, ну, наверное, про рассвет стоит отдельно нам поговорить.
1: Конечно.
0: Ну, мы еще
1: да,
0: прям
1: да,
0: отдельно коснемся. А по поводу того, альтернативы, здесь дружба-дружба и табачок врозь, можно смотреть еще то, что сейчас и европейцы делают.
1: Угу.
0: То есть, и они тоже, наверное, оценивают и влияние Starlink, и зависимость от стороннего поставщика, потому что, да, есть у европейцев есть своя система OneWeb, которая коммерчески работает, но сейчас мы вот по итогам саммита в Париже видим, как Евросоюз хочет создать свою систему, которая будет больше работать в интересах государственного сектора с двумя там степенями защиты. IRIS-2 будет она называться, то есть это на русский, это, по сути, спутниковая система для устойчивости там и взаимодействия. И это делается для того, чтобы не зависеть от одного коммерческого поставщика. И
1: диверсификация
0: не только,
1: должна быть.
0: Да, то есть здесь разговор говорит не о том, чтобы не зависеть от Соединенных Штатов, но и в принципе сделать так, чтобы они могли на оператора влиять институционально.
1: Угу.
0: И поэтому здесь, ну, инициатива наша по созданию нашей спутниковой группировки, она в первую очередь, конечно, нацелена на то, чтобы обеспечить нам связь и нашей огромной стране,
1: ну,
0: необходимо,
1: да,
0: необходимо иметь спутниковую группировку для доступа там, в интернет и обеспечения связи. Ну и, конечно, когда та или иная страна на мировой арене сталкивается, может пойти по выбору, по пути отстаивания своего суверенитета, она будет заинтересована в том, чтобы иметь, ну, не одного, а двух-трех поставщиков услуги.
1: Но есть риск, что, например, американские коллеги, скажем так, они как раз монополизируют в этом отношении космос.
0: Ну, не имеется в виду космос, монополизировать космос, наверное, невозможно.
1: Ну, я имею в виду свои, как раз, да, запуская такое количество спутников, предлагая свои решения какие-то, плюс там, имея влияние на там, партнеров.
0: Ну, на текущем этапе это так и есть фактически.
1: Угу.
0: То есть сейчас они предоставляют услуги на большому количеству стран на Земле, и это, в принципе, можно считать в некоторой степени монополизацией рынка космической связи.
1: Приходим ли мы сейчас, например, к ситуации, что нужно какое-то международное соглашение, которое бы отдельно регулировало деятельность частных спутниковых группировок?
0: Приходим, но как это сделать, мы еще никто до этого еще не пришел.
1: Почему, кстати?
0: Потому что вопрос сложный. Вопрос сложный не только политический, вопрос сложный и экономический, и как сделать какой-то всеобъемлющий, учитывающий все интересы договор, ну и угу, будет ли он иметь силу, если к нему не присоединятся Соединенные Штаты и Китай, у всех свои интересы, то есть и Китай создает свою группировку, которая работает, и они захотят идти на экспорт в третьи страны однозначно, угу, и уже поставляют часть своих услуг. Создать такое соглашение, ну, это практически невозможно.
1: Но оно выглядит вполне логичным с учетом того, что космос, действительно, мы с вами говорили, продолжаем говорить, становится местом противостояния. То есть это следующая как бы площадка для противостояния стран в попытке как раз повлиять на то, что на Земле происходит. Ну, как бы условно, мы сейчас находимся в том месте, что, как это, новые правила, правил больше нету, или просто никто не может продвинуть, потому что там тот же самый SpaceX скажет, а нам неинтересно. А кто? А Дональд Трамп этим будет заниматься, он не будет этим заниматься.
0: Ну, так у нас то же самое происходит на Земле, там, и в цифровой среде, и да. по ряду вопросов, где сталкиваются интересы крупных игроков, где сталкиваются экономические интересы, создать, пускай оно будет внешне выглядеть миролюбивым и угу. для всех полезным соглашением, но оно просто не будет принято.
1: А мне тут пришла мысль в голову, знаете, с чем...

0: сравнить, например, историю с очень серьезным влиянием там, частного сектора, в данном случае, да, опять же, на примере с SpaceX и Starlink, это искусственный интеллект. Ну, то есть, вот есть частная компания, которая очень серьезное влияние имеет и выступает исполнителем там, госзаказа, условно, да, но тогда все равно есть вопрос, как бы не происходит ли некая приватизация критически важной космической инфраструктуры, которая в конечном счете для самого государства может стать проблемой.
1: Но... Давайте совсем пофантазируем.
0: Давайте.
1: Представим себе ситуацию, что вдруг Илон Маск и SpaceX стали для американского государства проблемой. Ну, сколько, сколько просуществует еще SpaceX в американском государстве в виде проблемы? Ну, я думаю, что достаточно быстро эта проблема
0: Серьезно?
1: Будет решена.
0: Да?
1: Ну, потому что без государственной поддержки, без заказов и без институциональной поддержки продержаться едва ли он сможет... длительный период. Ну, то есть, в любом случае, сколько бы мы ни представили, что вот все сейчас он стал настолько весом, что от него все зависит, ну, нет, когда эта зависимость станет критической, ну, я думаю, что не было такого случая, когда не подрубали крылья такому большому игроку, который заигрался.
0: То есть, это иллюзия могущества какая-то, да, есть?
1: Я не думаю, что это иллюзия могущества. Он играет по правилам, которые навязаны, и он соблюдает их. То есть, допустим, давайте поверим в то, что он рептилоид с Марса и действительно хочет туда отправиться.
0: Вернуться домой.
1: Да, и он обожает человечество и хочет дать всем бесплатный интернет, но почему-то он предоставляет военным услуги связи, запускает систему Starshield, которая отдельная от Starlink, есть система, защищенная для американских военных. Почему-то он это запускает, и почему-то вся его группировка используется в этих целях. Ну, просто потому, что он играет по этим правилам, и, ну, допустим, если он супер миролюбивый, он вынужден играть для того, чтобы рано или поздно вернуться на Марс. Но нет, конечно, он и не станет он никогда такой уж прям... проблемой, которая мешает.
0: А мне кажется, что это тоже определенная дилемма, потому что, ну, условно, коммерческий спутник обеспечивает связь армии. Вопрос, становится ли он законной военной целью? Очевидно, совершенно становится. Но в этом отношении как бы самому государству выгоднее что? Представлять, что это частники, как бы вы разбираетесь с ними, если вы пострадали от них? Или же все-таки это атака, например, на противоборствующее государство? Это же никак не описано.
1: Мне кажется, мы сейчас в такое время живем, что описание,
0: да,
1: что допустимо, что недопустимо, уже долгое время не считается никем.
0: Это
1: и как, какой, какого бы вида спутник не был поражен на орбите, будет повернуто для той или иной целевой аудитории так, как это будет нужно.
0: Но вы, по-моему, где-то недели две назад я встречала ваше, как раз, как встречал, мы с вами сами об этом говорили, по поводу того, что космос, значит, размещение вооружений в космосе — это новая реальность, но вы говорите, что преувеличиваете, не стоит эту угрозу. А почему? Потому что мощностей недостаточно? Или же это не так страшно?
1: Преувеличивать не стоит. Мы говорили как раз в контексте заявления о том, что вот созданы уже инструменты.
0: Да.
1: Я это говорил в том контексте, что пока я говорю вам, что у меня есть в кармане пистолет, но вы его не видели, и никто его не видел. И, возможно, его и нет у меня в кармане. То есть существует некая угроза, мы ее обязаны учитывать. Но достоверно нам ничего не известно ни по техническим характеристикам, ни по реальному наличию или отсутствию, ни потому, что это такое. Это спутники какие-то радиоэлектронной борьбы или что-то другое.
0: А что является, правда, опасностью? Ну, может быть, это не значит лазерные пушки в стиле «Звездных войн» в космосе, а может быть, это просто, ну, условно, усиление кибератак на там хранилище данных, условно, там... влияние на там GPS, глушение спутниковой связи, какое-то радиоэлектронное подавление, ну, все что угодно, а не про то, как это в фильмах фантастических показано, про оружие в космосе.
1: Ну, как мы с вами в прошлый раз и говорили, мы разобрали, что может быть. То есть, скорее всего, о лазерном там, или о каком-то там ракетном вооружении речи не идет, просто потому что эти спутники будут носители выделяться из общего, и они были бы идентифицированы. Скорее всего, нет. Если это радиоэлектронное подавление, то, возможно, такие спутники они вывели на орбиту, возможно, они используются. Но то же самое мы с вами обсуждали, что подобные технологические решения есть и наземные.
0: Конечно. Но насколько сегодня, в принципе, у человечества есть механизмы предотвращения войны в космосе, как вы думаете?
1: Что, смотря что мы подразумеваем под войной в космосе.
0: Как это, что мы подразумеваем под оружием в космосе? Вот та же самая история.
1: Пока что ни «Звездных войн», ни уничтожение повального спутниковых группировок в ближнесрочной и среднесрочной перспективе, шанс критически мал, наверное, что начнется что-то подобное.
0: То есть, глушение спутника противника.
1: Глушение возможно, но чтобы это стало прям... Смотря какого... То есть, глушение отдельного спутника противника, это не равно выведение из строя всей спутниковой группировки. И опять же, это не с высокой долей вероятности, угу. Это будет не на долгий срок. То есть угу. Какое-то временное глушение, и после этого он продолжит свою работу.
0: А я почему на эту тему сейчас как-то пытаю вас, потому что мне кажется, что условно сейчас все страны заняты разработкой с методов борьбы с беспилотниками. Например, угу. Да, беспилотников великое множество, они разные абсолютно. И вот кто-то придумывает, помимо того, что есть ПВО и, другие средства, придумывают какие-то штуки, которые мгновенно вообще вырубают все. Но это борьба со следствием. А, видимо, борьба с причиной в том числе, чтобы он не мог ориентироваться, да, то есть вопрос, что война, противостояние на Земле, оно неминуемо все равно ведет в космос. То самое пресловутое ведро с гвоздями, которое мы много раз с вами в эфире обсуждали, что, не придем ли мы вообще к этому? Потому что, хорошо, пока условно можно придумать, запустить миллион ракет ПВО, которые будут перехватывать миллионы этих самых дронов, но пока есть возможность у дронов лететь и ориентироваться, потому что они получают сигнал, полностью победить это невозможно.
1: И тем более, что разработчики беспилотников, они адаптируются, конечно, к помехам. Но здесь то же самое из обычной логики, наверное, надо исходить, что в какой-то драке на улице одно дело... использовать холодное оружие или пистолет, а другое дело взять и взорвать себя с нападающим гранатой.
0: Угу.
1: Это вот ведро с гвоздями или применение противоспутникового оружия, которое создает тысячи обломков, это может быть подобно гранате, и едва ли кто-то до этого применит такие методы, потому что экономический ущерб, который понесет сама сторона, которая это оружие применит, может быть сильно больше, чем достигнутый результат.
0: Угу. Но какие тенденции вы сейчас отмечаете, например, вообще в развитии спутниковых систем? Мы даже про наши вы хотели поговорить. Про что можно? Про что нельзя, не надо?
1: Про что нельзя, я и не знаю.
0: Это важно тоже сказать. Да, по поводу вообще тенденций, что самое ключевое, чтобы вы выделили?
1: Из интересного, опять же, потому что мы с вами в прошлый раз разговаривали про заявление американское, про создание... Очень интересно всегда посмотреть, что же изучается и что, может быть, нас ждет впереди, то есть какие-то перспективные исследования. Вот из перспективных, потенциально возможных, которые в будущем будут применяться, это системы, которые могут за счет лазерного луча корректировать движение спутников и менять их вращение. Это разработка спутников сервисных, которые могут приближаться, стыковаться и менять орбиты спутника цели, которые тоже, соответственно, могут быть использованы для того, чтобы сводить с орбиты то, что не хотелось бы иметь, например, не космического,
0: то, что мешает им. Да.
1: Это, наверное, такое самое потенциальное. Сейчас испытания только начинают в Евросоюзе, на аэростатах проект собираются поднять одну цель и лазером пока что испытывают все это. По большому счету, если мы говорим про группировку, про нашу связную, про «Рассвет», здесь, на самом деле, много было за последнее время публикаций, в основном западных, потому что очень много глаз отслеживает, как же обстоят дела у нас с «Рассветом», и здесь опять в крайности люди ударяются. То есть, как мы говорили, что у нас из первого запуска один спутник потерпел неудачу и сгорел в атмосфере. Сейчас все смотрят, что еще два спутника из следующей партии, пока что идет все к тому, что они сгорят в атмосфере. И часть людей говорит о том, что все пропало, у нас ничего не будет работать. А при этом не смотрят, что, в принципе, во-первых, мы эту систему делаем с нуля, и она запускается прям, это наша инициатива большая очень и крупный проект. И такая аварийность, она допустимая, она всегда существует.
0: Во-первых, любые неудачи нельзя, любая неудача не ставит крест на самом проекте. Это всегда
1: конечно,
0: важно.
1: Конечно, да. Тем более, понимать. Что мы не знаем, по какой схеме они включают свои двигатели, по какой схеме поднимаются. И последнее, по крайней мере, от бюро 1440 было заявление о том, что уже испытано было в один день голосования спутниковая группировка где-то в отдаленном районе на севере с использованием рассвета кто-то проголосовал. То есть, в принципе, на ранних этапах и у Starlink были подобные проблемы. Угу. И это неминуемо. Космос, это, как мы говорили, это очень сложно, дорого. И надо смотреть в динамике, как это будет все реализовано. Угу. Опять, ну, другая крайность, это про то, что мы уже в прошлый раз говорили, что кто-то там говорит, убийца Starlink, всему конец.
0: И вот а сейчас... насколько это, в принципе, релевантно вообще отталкиваться, ну, как бы позиционировать планы по созданию чего-то, как альтернатива Starlink, вот эти громкие слова. Одно дело, если бы это эти громкие журналистские заявления, потому что журналисты не очень умные люди, и понятно, главное, чтобы заголовок прочитали. Вот. Но по факту, ведь формулировка же не такая, по-настоящему, мы придумываем убийцу Starlink, мы придумываем еще что-то. Нет, мы придумываем свое, потому что, ну, как бы, это тоже определенно сдерживающий механизм, когда ты говоришь, а мы придумаем вот это. Ну, их там 10 тысяч, а там мы можем 100 сделать. Это же точно совершенно нельзя рассматривать как альтернативу. Это какое-то иное позиционирование.
1: Ну, с другой стороны, я раньше говорил тоже, что это плохо, что так говорят, а сейчас я вот сменил свою точку зрения.
0: Почему, кстати?
1: И за счет вот этих громких заголовков про убить Starlink можно, наоборот, привлечь внимание обычного гражданина, который, наконец, заинтересуется, какие же у нас есть достижения, что же мы вообще в космосе делаем.
0: А потом ученые смотрят и говорят, господи, господи.
1: Так ученые,
0: эти журналисты.
1: Ученые тихо и спокойно всякую. Делают свою работу, и они будут только счастливы от того, что больше внимания к космосу да? кто-то смог привлечь, потому что у нас много и достижений, и проектов в космосе, про которые мало кто знает. И угу. это прекрасно, что за счет громкого заголовка, пускай, но кто-то да. больше узнал про космос. Это мы на базе университета сейчас развернули эксперт, ну, назвали его экспертом, на самом деле дискуссионный клуб про космос, многоточие Лагранжа его назвали, для того, чтобы как раз гуманитарии смогли быть в одном пространстве с технарями и с экспертами, и смогли какую-то свою гуманитарную точку зрения подтвердить или опровергнуть за счет технической экспертизы. И очень интересное получилось, первое у нас мероприятие только прошло, давно угу. мы хотели это запустить, и как раз вот популяризатор, научный журналист Михаил Котов питерский, он и говорит про то, что это большая проблема, что у нас не знают про наши достижения, к сожалению. То есть кто-то знает про американские, потому что трубят повсюду, там, и даже и про Луну, и про МКС, про то, что наши корабли поднимают орбиту МКС, и наш вклад там в разы больше, мало кто знает. Ну и какие-то uh-huh. детали такие, он прям очень интересно с практиками, глубоко погруженными в технические какие-то детали, очень интересно поговорить всегда.
0: Вопрос слушатель наш задает, а почему Трамп решил приватизировать Луну? Точно так же, почему он решил приватизировать Армузский пролив, мне кажется, вопрос очевиден.
1: Ну, почему он решил приватизировать пролив и переименовать все и вся
0: в Трампа.
1: В Трампа, в Америку, в великие. Ну, это потому что это его, наверное, стиль общения, манера модус операнди его классический. Ну и Луна все-таки в фокусе у них находится благодаря успешному облету Луны в рамках миссии Артемида. Ну, поддерживать как-то вокруг этого хайп ему нужно. Но на самом деле, если на это глубже посмотреть, то глава НАСА, он выражает озабоченность, что, понятное дело, что это тоже для выбивания бюджетов, по поводу того, что китайцы-то в лунной гонке могут и обогнать американцев. Там они идут нос к носу, и смещение вправо классическое для космоса, оно как и у Китая работает, у нас и у Соединенных Штатов.
0: А в таком космосе, возможно, какая-то гонка? Я понимаю, что гонка на околоземной орбите, где спутники, эту гонку я еще могу понять. В принципе, все научились там запускать эти спутники. Теперь вопрос, да, придумывают какие-нибудь лучи, РЭБы специальные, которые что-то будут глушить друг у друга. А что касается освоения космоса дальше, в общем, как это, опыт предков показывает, что можно все это только совместно делать.
1: Опыт предков показывает, но экспериментальным путем хотят опыт предков опровергнуть сейчас. И так. В индивидуальном забеге сейчас несколько стран, конечно же, участвуют. Кто-то привлекает партнеров, но лидеры в этом коллективном, угу. В этих командах, они все равно, конечно же, есть.
0: А вы верите в то, что самостоятельно государство может заниматься вообще в одиночку развитием, ну, как бы получается, космоса дальше околоземной орбиты, выше?
1: Ну, здесь мы говорим только про Луну сейчас,
0: да,
1: если...
0: Да.
1: Проблем там хватает, ну, и задач, и трудностей. То есть вплоть от того, как туда долететь и как создать там посадочные модули, обеспечить работоспособность, навигации, связи, И решить эти все проблемы в одиночку – это задача ой-ой-ой, это задача со звездочкой.
0: Петр Понченко с нами, старший преподаватель Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. И сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Кирилл Дмитриев рассказал о ведущемся между Россией и США диалоге. Он идет по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций. Важно, чтобы позиция Москвы была услышана, и она, как всегда, четкая и понятная, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Ранее в «Альтернативе для Германии» подтвердили контакты с Кириллом Дмитриевым по возможному бизнес-форуму. Планируется, что в мероприятии примут участие предприниматели ФРГ, России и Соединенных Штатов. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Сургута и Ханты-Мансийска. Они вновь принимают и выпускают самолеты. Ведомство пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения ранее сегодня действовали в воздушных гаванях Советского, Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, а также в Домодедове. Более 20 домов повреждены в результате ЧП на заводе по производству пиротехники под Ярославлем. Такие данные привел губернатор Михаил Евраев. В своем канале в Messenger Max он написал, что спецкомиссия в настоящий момент обследует все жилые строения в селе Кубринск. Известно, что 22 многоквартирных дома серьезно повреждены. Специалисты занимаются временным ремонтом крыш, чтобы защитить жилье от осадков и холодов, говорится в публикации. Возгорание на предприятии по производству пиротехнических изделий в селе Кубринск под Переславлем-Залесским произошло в понедельник. Огонь уничтожил 2 здания. Погибли 14 человек. Пострадала женщина. Она госпитализирована. Возбуждено уголовное дело. МВД объявила в розыск солиста Little Big Илью Прусикина. Его ищут по уголовной статье, следует из базы ведомства. По какой именно, не уточняется. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что музыкант может быть объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него за нарушение закона об иноагентах. В июне 2022 года на официальном сайте коллектива появилось сообщение, что Little Big отныне базируется в Лос-Анджелесе. В июле того же года группа отменила тур по России. Минюст включил Илью Прусикина в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы. 760 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, капибара. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Пора на техобслуживание авто.
8: Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
7: СТО-фильтр.ру.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
10: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
0: 15:35, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Петр Пунченко с нами, старший преподаватель Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. Говорим мы вообще про космос, про то, как его осваивают, про то, как его как это, милитаризируют. И наш слушатель говорит, поясните, пожалуйста, не очень понимаю, что подразумевают под милитаризацией космоса все-таки. Ну, про пушки мы с вами в «Силе звездных войн» поговорили, договорились, что это все-таки не оно. А в итоге что? Это все-таки битва меча и щита, как это, устойчивые к глушению спутники и система, эффективная система глушения. Вот, наверное, в этом, да, в смысле милитаризация?
1: Ну, милитаризация-то может быть разной степени, наверное, происходить.
0: Да.
1: То есть то, что будет осуществляться глушение спутников, то, что будут разрабатываться какие-то системы для этого обхода, ну, это факт, это и будет делаться. А степень того, как будет это развиваться, ну, можно будет смотреть, появятся ли, наконец, те самые спутники, которые будут сводить другие спутники с орбиты. Это, наверное, следующий шаг, возможно, как отметить. Даже не шаг, а просто как дополнительная, наверное, виноградинка на этом, на гроздях на этих. Да уже само наличие в публичном поле заявления о том, что мы создали спутниковую группировку, которая сможет защитить нас и обладает там возможностями по, не сказано какими, но какими-то вооруженными возможностями по глушению или по защите своей группировки, это уже то же самое, как мы можем как политическое заявление отнести как тот или иной элемент милитаризации космоса. Другой момент, ну, есть же, мы не забываем про проект «Золотого щита» Дональда Трампа, который...
0: «Золотой купол»,
1: «Золотой
0: да.
1: купол», да, простите, пожалуйста. «Золотой купол», который уже, ну, мне кажется, всеми... в каждом, мне кажется, издании про него уже написали, потому что это такой прям как-то якорный проект Дональда Трампа про размещение перехватчиков на орбите. То есть все это элементы милитаризации, которые... Мы видим своими глазами.
0: Да. А, хорошо, но тогда другой момент. Если Соединенные Штаты создают новые военные космические системы, игнорируют призывы подписания вот этих вот рамочных хотя бы конвенций по то, что космос — это свободное от вооружения место, при этом Россия и Китай отвечают технологиями, где проходит граница, с вашей точки зрения, между обороной в космосе и наступлением в космосе?
1: Да тут сложно сказать, где оно на Земле-то проходит. Тут и ничем оно, в принципе-то, и не отличается. Нам надо...
0: Вот НАТО, оборонительный союз, правда. А что-то оборона не видно,
1: ну, вот
0: правда?
1: Именно, то есть вопрос... Мы назовем любую систему с вами оборонительной, а как она будет использована? То есть оружие самообороны... В каких...
0: Наступление в... Как это? Наступление в целях обороны. Вот,
1: да, да что, чтобы на нас не напали, мы наступим... Ну, как это будет трактовано все и как они будут называть эти системы вооружения, ну, здесь достаточно сложно сказать. Какие системы вооружения они будут применять для этого? Ну, здесь тоже достаточно все может быть в них в формулировках гибко.
0: А наш слушатель 378 говорит: лазерная связь, суть повышенная скрытность и помехоустойчивость, и еще дата-центры на орбите. Практически что сделано и в чем выгода?
1: Лазерная связь здесь имеется в виду, я думаю, что межспутниковая лазерная связь, которая уже применяется там на Старлинках. Ну, соответственно, лазерный луч между спутниками позволяет обмениваться между ними информацией и потом оперативно этот сигнал доставлять на Землю. То есть это все просто повышает оперативность обмена информацией и управление этой самой спутниковой группировкой. Потому что если на начальном этапе, когда над Землей на низкой орбите находилось там, 10-20 спутников, вопросов никаких не было. Когда их сейчас находится... там рабочих порядка, по-моему, 20 тысяч, критическое значение имеет еще и управление этой самой спутниковой группировкой, потому что мы, по-моему, на первом эфире говорили про то, что один там спутник китайский заставил спутниковую группировку Starlink совершить там порядка 2000 маневров, по-моему.
0: Вот, вот. Здесь получается, да, что как бы условно вот есть появление там тысяч малых спутников, да, вместо нескольких десятков крупных спутников. А если есть возможность запустить один крупный спутник, который будет, что называется, на орбите, кошмарить маленькие спутники, здесь уже вопрос не в количестве просто, а в функционале.
1: Ну, здесь сейчас нас специалисты, инженеры космической отрасли просто разобьют пух и прах, там, потому
0: это
1: что
0: правда.
1: Нам все устроено несколько сложнее и по орбитам, и по размещению, и по назначению. И, кстати, здесь на эти вещи... специалисты смотрят тоже по-разному. Потому что если вот почитать там, какую-то подборку актуальных каких-то исследований международников, например, по проблеме космического мусора. Угу. То есть основные тезисы, что вот низкая околоземная орбита замусорена, куча неотслеживаемых объектов, и все, кошмар, все пропало, сейчас нам вот срочно нужно принимать какие-то меры. И здесь же ведь можно это трактовать тоже по-разному. Мы с вами прекрасно знаем, что экологическая повестка на Земле часто становится политическим инструментом. Конечно. То есть мы говорим о том, что вот нас вводят в Евросоюзе новые экологические нормы, и теперь больше никакие другие двигатели поставлять никуда нельзя. Это всегда было, есть и будет. Это как инструмент той самой нерыночной конкуренции.
0: Да.
1: То же самое и с космическим мусором. Мы можем тоже точно так же посмотреть на эту тему под лозунгами борьбы за очистку околоземного пространства, почему бы не разработать большую систему, которая может с орбиты выводить что-то. Можно, мы опять с вами пофантазируем, можно под этим предлогом что-то сделать или нет. А другой взгляд на вещи, то есть мы говорим сейчас про то, что эту проблему освещают, говорят, мы все про нее слышали. А вот недавно получилось поговорить со специалистом именно от космической отрасли, и он пример привел тоже хороший достаточно. То есть у нас по орбите Земли на высоте 0 метров ходят там с вами 7 миллиардов, или сколько у нас сейчас население, еще, и мы почему-то там друг с другом не сталкиваемся, маневрируем, и в принципе все хорошо. Самолетов летает на высоте там 10 тысяч метров, тоже достаточно большое количество, и как-то они там маневрируют и не сталкиваются. А спутников 19,5 тысяч, там, или 40 тысяч отслеживаемых объектов. Ну, насколько это критично, то есть, и насколько это проблема. То есть, и он сказал, что на текущем этапе, ну, скорее всего, ну, с его точки зрения, проблема преувеличена. Проблемы такой нет. И поэтому как раз вот консультации с специалистами из разных отраслей, они, наверное, очень полезны и помогают как-то с другой стороны посмотреть на проблему и понять вообще, проблема ли это или нет.
0: Если смотреть, кстати, вообще на космос как на точку, как-то, точку приложения научно-технического прогресса, есть устойчивый тезис, что пик научно-технического прогресса пришелся на середину прошлого века. А сейчас мы все равно как бы идем на прежних рельсах. Можно ли сказать, что есть какие-то технологии, которые, там, например, да, по развитию, которые применяются в развитии космоса, или планы по развитию космоса могут как раз научно-технический прогресс толкнуть вперед?
1: И,
0: том, что есть.
1: Однозначно,
0: сейчас.
1: Да, ну, научно-технический прогресс вы и не остановите, он всегда идет вперед. Конечно, там первые знаковые какие-то, вот все события, которые были под знаком первый человек в космосе, первый спутник
0: в космосе, первая... да, станция в космосе.
1: Все это просто производит больше впечатления, наверное, но вот многоразовые ракетоносители, большое достижение и инженерное, которое сейчас есть уже американцы, проведены испытания китайцами. У нас Международная космическая станция, это, в принципе, лаборатория, это так и есть, это лаборатория на орбите Земли, и там постоянно, они занимаются тем, что постоянно проводят опыты и привносят вклад в развитие науки, и постоянно проводятся какие-то открытия. То есть там из направлений, которые существуют, там и производство в космосе, и какие-то, ну, в том числе для фармакологии, и биотехнологий.
0: Да.
1: И устойчивости там, от радиации, все это постоянно совершается. Просто про это, может быть, мы не так хорошо знаем, как какие-то громкие политические заявления последних месяцев, лет и дней.
0: Угу. А если говорить про развитие российских космических технологий, какая на сегодняшний день действительно способна, например, стать экспортным продуктом? Есть ли такая задача? И вообще, что бы вы выделили из основного?
1: Ну, про это мы уже сегодня с вами чуть-чуть поговорили.
0: Помимо,
1: я имею в виду, что,
0: наверное,
1: вот если говорить про экспортный потенциал, и про это и глава Роскосмоса говорил, про то, что спутниковая группировка «Рассвет» должна стать предоставлять те услуги, которые нашим партнерам, союзникам будут предоставлены, и которые пойдут как раз вот на экспорт. Мы, опять же, говорили с вами про то, что сейчас договоры были подписаны вот с Республикой Союз Мьянма по подготовке мьянманского космонавта. То есть, ну, какое-то сотрудничество и в этом плане тоже международное есть. Но именно если говорить про экспортную услугу, то, наверное, больше всего надо смотреть на то, как будет развиваться «Рассвет» и кто станет потребителем этой услуги. Но это, опять же, не надо думать, что это произойдет вот-вот. То есть какой-то период нам надо будет выждать и смотреть, как это будет все развиваться.
0: Размежевание государств в космосе сейчас сводится действительно к тому, что у каждого теперь появится своя станция. Ну, то есть мы же прошли интересный путь, когда, соответственно, от того, что было там две станции, возникла только одна, да, станцию «Мир» принято было затопить. Кто-то связывает это с политическими мотивами, потому что был символ, там, сближение, теперь мы вместе, там, и на Земле, и в космосе, и так далее. Сейчас понятно, к чему это привело. Китайцы свою станцию, по-моему, построили уже, да?
1: Да, конечно.
0: Построили. МКС будет до 30-го года работать, потому что, насколько я понимаю, в общем, у нас там еще непочатый край работы по строительству своей станции. Американцы, по-моему, пока их тоже с МКС все устраивает. Но вот это размежевание. Китайцы не стали включаться в совместный проект. Почему?
1: А потому что в отношении китайцев действуют американские санкции, и просто это, ну, реализовать это, ну, ни при каком...
0: То есть для них это сдерживание прогресса.
1: Ни при каких условиях просто не сложно представить все. Опять же, по поводу того, что по поводу МКС, здесь инженерную точку зрения мне не так давно озвучили, про то, что инженер сказал, по его мнению, МКС должно было быть затоплено уже давно.
0: Серьезно?
1: Потому что у каждого, ну, как инженер, у каждого технического изделия есть свой срок жизни. МКС уже как бы...
0: Устало.
1: Такой долгожитель, что уже дважды, наверное, не дважды, но значительно превысило свой срок. А в условиях космоса, агрессивной среды, когда там находятся люди, ну, это игра на высоких ставках. А по поводу того, что это теперь у нас есть размежевание,
0: да.
1: Размежевание точно есть. То есть мы говорим о том, что Соединенные Штаты, и причем оно есть не только там между Российской Федерацией, например, или там Соединенными Штатами и Китаем. Европейский Союз тоже старается отмежеваться, в общем-то, и получить свою долю космоса и быть самостоятельными в той мере, в которой они смогут. То есть у нас в планах российская орбитальная станция, у китайцев станция работает. Американцы, посмотрим, что они реализуют в будущем. У них были проекты там, и по лунной орбитальной станции. Европейцы смотрят на создание коммерческих орбитальных станций. То есть как это будет выглядеть, посмотрим. И уже причем достаточно скоро, я думаю. То есть там в ближайшие там, 5-10 лет, наверное. А по поводу того, что есть размежевание даже в отношении Луны и подходов к тому, как это должно быть сделано. У американцев у нас, да, существует соглашение Артемиды, к которых уже, по-моему, 76 государств присоединилось, последний Сан-Марино и еще там, сейчас навскидку не вспомню кто. Китай, Российская Федерация, мы выступаем под знаменем международной лунной научной станции, которую позиционируем как международный проект, и, соответственно, это и есть наш проект, который продвигает наш подход к освоению Луны, потому что он отличается от американского. И, опять же, ну, вот оно размежевание и проходит.
0: Просто интересно, даже если сравнивали, например, модель развития, например, в Америке частный космос, допустим, да, у нас все-таки это государственная там, корпорация, да, Роскосмос, и, соответственно, у нас в большей степени как бы как-то государство занимается освоением космического пространства, а в Америке частные компании выполняют госзаказ, ну и сами просто это делают. И вот здесь всегда была какая-то теория эффективности, да, нужно ли больше коммерциализировать космическую отрасль для развития технологий, не нужно. А вот то, о чем вы говорите, это, мне кажется, выводит дискуссию вообще на другой уровень. Не то, что способна ли частная или государственная компания, а какие страны по политическим мотивам могут вместе объединяться для того, чтобы это развивать. То есть космос перестает быть общечеловеческой ценностью, общечеловеческим местом, как это было, ну, когда его только-только начали осваивать.
1: Да уже давненько, наверное, перестало быть общечеловеческим. То есть, в принципе, да, предоставление услуги своим союзникам, даже вплоть до того, что создать систему связи, которая будет, например, работать на Луне и обеспечивать доступ, там, стабильную работу тех или иных систем. Поставщику, кому поставлять эту связь? Поставщик сможет выбирать. И тем самым по политическим мотивам выбирать, кого в этот клуб пускать, кого не пускать.
0: Для России, с вашей точки зрения, сейчас что важнее, новые ракеты или массовое производство спутников? Ну, носители, я имею в виду, ракет-носители.
1: За цифрами здесь гнаться, я думаю, вообще в принципе не стоит. Опять же, у нас, я вам в перерыве рассказал про заседание нашего экспертного клуба по космосу, и прекрасное было выступление у нас заслуженного испытателя космической техники Андрея Рюриковича Емельянова. Он показал презентацию, где вот диаграмма, сколько было пусков в прошлом году, американских, китайских, российских. А потом наглядно он просто убрал из американских пусков, оставил только государственные без SpaceX. И получилось, что ровно столько же, сколько у нас. И это просто, да, понятное дело, там трактовки могут быть разные, но это уже по-другому совсем выглядит. И гнаться за цифрами и за количеством спутников на орбите, ну, это тоже, это так не работает. То есть нам здесь скорее надо исходить из того, цели. У нас ну, цели-то две. Это обеспечение, наверное, безопасности нашей национальной и то, чтобы космос приносил, вносил экономический вклад в процветание народа и в целом государства.
0: Ну и плюс развить технологии.
1: Конечно,
0: потому что просто ради пиара в космос это слишком дорого.
1: Про пиар мы вообще не говорим. Пиар это как бы сопутствующее, чтобы еще и люди шли учиться на инженеров, шли в отряд космонавтов, может, ученых, биологов и так далее. Цель две. Обеспечение безопасности и развитие экономики. И реализация вот этих проектов, которые смогут в экономику внести свой вклад, а это и навигация, и спутниковая связь, это и есть приоритет. По поводу носителей у нас инженерная школа имеет такой опыт, и сейчас наши ракеты прекрасно летают, и пусков несколько было. И, кстати, опять же, на нашем заседании вот этого нашего клуба нового Михаил Котов рассказывал про то, как вообще... Помните эти стенания в СМИ, когда была авария с кабиной на космодроме, и все говорили, что все, вот мы потеряли что-то. И он говорит, что ну, мало кто потом отслеживал, какие усилия были приложены, в какие сроки это все было восстановлено, и что это, по сути, был трудовой подвиг работников, которые это все делали. Про это мало кто говорит, потому что...
0: Ну, это уже не так интересно,
1: есть
0: конечно.
1: Любители, да, конечно. Есть любители пострадать, к сожалению или к счастью.
0: Но актуальна ли вообще дискуссия в плане того, какую модель развития государства в космосе, соответственно, применять? Это коммерческий космос или государственный космос? Актуально это сейчас или нет?
1: Вот на эту тему я в последнее время очень много размышлял, потому что очень много есть мнений по поводу того, что вот все, сейчас надо делать в России частный космос.
0: И он будет эффективным государством.
1: Да нет, это все будет, это просто все проблемы решит вообще сразу. Однозначно. То есть, у нас вот единственная проблема есть, что космос государственный.
0: Мне это напоминает, знаете, историю начала 90-х годов, когда давайте все приватизируем, потому что частник лучший собственник, ну, да, чем государство.
1: Да, ну как это, рынок порешает.
0: Да.
1: И здесь мы просто дальше надо разбираться, что конкретно-то мы хотим сделать. Ну, какой у нас частный инвестор пойдет, например, создавать спутник или ракету-носитель без понимания вообще горизонта окупаемости и без понимания, кто вообще потребителем этой услуги будет. То есть это настолько... То есть должен быть якорный потребитель, якорный заказчик, а кто это будет-то? Это будет государство, скорее всего. То есть первый, ну, или связь, или данные дистанционного зондирования Земли будет покупать государство, а тогда в целом схема выглядит уже немножечко по-другому. И здесь, если мы будем разбираться, как вообще SpaceX докатилась-то до этого, и посмотреть, кто был заказчиками, по каким программам что реализовывалось, и после каких инвестиций, например, европейские проекты выстреливают, почему-то после инвестиций со стороны Министерства обороны или НАТО. Здесь большой вопрос, вообще частная эта история или нет. Ну или, представьте себе, вдруг решили сказать Королёву, что все, теперь это частное. Просто назвать, пускай это будет, КБ будет частным. Но это суть-то не меняет. То есть здесь гораздо глубже процесс, чем просто частный или коммерческий космос.
0: Но это, знаете, из-за серии такой, что там считается, что чем больше игроков, тем выше конкуренция и тем лучше, например, конечный продукт. Потому что если государство заказывает, как бы размещает условно заказ, и все остальные начинают соревноваться в, соответственно, в там, качестве производимого продукта, потому что все хотят стать государственными подрядчиками. Но, наверное, для космоса это не очень актуально, потому что слишком дорого. Потому что делать космос — это не шубы шить.
1: Ну и да, я думаю, что давайте навскидку перечислим 5 конкурентов SpaceX сейчас в Соединенных Штатах, с которыми он конкурирует, за счет чего у него добился успеха. Ну,
0: мне кажется, SpaceX сам собой конкурирует.
1: Так вот в том-то и дело. Я тоже думаю, что здесь история про конкуренцию, она в итоге, здесь она мало применима.
0: А что является, с вашей точки зрения, сейчас главным все-таки, ну, определенным ограничителем для развития российской космической отрасли? То есть деньги, производство, электроника, импортозамещение, кадры, рынок, что там?
1: Давайте рассуждать не в контексте препятствий, а трудностей и задач.
0: Вызовов, хорошо, да.
1: Космос, да, это всегда это очень дорого. Однозначно
0: всегда
1: дорого.
0: Всегда было дорого.
1: Всегда было, есть и будет дорого. И я думаю, что и Роскосмос, и все участники космической отрасли дополнительным инвестициям, дополнительным вложениям, они бы от них, конечно же, не отказались. То есть, конечно, чем больше денег, тем больше можно реализовать проектов. кадры, ну, слава богу, у нас инженерная, говорю, школа, и кадры мощные, были исторические. Держать эту марку, просто это задача тоже, чтобы у нас приходили новые специалисты, чтобы это было интересно. Здесь, опять же, все будет зависеть от того, насколько это престижно с точки зрения зарплат, с точки зрения вообще того, чем ты занимаешься.
0: Угу. А в чем сегодня принципиальное отличие, например, американской, китайской и нашей, российской модели развития космической политики?
1: Вы имеете в виду именно вот полностью весь цикл,
0: да, космического? Да, да, да.
1: А я думаю, что это вообще тема прям отдельного разговора, потому что здесь можно даже просто отдельно говорить, например, про отдельно про китайцев, отдельно про Индию, отдельно про американцев, потому что везде свои особенности есть. То есть если посмотреть на то, Индия позже всех, наверное, вошла в эту космическую, назовем ее, ладно, гонкой. И сейчас могу чуть-чуть с годом ошибиться, но вот они создали как раз институциональный инструмент, за счет которого частники смогли получили доступ к государственной инфраструктуре. Он в 23-м году, InSpace E, у них называется агентство, ну, условно, такое, служба одного окна, куда коммерческие игроки могут прийти со своими идеями, со стартапами и получить на конкурсном основе доступ вплоть до пусковой какой-то инфраструктуры. Они достаточно быстро смогли реализовать ряд проектов. Skyroot у них есть стартап, и еще там ряд других, которые смогли показать уже какие-то результаты. Про Китай тоже говорю, отдельно надо говорить, потому что частников они, например, допустили к отдельным к отдельным сегментам. То есть это создание спутников дистанционного зондирования Земли, создание спутников связи. Но сейчас вот у них частный космодром строится, или что-то уже там достроено. То есть это прям Китай отдельное поле для изучения.
0: Но если рамочно смотреть, вот там американцы, соответственно, своей политикой демонстрируют, что они как бы хотят определенное лидерство, естественно, в космосе. Плюс там санкции, которые наложены на нас, и санкции, которые уже наложены на китайцев, демонстрируют желание американцев оградиться от конкурента. Можно ли в связи с этим предполагать, что в какой-то момент России и Китая нужно будет создать какой-то космический альянс? Не военный, а просто по развитию, ну, потому что в одиночку сложно.
1: Ну, а как мы с вами говорили, уже, в принципе, можно вот проект Международной лунной научной станции, это можно считать таким
0: альянсом.
1: Нашим,
0: да?
1: Ну, давайте назовем альянсом. Его можно, наверное, назвать так, да.
0: Ну, просто интересно, что могла бы, например, Россия предложить Китаю, а что Китай мог предложить России? Потому что взаимодействие, например, американцев с нами, это другая история. Знаете, это как вот там, они все санкциями обложили, кроме, например, урана, потому что он им нужен, да. А с двигателями РД-180 было примерно то же самое, пока они свою создавали. Там, с тем же самым место на ракете для космонавта. Пока своего нету, нужно, ну, как бы, окей. Но это же такая история, что рано или поздно, мы понимаем, они откажутся. А это не совсем партнерство, это такая эксплуатация.
1: Ну, будем надеяться, что в отношении с Китаем у нас будет партнерство, а не эксплуатация.
0: Вот, вот.
1: Потому что, ну, в отношениях между государствами, наверное, все-таки друзей настоящих, а дружбы и не может быть. То есть существуют государственные интересы национальные, и когда национальные интересы преобладают, все переходят в разряд того, что кто-то кого-то использует.
0: Да, но здесь видите, как интересно, что, например, европейцы постоянно заявляют о необходимости своей, там, скажем так, космической автономии, но при этом они сотрудничают с американцами, продолжают. А, там, американцы пытаются, опять же, повторю, себя лидерами позиционировать. Мы говорим о том, что у нас очень серьезный базис, естественно, есть, но объективно там экономическая ситуация, там технологические какие-то вопросы заставляют все-таки искать, наверное, партнера, который тоже нуждается, который тоже как бы из нужды. Выходить. И получается, что у нас формируются два альянса, там, условно, западный, американо-европейский, и, соответственно, там, восточный, российско-китайский.
1: Пока сложно, нельзя их назвать двумя альянсами
0: нельзя.
1: Сформированными. А тем более, кстати, если вы говорите про сотрудничество Евросоюза с китайцами, еще интересно, ну, многие забыли про то, что мы когда-то европейцам запускали спутники, в том числе военного значения. Еще это было, кстати, не так давно, буквально там 2019 год, наверное, французам.
0: Можно припомнить при случае это. Спасибо. Петр Пунченко был с нами, старший преподаватель Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. Петр, спасибо, ждем снова.
1: Спасибо огромное.
0: Далее информационный выпуск, и потом Юрий Будкин.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Кирилл Дмитриев рассказал о ведущемся между Россией и США диалоге. Он идет по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, отметил глава РФПИ. Важно, чтобы позиция Москвы была услышана. И она, как всегда, очень четкая и понятная, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Накануне агентство Рейтер писало, что американские чиновники провели конструктивную встречу по Украине с Кириллом Дмитриевым. Переговоры прошли в понедельник. В материале отмечается, что в ходе консультаций также обсуждались возможные инициативы Москвы и Вашингтона в области энергетики по окончании конфликта на Украине. В Кабмине анонсировали подготовку ряда мер в связи с нападениями медведей на людей. О их разработке сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. По данным госмониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые считаются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей. Очевидно, что с ростом популяции увеличивается и количество проблем. Нужны системные меры, чтобы выстроить безопасное соседство людей и животных, говорится в заявлении. В России, по последним данным, с весны произошло 22 случая нападения хищников на людей со смертельным исходом. Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Она получила название «Аллергарда». В пресс-службе ведомства отметили, что препарат предназначен для профилактики и терапии аллергического ринокониуктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, способствующей перекрестной пищевой аллергии. На прошлой неделе в Министерстве здравоохранения утвердили новый стандарт лечения депрессии у взрослых. Приказ за подписью главы ведомства Михаила Мурашко размещен на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в перечень немедикаментозных методов лечения вошли психотерапия, электроакупунктура, плазмаферез и ультрафильтрация крови. Сергея Соседова похоронили на Перепеченском кладбище в Подмосковье. Музыкальный критик скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. В его окружении сообщили, что причиной смерти стал несчастный случай. Соседов упал с лестницы и погиб. Церемония прощания с музыкальным критиком прошла сегодня в Большом зале Троекуровского кладбища. На ней, в частности, присутствовали народный артист России Эдгар Запашный, певица Наташа Королева и Наталья Гулькина и телеведущая Лера Кудрявцева. Сергей Соседов получил широкую известность в конце 90-х благодаря участию в телевизионном проекте «Акулы пера». В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 43 копейки. Евро 96 рублей 6 копеек. Сейчас столица солнечная, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 760 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: А вы говорите «мили».
14: Я его
13: тоже
14: что?
13: Мне «мили».
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
10: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 30 сентября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете через Макс, вы можете звонить. У нас нет предварительного отбора. Набираете номер 7373948, код 495. И если вам ответили, значит, это уже прямой эфир.
11: В движении.
14: Прямо сейчас в Москве 4-бальные пробки, при этом нам обещают пробки достаточно серьезные. Вечером 4 балла прямо сейчас, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера, к 8 вечера 4-бальные пробки. Красного и сейчас довольно много. Обращаем особое внимание на Лефортовский тоннель, третье транспортное кольцо. Сегодня так редко бывает, и в ту, и в другую сторону Лефортовский тоннель не едет. Вообще на третьем кольце много протяженных пробок. Одна из них начинается где-то, не доезжая Тульской, внешнее третье кольцо, попадаете вы в эту пробку в районе Лужников, и вот почти до Тульской придется ехать крайне медленно. На Московской кольцевой автодороге существенное затруднение между Московским скоростным диаметром и шоссе энтузиастов. 4 балла прямо сейчас, 7 баллов ждем к 7 вечера.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Поток. Новости этого дня.
14: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Государственная Дума открыла первое пленарное заседание 9-го созыва. Чем новая Дума отличается от старой? И учитывая, как избрали нового старого председателя, насколько единогласными будут ее решения. Первая тема. Вторая. Генсек ООН призвал Россию и Соединенные Штаты Америки разработать новое соглашение на смену договора о стратегических наступательных вооружениях. Но что мешает появиться новому соглашению, какие вопросы на международном уровне возникают к обеим сторонам, ведь Генсек ООН призывает и США, и Россию договориться. Вторая тема срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, и тут заявление важное. Следственный комитет России предлагает запретить езду на электросамокатах по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам. Следственный комитет выступает за запрет использования электросамокатов детьми до 16 лет. Следственный комитет выступает за введение необходимости получения прав для управления электросамокатами. Об этом ТАСС пишет в эти минуты срочное сообщение, ссылаясь на заявление старшего инспектора 7-го отдела управления контроля за следственными органами в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации. В общем, речь идет об официальных предложениях об изменении законов со стороны Следственного комитета.
10: Поток. успеем сказать главное.
14: СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить. Радиостанция «Говорит Москва» напоминает всем участникам прямой трансляции о том, что в эфире не нужно использовать не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику, просторечие, иначе говоря. Ну и еще, не забывайте об эксклюзивных новостях радиостанции «Говорит Москва». Для этого есть специальный канал в Дзене. 7373948, код города 495, 550-й. Известно ли вам, что ваш коллега стал депутатом государства?

0: имеются председатели всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий. Соответственно, открывал все это дело президиум старейший по возрасту депутата. Выборы, напомню, были с 18 по 20 сентября. Соответственно, все уже давно известно более-менее по поводу результатов выборов в Государственную Думу. Те, кто хотели отказаться от депутатства, отказались, но уже избрали председателя. Более 400 человек голосовали за кандидатуру Володина, почти 410. Так вот, чем новая Дума в этом смысле от старой отличается, если вот так единогласно голосуют? Григорий Добромелов, руководитель Департамента государственного консалтинга. Григорий Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, с вашей точки зрения, если попытаться описать, понятно, что предсказывать довольно сложно, но все-таки, если попытаться описать, чем новая Дума будет отличаться от старой, что это за определения будут?
1: Ничем не будет отличаться.
0: Почему?
1: Структурно, принципиально она ничем не будет отличаться. Потому что председатель тот же, стилистика его работы та же. Заместители председателя те же. Аппарат Государственной Думы, который составляет, по сути, основу, сердцевину ее работы, все тот же. Да? Аппараты комитетов все те же. Председатели ключевых комитетов, понятно, что их сейчас стало больше, но сутевые комитеты, на которых держится вся работа Государственной Думы, остались председатели и составы даже комитетов приблизительно те же самые. Поэтому структурно работа Государственной Думы не изменится никак. Чуть-чуть появятся несколько новых публичных лиц, но сутевая работа Государственной Думы не поменяется. Другое дело, что, может быть, потихоньку она будет становиться еще более внутренне эффективной, ведь, если вы помните, на начало работы предыдущего созыва было более 3000 принятых законов без принятой подзаконной нормативкой. Вот за даже половину созыва предыдущий созыв Государственной Думы вместе с аппаратом правительства, вместе с руководителем аппарата Дмитрием Григоренко разобрались с этим. То есть законотворчество стало несколько более эффективно. Более ли осмысленно оно от этого стало, это вопрос. Но внутренняя эффективность и непротиворечивость и нормативная четкость больше в Государственной Думе появилась.
0: Вот эта история с сегодняшним избранием Володина председателем Государственной Думы, там, по-моему, 409 голосов было за. Насколько единогласными будут эти и другие решения новой Думы?
1: Ну, вы понимаете, есть решение, по которой требуется абсолютная солидарность, да, и там, безусловно, все депутаты будут солидарно голосовать, да, тем самым пополняя санкционные списки, да, потому что уже несколько созывов депутатов Государственной Думы в полном составе за те или иные решения попадают в санкционные списки, да, поэтому появляются через какое-то время забавные казусы наподобие того, что там есть уже теперь там директора школ, которые находятся в списках санкций Минфина США, да, и так далее, потому что они перестали быть уже депутатами, вернулись в свою обычную жизнь. Вот. Но по тем вопросам, по которым не требуется единогласной демонстрационной поддержки, будут те или иные депутаты голосовать против, будут отдельные депутаты, да, как помните заявление депутата Куринова, да, будут какие-то яркие высказывания и в новом созыве. Но это принципиально не меняет историю. Нам надо, в принципе, структурно внутри себя и внутри системы государственного управления, единой системы публичной власти, принять тот факт, что возможно разделение властей, к которому мы все как бы вроде по умолчанию привыкли, не является необходимой данностью для России и для эффективной системы управления.
0: Скажите, вот вы, если я правильно понял, вы сказали, что по определенным вопросам надо, чтобы все голосовали за. То есть по вопросу Володина надо, чтобы все. Зачем?
1: Смотрите, здесь вот по вопросу Володина не надо было, чтобы голосовали все единогласно. Наоборот, я бы сказал так, что вот как раз голосование по кандидатуре Володина – это показатель того, что

0: классический, ну, скажем так, депутатский эстеблишмент, да, элиту Государственной Думы Володин абсолютно устраивает. То есть понятно, что новички не могут знать стиль Володина, да, но то, что депутаты других фракций, не Единой России, тоже проголосовали за него, значит, старшие товарищи им сказали: не поверите, он молодец. Да? То есть в этом плане я бы сказал, что это персональная победа. Это значит, что он устраивает как председатель Государственной Думы.
1: Снова об одном и том же. Разные люди пишут, пока мы с вами говорим, вот и Виталий, и Макар вспоминают историю про выборных паровозов. В этом году приводили цифру от 57 до 60 депутатов, которые были в списках, в партийных списках. Мы не говорим про мажоритарные округа, но в партийных списках они были, как правило, на вершинах, то есть они должны были гарантированно попасть в Государственную Думу, но когда их избрали, они отказались от этих мандатов, и вот люди говорят, а почему не запретят эту практику?
0: Слушайте, ну давайте тогда запретим вообще проведение выборов как процесса, который тратит бюджетные деньги, но не имеет никакого логически осмысленного результата. Да? Все же понимают, что весь избирательный процесс в нынешних условиях, да, это определенная легитимация определенных шагов, просто потому что так прописано в Конституции. Да? Ну и ничего там страшного нету. Да? Ну, соответственно, так удобнее, чтобы были эти паровозы. Ну, не будет паровозов, придумают другой способ, как помочь избирателям сделать выборы чуть более интересными и забавными.
1: Помочь придумают. Понятно, что это вопрос технологический, но Макар, например, формулирует иначе. Ведь это компрометирует, говорит, на мой взгляд, выборы.
0: Строго говоря, конечно, это ничего не компрометирует. Если бы людям это не нравилось, люди бы за это не голосовали. Да? Это более-менее беспокоит экспертов со стороны, да, которые за этим наблюдают. Обычных граждан это ничуть не беспокоит. Что обычные люди хотели бы, чтобы Лавров перестал быть министром иностранных дел в нынешней ситуации и перешел бы работать в Государственную Думу? Ну нет, конечно.
1: Дальше, 663-й. Но ведь люди, мол, доверили голос одним, а те взяли и отдали другим. Хотя, как я понимаю, люди, когда доверяли голос, понимали, кто там дальше в списке или нет.
0: Ну, люди не понимали, кто там дальше в списке, но люди же голосуют не за список и не за людей, даже по мажоритарным округам. В нынешних выборах все голосовали за Владимира Владимировича Путина. И те, кто голосовали за ЛДПР, и те, кто голосовали за КПРФ, и те, кто голосовали за Единую Россию, и даже за новых людей, все голосовали за Владимира Владимировича. Да? Просто за разные грани Владимира Владимировича. Часть за Владимира Владимировича, который считает развал СССР политической ошибкой. Часть за Владимира Владимировича, который помнит своего учителя Анатолия Александровича Собчака и говорит, что от демократических принципов нам отказываться не надо и надо поддерживать конкуренцию, рыночную экономику и малый и средний бизнес. Часть за родину, за патриотизм и за то, что Владимир Владимирович укрепил обороноспособность нашей страны. Все голосовали за Путина по-хорошему. Просто за разные грани Владимира Владимировича, которые он проявил за эти годы.
1: Про прошлую Думу довольно часто говорили, что, мол, она запретительная. Это будет более запретительная или менее?
0: Вы понимаете, что несмотря на формальную статистику, что больше законопроектов к концу деятельности этой Думы стало чуть-чуть больше рождаться внутри Государственной Думы, де-факто все равно же все законопроекты рождаются в недрах администрации президента и правительства. Поэтому это зависит от той необходимости, которая будет с точки зрения лиц, принимающих реальные решения по управлению страной. А депутаты будут естественным образом просто легитимировать эту позицию. Да? Именно поэтому я говорю, что настало время глубокой общественной дискуссии о необходимости разделения властей в Российской Федерации, ведь все помнят, что это пошло от Монтескье, что вроде как надо, чтобы эти власти были разделенные, но все забывают, что Монтескье при этом говорил, это касается только маленьких государств, в крайнем случае средних, а для больших государств, конечно же, самой правильной формой является монархия или диктатура.
1: Спасибо. Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга, был с нами на прямой связи. Николай 550-й, ведь я могу, говорит, подумать, что и продают свои мандаты, мол, торгуют. Нет, вы можете подумать все, что угодно, но списки, как они работают, они были опубликованы заранее. 534-й, мы, говорит, просто очень любим в эфире поныть. А Марина 750-я, а я, говорит, голосовала конкретно за будущего депутата. Это как это вы? За партийный список, когда голосовали, вы за конкретную фигуру голосовали? То есть, понимаете, да, что одно дело ваше голосование, другое дело связь между вами и этим конкретным депутатом. Вы ведь за список партии голосовали. Григорий, кстати, предполагает, что, скорее всего, поменяется глава одной из фракций.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток! Успеем сказать главное.
1: Продолжаем следить за новостями. Неожиданно. Необходимо усиливать контроль за нахождением россиян в лесу. Требуется соответствующая разъяснительная работа с населением. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление, которое прозвучало в аппарате вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Патрушева. И тут говорят, что Патрушев обратил особо внимание на необходимость большей вовлеченности в этот вопрос глав регионов. То есть за усиление контроля за нахождением граждан России в лесах теперь выступает вице-премьер. Следующая тема. Генсек ООН призывает Россию и США разработать новое соглашение на смену договору о стратегических наступательных вооружениях. Слова Антонио Гутерриша приводит его официальный представитель. Глава Всемирной организации подчеркивает, что разоружение — это не одолжение, а обязательное юридическое требование, и призывает Москву и Вашингтон вернуться к переговорам, чтобы исключить применение ядерного оружия и снизить его роль в доктринах безопасности двух государств. Договор между Россией и Соединенными Штатами по мерам о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на самом деле уже истек. Это было еще 5 февраля 2026 года. Путин ранее предлагал американцам продолжить соблюдать ограничения по ДСНВ еще в течение года после окончания действия документа. Евгений Бужинский к нам должен присоединиться. Он профессор Центра перспективных исследований национальной безопасности России в Высшей школе экономики и генерал-лейтенант в отставке. Евгений Петрович, вы с нами?
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. На ваш взгляд, что мешает сейчас появиться новому соглашению?
4: Ну, во-первых, что мешает? Мешает американская позиция. Я думаю, что наше руководство не против, и об этом было заявлено и президентом, и министром иностранных дел. Мы выступали за. К сожалению, старый договор продлить было нельзя, но мы были готовы начать переговоры по новому договору. Но, к сожалению, американская позиция, в общем-то, не изменилась. Еще в первую администрацию Трампа они выдвигали предварительные условия: а, обязательное участие китайцев, б, учет всех ядерных боезарядов, в том числе и нестратегических, ну и дальше еще несколько условий более мелких, которые нам, в принципе, тоже. Но вот эти два основных условия, которые они выдвигали. Что касается китайцев, то их позиция совершенно, так сказать, логически безупречная. Китайцы совершенно справедливо говорят, что вы контролируете 90% на двоих, 93% даже процента ядерного арсенала глобального. У вас там по, ну, грубо говоря, у нас там 5000, у американцев чуть поменьше, оперативно развернутых, и те, которые находятся на складском хранении. А у китайцев, ну, официально у них там 300, фактически где-то 700. Но китайцы говорят, что либо ждите, когда мы выйдем на ваш уровень, а это, если говорить о цифре там 4000, то это минимум 10 лет. а может быть и больше, либо снижайте свои уровни до нашего, и тогда мы будем разговаривать. Потому что в противном случае это получается диалог неравных. А контроль над вооружением, особенно ядерным, это, в принципе, всегда должен быть договор равных. Что касается нестратегического ядерного оружия, то здесь тоже, тут наша позиция, в общем-то, с моей точки зрения, более убедительна, потому что для нас это региональное средство сдерживания. Американцам нестратегическое ядерное оружие нужно, в общем-то, в принципе, для наполнения так называемого ядерного потенциала НАТО. Для защиты своей собственной территории нестратегическое ядерное оружие им не нужно. Им некого сдерживать на североамериканском континенте, да и вообще ни одна страна в западном полушарии ядерным оружием не обладает.
1: Скажите, но генеральный секретарь ведь призывает не только Соединенные Штаты Америки, но и Россию. Получается, что в ООН не понимают той позиции, которую вы только что излагали?
4: Вы понимаете, генеральный секретарь, я думаю, призывает не только Соединенные Штаты и Россию, он призывает всех обладателей ядерного оружия. Но, вы понимаете, ведь любой договор о сокращении или там ограничении ядерного оружия, это же не просто, так сказать, договор сам по себе. Ядерное оружие вообще это средство сдерживания, поэтому все боезаряды учтены, для каждого боезаряда определена цель. Я не очень верю в многостороннее ядерное сдерживание, потому что у каждого государства свой объект или субъект сдерживания. Там для нас это американцы, там французы, англичане. Для американцев это мы и китайцы, ну и так далее, можно по цепочке. Китай, Индия, Пакистан, Израиль и так далее. Поэтому плюс неравенство потенциалов, еще раз повторяю, что любой договор – это договор равных. А делать какое-то многостороннее соглашение между странами, у которых совершенно различны по количеству и по качеству ядерные арсеналы, с моей точки зрения, совершенно нереально.
1: Так, еще уточняющие вопросы. Договор между Россией и США истек 5 февраля. На данный момент ситуация какова? Ничего не существует? Стороны придерживаются каких-то ограничений?
4: Вы знаете, ничего не существует. Наш президент предложил соблюдать достигнутые уровни, то есть 1550 развернутых боезарядов и 800 носителей. 700 развернутых и 100 в складском хранении. Американцы внятного ответа не дали, но пока, во всяком случае, складывается впечатление, что стороны соблюдают, придерживаются уровня, во всяком случае, ни с нашей, ни с американской стороны, не было заявления о наращивании. Хотя и теоретически, и практически, да даже методом дозагрузки американцы могут увеличить свой развернутый потенциал практически вдвое.
1: И еще, Евгений Петрович, полминуты. Коротко прокомментируйте сегодняшнее заявление одного из российских посольств. Там было сказано, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие.
4: Ну, об этом неоднократно сказал президент и министр иностранных дел, вот Навалдай, по-моему, не далее, как позавчера сказал, что если кто-то попытается на нас напасть, или тем более там, изоляция Калининграда это тоже форма нападения, то война будет очень-очень короткой. Естественно, он не произнес слово «ядерное оружие», но это подразумевается, что воевать обычными средствами поражения мы с НАТО не будем.
1: Спасибо. Евгений Бужинский, профессор Центра перспективных исследований и национальной безопасности России в Высшей школе экономики. Генсек ООН призывает Россию и США разработать новое соглашение на смену ДСНВ. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30, столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. СКР возбудил уголовное дело после атаки дронов в ВСУ в Брянской области. Оно заведено по статье «Террористический акт», уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, украинские военные с помощью беспилотников нанесли удар по городу Трубчевску. Они атаковали автоцистерну, находящуюся у молочного комбината. Брянские власти ранее сообщили о 12 пострадавших, среди которых 9 студентов Трубчевского политехнического техникума. Минприроды предложили установить нормативы численности медведей для каждой местности. С инициативой выступил глава ведомства Александр Козлов. Министр сообщил, что в этом году ситуацию осложняет недостаток кормовой базы для животных. Кроме того, он рассказал о некоторых мерах регулирования численности медведей, которые уже применяются в регионах, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Там добавили, что наибольшее количество случаев нападений хищников на человека зафиксировано в Приморском и Красноярском краях, а также в Иркутской области. Максим Орешкин указал на невозможность замены человека искусственным интеллектом. При этом замруководителя администрации президента назвал комбинацию ИИ и людей неубиваемой. По его мнению, она дает лучший результат. Вместе с тем Орешкин заявил, что алгоритмы должны усиливать авторов и специалистов, а не заменять их современными решениями, пишет РИА Новости. Дмитрий Медведев ранее назвал туманной перспективу гибели человечества от искусственного интеллекта. При этом зампред Совбез России и подчеркнул, что нейросети вполне могут нанести ущерб. Россияне стали на 25% чаще доверять свою безопасность искусственному интеллекту. Спрос на ассистента Ева от Мегафона и ее защиту вырос на 25% за год. Ева блокирует спам и распознает мошенников с помощью встроенного ИИ. Расширенными функциями безопасности пользуются в основном мужчины. На них приходится 56% аудитории. Помимо блокировки нежелательных звонков, пользователи все чаще подключают распознавание синтезированной речи и дипфейков. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы. 759 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара». Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: А вы говорите «Милин».
7: Я его что?
6: Мне «Милин».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 30 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Есть СМС-портал, можно писать через Макс, можно писать через Телеграм, можно дозвониться.
8: В движении.
1: Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки, 4 балла в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Так выглядит прогноз. А что касается ситуации прямо сейчас, обращаем особое внимание на внутреннее третье кольцо от Сити через Беговую до проспекта Мира. На внешнее третье кольцо тоже, по сути, от Сити через Лужники почти до Тульской, но не в этом стандартном съезде с третьего кольца в район Варшавского шоссе. Дело там, судя по всему, какое-то дорожно-транспортное происшествие в районе Даниловского кладбища, и вот оттуда начинается эта пробка. В целом, еще раз напомню, пока 4 балла, 7 баллов как максимум, ждем к 7 вечера.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Объединенное кредитное бюро заявляет, в августе потребители оформили рекордное число розничных кредитов. Почти 4 миллиона 400 тысяч. В годовом выражении рост составил 23%, говорят в Объединенном кредитном бюро. Как это объяснить? И там среди цифр, которые сейчас приводятся, говорят о том, что довольно много кредитов наличными. Чем это объяснить? Первая тема. Вторая. Правительство меняет нормы питания заключенных в России. Постановление вступает в силу в марте 27 года. Теперь будут давать, к примеру, больше мяса. Ну, в целом, суточные нормы питания увеличиваются. Мясо вместо 90 граммов будут теперь давать 100 граммов. Но это в любом случае меньше положенного. Меньше положенного по биологическим требованиям. Что такое нормы питания вообще? Что это значит, когда нормы питания заключенных существенно ниже, как говорят, минимальных даже показателей. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Скворцова заявляет о том, как работает новая разработанная в России аллерговакцина. Называется Аллергарда. Она продемонстрировала, по словам Скворцовой, снижение проявления аллергии в 7 раз по итогам исследований в 2026 году. Эту цифру приводит в эти минуты агентство РИА Новости со ссылкой на Скворцову. И ФМБА пишет об этой вакцине, и агентство ТАСС, согласно сообщению этого агентства, вакцина от аллергии на пыльцу березы предназначена для лиц старше 18 лет, что вакцина не только временно облегчает симптомы, но и формирует иммунологическую толерантность к аллергену. Что еще по этому поводу? Значит, вакцина требует 5 подкожных введений вместо 30 стандартных при обычной антиаллергенной терапии. Это все с ленты агентства ТАСС. Заходим вновь на ленту агентства РИА Новости. И здесь новые подробности. Уже осенью аллерговакцины, говорит Скворцова, могут быть обеспечены 1000 пациентов, которые получат возможность пройти терапию перед сезоном цветения 27 года.
8: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Макс, можно через Телеграм пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Операция «Паутина» подорвала триаду России. Три вопросительных знака у 534-го, который говорит, надеюсь, это не будет очередной красной линией. Напомню, мы до этого просто обсуждали призыв генерального секретаря ООН к России и США разработать новое соглашение на смену договора о стратегических наступательных вооружениях. Теперь другая тема. Объединенное кредитное бюро объявило о том, что в августе потребители в Российской Федерации оформили рекордное число розничных кредитов. За месяц выдали 4 миллиона примерно 360 тысяч таковых. В годовом выражении, как говорят в бюро, рост составил 23%. Показатель увеличился по сравнению с июлем на 7%. Тогда было 4 миллиона, соответственно, 70 тысяч кредитов. И вот еще что. В общей структуре розничного кредитования на первом месте ипотека, чуть больше 35%. Но на втором месте почти 33% это суды наличными. Дальше идут карты и автокредиты, кредитные карты и автокредиты, и там всего по 15,4%. Как это объяснить? Олег Иванов, советник председателя Ассоциации банков России. Олег Михайлович, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Итак, ну, во-первых, прокомментируйте вот этот рекорд в 4 миллиона 360 тысяч. Это плановая история, этого можно было ожидать, это, или это внезапно?
9: Знаете, это сезонная история, да, прежде всего здесь работает фактор сезонности, и у нас действительно август это такое время, когда как бы спрос на кредитные ресурсы вырастает, поскольку граждане возвращаются из отпусков, граждане готовятся к школе, и это как раз и объясняет, почему в качестве основного прироста мы увидели кредит наличными, да, это так называемые кредиты, которые граждане берут на неотложные нужды, у каждого какая-то своя потребность. Ну вот отчасти так сложились звезды в этом августе, в отличие от двух предыдущих. Но чем, я напомню еще раз, на август этого года отличался от двух предыдущих лет. Одновременно у нас с вами... Да, одновременно у нас с вами, как бы, мы видели снижение ключевой ставки и, соответственно, ставок по кредитам. Да, напомню, что если в прошлом году и два года назад ключевая ставка, она, собственно, в какой-то момент даже два года назад превышала 20% годовых, соответственно, ставки по кредитам гражданам уходили в заоблачные высоты и до 20, и даже до 30% годовых, то в течение вот последующих 9 месяцев Центральный банк последовательно снижает ключевую ставку. И практически в середине лета, после двух предыдущих снижений, мы увидели по некоторым кредитным продуктам, когда банки начали кредит зарплатным своим клиентам предлагать кредиты, в том числе по ставке меньше, чем 20% годовых. Это потребительские кредиты, кредиты наличными. И это тоже такой важный психологический фактор. Когда ставка опускается ниже 20% годовых по кредитам наличности, то спрос, соответственно, вырастает и образуется вот такое, достигает некоторых таких пиковых значений. Тем более, что в предыдущие два года, вот когда ставка росла, либо достигала таких запредельных значений по кредитам, то накопился определенный отложенный спрос. Граждане планировали покупки, планировали обновлять кто мебель, кто какую-то, соответственно, бытовую утварь и товары длительного пользования, так называемую технику. И вот кажется, что в конце этого лета ставки на кредитном рынке, они, так что называется, совпали с ожиданиями значительной части клиентов.
1: Скажите, а вот эта история суды наличными в объеме всех кредитов занимают второе место, причем, по сути, почти на том же уровне находятся, что и кредитование ипотечное. Так было всегда или это действительно новация
9: нынешняя? Нет, абсолютно в последние несколько лет, после того, как программы льготного ипотечного кредитования, я напомню, как бы летом 2024 года, то есть уже почти два года назад, она была приостановлена, у нас осталась только семейная ипотека, то есть объемы льготной ипотеки практически двукратно уменьшились, то у нас большая часть объема средств, которые банки предоставляют гражданам, это как раз денежные средства, так называемые кредиты наличными. Да? И в данном случае ипотека, она по отдельным регионам как бы там, да, может превышать этот объем, но все-таки в целом значительный объем кредитов наличными – это любимый, я бы сказал, продукт большей части банковских заемщиков.
1: По поводу истории гипотетического взрывного роста кредитования наличными говорить не приходится.
9: Абсолютно нет. Никакого взрывного роста здесь абсолютно нету. Есть некоторое небольшое превышение как бы вот сезонных максимумов, которые, я говорю, объясняется Вот выходом как бы ставок по процентных по таким кредитам на некоторый новый пониженный уровень вместе одновременно со снижением ключевой ставки Банка России.
1: Да, но в прежние годы Банк России не отмечал увеличение количества наличных. С этой точки зрения, вот столь большое количество кредитов, которые берутся наличными, это не проблема? Не могут ли возникнуть в этом смысле новые ограничения на подобные кредиты?
9: Нет, смотрите, вас не должно смущать, это чисто банковская терминология. Речь не идет о том, что граждане приходят и выносят наличные денежные средства из банка. Терминологически так называется в банковской сфере кредит, который банки перечисляют просто на текущий счет гражданина-заемщика.
1: Да, и он тут же может выйти и снять это в качестве наличных.
9: Это те же самые безналичные деньги. Да, он может их при желании как бы получить как бы через кассу банка, но обычно к этому же банковскому счету как бы банки предоставляют заемщику банковскую карту, и гражданин прекрасно расходует эти денежные средства, но уже используя не кредитную карту, да, а так называемую дебетовую карту, на которой уже средства кредита лежат. Да? И это принципиально важно, потому что по карточным кредитам, которые предполагают лимит задолженности, возможность в любой момент снять и по своему желанию погашать кредиты, ставки принципиально другие, ставки часто уходят сейчас за 30% годовых, и я бы так сказал, лимит кредитования по этим картам значительно меньше, чем вот кредиты наличными, о которых мы с вами говорим, да, поэтому нет, здесь как бы речь идет не о попытке спрятать какие-то, что называется, дополнительно полученные финансирование, перевести их в НАУ, а большая часть таких кредитов, они тратятся в рамках обычного безналичного денежных расчетов с использованием дебетовых банковских карт.
1: С вашей точки зрения, вот этот августовский рекорд до конца года будет повторен или нет?
9: А знаете, все в значительной степени зависит от того, как будет двигаться ключевая ставка Банка России. Если мы увидим с вами до конца года заметные понижения, кажется, что сейчас в основных направлениях на кредитной политике в качестве того минимума, который ожидают экономисты на конец года, ну, 13% годовых ключевая ставка. Если Центральный банк сделает это движение ближе к концу года, то кажется, что каких-то очередных максимумов мы с вами не увидим. Если же будет какое-то резкое понижение ключевой ставки осенью, то я допускаю, что еще какое-то количество новых заемщиков банки увидят, которые как бы потекут в кредитной организации, увидишь опять очередной более дешевый кредит.
1: Когда устанавливаются рекорды по количеству взятых кредитов, не увеличивает ли это количество просроченных кредитов в будущем?
9: Знаете, все-таки российские банки очень консервативные, там, да, и Центральный банк требует от банков соответствующей консервативности. Я напомню, что уже на протяжении последних 3 лет Центральный банк даже ввел специальные требования в отношении таких кредитов с повышенным риском. Как эти риски как бы вычисляются? Прежде всего, по так называемому показателю долговой нагрузки заемщика. То есть, например, если заемщик большую часть или больше половины денежных средств ежемесячного дохода тратит на погашение своих кредитов, то такой кредит с точки зрения Центрального банка является рискованным. Ну и банков требуется там дополнительное резервирование капиталов. В общем, у банка резко снижается стимул такие кредиты выдавать. Поэтому кажется, что в рамках того регулирования, которое проводит Центральный банк, вот и так называемого макропруденциального регулирования, нацеленного на повышение устойчивости всей банковской финансовой системы, вот здесь никаких чрезмерных рисков я бы не увидел.
1: И еще немножко про возможные чрезмерные риски. Общее число, общее количество, общая цифра задолженности по кредитам населения перед банками в 2025 году выросла на 3%, и по итогам года это было 36 триллионов рублей. Не секрет, что это уже недалеко от годового бюджета страны. Это не проблема.
9: Не, смотрите, как бы это здесь в данном случае речь должна идти в сравнении не с годовым бюджетом страны, там, да, действительно, там около 40 триллионов там задолженность граждан по кредитам перед банками. Из них как бы больше 20 триллионов, 21 триллион это задолженность по очень долгосрочным ипотечным кредитам. Обычно этот параметр сравнивается с ВВП страны. Как бы валовый внутренний продукт к Российской Федерации сейчас почти 220 триллионов рублей. То есть мы говорим о том, что общая задолженность граждан сейчас где-то на уровне 20% от ВВП страны. Напомню, что по многим развитым странам, да, соответствующий показатель достигает 80 и даже 100% ВВП страны задолженности граждан перед банковской системой. И при этом не встает вопрос о каком-то там чрезмерной закредитованности населения. Здесь как раз Российская Федерация, она еще очень далеко как бы не исчерпала соответствующие возможности финансовой системы.
1: Спасибо, Олег Иванов, советник председателя Ассоциации банков России, был с нами на прямой связи. Макар спрашивает, интересно, как много просроченных потребительских кредитов? Макар спрашивает, а какие самые закредитованные населением регионы? Тут вот непонятно, регионы с самым закредитованным населением или регионы, в которых население кредитует эти регионы? Вопрос не до конца понятен, но про регионы сказать можно. Соответствующие данные уже появлялись в прессе в марте 2026 года, тогда самым закредитованным регионом стала Тува, где каждый житель в среднем должен банкам был более миллиона рублей, и тогда же подчеркивали этот показатель примерно в 20 раз выше, чем в Ингушетии, которая в рейтинге лидирует.
2: Внимание! Говорит Москва!
10: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: 674-й пишет, банкиры вам расскажут, что ничего страшного, ребят, мол, берите денег больше. Ну, пока, во всяком случае, никто не говорил, берите денег больше. А вот история, значит, с банкирами, с вашей точки зрения, на эту тему разговаривать нельзя. С кем тогда? Тут просто не написано. Кто, с вашей точки зрения, должен рассказать, что вот с этим страшно? И главное, а почему вы решили, что это точно так? И вот если кто-то, к примеру, банкиры, говорят, что ничего страшного, это точно не соответствует действительности. Как бы то ни было, в августе, напомню, потребители оформили рекордное число розничных кредитов. Это почти 4 миллиона 400 тысяч. Следующая тема. Цифры совсем другого характера. Правительство меняет нормы питания заключенных в России. Постановление вступает в силу в марте 2027 года. В документе говорится, что с учетом нововведений рацион подозреваемых, обвиняемых и осужденных, осужденных по макронутриентам и энергетической ценности будет соответствовать методическим рекомендациям Роспотребнадзора. Так, во всяком случае, пишет ТАСС. Для осужденных, таким образом, суточная норма мяса увеличивается с 27 с марта с 90 до 100 граммов. Норма овощей и для осужденных, и для обвиняемых растет с 250 до 320 или даже 340 граммов. Творог появляется в рационе обвиняемых 100 граммов в неделю, 2 куриных яйца в неделю, а также одно свежее яблоко или фруктовый сок. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников к нам присоединяется. Иван Владимирович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Ну, как вы оцените это изменение норм питания?
11: Ну, это точно положительный шаг, на что я хотел бы обратить внимание. То есть действительно давно назрело, давно правозащитники об этом говорили, многие говорили об этом. Ну и важно обратить внимание на то, что это скажется положительно здоровье осужденных, да, и будет 100%, на мой взгляд, экономия за счет того, что люди будут меньше болеть, меньше обращаться в медицинские учреждения, да, и не только в тюрьмах, но и на свободе, что немаловажно. Ну и плюс ко всему нужно понимать, что у нас как бы тюрьма, она не должна из человека делать инвалида. Вот. Если он оступился, совершил какое-то преступление, это понятно, его надо исправить, значит, кто-то по особо тяжким преступлениям там должен всю жизнь пробыть в местах лишения свободы, это тоже такой момент, но при этом, при всем лишение здоровья, это явно не входит в компетенцию Федеральной службы исполнения наказаний.
1: Но погодите, Иван Владимирович, вот тут написано в сообщении ТАСС сегодняшнем, что новые цифры будут соответствовать методическим рекомендациям Роспотребнадзора. Эти рекомендации для кормления заключенных или это рекомендации для обычных граждан? Это разные цифры?
11: Я понимаю, в целом это должно быть одни цифры. Это то же самое, что минимальный размер оплаты труда, да, он у нас должен соответствовать неважно где. Вот. В любом, ну, как минимум, да, там, что в регионе, что в пенитенциарном учреждении. То есть не должно быть разницы. Это четкая позиция, которую в свое время вот, вывезли там, с прокуратурой мы. То же самое и с питанием. То есть если есть четкий вопрос, связанный с нормальным питанием, то он должен соответствовать в том числе и для заключенных, без как бы дискриминации какой-то в этом вопросе.
1: С вашей точки зрения, что изменится в питании заключенных и насколько это будет дороже, потому что вот сейчас во время нашего разговора наши слушатели обращают внимание, ведь это же стоит денег, и получается, что тем, кто не в заключении, придется больше работать, чтобы больше платить на это налогов.
11: Я скажу точно, что по итогу это будет дешевле нашего бюджета, да, потому что, значит, вылечить человека будет стоить намного дороже, уверяю вас. Это уже давно проверенные цифры, нежели чем, значит, увеличить, я не знаю, ну, там максимум, я думаю, ну, на 10%, да, там изменится стоимость рациона. Но надо не забывать, что ФСИН-то очень богатое ведомство, да, вы не забывали, помните, они тут недавно хотели суперколонии, значит, в каком-то просто неимоверном масштабе, каждая там от 17 миллиардов до 30, там, стоимость, да, там, 7 штук, если не ошибаюсь, хотели в России построить. Вот. Поэтому нужно понимать, что, в принципе, это на самом деле на бюджете Федеральной службы исполнения наказания практически не скажется. Да? То есть это там копеечные какие-то будут затраты, ну, если мы говорим про в целом систему. Значит, но при этом это действительно будет экономия, с одной стороны. С другой стороны, опять же, человек, вышедший на свободу, значит, который не может работать, он, если вы хоть трижды напишите закон о пробации, там новый, значит, помогите ему трудоустроиться, то физически из-за того, что он, значит, из-за плохого питания подорвал здоровье, не сможет работать, он становится инвалидом, и, соответственно, ему будет государство платить всевозможные инвалидные дотации. Поэтому здесь четкая позиция, что это точно будет дешевле, но важный момент, что, конечно, нужно следить за системой закупок во ФСИН, да, чтобы это вот для налогоплательщика, так сказать, не оказалось дороже. Это вот к вопросу от нашего радиослушателя. То есть необходимо контролировать, что там происходит, нужно смотреть, чтобы не было коррупции, да, там, значит, чтобы мясо, которое там дополнительно выделяют, чтобы его просто не унесли там какие-нибудь недобросовестные сотрудники, не продали там на рынке или себе не забрали, да, поэтому нужно улучшать общественный контроль в учреждениях ФСИН, значит, здесь на то, что новый созыв Госдумы, на то, что новый уполномоченный по правам человека Яна Ландратова обратят на это внимание, значит, и будет диалог открытый с общественниками, с адвокатами, с, значит, организациями, которые занимаются вопросами ресоциализации задержанных, да, и, значит, удастся все вместе эту инициативу реализовать. Еще раз подчеркиваю, нет такой задачи у государства угробить здоровье заключенных.
1: Спасибо. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, был с нами на прямой связи. Григорий в этой связи вспоминает прежние истории прежних годов, прежних лет. Неосужденные могут заказывать продукты, пишет, а если вспомнить Цапка, то он и когда был на строгом режиме, питался неплохо. Значит, и в этой связи, если есть некие исключения из правил, тогда и правил быть не должно. Вот тут ведь важная история. Григорий напоминает нам анекдот. В армейской столовой новобранец разговаривает с офицером. Новобранец говорит: мне мясо положено. Офицер говорит: положено, ешь. А новобранец говорит: ну оно же мне не положено. Офицер говорит, не положено, не ешь. Ну, в том смысле, что в подобного рода ситуациях человек чего дают, то и берет. Если не додадут, то, в общем, и не доберет. Об этом, видимо, анекдот, который присылает нам Григорий 859-й. 838-й вспоминает фразу «Из кино вор должен сидеть в тюрьме». 420-й говорит, лучше бы увеличили нормы для пациентов в больницах. Я посмотрел нормы для пациентов в больницах от 100 граммов. А вот в данном случае, когда говорят про нормы питания заключенных, до 100 граммов суточная норма мяса. Далее новости.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа России сочли пустыми слова Владимира Зеленского о стремлении к миру. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пояснила, что ему нужна передышка для восполнения потерь и эскалации конфликта. Зеленский в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН продолжил сыпать заявлениями о якобы готовности Украины к незамедлительному, как он сказал, прекращению огня и без предварительных условий. В реальности его заявления не имеют ничего общего с истинным стремлением к справедливому и устойчивому миру, сказала дипломат на брифинге. В Кремле ранее заявили об отсутствии конкретики по возможной встрече Россия-США-Украина. Дмитрий Песков при этом отметил, что вероятность проведения трехсторонних переговоров обсуждалась Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в телефонной беседе. В СКР предложили запретить езду на электросамокатах детям до 16 лет. Кроме того, представители ведомства выступили с инициативой о запрете движения таких средств индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам. Старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами СКР Дмитрий Осташкин сообщил об этом на совещании в Софеде. Он подчеркнул, что письма с соответствующими предложениями в марте были направлены спикером Совета Федерации и Госдумы, а также главе Кабмина. Получены положительные отзывы, однако предлагаемые решения пока остаются нереализованными, сказал Осташкин. Он также отметил, что СКР выступает за оснащение электросамокатов и других СИМ звуковыми средствами оповещения, например, имитирующими работающий двигатель. Вероника Скворцова рассказала о действии новой вакцины Аллергарда. Она снижает проявление симптомов аллергии на пыльцу березы и перекрестную пищевую аллергию в 7 раз, сообщила глава ФМБА. Препарат разработан ИНМИЦ аллергологии и иммунологии Федерального медико-биологического агентства, требует 5 введений вместо 30 стандартных при обычной антиаллергенной терапии. Представители ФМБА заявили ТАСС, что перед сезоном цветения в 2027 году курса терапии Аллергардой пройдут десятки тысяч пациентов. Центр профессии будущего в Печатниках открыл октябрьский набор на обучение по востребованным специальностям. Москвичам, которые хотят поменять сферу деятельности или повысить квалификацию, доступно около 30 программ в различных сферах от промышленности и производства до цифровых технологий и финансов. Обучение длится не более 3 месяца, а 80% выпускников получают предложение о работе еще во время учебы. Их зарплата в среднем растет на 50%. Записаться на обучение можно на сайте Центра профессии будущего. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 759 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
10: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
12: каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
15: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
14: Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: А вы говорите Милин.
18: Я его что?
17: Мне Милин.
18: Рекламирую.
17: Да думайте о своей стране.
14: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 30 сентября, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, и в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. С 1 октября в России растет плата за жилищно-коммунальные услуги, растет, что называется, опережающими, ну, по сравнению с инфляцией, темпами, причем эксперты говорят о том, что от инфляции вообще-то тарифы сильно отстают. Ну, в том смысле, что мы не доплачиваем же за жилищно-коммунальные услуги. И в этом смысле Путин на встрече с лидерами партии в Кремле сказал, что тарифы должны быть экономически обоснованы, но соизмеримы с доходами населения. Если исходить из нынешней ситуации, ведь, скорее всего, их давно пытаются экономически обосновать, но эксперты говорят, что они все равно отстают от инфляции, получается, что эта задача нерешаемая. Или решаемая. В любом случае, мы пытаемся параллельно... Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва» через Телеграм или через Макс, через каналы вы можете туда зайти, либо через, соответственно, просто на сайт зайти в интернете и там на главной странице найти кнопку под названием «Голосование. Своя правда». Голосование запустили, мы видим, что люди уже начали голосовать. Через 50 минут будем подводить итоги. Наш вопрос простой. Как вы оцениваете долю расходов на жилищно-коммунальные услуги в бюджете своей семьи? До 5%, до 10%, до 15%, до 20%, до 25% и более 25%. Это интересное голосование, особенно учитывая, что на днях буквально мы проводили голосование. Но, как вам кажется, вот эти вот новые налоги на богатых, будут ли они так или иначе вас касаться? И 50% аудитории заявили, что, скорее всего, эти налоги их коснутся. Вот сегодня мы попытаемся выяснить, а как же эти люди, которые скоро будут платить налоги на богатых, оценивают долю расходов на жилищно-коммунальные услуги в бюджете своей семьи. Напомню, что есть правила, согласно которым доплачивают, если, к примеру, более 10% вашего бюджета затрагивают, соответственно, эти самые тарифы на ЖКХ, вам доплачивает государство соответствующие деньги. При этом, насколько я помню, в разных регионах по-разному это существует, и в некоторых регионах повыше. Там где-то 22%, или это максимальная цифра. Вот все это мы будем сегодня обсуждать. Голосование уже запустили. Параллельно следим за пробками. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера, как максимум нам обещают. Следим также за новостями. Тут очень много новостей по поводу инцидента на самолетном рейсе авиакомпании Fly Dubai. Правда, эти новости о том, что никаких официальных данных по этому поводу до сих пор нет. Fly Dubai заявляет, что мотивы инцидента на рейсе Дубай-Тель-Авив пока неизвестны. Вот так. Теперь есть хотя бы комментарий авиакомпании, но комментарий именно такой. Пока без подробностей. Еще срочное сообщение. Путин благодарит Кадырова за вклад, который чеченский народ вносит в укрепление России и в специальную военную операцию. Говорит, что благодаря Кадырову и его команде Грозный преобразился так, как никто и не мечтал. И вот сейчас президента России цитирует, к примеру, агентство ТАСС. Еще Путин обращается к избранным главам регионов-то, не только Кадырову, говорит, и это уже цитата с ленты агентства РИА Новости, важно оправдать полученное доверие. Поручил оказывать всю помощь жителям приграничных регионов, говорит, страна у них в долгу. Его сейчас много цитирует информационное агентство. Следим за новостями, следим за пробками и приступаем к обсуждению истории про тарифы на ЖКХ. Илья Долматов, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики и член общественного совета

0: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, более 25%. Посмотрим, как складывается картина, обсудим это в конце программы. А теперь сначала вот о чем. Илья Долматов, с вас начнем. Так вот эта история про то, что сильно недоплачиваем мы за жилищно-коммунальные услуги. С вашей точки зрения, это правда?
1: Ну, смотря про какой период времени мы говорим, и, ну, насколько я знаю, речь шла о последних, по сути, 10 лет, когда был принцип тарифного регулирования, инфляция минус. И там действительно история была такая, что в целом, в среднем по стране тарифы устанавливались ниже инфляции. И за этот период там коллеги посчитали, что действительно инфляция опережающими темпами росла. Вот. То есть это не ситуация последних двух лет, это ситуация скорее там, с 2014 года по 2023. Вот. Поэтому в целом, если смотреть на цифры, да, так происходило.
0: Значит, еще раз, значит, услуги ЖКХ дороже, чем мы можем за них заплатить?
1: По факту, да.
0: 40%? Или это завышенная цифра?
1: Еще раз говорю, смотря за какой период. Просто 40%, ну, насколько я понимаю, это...
0: Мы не можем говорить о периодах. Наверное, надо говорить о том, что мы платим в месяц.
1: Ну, еще раз, смотрите. Тут более сложный ответ, чем хотелось бы. Потому что экономически обоснованный тариф, его тоже можно по-разному посчитать. С учетом имеющихся возможностей по финансированию, с учетом перспективных потребностей в инвестициях, это все разные будут цифры. Поэтому в целом, если опять-таки так говорить, что, то компании, да, нуждаются в дополнительных инвестициях, и, как правило, ну, сегодня у них, ну, скажем так, ограничены ресурсы для того, чтобы проводить соответствующие мероприятия. На сколько процентов? Это нужно смотреть во времени. Это может быть и 10%, и 20%, и 30%. По-разному.
0: Хорошо. Илья Долматов. Александр Григорьевич, что вы скажете?
2: Ну, понимаете, еще есть еще такой важный, на мой взгляд, фактор, это, собственно, который говорит доходы населения. Вот, допустим, мы уже свыше 10 лет там выпускаем этот материал по росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и давно это анализируем. Вот в этом году первый раз за последние там 6 лет рост номинальных доходов населения он может оказаться ниже средневзвешенного уровня вот, индекса платы. Но как бы это говорит о чем? Это говорит о том, что вот в этом году, да, в этом году, как это сказать, коммунальщики, может быть, победили. А до этого получается что? Да, до этого получается, что вот есть такие показатели, как степень износа, например, там труб и так далее. Степень износа труб у нас не уменьшается, а это плохо. Поэтому, видите, тут надо с двух сторон смотреть.
0: Важно понять просто, вот мы там платим какое-то количество денег. Да, я не знаю, условные 5000 рублей. И если нам говорят, что чтобы вот дома, в которых мы жили, нормально существовали и эксплуатировались, на самом деле надо платить, скажем, не 5, а 8000 рублей.
2: О, это отлично, кстати, вы сказали про дома. Смотрите, тут всегда же есть структура наших расходов на жилищно-коммунальные услуги. Там электроэнергия, теплоэнергия, горячая, холодная вода, водоотведение, газ. Вот газ там в городах, в квартирах не замечают стоимость, а там, допустим, за городом замечают. Обращение с ТКО, содержание, капремонт жилья. Вот эти две статьи появились же сравнительно недавно в нашей ЖКУшной истории, а там доля значительная, и она тоже отдельно растет. Так, поэтому у каждого, понимаете, у каждой статьи затрат свой получатель.
0: Не, просто следующий вопрос, он будет про 1 октября, когда у нас растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, причем, если следить за официальной инфляцией, то явно быстрее, чем официальная инфляция, что называется опережающими темпами. В Москве и Подмосковье, насколько я понимаю, сейчас будет повышение в районе 10-12%, есть регионы, где даже больше 20%, тогда это как объяснить, Илья Долматов?
1: Ну, смотрите, это объясняется набором факторов, которые проходят экспертизу, на самом деле, со стороны органов регулирования, и конкретные значения в отношении каждой ресурсоснабжающей организации принимаются соответствующим профессиональным органом тарифного регулирования. И еще раз, логика не просто опоры на инфляцию, хотя это базовый такой показатель, но там учитывается еще много факторов, которые могут повлиять на изменение тарифов. Вот. Ну вот первый фактор, например, с которого я начну, что индексация тарифов

0: тарифов в этом году, допустим, происходит на 3 месяца позже, чем она обычно происходила. Обычно у нас тарифы изменяются с 1 июля. Сейчас перед выборами решили сместить на 3 месяца, с тем, чтобы, да, не, как это, сильно не волновать население перед выборами. Вот. Соответственно, коммунальщики, по сути, эти 3 месяца прожили без какой-либо индексации, да, а для них, в свою очередь, да, они являются потребителями сырья, материалов, оборудования, цен на которых растут. Им необходимо индексировать тоже зарплату на уровень инфляции. А индексация произошла, еще раз говорю, не с 1 января, не с 1 июля, а вот только с 1 октября. Поэтому здесь сразу сравнивать нужно как бы всю полную картинку и, опять-таки, не за один год. Потому что, если, например, мы вспомним, допустим, 2023 год, у нас вообще тарифы не менялись. То есть они были заморожены. Ну, напомню, что в 2024 году у нас состоялись выборы, и, собственно, опять такое было относительно социально-политическое решение о заморозке тарифов вот на 1,5 года. Соответственно, коммунальщики, ну, не могли перенести свои как бы расходы, да, от инфляционных даже факторов в тарифы. Вот. Это вот один базовый показатель. Помимо этого, в тарифы включаются инвестиции в том или ином виде, ну, насколько это и обосновано, и возможно с учетом ограничений ростов. Вот. Это, ну, важный фактор, который, собственно, учитывается. Есть действительно еще история, как я уже сказал, такая системная, там, накопившиеся долги, убытки и так далее. Вот. Сейчас возникает еще новый фактор, связанный с внешними воздействиями на инфраструктуру. Но это вот скорее для новых территорий, для приграничных регионов это стало актуальной проблемой. Поэтому здесь вот надо смотреть и разбираться. Страна большая, и факторов довольно много.
1: Но как бы то ни было, тут важно попытаться понять, почему именно сейчас и почему быстрее. Есть ли у этого какое-то объективное обоснование? Илья Долматов сказал, теперь Александр Григорьев. У вас какое объяснение?
2: Смотрите, ну, во-первых, это особенный у нас год. И эта индексация уже вторая получается. Потому что в начале года была индексация, связанная с НДС. В связи с ростом НДС и, соответственно, соответствующий рост коммунальных тарифов, он на 1,7% вырос. Если говорить там причины, почему выше инфляции, почему ниже инфляции, знаете, вот у коммунальщиков, у них точно вот такая инфляция. Потому что, вот смотрите, есть данные, это данные Росстата. Может быть, это не самый лучший, как сказать, инструмент, но, тем не менее, мы посмотрели, я имею в виду, что данные Росстата, а конкретно то, о чем я буду говорить, мы посмотрели то, как менялись затраты, ну, скажем так, в тех отраслях, которые как-то можно сопоставить с коммунальщиками, вот, и они выше инфляции, вот. Понимаете, поэтому неспроста нарастает износ, условно говоря, там тех же самых труб. Я не о Москве сейчас, конечно, где огромная работа велась давно, ведется, и мы тут впереди планеты всей. Это небольшое, это если привлечение, то небольшое.
1: То есть вот. Вы как раз подчеркиваете, что доходы растут.
2: Чьи?
1: Тех, кто платит за эти самые...
2: Выручка у них увеличивается вроде как, да, но смотрите, опять же, надо смотреть у кого и насколько, потому что, допустим, я говорю, вот у меня всегда это внимание сразу привлекло, это содержание капремонт жилья, которое сначала чуть-чуть, небольшая доля, потом росла, и обращение с твердыми коммунальными, которое на самом деле пристального, на мой взгляд, там тоже внимание требует. Везде, конечно, по-разному ситуация, но тем не менее. Если мы говорим, понимаете, опять же, вот региональные особенности, это тоже очень важно. У нас очень-очень большая страна. И когда, кстати, и это, кстати, в регуляторной политике тоже учитывается, потому что на уровень местных тарифных регулирующих органов им достаточно большая свобода дается. Да, вот есть вот эти индексы платы установленные, но к ним еще дается определенный коридор, то есть не могут превысить законно совершенно, если у этого есть обоснование. Понятно, в этом районе, в этом городе, например, очень высокий износ инфраструктуры, и там уже никак. Вот. А в этом, допустим, ну, как у всех.
1: Еще это требует где-то здесь подчеркнуть. Люди пишут, значит, у нас так сильно растут тарифы, что в других регионах люди за квартиру не платят. То есть есть такие регионы, где люди не платят или плохо платят, поэтому мы платим больше. Илья Долматов, насколько это вообще можно говорить об этом?
0: Нет, так это в принципе невозможно, потому что каждая ресурсоснабжающая организация, у нее там своя экономика, и ты платишь за соответствующую услугу. Соответственно, не может быть такое, что ты, платя, допустим, в этом регионе, платишь за другого в другом регионе. Такого нет.
1: Хорошо, дальше. Довольно распространенная история, кто-то так пытается аккуратно это описывать. Игорь, дальше. В ЖКХ чем больше экономят на работниках из Средней Азии, тем больше воруют. Давайте даже не будем говорить про работников из Средней Азии, а в принципе у людей есть такое ощущение, что они платят, что называется, в прорву, а там не столько кто-то что-то делает, а много воруют. Этому есть хоть какие-то подтверждения, Александр Григорьев?
2: Ну, мы тут не следственные органы.
1: Это понятно, но есть же какой-то опыт.
2: Ну, у меня такого опыта нет. Я, к сожалению, тут вам не советчик. Ощущение, что кто-то где-то, какая-то, как назовем это, неэффективность, может еще быть. Вот, но если где-то какое-то решение принимается, допустим, там, необоснованное, в рамках тарифной политики на местном уровне, то мы видим, что ФАС на это реагирует.
1: Ну, то есть вот когда принимаются решения о пересмотре тех или иных тарифов, вот при принятии этих решений, например, кто-то проверяет, насколько, к примеру, коррупционно зависимы эти люди в ЖКХ, насколько коррупция повышает эти тарифы и затраты, которые требуют, к примеру, от той же Федеральной антимонопольной службы, насколько они эффективны, в конце концов, Илья Долматов?
0: Ну, смотрите, я начну с того, что при принятии тарифного решения проводится довольно-таки глубокая экспертиза экономической обоснованности элементов затрат, которые вошли в тарифы. Вот, поэтому в этом смысле такая экспертиза есть, есть ответственный орган регулирования, который, в свою очередь, там, отчитывается, и которого проверяет, в свою очередь, там, и счетная палата, и там, правоохранительные органы и так далее. Поэтому в этом плане этот процесс, ну, в общем-то, очень такой фундаментальный, ежегодный и, ну, скажем так, обоснованный. А когда вы говорите, в принципе, про коррупцию, воровство и так далее, то есть это имеет место быть, в принципе, в экономике нашей, да, это не сюжет только там для ЖКХ и так далее, но он действительно, как правильно Александр сказал, это, ну, вопрос уже работы правоохранительных органов, да, там, выявления нарушений и всего прочего. То есть в этом смысле, скажем так, ну, мы видим, читаем СМИ, что, да, бывают такие сюжеты, да, да, они выявляются, но они также выявляются там и в органах власти, ну, везде, на всех местах, в общем-то. Ну, мы
1: хорошо,
0: видим.
1: Тогда дальше. Виталий, это для вас вопрос, Александр Григорьев. Мы, ну, прям скажем, не в 26-м году начали платить за ЖКХ. Угу. Он говорит, и в 6-м году платили, и в 11-м, и в 18-м. Я бы от себя сказал, что я и в 7-м, и в 8-м, и в 9-м. Ну, короче говоря, вот все эти годы платил. И все платили, и собираемость, регулярно нам говорят, довольно высокая. Виталий приводит цифру 95. Но ведь в эти тарифы и тогда тоже были заложены модернизация, амортизация и так далее. Значит, получается, тогда мы платили эти деньги, не использовали, не модернизировали, что теперь надо опять платить?
2: Модернизировали. Все зависит от объема уже. Вы же понимаете, если уровень износа, скажем так, не уменьшается, то, значит, в рамках тарифной политики шли навстречу потребителям. А если бы это было бы наоборот, наверное, шли бы тогда навстречу, можно было бы делать вывод, что делают, идут навстречу ресурсоснабжающим организациям. По поводу собираемости, да, я всегда говорил, что население – это самый такой
1: дисциплинированный
2: потребитель, всегда платят минимальные там, просрочки и так далее, и так далее. Но это, опять же, связано в том числе и с тем, что тарифная политика учитывает реальную нагрузку на домохозяйство.
1: Хорошо. Много людей пишут, на самом деле, и пишут, как правило, что-то подобное. Значит, мы платим за квартиру, у нас ничего не делают. Насколько, с вашей точки зрения, Илья Долматов, это распространенная история, или это скорее о недоверии между гражданами и системой?
0: Ну, смотрите, тут нужно понимать, про какую услугу мы говорим. Потому что, когда мы говорим в целом про ЖКУ, это и жилищные услуги, и коммунальные. Мы сейчас, да, скорее больше, ну, я, во всяком случае, когда веду речь, я говорю про коммунальные услуги, то есть это централизованное тепло, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. И в этом смысле, когда человек не наблюдает в своей квартире, что никто ничего не делает, но услуга оказывается надежно, бесперебойно и качественно, то и слава богу, да, что никто ничего не делает.
1: Свет есть, тепло, да, есть, вода есть.
0: Да, вот это ключевое. Если это есть, значит, коммунальщики очень хорошо работают. Если этого нет, то тогда действительно проблемы нужно их решать. Но они, опять-таки, находятся не в контуре квартиры. Они находятся на источниках там, производства там, тепловой энергии, на там, электростанциях, там, при передаче, там, по трубопроводам, да, где у нас там происходят аварии, там, рвутся сети водопроводные, теплосети и так далее. То есть вот там находится эта авария, которая уже потом следствием того, что потребитель не получает эту услугу. Вот. А когда мы говорим про жилищные услуги, да, вот капремонта, там, не красит подъезд, не ремонтирует и так далее, то это уже вопрос управления домом, кто это делает, как это делает, и, в общем-то, жильцы могут на это повлиять, да, там, общим собранием и так далее. Но это вот немножко такая более еще сложная тема, которая требует отдельного обсуждения. Мы все-таки больше сейчас про коммунальные услуги говорим, а не про жилищные.
1: Катя, 73-й, еще об одном пишет, ну, тут тоже довольно сложная история. Катя говорит, есть подозрения, ведь нам каждый раз говорят про плановое повышение, то есть это заложено независимо и происходит два раза в год. Ну, во-первых, не надо много смайликов. Два раза в год это в этом году, и все там объясняется, почему два раза. А во-вторых, заложено независимо. Так вы же понимаете, что плановое повышение, потому что примерно все представляют, что, скорее всего, инфляция будет. Или вот это должно быть организовано как-то иначе, Александр Григорьев?
2: Хороший вопрос. Ну, вот у меня идей на тему того, как это иначе можно организовать, так сходу нет.
1: Ну, то есть, если мы предполагаем, что будет инфляция, понятно, что надо заложить примерно столько, чтобы...
2: Слушайте, вот у слушателей тоже, наверное, дачи есть, наверное, там есть какие-нибудь насосы, какие-нибудь, может, даже печки дровяные есть и так далее, и так далее. Вот насос, он сломался, да, но проработал 10 лет. Вы покупаете новый и понимаете, что 10 лет он будет работать еще. Ну и где тут инфляция, где здесь что, вы будете сравнивать, ну вот, понимаете, а тут это все размазывается на всю коммунальную инфраструктуру, на годы вперед и так далее. Еще раз, инфляция, вот индекс потребительских цен, а инфляция, мы когда говорим, наверное, понимаем, что это индекс потребительских цен, он может отличаться от индекса, например, там, затрат у ресурсоснабжающих организаций. Потому что раз, и там, допустим, ушли производители какого-то оборудования, теперь надо что-то делать.
1: Я понимаю, но вы же тоже понимаете, что есть две стороны одной медали. Вот теперь 674-й конкретно уже в эту вторую сторону медали нам показывает. Говорит, значит, мы тут вкладываем все это с одной стороны, с другой стороны зарплата. И туда ведь инфляцию не вкладывают.
0: Зарплату кому?
1: Ну, тех людей, которые платят жилищникам за то, что живут в этих квартирах, потребляют этот свет и так далее. Если бы и там закладывалось, это было бы понятно. Но ведь этого не происходит, пишет 674-й.
0: Ну, смотрите, опять, если мы оперируем...
1: Коротко, 20 секунд всего.
0: Если мы оперируем статистическими данными, то у нас за последние там, 10 лет доходы, среднедушевые доходы в номинальном выражении выросли почти в 3 раза.
1: Об этом уже упоминал Александр Григорьев. Но... как бы тем, у кого это не произошло.
0: Тогда это адресная поддержка, если это малоимущие слои населения.
1: И это работает. Голосование продолжается, кстати, напомню, через Telegram, через Макс вы туда заходите на сайте, это голосование происходит, мол, это по бумажкам и по фактуре. Ну вот смотрите, мы недавно голосовали, спрашивали людей, собираются ли они пострадать-то, что называется, от нового налога на богатых. И там довольно большая доля людей была. Теперь мы выясняем, какова доля бедных, тех, кто говорит, что до трети, соответственно, платят за жилищно-коммунальные услуги. Это голосование продолжается, и итоги будем подводить через 29 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Кирилл Дмитриев рассказал о ведущемся между Россией и США диалоге. Он идет по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, отметил глава РФПИ. Важно, чтобы позиция Москвы была услышана, и она, как всегда, очень четкая и понятная, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Накануне агентство Рейтер писало, что американские чиновники провели конструктивную встречу по Украине с Кириллом Дмитриевым. Переговоры прошли в понедельник. В материале отмечалось, что в ходе консультаций также обсуждались возможные инициативы Москвы и Вашингтона в области энергетики по окончании конфликта на Украине. Здравия рассказали о состоянии пострадавших при ударе дронов ВСУ по Брянской области. 5 человек, среди которых 4 несовершеннолетних, находятся в состоянии средней степени тяжести. 6 получают медпомощь амбулаторно, уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских военных, в результате которой, по данным брянских властей, пострадали 12 человек. В числе получивших травмы 9 студентов политехнического техникума. Бениамин Нетаньяху сообщил об аресте пилота Fly Dubai властями Саудовской Аравии. Мужчина находится на допросе. Произошел очень серьезный инцидент, связанный с безопасностью во время полета из Дубая при приближении к Израилю. Один из пилотов ударил другого ножом и, по всей видимости, пытался спровоцировать крушение самолета с пассажирами, заявил премьер-министр Израиля. Пресс-службе авиакомпании Fly Dubai ТАСС сообщили, что перевозчик направил в саудовский Табук 2 резервных борта за пассажирами и экипажем лайнера, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Сергей Кравцов анонсировал запуск единого школьного телевидения. Оно появится во всех учебных заведениях России с 2027 года. В развитие системы воспитательной работы мы создали школьное телевидение. Будут различные фильмы, ролики, интересные детям, необходимые в том числе для обучения. Они будут показываться после уроков на переменах. Этот проект стартует в 15 пилотных регионах, и по результатам уже со следующего года мы планируем реализовывать его во всех школах страны, сказал глава Минпросвещения. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечна, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 760 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
11: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 30 сентября. Сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе продолжаем обсуждение изменения тарифов ЖКХ с завтрашнего дня. Они меняются во многих регионах существенно выше, чем уровень инфляции 2026 года. Тарифы, говорит президент Путин, должны быть экономически обоснованы, ну, про ЖКХ, но соизмеримы с доходами населения. Обращают внимание, что доходы населения, так называемые реальные доходы, реально растут. Вот это все у нас на обсуждении и на голосовании. Параллельно, значит, разговор о том, что пятибалльные пробки в городе, 6 баллов обещают к 6 и как максимум 7 баллов в районе 7 вечера. Красного в пределах третьего транспортного кольца очень много. Красного, то есть трудно ехать по центру, имейте это в виду. Срочное сообщение. Путин рассказал, как хотели перенести столицу Чечни, пишет агентство ТАСС. Суд в Ярославской области арестовал директора завода по производству пиротехники, сгоревшего завода, пока без подробностей, но со ссылкой на судебное решение. Об этом и агентство РИА Новости пишет. Следим за этим и возвращаемся к обсуждению. С нами Илья Долматов, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики, член Общественного совета ПРИФАС России, и Александр Григорьев, заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий. Возвращаемся. Вы пишете через СМС-портал, через МАКС, через Телеграм или набираете номер 7373948, код города 495. Алексей, 850. 58-й полагает, что большинство ресурсов – это наследие Советского Союза. Хотя вот не очень понятно, газ – это наследие Советского Союза. Мне кажется, газ когда-то раньше еще появился. Ну ладно. Новые мощности ресурсные компании получают от застройщиков. В общем, ничего не делают. Почему наши ресурсы нам продают еще и с наценкой? Спрашивает Алексей. Илья Долматов, ответите.
0: Ну, конечно, необходима инфраструктура для того, чтобы обслуживать, да, чтобы этот ресурс был поставлен. То есть, если у нас газ есть в недрах земли, соответственно, для того, чтобы его добыть, нужна соответствующая инфраструктура. Чтобы его оттранспортировать до потребителя, нужны газопроводы, соответственно, уже там магистральные, потом распределительные и так далее. Соответственно, это все должны обслуживать люди, которые должны получать зарплату.
1: Нет, а разведка и организация того, где газ находится, разве после советских времен не продолжается?
0: Не, ну геологоразведка есть, конечно, продолжается, и опять-таки это же тоже стоит денег, это тоже как бы составляющая экономики. То есть, конечно, есть. Если мы возьмем там электроэнергию, то опять-таки электростанции, линии электропередачи, все это. Это, опять-таки, вся эта инфраструктура, как минимум, ее нужно обновлять, модернизировать и обслуживать.
1: Хорошо, это Илья Долматов, Александр Григорьев. А почему частные организации наши ресурсы нам с наценкой продают?
2: Слушайте, я не имею дела, к сожалению, с частными организациями в этом плане. У меня ГБУ жилищник. У меня тоже. Мой дом обслуживает. Это не частная организация. Вот. А частные организации в ЖК хороших. Ну, вот студия, которая окружена вот дорогой очень недвижимостью, с новой, вот, там частные организации. Но я думаю, там люди особо и не жалуются на то, что им что-то дорого. Хотя, кто его знает.
1: Хорошо, тогда Василий 761 говорит, нам, и, по-моему, с ним довольно сложно спорить, нам говорили много лет, что тарифы растут для того, чтобы приблизиться к 100%. А теперь говорят, что... Вы говорите не про 40%, но говорите, что, в общем, существенно еще мы не дошли. Но повышение, говорит Василий, уже процентов с 1000.
0: Ну, то есть... За какой период?
1: Ну, когда нам начали говорить, что тарифы надо довести до 100%? Ну, лет 40 назад, ну, 30.
0: Ну, смотрите, тогда экскурс в там, дальнее время. Когда у нас была СССР, плановая экономика, то платежи по тарифам покрывали содержание инфраструктуры коммунальной где-то меньше 10%. То есть за все платил бюджет, да, СССР. Соответственно, когда мы перешли от СССР к России... то тарифы покрывали порядка 15%. И, собственно, государство понимало, что бюджетом она не покроет все необходимые потребности. И были разработаны планы по постепенной индексации тарифов, чтобы они все больше и больше покрывали необходимые расходы ресурсоснабжающих коммунальных предприятий. Эти планы не сразу сбывались, то есть они там передвигались и так далее. И где-то только в 2009-2010 годах уже, ну, сказали, что, скорее всего, мы уже приблизились к этому значению, к 100% оплате, и, ну, уже отказались от достижения этого. Но подчеркну, что мы 100% еще не платим. Почему? Потому что мы видим довольно-таки существенную долю бюджетного финансирования, которая выделяется на коммунальный комплекс. От региона к региону, от компании к компании. Это разные величины, но они есть.
1: Значит, дальше. 674-й пишет, может быть, развить экономику, сделать с развитой экономики собираемость налогов более высокой, и тогда можно будет опять платить за ЖКХ за счет бюджета.
0: Ну, это хороший рецепт. Как это сделать, вопрос.
1: Ну, и тогда какими будут налоги с этой развитой экономики, которые мы же и будем оплачивать? Что скажете, Александр Григорьев?
2: Ну, лучше быть богатым и здоровым,
1: чем бедным. А, в этом смысле, да.
2: Да, и чем бедным и больным.
1: Еще, а если бы, вот Василий говорит, что если бы, значит, чинили, обслуживали, а не футболистов покупали, тогда бы проблемы не было. Илья Долматов.
0: Все равно денег не хватило бы, и... Скорее, это вопрос, ну, если мы говорим, намекаем на, допустим, «Газпром», то напомню, что у «Газпрома» была, да, существенная экспортная выручка, да, которая не имеет отношения к внутреннему рынку и так далее. И в этом смысле экспортная выручка, по сути, субсидировала и внутренний рынок газа. Это нужно тоже иметь в виду.
1: Василий продолжает. Смешно вас слушать, что-то вижу, что эти компании совсем не бедствуют. То есть, Василий, с вашей точки зрения, компании, которые снабжают вас водой, газом и так далее, должны бедствовать, что ли? Не понимаю. Александр Григорьев, футболистами можно закрыть все проблемы?
2: Не знаю. Вряд ли у ГБУ «Жилищник» есть хорошая футбольная команда, где играют игроки достаточно дорогие, вот, если вообще она такая есть. Понимаете, надо обсуждать, ну, на мой взгляд, просто надо обсуждать то, что в реальности есть. В реальности в Москве, если мы говорим про Москву, есть вот эти вот ГБУ «Жилищник», и которые, ну, понятно, что всегда можно предъявить претензию. Я вот могу сказать, почему в этом году они красили подъезд, красили краской, которой снаружи вообще-то только можно красить. Запах был ого-го. Ну, сэкономили, наверное, как-то, может быть. Вот. Ну, вот такого плана. Ну, то, что подъезд разбит там или что-то такое, такого нет.
1: И последнее, наверное, прежде чем мы перейдем к звонкам, спасибо всем, кто много пишет, еще звонки будут. История про долю, собственно, то, что у нас на голосовании сегодня, 5, 10, 15, 20, 25, 20% того, что бюджетом семьи называется. Я посмотрел разные страны. И, как правило, это цифры очень маленькие. Ну, если европейские страны брать, по-моему, только в Южноафриканской республике 26% люди в среднем тратят из бюджета семьи. А обычно все-таки это 3, 4, 5, ну, в общем, меньше 10%. Вот то, что у нас сейчас происходит, как можно охарактеризовать, Илья Долматов?
0: Ну, смотрите, у нас все-таки доля расходов в доходах домохозяйства это меньше 10%. А если смотреть на зарубежные страны, то именно на там, ну, европейские, Америку и так далее, это все-таки цифра несколько выше. Опять-таки, не кардинально выше, но, там, условно говоря, в пределах, там, наверное, 15%, ну, где-то больше, там, 17-18%. Вот, поэтому в этом смысле мы точно не выбиваемся. Да, есть страны, наверное, где и ниже платят, да, но есть страны, где, в принципе, нет централизованного теплоснабжения, водоснабжения и так далее. То есть в этом смысле еще надо понимать, что мы же северная страна, и у нас, например, теплоснабжение – это одна из, ну, существенных строчек в наших расходах, да, на отопление, на горячую воду. Поэтому это тоже специфику нужно смотреть. И в этом смысле я считаю, что мы как раз не очень много платим в сравнении со странами, где лучше климатический фактор.
1: Илья Долматов, Александр Григорьев. История по поводу доли затрат на ЖКХ в семьях у нас в стране и в других. Понятно, что семьи разные бывают, но есть же все-таки какая-то средняя температура по больнице. И у нас вроде как больше, чем у других.
2: А что средняя температура по больнице вам дает? Ну, разная структура затрат в разных странах тоже существует. Понимаете, где-то высока доля у нас, допустим, там повыше доля, допустим, на продукты питания может быть. У кого-то она может быть там на услуги какие-то, которых у нас нету, там здравоохранение и так далее, огромная доля платная. Надо на ситуацию смотреть в комплексе. Эта доля, которая у нас, она посильна или нет? Если она не посильна, давайте эту проблему решать. Но непосильности нет, потому что, опять же, есть вот эти механизмы компенсационные. Если у кого-то выходит за определенную долю, то действительно есть возможность там, обратиться за тем, чтобы это было компенсировано.
1: Раз вы об этом заговорили, насколько справедливо, когда на территории одной страны вот эта вот история про долю сильно отличается от региона к региону? Ну вот в Москве, по-моему, 10, а где-нибудь в другом регионе и 20 может быть.
2: Ну, это называется экономическая, географическая неравномерность. Разные регионы развиты по-разному. Федеральная политика, как бы экономическая, она и состоит в том, чтобы выравнивать. Выравнивание происходило. Это не происходит за один день.
1: Ну, то есть надо, но вроде как не получается. Хорошо,
2: получается.
1: Александр Григорьевич, Илья Долматов, а насколько справедливо, когда в Москве 10%, а сверху добавляют человеку, а в других регионах может быть и 20%?
0: Слушайте, ну это к вопросу о том, что насколько справедливо, что разные зарплаты у людей, да, в разных регионах, по разным отраслям, по разным предприятиям. То есть здесь также и у коммунальных предприятий разная экономика. Конечно, тут скорее важный вопрос, чтобы вот для именно малоимущих слоев населения была поддержка государственная, чтобы люди действительно не столкнулись с тем, что им не на что жить, да, и они все деньги тратят на коммуналку. Вот это действительно важная проблема. Но ее государство решает через адресные меры поддержки, которые вот, ну, на федеральном уровне установлены в размере 22%, в Москве это 10%, и это как раз помогает вот, осуществлять эту социально ориентированную политику. А то, что мы можем и потреблять коммунальные услуги по-разному, если я не буду выключать горячую воду, но мне придет платежка, там, я не знаю, на 100 тысяч рублей, например, да, но это разумно или нет? Ну, то есть, поэтому у меня могут быть и высокие расходы, а кто-то будет экономить, да, и почти там не пользоваться горячей водой. По-разному это может быть. И этот стимул должен сохраняться к рациональному потреблению ресурсов.
1: Григорий 859 говорит, зарплата у всех разная, а в трусах по квартире все ходят, вне зависимости от климата. Ну, давайте, Григорий, тоже обобщать не будем. Василий, и это тоже хороший вопрос. Какие, говорит, 10%? Вы тут обсуждаете. Двушка в Хрущевке, 10 тысяч, а в ней живут два пенсионера. И довольно часто об этом говорят. Я не очень понимаю, люди то ли не знают о своих правах и возможностях, то ли что-то не договаривают. Александр Григорьев, насколько легко это вообще получить? Или люди на самом деле все равно вынуждены платить там 50% пенсии за эти самые квартиры, хотя им вроде как должны возвращать?
2: Ну, 10 это что? Это вот это так называемая, как мы тут узнали недавно, жировка. Угу. Вот 30 тысяч у человека была. А вот видите, вот 10. Надо смотреть конкретно, за что. За что это было начислено. Вот. Потому что действительно совершенно справедливо было сказано, вот, а вода, сколько воды и так далее. Может быть, люди, там, допустим, не оформлены, есть такие, кто, у кого там счетчика нет или там просроченные и так
1: вот,
2: далее.
1: Вот пока вы это говорите, теперь 403-й говорит, великолепные меры поддержки, пенсия 22 надо отдать со всеми льготами.
2: Как подождите, в Москве?
1: Видимо, нет. Потому что в Москве не может быть пенсия 22 тысячи. Но дальше, смотрите, дальше еще. 22 пенсии отдать за квартиру приходится 8 из 22, и остается 14. Как мы понимаем, 22, ну, то есть 8 от 22, это далеко не 10 и даже не 20%. Как это понимать? Опять нытье, пишет 534-й. Лукавит, пишет 838-й. Но люди ведь об этом говорят.
0: Ну, значит, нужно обращаться в социальные учреждения, которые окажут эту адресную поддержку, если ваш платеж за ЖКУ превышает 22%, это вот, ну, в среднем по стране, в Москве это больше 10%.
1: Если вообще, вот смотрите, это же такая стандартная у нас история, мы вот с вами встречаемся и, например, обсуждаем, там, сколько стоит оплата квартиры, сколько стоит, там, я не знаю, молоко или еще что-то. Мы же обычно как говорим? Что-то молоко какое-то дорогое, нормально вообще, когда оно столько стоит? Вот 892 говорит, вот 15 тысяч ЖКХ за однушку в Серпухове зимой, это нормально? Вообще, есть какое-то понимание того, что такое на сегодняшний день нормально заплатить за квартиру? Ну вот, какой уровень, как это определяется? Кто может сказать?
0: Ну, в среднем по регионам эти цифры, в общем-то, известны и выводятся. Дальше все зависит от того, от метража квартиры, да, какой это, 100 метров, 20 метров, да, 40 метров. Ну, то есть это сильно зависит, и этот пересчет, естественно, осуществляется. Опять-таки, зависит от того, сколько людей проживает, 5 человек, 1 человек. То есть это разные
1: потребления. Мы же на одного человека пересчитываем в итоге.
0: Нет, ну, средние цифры можно какие-то привести, их вывести, статистика есть, это порядка, там, не знаю, 6 тысяч рублей, например.
1: В принципе, вот 403 теперь говорит, это в Калужской области вот эта история про 8,22 и так далее. А гипотетически может быть такое, что человек платит там, сколько получается у него, то ли 30, то ли 40% и не может получить субсидию?
2: Не, ну, гипотетически что угодно может быть. Давайте практически. Человек вот он написал еще, что и я обращался там, и мне отказали.
1: Нет, пока не написал.
0: Ну, вот нужно сначала обратиться и понять, почему он тогда не может получить эту компенсацию. Потому что звучит как-то, ну, несправедливо по отношению к этому человеку.
1: 674-й говорит, и это довольно часто звучит, просто дальше потом возникают вопросы. Не вижу, короче, прозрачности в ЖКХ, никто мне не отвечает на вопросы, сколько они потратили конкретно, на что и почему. Насколько затраты ЖКХ вот открыты для нас, которые оплачивают эти услуги?
0: Ну, коммунальные услуги точно открыты.
1: Это Илья Долматов.
0: Да, есть стандарты раскрытия информации, которые вывешиваются на сайте и органов регулирования, и регулируемых организаций. Там можно там углубиться, посмотреть всю структуру тарифа, что туда включается и так далее. Есть, как я уже говорил, орган тарифного регулирования, который, в принципе, проводит экспертизу и отвечает за экономическую обоснованность. Можно к нему обратиться, если что-то непонятно, чтобы разъяснили, рассказали и так далее. Вот. В отношении жилищных услуг, насколько я знаю, есть отчет, опять-таки, управляющих компаний, где они говорят, куда что направили. И в этом смысле, ну, первый шаг, конечно, поговорить с управляющей компанией, чтобы, ну, если есть вопросы, то выяснить. Потому что часто мы просто, как-то создаем некоторые мифы, да, а проще выяснить, что на самом деле происходит, поговорив.
1: Хорошо, тогда, Александр Григорьев, вот вы, по-моему, про краску вонючую рассказывали, да?
2: Сильно пахнущую.
1: Хорошо, сильно пахнущую. Хорошая формулировка. Так вот, 674-й говорит, а вот если, к примеру, вы захотите, вы можете узнать, почему именно такую сильно пахнущую использовали, а не ту, которая была бы нормального запаха?
2: Конечно, конечно.
1: Можно?
2: Конечно, любой человек может в прокуратуру пойти и написать, что ему кажется несправедливым, и будут заниматься.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Жители дома на самотек процесс не пустили. Капитальный ремонт у 226-го был в прошлом году в доме. Активисты были на постоянной связи с жилищником. Цвет краски и для фасада, и для подъездов выбрали. Я, конечно, не порал каталогу, но варианты все-таки были. И в результате всех ремонт устроил. А почему вот такое бывает редко?
0: Так это зависит от активности жителей. Если они хотят заниматься и готовы там проконтролировать, да, может быть, скинуться на дополнительно на то, что была классная
1: они
0: краска.
1: Тогда говорят, а почему оно само не работает?
0: Ну, еще раз. Во-первых, всем не угодишь. И второе, понятно, что есть какой-то стандарт, который принят, что там осуществляется закупка и так далее. Поэтому в этом смысле, ну и опять-таки, исходя из рационального потребления там, траты денег, да, там жилищник может исходить из того, что чем дешевле, тем лучше, потому что зачем переплачивать, если люди и так негодуют высокими платежами.
1: Это Илья Долматов. Александр Григорьев, почему вот такие варианты, где жители активны, где жители контролируют расходы, соответственно, эксплуатирующие организации, это скорее исключение, чем правило?
2: Ну, не знаю. Наверное, ответ, в принципе, каждый знает. Кто состоит в каком-нибудь домовом чате.
1: О, да.
2: Да, я думаю, вот ответ, вот он такой у меня будет.
1: С краской пусть прокуратуру... 144-й все придумал. Значит, жилищник должен сходить с краской в прокуратуру сразу. Ну, прямо реально этот человек пишет. Даже смайлика нет. То есть, возможно, это серьезно. Вот насколько глубина этого вот... Я не знаю, что это такое, что за разлом такой между людьми и, соответственно, гражданами и теми, кто оказывает им услуги жилищно-коммунальные. Как это можно объяснить и можно ли это заделать?
0: Еще раз говорю, первый шаг – это коммуникация. То есть, если вы знаете, например, там, начальника там, вашего ответственного за ваш дом, да, кто там проводит и так далее. Если вам, ну, что-то не устраивает, да, вы же живете долгое время, да, вы можете поговорить, чтобы с вами посоветовались, потому что я думаю, люди в этом смысле часто открыты, просто они говорят, ну, мы же не можем тоже читать мысли, кому нравится какой-то цвет. Вам нравится белый, мне, например, зеленый.
1: Хорошо, тогда по-другому. Дальше идем по теме, которую начал в нашем разговоре Александр Григорьев. Итак, краска с запахом. Вот так будем аккуратно говорить. 663-й говорит, краска, которая вот даже на улицах окрождения и скамейки красят. Ей же надо выдать какую-то, говорит, Нобелевскую премию. Она же все лето сильно пахнет, до осени не высыхает и на следующий год слезает. И, соответственно, надо снова... Это к тому, что, по идее, контролирующие органы и без нас должны были все это заметить. Вот о чем люди пишут.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Как сказать, контролирующие органы, безусловно, все должны, но они работают в том числе и по конкретным сигналам, конкретным заявлениям. Понимаете, вот, говорю, мы тут свой отчет выпускаем уже 10 лет, и нам периодически звонят из этих вот структур и говорят, когда же вы следующий уже выпустите, мы хотим почитать, кто нарушает, вот, где нарушения, в каких регионах. Поэтому, граждане, если вы считаете, что ваши права нарушаются, боритесь за них. Ну, а как, кто за вас это будет делать?
1: 909-й пишет, а если в квартире никто не живет, а за ЖКХ все равно платить надо? Даже холодильник из электричества выключили, а стоимость в результате получается 6 тысяч. Но ваша же квартира, она в многоквартирном доме, а многоквартирный дом вроде как обслуживают. Или вы считаете, что если вы выехали, тогда обслуживать не надо? Да, прошу, Александр Григорьевич.
2: Вот опять же, есть право пойти и сказать, что там никто не живет, соответственно, не то, чтобы вообще платить ничего человек не будет.
1: Почему они сами этого не поняли? Видимо, об этом люди вам пишут.
2: Ну... Но чужая добавлю, душа потемки.
0: Да, но я добавлю, если у вас установлены приборы учета там, на воду, на электричество, соответственно, если вы ничего не потребляете, вы ничего не платите. А содержать действительно жилой дом, да, там, платить за общедомовые нужды, ну, конечно, нужно. Если у вас отопление, отопление вы не можете отключить, ну, соответственно, квартира отапливается.
1: Нет, ну вот Марина опять теперь 426-я. То есть получается, что если, мол, мы не будем контролировать, то тогда там начнут воровать. Ну, вот как-то так. А что, нельзя как-то организовать без этого? Ну вот, продолжается, люди об этом пишут. Александр Григорьев.
2: Слушайте, если есть у вас факты прям воровства, вы знаете, ну что же вы, это на радио, а не в прокуратуру. Это же прям, вот люди там, может быть, сидят и ждут, когда кто-нибудь им скажет, где воруют.
1: 7373948, код города 495, отчетики пишут, факт пишет Виталий, но там, во-первых, без специальных знаний и спецтерминологии простой таксист вряд ли разберется, во-вторых, все равно воруют, внимание. В этом году в области, в разных городах прокуратура нашла хищений на 5 миллиардов рублей, хотя отчеты были хорошие. И вот, эта история, нет, тут просто важно понять, ведь... Если я правильно понимаю, это либо система хищений, либо это разовая история, но люди вам говорят, подождите, если это разовая история, откуда миллиарды? Или это нормально?
0: Ну, смотрите, давайте разберемся, миллиарды, это скорее речь
1: полминуты
0: идет...
1: Полминуты у нас с вами до окончания и голосования, и этого обсуждения.
0: Речь скорее идет про экономические, выявленные экономически необоснованные расходы в тариф, которые там потом органы тарифного регулирования исключают. Это обычная практика, она существует в этом плане. Но это не катастрофический масштаб, и это не воровство уж точно. Вот, воровство, оно определяется уже соответствующими органами.
1: Удивительное голосование у нас сегодня. Обычно я спрашиваю, как вы думаете, как люди проголосовали, но уже в середине программы я собравшимся в студии показал эту картинку. Напомню, совсем недавно, на прошлой неделе, мы выяснили, что 43% нашей аудитории предполагают, что им придется платить налоги для богатых. То есть, видимо, у большинства высокие доходы. Они предполагают, что прогрессивный налог их коснется. Теперь мы спросили, как вы оцениваете долю расходов на ЖКУ в бюджете своей семьи? Самый популярный ответ – более 25%. Так говорит 30%. Второй по популярности ответ – до 15%. 26% так сказали. До 10% так ситуацию оценивает 24%. 9% говорят – до 25%. 10% – нет-то, 24%. Нет, секундочку. 4% говорят – до 5%. И 7% – до 20%. Вот так вы проголосовали. И это никак не бьется с историей, как вы описывали себя буквально неделю назад. Такое было голосование, такое обсуждение. Программа «Своя правда». Илья Долматов, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики. Александр Григорьев, заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий. Благодарю вас.
0: Спасибо. Спасибо.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Эммануэль Макрон призвал увеличить бюджет Евросоюза ради обороны и ИИ-технологий. Президент Франции выступил с таким заявлением после переговоров с премьером Испании в Мадриде. «Мы должны увеличить размер бюджета Евросоюза. Без сомнения. Я напомню, что в последний раз мы это делали во время пандемии COVID», — сказал политик. По его мнению, дополнительные средства необходимы для финансирования обороны, зеленых технологий, искусственного интеллекта и космической отрасли. При этом Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что 6 стран ЕС пригрозили блокировкой проекта бюджета объединения. Речь идет о Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии. Представители этих государств предупредили Брюссель о возможном отказе поддержать проект следующего 7-летнего бюджета Евросоюза. В совместном заявлении они потребовали сократить расходы на сотни миллиардов евро. В противном случае решение по документу может быть заблокировано. В Кабмине анонсировали подготовку ряда мер в связи с нападениями медведей на людей. О их разработке сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. По данным госмониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые считаются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается свыше 300 тысяч особей. Очевидно, что с ростом популяции увеличивается количество проблем. Нужны системные меры, чтобы выстроить безопасное соседство людей и животных, говорят в заявлении. В России, по последним данным, с весны произошло 22 случая нападения медведей на людей со смертельным исходом. Вероника Скворцова рассказала о действии новой вакцины Аллергарда. Она снижает проявление симптомов аллергии на пыльцу березы и перекрестную пищевую аллергию в 7 раз, сообщила глава ФМБА. Препарат разработан НМИЦ аллергологии и иммунологии Федерального медико-биологического агентства, требует 5 введений вместо 30 стандартных при обычной антиаллергенной терапии. Представители ФМБА заявили ТАСС, что перед сезоном цветения в 2027 году курс терапии и Аллергарды пройдут десятки тысяч пациентов. Европейская конфедерация волейбола допустила сборной России к турнирам под своей эгидой. Информация появилась на сайте организации. Ближайшим официальным турниром по классическому волейболу, в котором смогут принять участие наши спортсмены, станет Лига наций в следующем сезоне. В заявлении Совета организации отмечается, что принятое решение распространяется и на пляжный волейбол. Международная федерация волейбола 8 июля сняла запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях, который действовал с марта 2022 года. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 762 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
13: Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
15: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
17: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
21: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами, как всегда, будем разговаривать и обсуждать темы, которые волнуют всех нас. Я со своей стороны предложу вам несколько тем, которые, с моей точки зрения, достаточно важны. Но это не значит, что я буду придерживаться строго этой повестки, потому что всегда во время нашего общения вы предлагаете свои, так сказать, подходы, свой взгляд на те или иные. И я постараюсь просто быть более гибким в этом деле, чтобы наш разговор состоялся более продуктивно и более доброжелательно для всех нас. Как всегда, у нас передача «Диалог», конечно же, и я буду рад услышать ваши прямые звонки и, конечно же, прочитать ваши сообщения. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал в Дзене, ВКонтакте, в Максе. Заходите, пожалуйста. Так что оставляйте свои комментарии. Напомню вам, что есть мой телеграм-канал, который так и называется «Америка Лайт» по нашей, моей другой авторской передаче. Там я как раз публикую больше международной информации. В частности, я там сейчас вот поместил материалы по поводу страшного дела об изнасиловании в Корнельском университете. Это один из самых престижных университетов. Вот. Но, естественно, чем занимается Дональд Трамп, тоже там информация, ну, что называется, свежая, вот буквально из первых уст. Если вас это заинтересует, буду рад. Оставляйте свои комментарии, если кто-то хочет лично связаться ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян, вы всегда можете оставить сообщение. Я, хотя приходит достаточно много, но я всегда практически вот стараюсь, уделяю, так сказать, достаточно время, чтобы ответить на ваши вопросы или на ваши комментарии, или, так сказать, проинформировать вас о какой-то другой интересующей вас теме. Касается ли это Соединенных Штатов или каких-либо других. Так что у нас достаточно, я считаю, прочные связи в этом отношении. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь. Хочу сделать все, чтобы наше общение было наиболее полноценным. Что бы я хотел в самом начале, чтобы мы с вами обсудили? Недавно была встреча Владимира Владимировича Путина с Германом Грефом, где Герман Оскарович очень много говорил о беспрецедентной прибыли банка, ну, нашего Сбербанка, это, естественно, нашего основного банка, вот, говорил о планах развития этого. Вот я как раз хотел бы поговорить по поводу банков. И как взглянуть на эту проблему, а это в какой-то степени всегда проблема, с нашей стороны, со стороны потребителя. Понятно, что основная задача банка – это приносить прибыль своим акционерам. Да, но это все-таки у нас государственный банк. И мне, конечно, очень интересно, каким образом аккумулируется прибыль в таком банке, в государственном банке, и за счет чего. И что мы вот с вами ожидаем от наших банков сейчас? Какую поддержку, какую, собственно говоря, какие результаты мы ждем от них? Вот давайте поговорим на эту тему, потому что, ну, это касается всех, у вас у всех, у многих счета в одном, а то и в нескольких банках, они, так сказать, работают все, ну, в очень большой степени, они работают, как бы, конечно же, прежде всего на прибыль, но, с другой стороны, вот мы знаем, что наши банки, они сейчас разворачивают бурную деятельность в самых разнообразных сферах. И создают свои экосистемы очень такие. То есть, так сказать, достаточно, ну, на первый взгляд, а может быть, не на первый взгляд, не свойственная для них деятельность. А вот непосредственно на месте, являются ли банки сейчас, вот, так сказать, теми помощниками для всех нас в приобретение жилплощади, автомобиля, может быть, какой-то техники. Ну, давайте посмотрим, вот просто, как говорится, на местах с точки зрения простого клиента, обыкновенного клиента, который ежедневно, а может быть, раз в неделю, а может быть, несколько раз в неделю обращается за услугами вот именно в эту структуру, и получаем ли мы все, что нам нужно. Меня, признаться, немножко настораживает или, скажем так, вызывает вопросы. Я, безусловно, сейчас буду ни в коей мере не буду строить из себя специалиста в этой области. Наверняка, может быть, кто-нибудь из вас позвонит и скажет о каком-то, может быть, более профессиональном опыте общения. Но занимаются ли банки вот именно своим делом? Ведь основная задача банка – это помогать нам деньгами. Банк продает деньги, да, давайте будем говорить так, немножко грубо. Ну, наверное, тогда, когда нам это нужно. Ну, в идеале. Мы хотим что-то купить, у нас есть определенный доход, и мы хотим, так сказать, приобрести что-то сейчас, вот в данный момент. Ну, конечно же, самое основное – это вот ипотека, когда это жилье, то, что касается нас. Огромное количество сейчас строится, вводится в эксплуатацию. Конечно же, мы это с вами видим. Но, тем не менее, вот мы с вами знаем, что такой институт, как ипотека, кроме льготных каких-то программ, он фактически не работает. Потому что я считаю, это просто самоубийство, по крайней мере, с финансовой точки зрения, брать ипотеку вот под те проценты, которые предлагаются. А это, так сказать, совершенно...

0: реальность. Но вот мне очень бы не хотелось все-таки, чтобы это было именно так, хотя, Владимир, я с вами, конечно же, вот частично соглашусь, потому что мне кажется, что за всеми этими экосистемами, этими сверхприбылями, которые хвастаются сейчас в банке, и они, так сказать, мы знаем, что вот недавно господин Костин был награжден звездой Героя труда, я надеюсь, что это заслуженно, конечно. Вот. Но у меня все-таки возникает вопрос, а все ли так вот у нас хорошо в этом здесь, вот в этом секторе? Я понимаю, что экосистема, я понимаю, что технологии, которые внедряются, и наш президент отмечает это все замечательно. Но вот это как-то на... Когда это будет сказываться на рядовом клиенте? Когда это к нам, так сказать, придет? Когда мы сможем, как это было, кстати, я прекрасно помню, лет 10 назад приобретал ноутбук, взял практически беспроцентный кредит там через вот магазин техники, это было очень удобно, потрясающе, вот, и куда это все сейчас исчезло? У нас уже полная линия, давайте послушаем ваш опыт, уважаемые радиослушатели. Слушаю вас.
1: Рафаэль, добрый вечер, Андрей.
0: Добрый вечер.
1: Слушайте, на самом деле, сюда сразу можно и причислить и автомобили, утильсбор и все остальное, и лапша о том, что автомобили, производящиеся в России, они будут стоить там дешевле и все остальное. Ну почему одна и та же марка, одна и та же модель производится в России, производится в Китае, но стоит практически в 2.5 раза дороже, ну это раз. Ипотека — это вообще отдельная тема. Вот если посмотреть на цены на недвижимость, вторичное жилье, еще более-менее как-то рынок приемлем, то есть стоимость вторичного жилья. Но когда начинаешь смотреть вторичное жилье и обращаешься в банк для получения ипотеки, там проценты вообще сумасшедшие, сумасшедшие. Предлагают только программы по ипотеке, якобы там льготные или более-менее какие-то цифры там допустимые, если покупаешь у застройщика. Но застройщик сразу вместе с банком дает такую программу, то есть эта квартира становится практически в половину дороже. То есть, условно говоря, если на вторичном рынке эта квартира будет стоить там 12 миллионов, то приобретая ее по программе, она стоит 17 миллионов. Но зато тебе нарисуют ставку там 8%. Кому от этого легче?
0: Ясно. Хорошо, спасибо.
1: Это на уровне
0: государства. Спасибо, стоит. Спасибо, спасибо большое. Извините, просто я хочу и другим дать высказаться по этому поводу. Да, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте, Рафаэль.
0: Здравствуйте.
2: Вот вы говорите сейчас со слушателем про ипотеку. Вот послушайте, пожалуйста, Жолин Игорь Павлович, который работает врачом скорой помощи, тоже каким-то образом умудрился себе квартиру взять в ипотеку. Не знаю, как ему это удалось.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, вы, так сказать, знаете, кто такой Жулин Игорь Павлович, который взял себе это, да, очень, очень ценное замечание. Спасибо. Банки, Денис, банки не несут никакой социальной функции, хотя про другие отрасли всегда идут эти диспуты. Банки отделены от интересов государства, при этом вроде как часть. Денис, я вот с вами как раз соглашусь, и я как раз вот именно хотел вот этот аспект развернуть. Понимаете, в чем дело? Если реальные доходы населения, ну, скажем так, не улучшаются, не увеличиваются, а наоборот, то в чем смысл сверхприбылей банка? У нас что, государство функционирует для того, чтобы Сбербанк у нас был, зарабатывал деньги? Или чтобы мы получали все-таки выгоду и доход? Работая на это государство, работая на эти банки, так что ли получается? Каким образом получилось у нас так, что в населении доходы падают, реальные доходы, цены растут, а у банков сверхприбыли хорошие? Да я понимаю, что Сбербанк большую часть отдает дивидендов государству, это все замечательно, все очень хорошо. Наверняка государство какие-то часть этих денег на какие-то социальные программы тратит. Это тоже все замечательно, тоже все хорошо. Но когда у нас сложилась ситуация, что банки занимаются чем угодно, кроме кредитования населения? Но есть какие-то коммерческие банки, есть какие-то инвестиционные банки, вот насколько я могу понять. Да, они не занимаются, допустим, прямым кредитованием физических лиц. Хорошо. Но у нас что, нет потребности в этом, что ли? У нас что, у людей все, как говорится, в порядке, что ли, здесь? Я уже не говорю сейчас о ценах на автомобили, когда совершенно верно, и на технику, и на все это. Мы переплачиваем за все,

0: Абсолютно. Почему? Почему так складывается ситуация, что в Китае, допустим, автомобиль или техника стоит в два, иногда и даже в три раза дешевле, чем у нас? Почему мы переплачиваем это за все? Через какие жернова проходят эти цены, что они потом к нам выплывают, так сказать, вот так вот, как бы предлагаются, вот именно вот в таком виде? Почему мы это, почему вот происходит такая вещь? И у меня, я просто не знаю другого института, через кого это проходит, понимаете? Это же финансовые структуры государства, которые должны, по идее, это контролировать. Как такое могло быть? Это и налоги, безусловно, и все это. Но это, простите, надо все-таки и аппетиты банков умерить. Почему это какие-то у нас такие островки стабильности? И когда кризис, то государство в первую очередь спасает банки. Мы это с вами не раз были свидетелями. Ну как же банки, кровеносные сосуды? Да неужели? А у меня тогда вопрос возникает. А вообще нам банки нужны? При нынешнем развитии интернета, самых разнообразных высоких технологий, зачем нам эти посредники? Давайте на эту тему подумаем вместе. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль Никитич.
0: Да, здравствуйте.
1: Олег. Да, абсолютно с вами согласен. Да, ипотека неподъемная для подавляющего большинства населения России. И, в принципе, даже вот были же такие моменты в первые годы военной операции, что даже военные предприятия становились банкротами, так сказать, вот. Это все вот банковский кредит и так далее. То есть вот, все ориентировано на, грубо говоря, да, это банально, на финансовую олигархию, да, она зарабатывает деньги, минимальный процент населения и являются бенефициарами. Вот эта финансовая система, к сожалению, она в этом плане... Знаете, вот просто даже в прошлой там Госдуме, например, «Справедливая Россия» предлагала кооперативы вот возродить эту систему строительства, да, как советские кооперативы. Все это ушло в песок. Угу. Хотя это, да, лет 10 или больше назад уже предлагалось. Поэтому, к сожалению, все ориентировано вот на этот финансовый сектор, на определенную, небольшую прослойку финансовую.
0: А почему, как вы думаете?
1: Понимаете, да, это сложный вопрос, можно только в общем сказать, такова как бы финансово-политическая реальность.
0: Хорошо, давайте вместе подумаем насчет этого, да. Вадим пишет: Рафаэль, да вы провокатор. Да неужели, Вадим, что это вы так испугались? Уж не из Америки ли вы звоните? У нас здесь свободная страна, у нас здесь свободное слово, согласно нашей конституции и закону о печати. Так что, Вадим, вы так особо не переживайте, подключайтесь к дискуссии. Подключайтесь, барон. Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер.
0: Да, слушаю вас.
2: Смотрите. Полтора года назад я ругал жену, что она заправляется бензином дороже на 20-30 копеек, чем где-либо. Сейчас мне приходится покупать не бензин по 120 рублей.
0: Какое это отношение к банкам имеет?
2: А это все связано.
0: Каким образом?
2: Деваться некуда нам, простому люду деваться некуда. Жить где-то надо, молодым. Вот и приходится ипотеки брать. Нам ехать нужно куда-то, приходится заправляться по 120 рублей. И за что ни возьмись, все вот это. И это все на государственном уровне.
0: Хорошо, спасибо. Плохо вас было слышно, уважаемый радиослушатель. Перезвоните, может быть, поподробнее расскажете, как вы заправляетесь. Да, слушаю вас.
3: Рафаэль Никитич, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Игорь меня зовут. Спасибо вам, во-первых, за такие острые интересные темы ваших вечерних эфиров. Знаете, вот по именно банковским делам, как вот, если как обыватель рассуждать, вот я вот личный пример скажу, вот есть... Два банка у меня, да, совершенно разные, они друг к другу никакого отношения не имеют. Вот в одном банке у меня есть потребительский кредит, карточка обычная, будем так говорить, кредитная, с таким достаточно увесистым, будем так говорить, суммой. И очень с хорошими достаточными условиями. И я просто для примера взял другой банк, попросил тоже карточку мне, хотя я открыто, документы какие-то предоставляю, какие-то необходимые будут, и мне ничего не дали. То есть банки, наверное, как-то выбирают, что ли, клиентуру и как-то пытаются выбрать, кому дать, а кому-то нет. Это первое. А второе, допустим, вот это у меня как физическому лицу достаточно хорошую сумму дали, как на потребительский кредит. А вот по бизнесу, если этот же банк дает мне совершенно другие суммы и совершенно ну, выше они. Я так говорю, без протокола, ребят, скажите, а почему так? Он говорит, ну, потому что, когда вы бизнесом занимаетесь, мы видим вот это, то и то. А когда вы хотите в отпуск съездить, допустим, там, потратить там 300 тысяч рублей, ну, и потом, может, с вас ничего не взять, вы потратили, и все. А тут у вас бизнес. То есть, как-то вот, мне кажется, они именно по-бытовому как-то выбирают. И, опять-таки, я думаю, что финансирование крупного бизнеса и каких-то больших проектов, наверное, им выгоднее, чем каким-то, как вот вы говорите, ноутбук покупали.
0: Я тоже свое время... Хорошо, спасибо, извините, просто не могу дольше, да. Я просто хочу обратить ваше внимание, что неоднократно, даже вот вы говорите бизнеса, да, вот финансируют. Безусловно, есть государственные программы финансирования, есть прямое финансирование. Без этого вопросов здесь нет. Но я хочу вам сказать, что я слышал неоднократно, когда даже те предприятия, которые сейчас работают на нашу победу, которые производят необходимое оборудование и оружие, они не могут, они не имеют доступа к этим средствам. Они не могут даже взять кредиты для того, чтобы развить производство такой необходимой продукции, которая востребована именно там, на передовой. Это ведь тоже показатель своеобразный, понимаете? Я ведь сейчас ставлю вопрос, вот здесь как раз Алексей пишет, у нас же капитализм, власть частного капитала. Алексей, у нас социальное государство. Безусловно, элементы есть, так сказать, капитализм, там никто не говорит. Но у нас социальное государство, я именно поэтому сейчас этот вопрос поднимаю. Не может быть все на продажу, не может быть все ради прибыли. Но это не наш, как говорится, стиль. Мы не это выбирали, и это, собственно, не то, что провозглашал и наш президент, и правительство наше. Нет, у нас социальное государство, оно ориентировано на нас. На простых, кого-то, простите, вот таких вот потребителей. Вот то, что сейчас звонил, так сказать, молодой человек, говорил о том, что он деваться некуда, надо вот покупать квартиру, надо заправляться, а вот что делать, так сказать. Вот это мы. Да, конечно, надо ориентироваться на прибыль, но, безусловно, кто же говорит-то? Конечно, конечно. Да, конечно, нужно соблюдать, допустим, там программы какие-то делать инвестиционные, да, безусловно. Но, простите меня, это вопрос приоритетов. Это вопрос приоритетов. Потому что если все это направлено не на то, чтобы сделать нашу жизнь легче, простых людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, нас десятки миллионов здесь, то тогда возникают вопросы. Вот я именно это хотел бы, чтобы мы обсудили с вами сейчас. Может быть, я не прав. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Да, здравствуйте.
4: Ну, смотрите, вот для начала, мне кажется, надо, чтобы люди научились просто считать. Угу. Вот смотрите, значит, ну, грубо говоря, берем мы 10 миллионов, да, квартиру какую-то. Угу. Ну, не в Москве, там где-то еще. А, ну, если это где-то в Подмосковье, это может быть какая-то конура, да, за 30-25 квадратных метров. За 20 лет с процентной ставкой 25 человек платит, переплачивает 50 миллионов. То есть на выходе 60. Вот, я вообще работаю врачом, вот я конуру 30 квадратных метров из пеноблоков построю один за лето по выходным. Поэтому надо просто как бы уметь соотносить свои силы, финансовые возможности, потребности, желания, хотелки, вот, и делать выводы. Вот. И ни в коем случае не кормить как бы вот этих вот бездельников, которые делают деньги из воздуха.
0: Хорошо.
4: Но они молодцы, спасибо. Конечно, но надо научиться считать.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Так... Рафаэль, не лгите сами себе, нет у нас никакого социального государства, только в Конституции так и написано. Может быть, я очень наивный человек, и я действительно читаю нашу Конституцию, я действительно считаю нашу страну все-таки социальным государством. По крайней мере, буду прикладывать все силы, чтобы так оно и было. Руки опускать не хочу. Так, Вячеслав у нас пишет, так сказать, так вот. С приходом Рафаэля отбой превратился в сборище Шариковых. Темы уровня отнять и поделить. Вячеслав, вы, по-моему, какую-то другую передачу слушаете, а пишете почему-то сюда. Ну, правда, ей-богу. И не смейте называть нашу аудиторию Шарикова. Или, как говорил наш президент, кто как обзывается, тот так и называется. Так что, Вячеслав, немножечко поскромнее и поделикатнее все-таки. Я вас попрошу. Пока. Слушаю вас.
5: Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер, пожалуйста.
5: Владимир меня зовут. А да. Вот вы обсуждаете тут такую тему интересную, а почему-то ни разу не упомянули про ставку рефинансирования. который устанавливает Центробанк.
0: Владимир, мы только, Владимир, извините, Владимир, мы только в начале передачи. Мы еще только начали передачу. Вы уже хотите, чтобы я это сразу все упомянул? Конечно, будем упоминать. Пожалуйста, у вас есть шанс, упомяните, скажите об этом.
5: Да, есть же ставка Центробанка, да, плюс у банка должна быть тоже рентабельность на выдачу кредита. Соответственно, из этого складывается такой большой процент, в принципе, свое.
0: Uh-huh.
5: А если кредит будет дешевый, то у нас будет инфляция огромная, чем Центробанк постоянно борется.
0: Ясно, хорошо. Да, только вы знаете, что... Я вам хочу сказать, что на Западе, в Америке, допустим, вот они уже где-то лет 40 или 50, вот так вот, знаете, в таких парадигмах живут. Не всегда, конечно, но ставки там совершенно другие. Как же это у них так получается? У нас что, немножко кривые банки, у нас что, специалисты не те, может быть? Может быть, мы что-то не то делаем? А потом, у нас же была ситуация, мы же жили уже, мы знаем, как это было. Были же у нас и ипотека была, и 6, и 7%. Это же не я не с потолка взял. Понимаете? Диван, а зато Рафаэль слушает народ, а не толкает свою пропаганду. Ну, вот видите, мнения разные. Денис, сверхприбыль от безысходности. Интересно, конечно. Безысходность хорошая. Слушаю вас.
6: Пожалуйста. Вам добрый вечер.
0: Добрый вечер.
6: Ой, сейчас выключу
0: радио. Да, радио выключите, пожалуйста.
6: Я хотела просто пояснить, Рафаэль.
0: Да.
6: Что Сбербанк, он не государственный полностью. Он да. 50% государства плюс одна акция.
0: Да.
6: И у него государственно-правовая форма, а как акционерное общество. Понимаете, публичное акционерное общество.
0: Угу.
6: Поэтому вы немножко ввели в заблуждение относительно полностью государства. Больше того... Сбербанк, так же, как и другие банки, они берут, как сказать, кредиты у центрального банка для mm-hmm. того, чтобы имели соответствующие, так сказать, ресурсы, выдавая, вам, ну, не вам лично, а вообще населению. Поэтому, ну, Сбербанк, он не государственный, он всего... На
0: 50%. Ясно. Я вынужден вас... Спасибо большое, понимаете? Но вы сами себя, по-моему, обманываете сейчас. Если, как вы правильно говорите, 50 плюс 1, это значит, что контрольный пакет акций принадлежит государству. Вот это самое важное и самое главное. Да, действительно, там есть акционеры, которые получают свои дивиденды, но контролируется этот банк государством. Или, скажем так, любой владелец какой-то компании или банка, который имеет 50% плюс 1, 1% или 1 акция, это человек, который владеет контрольным пакетом акций. Поэтому я никого не ввожу в заблуждение, уважаемая радиослушательница. Ваше пояснение я не могу принять. Это значит, что именно государство диктует политику этого банка. В первую очередь. Так что давайте мы с вами действительно не будем вводить в заблуждение наших радиослушателей. Пришло время выпуска новостей. Давайте вместе послушаем с вами, а потом продолжим про эту животрепещущую тему.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: 18:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударе по судну с военными грузами для ВСУ. Цель была поражена в акватории Черного моря. Вооруженные силы России использовали беспилотные летательные аппараты, уточнили в ведомстве. Министерство обороны ранее заявили об освобождении населенных пунктов Шабильное, Стодубово и Егоровка. В сводке также говорится, что силы ПВО в течение суток сбили 3 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд РСЗО «Хаймерс» и 768 украинских беспилотников. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие 24 часа составили 1505 человек. В СКР предложили запретить езду на электросамокатах детям до 16 лет. Кроме того, представители ведомства выступили с инициативой о запрете движения таких средств индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам. Старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами СКР Дмитрий Осташкин сообщил об этом на совещании в Софеде. Он подчеркнул, что письма со соответствующими предложениями в марте были направлены спикером Совета Федерации администрации и Госдумы, а также главе Кабмина. Получены положительные отзывы, однако предлагаемые решения пока остаются нереализованными, сказал Осташкин. Он также отметил, что СКР выступает за оснащение электросамокатов и других СИМ звуковыми средствами оповещения, например, имитирующими работающий двигатель. Минприроды предложили установить нормативы численности медведей для каждой местности. С инициативой выступил глава ведомства Александр Козлов. Министр сообщил, что в этом году ситуацию осложняет недостаток кормовой базы для животных. Кроме того, он рассказал о некоторых мерах регулирования численности медведей, которые уже применяются в регионах, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Там добавили, что наибольшее количество случаев нападения хищников на человека зафиксировано в Приморском и Красноярском краях, а также в Иркутской области. Максим Орешкин указал на невозможность замены человека искусственным интеллектом. При этом замруководителя администрации президента назвал комбинацию ИИ и людей неубиваемой. По его мнению, она дает лучший результат. Вместе с тем Орешкин заявил, что алгоритмы должны усиливать авторов и специалистов, а не заменять их современными решениями, пишет РИА Новости. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 760 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
7: «Говорит Москва». Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара».
10: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Отбой». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Говорим с вами о банках, какую роль они играют в нашей жизни, что бы мы хотели, чтобы там изменилось. И в целом вообще, я ставлю вопрос немножко даже радикально, а нам банки-то вообще нужны или, по крайней мере, в ближайшем будущем они нам понадобятся, по крайней мере, в той форме? И не кажется ли вам, что банки занимаются иногда чем угодно, но только не тем, для чего они, собственно говоря, и создавались изначально? Помогать всем нам в развитии, и стране, и нам всем, для того, чтобы приобретать необходимые вещи, которые нам нужны в нашей повседневной жизни. Ну, а остальные, так сказать, там, грандиозные проекты, все, что с этим связано, я оставлю на усмотрение специалистов и не хочу слишком далеко ходить. Я исхожу с точки зрения простого клиента, коим я, собственно говоря, и являюсь. У нас передача «Диалог», смс-портал 925-888-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал, Ютуб, в Дзене мы, ВКонтакте мы, в Максе мы, но ничто не заменит наш прямой эфир 495-73-73-94-8. Не забудьте про мою страничку в Телеграм-канале, где я выкладываю свежие новости о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки и в целом в англосаксонском мире. В Англии тоже любопытные события происходят. Стараюсь вам давать уже переведенную или с комментариями, или, как правило, первоисточники, чтобы вы сами могли сделать свои выводы, ознакомиться с этим, если, конечно, вам это интересно будет. Итак, ну давайте мы... Да, позвольте мне... Григорий Санкт-Петербург, вот что сейчас себя называют банком такси, самокатами нам нужно, но это не банк. Ну да, вот мы говорим о том, что у нас банки, нам говорят, какую музыку слушать, нам, ну, контролируют это в какой-то степени через это, какая еда, что-то заказывать, все что угодно, а вот кредит бы такой простой взять, ипотеку, допустим, или еще что-то, чтобы купить необходимое. Я не говорю о каких-то предметах роскоши. Но есть элементарные вещи, которые мы бы хотели приобрести пораньше вообще-то, с нормальным кредитом. Лиз Хитрый пишет, как-то легко мы привыкли к наличию в нашей жизни этих процентов, судных процентов. Совершенно верно, ведь мы же постоянно проводим параллели и говорим о том, что вот эти микрокредитные организации, которые под бешеные проценты дают деньги, кстати, их никто не уничтожает, они существуют сейчас. Но сейчас, простите меня, банки дают кредиты, которые еще относительно недавно выдавались именно вот этими такими сомнительными конторами, скажем так. Почему это происходит? Понимаете? Тоже очень странно. Татьяна Шамуранова пишет. Не сравнивайте с Америкой, пожалуйста. Они своей бредовой кредитной политикой устраивают мировые кризисы. Татьяна, а с чем и с кем не сравнивать? Вы хотите, чтобы я с кем-то, с какой-то, я не знаю, африканской страной сравнил или еще что-то? Нет. Это изобрели, это, собственно, их изобретение, ну, так скажем, так сказать, европейско-англосаксонское. Они здесь виртуозы, и там нравится нам это, не нравится, но я сам, так сказать, когда жил в Америке, брал под 4-5% ипотеку. Да и здесь у нас уже, когда вот я приехал сюда, и здесь, собственно говоря, ипотека была нормальная, 7-8% можно было реально взять. Ну, как же, это было другое время, это бы мне было специально... Я все это прекрасно понимаю. И не хочу сейчас говорить и думать, что вот мы найдем какую-то панацею. Понятно, что это сложно, понятно. Но работать надо вопреки, в конце концов, понимаете? Нельзя, по крайней мере, говорить, что это нормальное положение дел. Вот в такой форме, в какой-то сейчас существует. Я считаю, что это абсолютно ненормально. Конечно, вот здесь вы спрашиваете, а ставки разве банки устанавливают? Да, понятно, что это Центробанк. Но если вы обратили внимание, я сейчас специально просто не хочу эту тему Центробанка поднимать и деятельность госпожи Набиуллиной. Да, вы, те, кто из вас следит вот, за моими передачами, вы прекрасно знаете, что я достаточно однозначно высказываюсь по поводу вот того, той политики, которую проходит банк. Непонятно, но пользуется поддержкой нашего политического руководства. Ну, может быть, я что-то не знаю, я не специалист, я не финансист. Но вы знаете, я слышал от очень многих известных и достаточно грамотных наших специалистов, которые думают так же. Я сейчас хочу сказать одну очень простую вещь. Не все так у нас хорошо в этом деле. Это ненормальная ситуация сейчас складывается. Надо ее решать, я убежден, что ее надо решать. И я думаю, что и банки, и вообще финансовые институты, они должны действовать в том же режиме, в каком и живет страна. Когда мы сейчас противостоим, так сказать, объединенному Западу, здесь нужно находить неординарные решения, необходимые решения для того, чтобы выходить из этой ситуации. Мы же с вами прекрасно понимаем, что это показатель социального напряжения, когда неграмотная финансовая политика имплементируется на широкие слои населения. Уж в этом, я думаю, нам особо сомневаться не нужно. Александр Македонский. Вот у нас такой. Есть, видите, радиослушатели. Они как индикатор чистой воды. Непонятно, что вы имеете в виду, Александр Македонский, но я вижу, что вы любите раков очень. Ну, что ж, я вас поздравляю. Да вы посмотрите, сколько банки рекламы крутят за эфир, гонорары нашими деньгами платят. Совершенно верно, Нюша, Нюша вредная, это тоже никнейм. Да, совершенно верно, посмотрите же, заполонилось абсолютно. Куплены все и вся. Я имею в виду, так сказать, наши артисты, которые продвигают эти. Этот банк хорош для бизнеса, этот банк хорош для этого. Да неужели? Нет таких банков, которые хороши для чего-то. Это я вот на всякий случай хочу сказать нашим банкирам. Существуют условия, которые вы предлагаете. А если вы пишете какие-то эфемерные цены и эфемерные какие-то цифры, а потом не мелкой-мелкой-мелкой строкой, которую невозможно прочитать во время мимолетной рекламы, особенно телевизионной, то, простите меня, это, ну, так мягко скажу, выводите в заблуждение своих клиентов. Под какие проценты вы даете там или еще что-то с этим связано. Себя-то не обманывайте, по крайней мере. А находите пути решения проблем. Находите это. Используйте свои средства. Попытайтесь, так сказать, создать специальную ипотеку для молодых семей, которые, так сказать, пытаются, так сказать, что-то сделать здесь. Находите какие финансовые продукты, которые бы нас устраивали. Ну как же так легко сказать? Ну а что, почему вы тогда этим занимаетесь-то, собственно говоря? Ну... Давайте послушаем вас, уважаемый радиослушатель. Слушаю вас.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Конечно, хотелось бы иметь легкие, легко доступные деньги на всякие нужные или желаемые вещи. Но, с другой стороны, почему мы банки как-то ставим над нашей общей ситуацией, да, экономической? По большому счету, что такое банк? Это магазин, который торгует деньгами.
3: Совершенно верно.
0: При этом он является не производителем денег. Он их покупает у Центробанка.
3: Совершенно верно.
0: Допустим, там мы с вами владелец этого магазина. У меня 51% акций, у вас оставшиеся 49%. Ваша задача взять деньги, обернуть их, да, продать этот товар и получить при этом прибыль. Так банк и работает. У меня один 51%, и я, моя задача обеспечивать какие-то социальные вещи. Я говорю второму своему учредителю, говорю, знаешь что, а вот эти товары мы будем продавать в убыток. Покупать дороже, а продавать дешевле. Но я тебе компенсирую из личных денег. Ты не переживай.
3: Mm-hmm.
0: Таким образом мы получаем там льготную ипотеку, какие-то льготные кредиты и тому подобное. Но при этом у вас есть возможность, у второго моего учредителя, зарабатывать не только на там, просто перепродаже товара, да, в качестве кредитов, но и еще вкладывать какие-то другие идеи, там, строительство, бизнес.
3: Я понял, да. Спасибо вам большое. Спасибо, извините, не могу так долго в это. Совершенно справедливо. Я ведь сейчас и почему я поднял эту тему. Дело в том, что очень так, знаете, так сказать, бравурно господин Греф отчитался о сверхприбылях. Такой вот, так сказать, прибыли не было. Меня это немножко резануло слух. Может быть, я реагирую неверно, но как-то что-то мне подсказывает, что это сверхприбыль из чьих-то карманов. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это господин Греф, как говорится, фокус-покус такой сделал. Но что-то мне это подсказывает, что это вот наши платежи, перевод денег, перевод это, так сказать, надо заплатить, надо заплатить, надо заплатить, тут надо, тут теряем, тут, так сказать, оплачиваем, ЖКХ оплачиваем через это все. И вот это вот по копеечке все это собирается, и ставить это в такую заслугу, ну, вы знаете, не знаю, вот я как-то очень немножко подозрительно ко всему этому отношусь. Может быть, у меня паранойя, уважаемые радиослушатели, как вы думаете? Да, слушаю вас.
1: Рафаэль, добрый день.
3: Да, пожалуйста, сейчас. Говорите, да.
1: Вот. Мне кажется, это их сверхприбыль. из вкладов, которые когда-то были заморожены. Первый скачок был в 90-х, да, когда наших родителей забрали вклады. Вот. И второй, когда сейчас, во время СВО, валютные вклады у людей тоже были заморожены.
3: Хорошо, спасибо за ваше мнение. Я не думаю, что это с 90-х-то годов. Да, слушаю вас.
4: Алло.
3: Да, пожалуйста.
4: Извините, пожалуйста, вот хотел такую штуку. Знаете, вот у нас заморозили денег, да, на Западе?
3: Угу.
4: А, ну, по признаниям ЦБ, порядка 300 миллиардов.
3: Да. Долларов. Где-то так, да? Да.
4: Значит, если взять, перевести их в рубли,
3: да,
4: то вы получите сумму порядка 250 триллионов рублей.
3: Правильно. Ну, нет, не 250, а теперь... извините, поменьше, по-моему. Ну, 25 триллионов.
4: Да что ж там меньше, 85 рублей доллар, ну, несложным умножением получаете сумму. А теперь начинается какая-то смешная история.
3: Угу.
4: У людей, у которых есть вклады, да, которые вот работали, откладывали себе деньги, начинают спрашивать справки о их происхождении.
3: Угу.
4: Это, знаете, напоминает Трампа, который во время футбольного чемпионата мира попросил аннулировать красную карточку.
3: Угу.
4: Ну, тогда разразился скандал. А сейчас почему-то этого скандала... Вот наш депутат, гражданка Родиона, Роднина, да?
3: Угу.
4: Она говорит: ребята, да вы на пенсию не рассчитываете, вы копите себе деньги. Да?
3: Я не слышал, чтобы... Человек... Спасибо, извините, пожалуйста, слишком долго это все издалека заходит. Я не слышал, чтобы Ирина Родина сказала, что за там не будет этого. Так что давайте мы не будем сейчас, так сказать, это персонифицировать по поводу этого. Значит, 300 миллиардов действительно, и если исходить из 85, как вы сказали, уважаемый радиослушатель, по-моему, у меня с арифметикой нормально, это не 250 миллиардов, не 250 триллионов, а 25 все-таки триллионов у нас свистнули, скажем так. Ну, как пока, по крайней мере. Так что давайте это... Да, ну вот это тоже другая проблема, конечно. Это тоже к вопросу господину Силанову, который нас уверял, что никто ничего не тронет. Как деньги возвращать будем, господин Силанов? Все-таки денежки-то народные. Я бы все-таки хотел бы ответ услышать. Я думаю, не только я. Слушаю вас.
5: Ну, добрый вечер. Мне, конечно, как убер-анархисту не с руки выступать адвокатом банков, но придется.
3: Давайте.
5: Да, пункт первый. Когда вы сравниваете ключевую ставку Америки и российскую, ну, это not correct, потому что 1% в Америке и наши там заоблачные, двухзначные.
3: А почему?
5: Это невозможно.
3: А почему?
5: А потому что, простите, когда ты банк получает деньги под 1%, и потом он выдает пользователю, как вам выдавал,
3: по 3-4. А почему выдает? Почему наш банк выдает под 12, 15, 14%, а американский Федеральный резерв под 1%? Почему?
5: Потому что наш Центробанк, вы спрашиваете?
3: Да, да, да, наш Центробанк. Почему Федеральный резерв Америки выдает под 1%, а наш банк, наши деньги, рубли наши, которые мы печатаем?
5: Смотрите, Рафаэль,
3: да.
5: Рафаэль, если выдавать, если ключевая ставка будет ниже, то люди наберут деньги, переложат их в валюты и все, и положат на вклады и все. И у вас деньги не придут в экономику, а вы, наоборот, надуете пузырь.
3: Это вы сейчас, простите, пожалуйста, я здесь вас просто прерву. Вы, пожалуйста, говорите за себя, уважаемый убер-анархист, понимаете? То, что люди будут делать или это вам, вы не знаете, и я не знаю, что они будут делать. Поэтому вы, а вопрос был очень простой. И этот вопрос не я, кстати, говорю. Это очень многие наши экономисты тоже спрашивают. Почему мы не можем давать деньги? Ну, объясните мне, может быть, я вот такой вот гуманитарий, не понимаю, может быть, этого... Ну а почему там выдается под 1%, а у нас рубли выдаются вот в такой форме? Почему? В чьих это интересах, собственно говоря? Да потому что, может быть, наверное, если под 1% выдавать, вы и накруточку будете делать всего лишь 0,5%. И банк будет вот именно столько зарабатывать. И зарабатывая 0,5%, может быть, с этой ставки, банк будет не интенсифицировать свою финансовую политику, а искать новых клиентов, искать новые продукты, искать инвестиционные программы, которые бы принесли прибыль. То есть работать на прибыль, расширять свою деятельность, а не сидеть сложа руки и, так сказать, клепать, что называется, штамповать деньги. Потому что если выдавать по 14, так там почему бы тогда и 19 потом не отдать? Там уже просто совершенно другие будут проценты, разница, маржа будет другая. Может быть, в этом дело? Ну, хотя что, я дилетант, я же, так сказать, могу ошибаться, наверное. Да, слушаю вас.
6: Рафаэль Никитич, добрый день.
3: Добрый день.
6: Я считаю, что, безусловно, банкам надо срочно подключаться к соцпрограммам и так далее. Вот простой пример. В 2008 году я работник металлургического комбината, 23 лет, да, решил взять квартиру в ипотеку. Пошел в ВТБ, не зная ничего о существовании каких-то госпрограмм, господдержка и так далее. Меня взяли за хвост и проводили. Там у меня на этом предприятии был зарплатный проект, в ВТБ я был, да. Я получил тогда ипотеку под 8%.
3: Ну,
6: сейчас
3: да.
6: Мне, да, сейчас мне 43 года. У меня 3 месяца дочери второй.
3: Угу.
6: Я очень хочу взять ипотеку. И готов платить. Но там такие проценты.
3: Ну, совершенно.
6: Опять же, как предыдущий слушатель говорил, я рассчитываю на вторичку. Первичку я вообще не потяну. Мой жирок весь, он уже съеден. Который я накопил.
3: Спасибо большое. Извините, просто это сердечный привет и здоровья вашей маленькой доченьки. Всего вам самого доброго. Вот. Ну вот об этом же речь, собственно говоря, идет, уважаемые радиослушатели. Мы же сейчас об этом именно говорим. Есть реальные, как говорится, мы были там, мы проходили это все. Есть совершенно разумные какие-то вещи, которые приемлемы для очень многих из нас. Почему сейчас, что сейчас произошло такое? Да, слушаю вас.
7: Да, добрый вечер, Рафаэль. Я все-таки тоже хотела затронуть вопрос по поводу вкладов советских, да? Ведь мы же их просто потеряли. Просто-напросто нас их украл Сбербанк. И вот если товарищ Греф похвалился о сверхприбыли, а почему бы не вернуть хотя бы вот людям, которые в советское время тяжело работали, их получили, вот, эти деньги и доверили.
3: Спасибо вам большое, извините, я здесь прерву. Дело в том, что, ну, это не Греф же украл эти деньги. Мы с вами прекрасно знаем, с кого надо эти деньги спрашивать. У нас были совершенно конкретные генсеки по фамилии Горбачев. У нас был президент даже первой России, Ельцин, который тоже стоял из этого. Так что здесь тоже я как раз меньше всего банки буду говорить вот по этому поводу, это первое. Второе, я могу ошибаться, но, по-моему, существует программа, и сейчас она инициирована именно Путиным вот до недавнего времени. Определенные компенсации выплачивают, я не знаю, в какой форме, но там, по-моему, погашаются определенные облигации государства вот по поводу этого. Я могу ошибаться в этом контексте, но это вопрос, так сказать, сейчас, скажем так, он немножко в стороне от той темы, которую я бы хотел, чтобы мы с вами обсудили. Что нам с банками делать нашими? Слушаю вас. Извините, почему-то не проходит. Попробуем. Да, слушаю вас.
8: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
8: Ну, с банками надо делать что? Надо принять нормативные акты, по которым регулировать жесткую деятельность банков в плане процентной ставки и так далее. Мы почему-то все забываем, хотя вот вы подняли абсолютно тему интересную, есть своя прибыль у банков. Где она? Ну, вы давайте, вы в Чехии, вы даете в этих странах бывшей, значит, Восточной Европы, вы даете кредиты по 4%. 4% Сбер чехословацкий дает чехам. Нам родной Сбер дает под 18-20%. То есть там они работают с собственными средствами, а здесь они работают с заемными средствами.
3: Вот. А вы уверены, что Сбербанк работает в Чехии?
8: Да, абсолютно про информацию. Открывайте, смотрите. Ну, вы понимаете, что там есть отделение Сбербанка однозначно, европейские. Они выдают кредиты.
3: Я просто слышал, что их закрыли, их конфисковали там.
8: Нет,
3: ну, в Турции,
8: я, хорошо,
3: в Турции и в других.
8: Я не отвечаю за сегодняшний год, но года 2 или 3 назад.
3: Ну, извините, года 2-3 это мы уже понимаем, но здесь давайте не будем вводить в заблуждение. Да, действительно это было, тогда это была ставка меньше. Конечно, я с вами здесь согласен, но это было. Вот мы сейчас говорим, и мы говорим все-таки в большей степени о нашей стране. Что там в Чехии происходит, бог с ним. Да, слушаю вас.
9: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
9: Иван.
3: Да, Иван.
9: Меня зовут. Я вот хочу такой акцент сделать. Ведь по большому счету неважно, кто зарабатывает деньги. Главное, как этими деньгами распоряжаются. Я бы на самом деле вопрос бы больше поставил о том, как банки распоряжаются своими сверхприбылями, на какие проекты они их тратят. Ведь в итоге все остается это здесь у нас. И они, значит, принимают решение о каких-то расходах, соответственно.
3: Иван, извините, извините, а вы не видите тут связь между тем, кто владеет банком, и как распоряжается потом дивидендами?
9: Ну вот смотрите, дивиденды, во-первых, распределяются среди акционеров, а это обычные, в общем-то, люди в том числе тоже.
3: Нет, это понятно, вот. Но кто контрольный пакет акций держит, тот и распоряжается этим.
9: Соответственно, государство.
3: Значит, давайте я тоже, так сказать, включусь все-таки в это. Значит, тогда, соответственно, это очень важно, кто владеет банком. И я специально сакцентировал, что Сбербанк — это государственный банк. Он контролируется, им владеет, собственно говоря, и непосредственно именно государство. Это, ну, вот так это, как говорится, складывается здесь. Понимаете? Поэтому, вне всякого сомнения, что 50 плюс одна голосующая, как говорится, акция, и тогда мы здесь, вот именно такая доля, она позволяет нашему государству единолично принимать ключевые решения. В том числе и о составе руководства банка, о размерах дивидендов. Остальные акции, то, что они торгуются, это бокси. Но это именно государство говорит об этом. И я еще раз хочу повторить, что в данном контексте я обращаю внимание именно главного акционера, наше государство, которое провозгласило нашу, так сказать, страну социальным государством. В данном ситуации нужно более внимательно смотреть вот именно на кредитную политику нашего основного банка в отношении простых клиентов. Я еще раз хочу повторить. Мне кажется, это очень важно, потому что это действительно, так сказать, ну, определяющий фактор, скажем так. Именно финансово-денежная политика государства в отношении своего народа. Вот я на это хочу, чтобы наши чиновники обращали внимание. Слушаю вас.
10: А, добрый день, меня зовут Владимир.
3: Да, Владимир.
10: Слушайте, а мне вот инфляция даже и нравится, то, что она существует в России, потому что, например, с жильем, если бы инфляции не было, да я бы устал бы просто копить, ну и, вернее, платить свою ипотеку. Угу. А так вот я ее взял, угу. И 9 лет назад, и сейчас уже...
3: Если не секрет, какой процент?
10: 10,5% я взял, то есть, квартиру в Москве.
3: Ну, да, вы везунчик, вы просто внутри, везунчик.
10: Да. А теперь она стоит, ну, условно, 12 или там 15, а я плачу те же самые, ну...
3: Там, совершенно верно, я с вами абсолютно согласен. Это. Спасибо вам большое за звонок. Да. Это как раз и говорит о том, что, ну, было же время, когда это было все реально. Это все реально было. Слушаю вас.
11: Да, добрый вечер.
3: Добрый.
11: Да, ну, государством, но вопрос, каким государством, так сказать, контролируется наш Центробанк, так сказать, собственно говоря, если у нас запретная ставка кредитования для реального сектора, по сути, так сказать, чтобы, наверное, вредительство какое, чтобы у нас реальный сектор не развивался, поэтому такие проценты, так сказать, банк-то выдает. Хотя за рубежом, допустим, Сбербанк подает, отдает по 1-2%, собственно говоря, так сказать.
3: Хорошо, спасибо, спасибо, я вас понял. 52.11 пишет. Наш рубль ничем не обеспечен. 1% у США, потому что они в любой момент включат долларовый станок, а потом весь мир будет это отрабатывать. Уважаемый 52.11, это наш рубль чем, ничем не обеспечен. Это российский рубль ничем не обеспечен. Это у нас деньги, вы считаете, не обеспечены? За все сокровища мира. Все, что есть. Более чем обеспечен. Просто надо использовать это с умом. И грамотно. Наш рубль обеспечен всеми необходимыми, вообще, так сказать, полезными ископаемыми, которые только существуют на планете. Включая золото, включая полезные ресурсы и прочее, прочее, прочее, прочее. На столетия вперед. Считайте меня, так сказать, может быть, дилетантом или, так сказать, слишком таким прекраснодушным человеком, но у меня никаких сомнений по этому поводу нет. Просто надо уметь распоряжаться этим. Вот и все. Вы говорите, не обеспечен. А что, швейцарский франк там, допустим, обеспечен? Или, может быть, фунт стерлингов английский обеспечен? Чем? Элем и жареной картошкой с рыбой, что ли? Там, значит, обеспечен. А у нас, ну, хорошо, Америка там такая, да? Так что это? Ларек-марек. Рафаэль, вы правда такой наивный? Да, Ларек-марек, я вот такой наивный. Судя по вашему никнейму, Ларек-марек, вы очень прагматичный такой серьезный человек, так сказать, я позволю себе быть немножко наивным. Так что вы уж не взыщите, пожалуйста. Ага, давайте, может быть, мы еще успеем взять звонок. Да, слушаю вас.
12: Постараюсь по-быстрому.
3: Да, пожалуйста.
12: В свое время Россия взяла на себя долги, развивающиеся, погашать долги, а взамен сказали, перекроют долги развивающих стран. Mm-hmm. Никто ничего не вернул. Потом 300 миллиардов засандали за рубеж, а Кудрин сказал, у нас бы деньги эти профуфыкали. Вот люди конкретные, которые должны за это ответить, они ведь ни за что не отвечают. а деньги разбазаривают.
3: Спасибо, все, я с вами согласен, конечно, это отдельная тема, но я с вами согласен, безусловно, это, так сказать, я думаю, что все-таки придет время, и мы вернемся еще к этим деятелям, которые так распорядились народным достоянием. Уважаемые радиослушатели, очередной выпуск новостей, давайте вместе послушаем, а потом продолжим, но уже с новой темой.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
13: 7 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Медиа указали на прямое участие стран Европы в конфликте на Украине. Они вовлечены по полной, что отдаляет возможность регулирования, сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Они не просто оказывают помощь, они открывают заводы по производству вооружений и образуют совместные компании с украинским ВПК, заявила дипломат. По словам Захарова, Евросоюз делает все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров по Украине. Официальный представитель МИД также назвала контрпродуктивными обсуждения возможной трехсторонней встречи Россия-США-Украина, поскольку промежуточных или окончательных решений по ней нет. Эвакуационный рейс с пассажирами Fly Dubai прибыл в Израиль из Саудовской Аравии. Борт произвел посадку в Тель-Авиве. Такие данные со ссылкой на авиадиспетчерские службы Ближнего Востока приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что израильская служба внешней разведки Моссад провела проверку анкет экипажа этого рейса и одобрила вылет самолета. Утром Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai подал сигнал бедствия. Экипаж передал предупреждение о попытке захвата судна. Позже выяснилось, что в кабине пилотов произошла драка. По информации израильских СМИ, один из них планировал захватить управление воздушным судном и намеревался совершить крушение. 14-й телеканал передавал, что один пилот – гражданин Омана, второй – Объединенных Арабских Эмиратов. На борту самолета, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, находились 180 человек. Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России к турнирам под своей эгидой. Информация появилась на сайте организации. Ближайшим официальным соревнованием по классическому волейболу, в котором смогут принять участие наши спортсмены, станет Лига наций в следующем сезоне. В заявлении Совета организации отмечается, что принятое решение распространяется и на пляжный волейбол. Международная федерация волейбола 8 июля сняла запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях, который действовал с марта 2022 года. МВД объявила в розыск солиста Little Big Илью Прусикина. Его ищут по уголовной статье, следует из базы ведомства, по какой именно не уточняется. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что музыкант может быть объявлен в розыск в рамках дела, возбужденного в отношении него за нарушение закона об иноагентах. В июне 2022 года на официальном сайте коллектива появилось сообщение о том, что Little Big отныне базируется в Лос-Анджелесе. В июле того же года группа отменила тур по России. Минюст включил ее Прусикина в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 760 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: «Право знать», говорит Москва.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Я теперь буду вести эту передачу по вечерам. Вы многие спрашиваете об этом, так что потерпите меня еще немножко. Я надеюсь, что мои передачи будут так же интересны, как они и были до этого. И я искренне надеюсь, что мы с вами будем обсуждать те темы, которые волнуют всех нас. А я упоминал ресурсы, на которых вы можете написать, предложить темы, которые вас интересуют. Пишите мне ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян. Или заходите на страничку в Телеграм-канале, тоже можете оставить. Или здесь у нас на радиостанции, можете в подкастах, когда можете оставить все необходимое. По предыдущим передачам вы знаете, что я достаточно часто прислушиваюсь к вашему мнению. В частности, когда готовлю передачу «Америка Лайт», я всегда стараюсь исходить из ваших пожеланий. Но там это были музыкальные передачи. А здесь это наша, что называется, социальная жизнь, наша политика, внутренняя политика. Так что мне будет интересно узнать ваши интересы, ваши пристрастия, ваши проблемы, проблематику, которую вы хотели бы тоже обсудить. Я вижу по вашим сообщениям, что эта тема банки, но она действительно очень волнует всех нас. И, конечно же, я ни в коей мере сейчас не хочу давать какой-то финансовый, экономический анализ этому всему. Может быть, мои какие-то рассуждения для специалистов звучат наивно. Но я еще раз хочу повторить. Я изначально сказал, что я пытался смотреть на эту проблему с моей точки зрения. С моей точки зрения. А с какой точки зрения? Это клиенты, я точно так же, как и вы, так сказать, пытаюсь пользоваться услугами банка, когда это необходимо. Ну, в последнее время практически перестал уже, конечно, это. И не дай бог, так сказать, боюсь, чтобы я где-то кому-то задолжал, потому что эти бешеные проценты моментально выскакивают. Я не отношусь к категории депозитчиков, у меня, как говорится, такой возможности нет. Но вот, кстати, вот один из наших радиослушателей, который позвонил и сказал, что он даже рад вот этой инфляции. Да, действительно, если в свое время вы взяли под хороший процент ипотеку, то сейчас в связи с тем, что дорожает, конечно, жилье и сам кредит, собственно говоря, для вас, если это фиксированный процент, то, конечно же, это хорошо. Здесь в данном случае никто с этим не спорит, да? Так что здесь, как говорится, это достаточно, я думаю, показательно и достаточно естественно. Елена пишет по поводу Де Голля. Хорошо, что вы вспомнили по поводу попытки Де Голля вернуть золото. Чем это закончилось для него? Тоже мы с вами, наверное, знаем прекрасно, что произошло в 67-68 годах как раз. И очень такие загадочные смерть его и покушения, которые были тогда. И, конечно же, совершенно неимоверные студенческие волнения, которые прокатились тогда по Франции. Так, Нилс Майкл пишет, что в 3 раза больше платят. Ну, это больные все, конечно, вопросы, уважаемые радиослушатели. Конечно, ипотека, кредиты, конечно же, это все-все очень сложно. Но я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня немножко другое. Давайте я возьму звонок, который вот не смог, но потом новая тема. Слушаю вас.
16: Да, Рафаэль, здравствуйте. Это Вайс. Знаете,
3: Давайте.
16: Вы, с одной стороны, всегда покритиковали, что как бы, как и я, тоже профан, банковская сфера. Но, во-первых, когда деньги вкладчики кладут в банк, они в любом случае работают на экономике, дивиденды с чего-то надо платить. А банк – это главный один из главных инвесторов. А тот гражданин, который, вот у меня есть незнакомый, заслуживший в Германии, в Испании и родственники в Канаде, где я говорил. Пусть он не говорит, что Сбербанк работает в Европе. Осталось только Герцеговина, Босния и Беларусь. И тут же постсоветское пространство. Быстренько я хочу сказать, там почему дают по 4% и под минусовые проценты. Там очень жесткие критерии по выдаче кредитов. У вас должен быть как минимум счет в этом банке и как минимум 20%. А в странах Скандинавии там еще больше должен быть.
3: Хорошо, Вась, спасибо большое. Здесь мы сейчас уходим немножко в технические вопросы. Я вот вам благодарен, что вы подтвердили. Да, действительно, у Сбербанка, у него были... так сказать, по-моему, приобретение и в Европе, и в Турции, по-моему. Но потом все это очень быстро, ну, после санкций, конечно же, это все, ну, фактически банк вынужден был продать, и, по-моему, с убытком даже, с убытком для себя. Так что здесь это понятно, но здесь меньше всего, кстати, вопросов по этому поводу к нашему банку. И насколько я могу судить, если вы приобретаете какое-то банковское подразделение в какой-то стране, то вы, естественно, живете и действуете, и работаете по законам этой страны. Потому что я не совсем себе могу представить, как, допустим, любой банк сможет работать в стране, где там 3, 4, 5, 6, там 7, 8 или там максимум там 10% кредита, и что он будет по 20% там предлагать по нашим ставкам, ну, это смешно даже было бы. Уважаемые радиослушатели, я бы хотел сейчас поговорить немножко о другом. Недавно было, так сказать, событие, Михаилу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Мне кажется, заслуженное. У Михаила Шуфутинского достаточно сложная творческая была карьера. Вот. Я помню его, как он еще был в Америке, выступал. Вот. Он переехал туда в свое время. Но, тем не менее, вот и он, и Любовь Успенская, они вернулись. И, конечно же, Вилли Токарев, это вообще потрясающий человек был. Они, как при первой же возможности, они вернулись, потому что они вернулись, как говорится, к своему зрителю, к своему слушателю, к своим поклонникам, которые, и, по-моему, не прогадали. Я очень рад, что вот как бы Россия смогла, так сказать, вот так вот отблагодарить, вот в частности Михаила, присвоив ему высокое звание народного артиста России, действительно. Но я бы хотел поговорить сейчас не о Михаиле Шуфутинском или о ком-то конкретно, я бы хотел сейчас поговорить вообще о статусе народного артиста. Я вам должен сказать, что это, ну вот, по крайней мере, вот у нас это только, по-моему, в Корее есть еще. Но это вот звание народного артиста в свое время СССР, потом России, это наше, как говорится, изобретение было, конечно. Это в 1919 году почетное звание присваивали, причем не кому-нибудь, а композитору Глазунову, певцу, прекрасному тенору Собинову Леониду и конечно же, Федору Шаляпину. Ну, то есть вы можете себе представить сейчас, конечно, эти звания были. И вот я сейчас хочу сопоставить с нынешней ситуацией у нас. То, что история есть, мы с вами знаем, что с распадом Союза, соответственно, и

0: допустим, качества, которые выделяли бы этого человека не то чтобы, так сказать, из всех аудиторий, но и даже среди своих коллег, своих же, как говорится, собратьев по цеху, тем не менее, человек все-таки должен выделяться. И вот если вы посмотрите вокруг, у нас есть очень много уже современных наших актеров, которые получили эти звания, причем заслуженно, я сейчас ни в коей мере не хочу оспаривать, допустим, это нет, да. Но соответствует ли это сейчас вот этому званию? А может быть, это и не нужно, я уж не знаю, так сказать. Вот хотел как раз с вами, так сказать, обсудить это. Потому что, вот понимаете, в чем дело? Вот два народных артиста, да, возьмем. Алла Пугачева, которая является у нас, по-моему, иноагентом. Вот. И скончавшийся Иосиф Давыдович Кобзон. Ну вот люди, они, в принципе, так сказать, существовали, работали в одно время. Да. Каждый из них символизировал, безусловно, нашу советскую, потом российскую эстраду. Да. Но разве можно по масштабу личности, допустим, их поставить в один ряд? Хотя у них одни и те же звания, понимаете? Одни и те же звания. То же самое можно сказать об некоторых других сейчас вот наших. Так сказать, и релакантов, и других, так сказать, которые, ну, в свое время действительно достаточно ярко выступали, и сейчас некоторые из них продолжают выступать, но, тем не менее, достаточно ли только этого всего? И каким образом здесь должно вести себя и государство, которое присвоивает эти звания, и что вообще государство, и мы вообще, что требуем от этих людей? Только ли таланта, только ли хорошего голоса, только ли, допустим, актерской, там, допустим, харизмы, скажем так, каких-то достижений, допустим, если это касается танцовщиков, допустим, или деятелей циркового искусства, или же что-то еще. Так, я считаю, что, Игнат Тёмин пишет, я считаю, что нельзя давать звания людям, вернувшись из-за рубежа. Они убежали в сложное время, они недостойны звание. Угу. Недостаточно таланта, точка. Переходим к следующей теме. Спасибо, Игнат, когда вы будете ведущим передачи, наверняка вы так и сделаете. А я, с вашего позволения, еще все-таки поговорю на эту тему. Ваше мнение достаточно емкое, но мне кажется, что есть и другие мнения. Давайте послушаем их тоже. Усомнившийся Макар. Для точности Алла Пугачева не является иноагентом, не считая, что Шуфутинский достоин звания народного. Пение, уровень ресторана не выше. Это... Ну что ж, давайте послушаем вас, уважаемый радиослушатель. Слушаю вас.
1: Алло, сейчас я отойду. Да. Обратите внимание, Игнат немножечко камень в ваш огород бросил, да? Вы вчера сказали, что после определенных событий вернулись. Ну ладно, бог с ним. Помните такое?
0: Я не совсем, простите, я не совсем понял, о чем вы говорите.
1: Хорошо, ладно. Помните, такая институция у нас была, худсоветы? Вот, ужасное, чудовищное в Советском Союзе, вот, который, это абсолютная кусачина, вот, кто решает, кто народный, кто решает, у Элтона Джона есть звание, или у Дэниела Де Льюиса трижды
0: оскорбленного? Да, у них есть, да, у них поэтому... есть звание.
1: А кто?
0: Они рыцарь? Возведены королевой в рыцарское достоинство, его называют сэр Элтон Джон, именно за достижение, да, в этом. У нас народный артист, есть? А там это... В штате есть звезда гражданской
1: социальности. Ну, это абсолютно вкусовщина.
0: Ну,
1: поэтому...
0: Ну, у меня, ради бога, извините, уважаемый радиослушатель, вы категорично так говорите, немножко непонятные вещи какие-то, говорите об одном, потом перескакиваете на другое, потом говорите вкусовщина, допустим, или не вкусовщина. Вы конкретно говорите. Худсоветы бывают разные, понимаете? На некоторых наших деятелей здесь, особенно типа Богомолова, я бы 20 худсоветов бы собирал, чтобы только не слышать эту билиберду, которую он ставит на сцене. С матерщиной, понимаете, в чем дело? Вы свое мнение высказываете по конкретному делу. Вот люди пишут там, вот не согласны, допустим, или согласны. Вот это и нужно нам сейчас говорить. Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер.
0: Да.
2: Спасибо за эфир.
0: Да, Рустам. Спасибо вам.
2: Вы знаете, ну, народный именно, я думаю, все-таки нельзя ежесекундно, ежеминутно, благодаря какому-то одному выстрелу там в фильме, где-то что-то там, певец сам эту песню спел. Все-таки вот как раз когда это, он должен как бы вот выбираться на эту, так сказать, должность. Например, вот тебя выдвинули на народного. Теперь, друг, смотри за собой. Вот мое мнение, что народного как-то стали один, не помню кто, один из актеров, даже не пришел уже получать, он говорит, это звание слишком понизилось. То есть его стали раздавать в современной России.
0: Да.
2: И много достойных людей не получили это звание и ушли в мир иной. А другие, ну, реально особо ничего не сделав, но попав в струю.

0: поток получили.
1: Скажите, пожалуйста, вот, а вот вы очень хорошую тему затронули, я бы хотел вас спросить. А вот скажите, кто, вы считаете, незаслуженно не получил это звание, из советских или российских актеров, и которых сейчас нет с нами? У вас есть такой кто-то, ну, на примете, допустим, а который по сути своей, может быть, гораздо более народный, чем там все эти наши примы-балерины, которые есть? Как вы думаете?
0: К сожалению, не сильно я знаток, кто именно был народный, кто нет, но то, что в нищете умирали люди, которые имели звание, это уже говорит о том, что они были народом и властью преданы, по сути, и кинематографическим, ну, да, обществом.
1: Да, да, да, я согласен с вами, конечно, это было. Спасибо, спасибо вам большое. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Рафаэль Никитич, добрый вечер. Денис, да. Девятиэтажный.
1: Да, Денис, добрый вечер.
2: Я думаю, что это определяется не только художественными качествами, да. Может человек блистать где угодно, но при этом мало кому быть известным, да, широко известным в узких кругах. Угу. Человек может собирать стадионы и выпускать там миллионными пластинки, и все равно этого мало. Есть хорошее русское слово «репутация».
1: Вот, хорошо, спасибо вот. Вам, да, за это, да.
2: Потому что, вот смотрите, насколько я знаю, Пугачевой дали один из последних указов вообще Горбачеву был.
1: Да, да.
2: Когда ей, уже он был на излете в Америке, назвали хромой уткой. Хорошее слово «последнее».
1: Да.
2: Народная артистка. Ей много лет не давали. Хотя она собирала стадионы, выпускала огромными тиражами альбомы.
1: Да.
2: Но этого было тогда недостаточно. Да. Репутация хорошая.
1: Да, спасибо, вот спасибо, спасибо. Я, кстати, хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, при всей одиозности для меня сейчас личности Аллы Борисовны Пугачевой, я считаю, что она абсолютно заслуженно получила это звание, потому что действительно во всех отношениях она была и народной любимицей, и действительно была народной артисткой. Я очень сожалею, что то, что вот сейчас происходит, но я искренне хочу надеяться, что она войдет в историю именно своими замечательными песнями, своим творчеством, а не тем, вот, что происходит и происходило сейчас. Это вот Шукшин, не Антон, Шукшин не был народным. Да, он был заслуженный деятель искусств, да. Так что в данном ситуации, да. Да. Вот Никита, конечно, Цой, да. Вот, пожалуйста, это же целая, это легенда, я не знаю, о ком еще говорить. У него никакого звания, насколько я могу, так сказать, насколько я помню, было. Высоцкий тоже, да, совершенно верно. У него был, потом ему лауреат государственной премии, по-моему, дали тоже. Звания фактически не было у него тоже, да. Так что здесь. Ну, вот видите, мнения разделились. Кто-то говорил, что Шуфутинского не надо. Гзар пишет, что кто-кто, а Шуфутинский точно достоин. 3 сентября, который год, с августа месяца рекламируем там и так далее. Это, да? Ну, опять же, это все-таки наш жанр, так называемый шансон, хотя некоторые его называют пренебрежительно ресторанной музыкой. Я не хочу сейчас вот становиться на чью-то сторону. Я считаю, что господин Шуфутинский профессиональный человек, вне всякого сомнения. И если уж говорить об этом жанре, о котором вы говорите, он, безусловно, лучший, среди лучших именно в этом жанре. Ну, а то, что это какой-то легковесный жанр, простите, уважаемые радиослушатели, в свое время вальсы, танго, опереты, балет даже, они тоже считались таким легким, скажем так, жанром, водевили и прочее. Но сейчас это уже, по-моему, они заняли свое место. Так что я бы не уходил. Единственное, что вот надо различать, конечно, что из себя представляет настоящий профессиональный шансон, который, ну, такой, так сказать, имеет свою очень большую социальную подоплеку, социальную базу на стране. С обыкновенной халтурой, которую мы тоже иногда видим в этом жанре. Но это же везде, во всех жанрах такое встречается. Да, слушаю вас. Пожалуйста, говорите. Странно, почему-то вы не говорите. Да, слушаю вас.
3: Вы спросили, кого... Давайте в сторону немножко. После того, как Набоков не получил Нобелевскую премию и получала Нобелевку всякая шушера, вопросы о Нобелевке для меня как бы не актуальны. Uh-huh. Вот. А Шуфутинский, уж кто-кто, а вот он точно народный. И Высоцкий, и Цой. Вот. А остальное все как бы... Ну, это все.
1: Хорошо, спасибо опять большое, да. Ну, к Нобелевской премии, слава богу, мы не имеем никакого дела. И я согласен с вами, вот по репутации, конечно, это особенно в области литературы или мира, но это просто, я не знаю, это безобразие, конечно. Это я не знаю, чем там занимается этот комитет Нобелевский, но кто-нибудь из вас помнит сейчас вообще вот лауреатов Нобелевской премии там по литературе последней? Я пытался несколько раз прочитать, там какая-то румынская писательница была, был какой-то, ну, это... Полная бильберда. Ну, с моей точки зрения, читал в английском переводе, но это, конечно, это выше моих сил уже. Учитывая тот, те, кто были когда-то. Да, слушаю вас.
4: Добрый вечер.
1: Добрый.
4: Ну, народное это настолько высокое звание, что я бы, ну, на месте государства и стократно увеличил им пенсии, и, ну, их же единицы, их мало.
1: Да.
4: Истинно народные. Вот есть и которые плохие примеры, потому что Олег Попов истинно народный клоун, но почти не в забвении, но Родина его, скажем, не очень полюбила.
1: Ну, и согласен, да, с вами. Ну, вы знаете, насчет того, что Родину полюбил или нет, но он как-то очень быстро-быстро-быстро уехал в Германию. Сразу вот в конце 80-х. И, может быть, это еще поэтому. Но у него же было народное, если мне память не изменяет, мы его, ну, пока он был в России, в Советском Союзе, его помнили, все знали. Потому что есть же другой пример. Юрий Никулин, я тоже считаю, замечательный клоун, артист. И какой еще многоплановый, народный, действительно народный артист. Реальный народный артист Советского Союза был. Во всем абсолютно. Вот. Да еще как и фронтовик. Это же, ну, просто, это легенда целая. Вспомните его роль, помимо его роли в комедиях, но вспомните его 20 лет, 20 дней без войны. Это же просто потрясающе. Они сражались за Родину. Это, конечно же, совершенно колоссальный талант. И заслуженно народный. Да, слушаю вас.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Скажите, вот я хочу сказать, как-то была передача на телевидении. И, ну, наверное, я не знаю, кто он, потому что я включила, передача шла. И вот он говорил, что из артистов мало кто поют вживую. Все делает техника. Они не могут петь, говорит, хорошо. А с ними носятся, возятся, все народные стали. А ветераны труда 1300 получают, а они 47 тысяч к пенсии. И вот молодежь стоит на детской площадке, да, дети бегают, а родители, молодые мамы, стоят. И вот тоже возмущаются и пенсии своих дедушек, бабушек, и также вот про артистов, вот про этих даже.
1: Хорошо, Паша, спасибо вам большое. Я с вами согласен, что это колоссальная проблема. Я, кстати, хочу сказать, что в Америке по определению этого быть не может. На концерте, чтобы под фонограмму, это нет. Но у нас есть артисты. Наши певцы, певицы, которые и не принимают фанеру как таковую. Я знаю, что наша замечательная Валерия никогда не поет под фанеру. Уж тем более Михаил Шуфутинский этого не делает, конечно же. Николай Басков, насколько я знаю, не поет. Поэтому в данной ситуации это тоже нам нужно, конечно, следить за этим и говорить. И, безусловно, в таких случаях это, я считаю, что это просто недопустимо. Это просто по определению не может быть. Да, я бы дала и Вилли, все такое, и Любочки, я так пели Вилли, целую тебя в губочки, вспоминайте. Да. Ну, конечно, Вилли Токарев, да, я причем хочу вам сказать, я встречался с ним, и должен сказать, что этот человек, который, несмотря на то, что он уехал тоже в свое время, но этот человек, как только появилась по возможности, причем это еще в середине 80-х годов, он моментально вернулся обратно, и, конечно же, потом уже, ну, что называется, не сходил, он много гастролировал, как, кстати, Шуфутинский, причем они не только, насколько я знаю, выступали и выступает вот сейчас Шуфутинский не только в больших каких-то, это и маленькие аудитории тоже. Так что это действительно вот такая в очень большой степени, знаете, вот такая стезя народного артиста, который не может без своего зрителя, и он ездит. То же самое в свое время было у Вертинского, по-моему, когда он вернулся в 1943 году в Советский Союз, в трудные годы для всех нас, тем не менее, он тоже, иногда с ущербом для здоровья, все-таки он был пожилым человеком, тем не менее, он выступал в этих промерзших клубах, каких-то там передвижных сценах там устраивал. Это тоже, вот понимаете, позиция определенная. Эту позицию, кстати, сейчас и очень многие наши певцы и наши музыканты, они тоже это достаточно хорошо и четко показывают. Посмотрите, вот Чичерин, допустим, потрясающе совершенно. Выступает, ездит, это в отличие от некоторых других, которые, ну, просто это, как говорится, убежали. Вот, Александр Маршал, народный артист. Игнат, не знаю, вот узнайте, узнайте. Так что, вот. Так что, нет. Так, вот пишут, что Олег Попов, народный артист, с 1969 года, кавалер ордена, там, и так далее, да. Ну, по-моему, да, по-моему, уж Олегу Попову жаловаться, как говорится, наверное, не приходится. Так, Николай пишет. Алексей Смирнов, Евгений Моргунов, Даль, Крамаров, Крачковская. Почему они не народные? Да, вот Алексей Смирнов, конечно. Моргунов, да, тоже для меня очень странно. Такой типаж все-таки был. Ну, бог его знает. Ну, Даль просто, по-моему, Олег Даль, конечно, талантливый актер, просто не успел. Ну, и здесь вот тоже, понимаете, в чем дело? Вот вопрос такой. Мы знаем, что Олег Даль, он все-таки, ну, это известная информация, наверное, Олег Даль, он был, ну, скажем так, очень слаб был на алкоголь. И, конечно же, там вот во время различных заседаний, собраний, конечно, ему, скажем так, это не прибавляло популярности именно вот среди тех чиновников, которые решали эти вопросы. Я помню откровение Олега Табакова, который фактически уволил Даля потом из «Современника» за пьянство. Я не хочу здесь, как говорится, вот вступать, прав, не прав. Олег Даль замечательный актер был, конечно, но да, вот тоже не получил, скажем так. Крамаров, ну, Крамаров уехал, не успел. Крачковская, потрясающая, конечно, королева эпизода. И это, да, она, по-моему, заслуженная так и осталась. Ну, посмотрим. Да, да, слушаю вас. Пожалуйста, говорите.
6: Мне кажется, вот нельзя соотносить.
1: Простите, пожалуйста, ну а совершенно связи нет, что-то у вас прерывается. Это. Да, слушаю вас.
7: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Да. Олег. Конечно, да, Олег, вот, конечно, это покойный Высоцкий и Шукшин тоже хотел сказать. Но знаете, что касается, например, вот навскидку Пугачевой, мне кажется, ну, в идеальном варианте народный артист должен быть лоялен своей стране и гражданам своей страны. Это, ну не все этому следуют. И действительно, многие наши исполнители выступают, так сказать, вот сейчас перед военнослужащими. Но еще вот, знаете, это касается и вчерашней темы про злосчастную Нарусову, и многих других тем. Есть одна молодая исполнительница, она не народный артист, Мария Крайнбери. У нее есть такие слова в одной песенке, что она перестала кидаться вопросами в тех, от кого не получишь ответа. Вот, к сожалению, мне кажется, это и про вот эту вчерашнюю Хорошо. Нарусу, и про много другое.
1: Хорошо. Спасибо вам за ваше мнение. Мы сейчас прервемся с вами, уважаемые радиослушатели. Опять выпуск новостей, который обязательно надо послушать. А потом продолжим про народных артистов.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 19:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ЦБ опубликовал календарь заседаний по ключевой ставке в 2027 году. Первое состоится 12 февраля и будет опорным. По его итогам Центробанк опубликует среднесрочный макропрогноз, комментарии к нему и резюме обсуждения, говорится на сайте регулятора. Кроме того, заседания запланированы на 19 марта, 30 апреля, 11 июня, 30 июля, 10 сентября, 22 октября и 17 декабря. Всего в новом году планируется 4 опорных заседания, на которых будет представлен среднесрочный прогноз. Банк России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В заявлении регулятора отмечалось, что денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Более 20 домов повреждены в результате ЧП на заводе по производству пиротехники под Ярославлем. Такие данные привел губернатор Михаил Евраев. В своем канале в мессенджере Макс он написал, что спецкомиссия в настоящий момент обследует все жилые строения в селе Кубринск. Известно, что 22 многоквартирных дома серьезно повреждены. Специалисты занимаются временным ремонтом крыш, чтобы защитить жилье от осадков и холодов, говорится в публикации. Возгорание на предприятии по производству пиротехнических изделий в селе Кубринск под Переславлем-Залесским произошло в понедельник. Огонь уничтожил 2 здания. Погибли 14 человек. Пострадала женщина. Она госпитализирована. Возбуждено уголовное дело. Марк Рютте заявил о чрезмерной зависимости Европы от США в вопросах обороны. Ситуация не может оставаться таковой, подчеркнул генсек НАТО. В вопросе защиты мы находимся в полной зависимости от страны, расположенной так далеко. Это неустойчиво, сказал Рютте на форуме в Брюсселе. По его словам, прежняя модель блока, при которой Соединенные Штаты несли чрезмерную ответственность за оборону около 600 миллионов европейцев, не может сохраняться. При этом Рютте отметил, что увеличение европейских расходов на эти цели не означает ухода американцев из Европы. Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что Вашингтон продолжит участвовать в обеспечении евробезопасности не только посредством ядерного сдерживания, но и обычными вооруженными силами. Средняя зарплата в России в июле составила почти 110 тысяч рублей. В годовом выражении показатель увеличился на 9,5%, говорится в сообщении Росстата. Там пояснили, что среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В Росстате напомнили, что в январе-июле средние номинальные заработные платы в стране увеличили на 12,2% в годовом выражении до 109 300 рублей. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 758 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
8: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: О, капибара.
11: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
12: Я все знаю! Ты убил его!
11: Нет, Люк. Я...
13: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
12: Нет!
14: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8.
15: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Заключительный блок нашей передачи. Сейчас говорим о звании народного артиста СССР. Каждый из вас, я вот насколько вижу по вашим посланиям, у каждого свои любимчики в этом плане. И вы говорите, вот я очень рад, Николай 55, что вы Георгия Миляра упомянули. Конечно же, человек из моего детства, который хотя играл отрицательных персонажей, но как он это всегда мило делал, начиная от Кощея Бессмертного, кончая Бабой-Ягой, я даже другую не могу себе ее представить теперь после этого. Так что спасибо. Денис Девятиэтажник вспомнил Боба Дилана как Нобелевского лауреата по литературе за последние годы. Совершенно верно, Денис. И, кстати, Боб Дилан как раз тот человек, который не приехал на вручение. У него оказались более важные дела. Так что я, признаться, был удивлен, когда узнал, что Боб Дилан получил эту премию. Но потом, когда посмотрел, кто до него и после него получал, то сразу как-то, знаете, у меня... критицизм мой, он как-то весь испарился. Все-таки на этом фоне Боб Дилан все-таки писал тексты, которые уже десятилетия поют не одно поколение. Так что Григорий Санкт-Петербурга пишет: народный артист Сергей Шнуров многим не любим. Ему как-то запрещали петь в Москве, сейчас он не выступает в Питере. Григорий, я вот здесь соглашусь как раз вот с Лужковым, потому что И не потому, что мне не нравится, допустим, там стилистика, но я не принимаю человека, который матерится со сцены. Я не знаю, некоторые считают это в какой-то степени оправданным. Я считаю, что подобным вещам оправдания нет. И этого человека, как говорится, вот творчество этого человека, этой группы, я, конечно, не принимаю, считаю это просто недопустимым. Хотя я могу ошибаться, если вы думаете по-другому, то, так сказать, это. Можно же давать звание постфактум, не хочу говорить подсмертно, но может быть. Ну, совершенно верно, Владимир Высоцкий, да, не имел это. Михаил Круг не дожил до народного, абсолютно народный. Так, ага. Валерий Кипелов в прошлом стал народным артистом. Ну, да, это здесь, как говорится, это уж точно. Так, Бурков, Быков, Миронов, согласен, согласен, конечно. Так. Ну, я не хочу здесь перечислять абсолютно всех. Вы упоминаете и Зару, упоминаете Растеряева Игоря. Я думаю, что здесь на вкус, на цвет, конечно, в очень большой степени. Мы говорим о другом. Мы говорим о том, что несет за собой это звание. И какой критерий, чтобы давать это звание, понимаете? Вот здесь, как говорится, вот я думаю, что это же очень важно. И насколько я могу судить по вашим посланиям, это не только талант, это не только творчество, конечно. Это в какой-то степени, конечно, и позиция. Конь-огонь, вы молодец. Спасибо, спасибо, спасибо. Так. У Шуфутинского очень большой репертуар, и он не ограничит песнями. Ну, вот вам не нравится Александр Розенбаум. Ну, хорошо. Конь-огонь, забудьте про Пугачева. Ну, почему мы должны забывать? Почему? Хорошие песни помним. Ну и, конечно же, плохое тоже не будем забывать. Так, вот Грик предлагает некоторым радиослушателям присвоить звание «Заслуженный слушатель России». Я очень, кстати, согласен, вот, вручить золотой телефон с безлимитным интернетом. Да, да. Так что, конечно, а почему бы нет? Это тоже определенное искусство, это тоже определенный стимул для нас, когда хорошие... И мотивированный слушатель, который задает вопросы, указывает на недостатки. Это все делает, по-моему, нашу работу гораздо лучше. И наши взаимоотношения, наши контакты более продуктивными, по-моему. Я думаю, что это совершенно оправдано. Спасибо вам. Ну, давайте усомнишься, Макар, не будем этого теории заговора здесь рассуждать. Так что здесь не об этом речь идет, скажем так. Слушаю вас. Пожалуйста.
17: Добрый день.
1: Добрый день.
17: Я бы сравнил со спортом в некотором смысле звание. Mm-hmm. Вот, например, Карпов и Каспаров.
1: Да.
17: Оба чемпионы, оба талантливые.
1: Да.
17: Но один человек, а другой вот с гнильцой.
1: Согласен с вами, да. Я надеюсь, вы говорите о Карпове, так сказать, со знаком плюс, а о Каспарове со знаком минус.
17: Конечно, как да. человек.
1: Ну, на всякий случай я переспросил. Я согласен с вами, абсолютно. Я согласен с вами. Я, кстати, сегодня... Вот. Да, спасибо вам за звонок. Я как раз сегодня давал комментарий нашей новостному, так сказать, телевизионному, телевизионной нашей передаче «Россия-24». Я как раз говорил о том, что там Каспаров, так сказать, выдумал, что там на него покушение какое-то готовится. Ну, в общем, это такая грязная история просто. Но, в принципе, да, я вот хочу сказать, это как раз тот самый случай, когда, безусловно, талантливый шахматист, вне всякого сомнения, человек, который вошел в историю шахмат, конечно, но абсолютно бездарный, абсолютно никчемный гражданин, человек без, что называется, царя в голове и человек без родины абсолютный. Это, и помимо всего прочего, это еще просто действительно с гнильцой человек, говорю это по определенному личному опыту контакта с ним, еще в Соединенных Штатах Америки. Так что, и, кстати, и в семейной жизни, и, собственно говоря, в своей деятельности абсолютно и конкретно. Какие гадости он говорил на шоу Билла Мара, он, наверное, думал, что никто не видел это просто недостойно. По крайней мере. Хотя хочется сказать покрепче. Но я не успел им это сказать в лицо, поэтому не буду. А когда я крепкие выражения употребляю в отношении некоторых предателей, с моей точки зрения, вот, допустим, Козырев, подонок и негодяй, я ему это успел сказать, когда видел его в Америке. Вот. Ну, а других, так сказать, вот если не говорил, то тогда пока воздержусь, так сказать, от этого. Вот если будет возможность некоторым персонажам сказать в лицо, потом будем тогда и говорить. Хотя, наверное, они этих тонкостей не понимают, как вы думаете, уважаемые радиослушатели. Но это же для себя. Себя просто, чтобы уважать надо из-за них. Слушаю вас.
18: Да, добрый вечер, спасибо за передачу. Вы знаете, вот меня вызывает глубокое сожаление из-за того, что, так сказать, подлинный талант, вот действительно, допустим, как руководитель, наверное, оркестра русского баяна там летает, там, который там музыка кричит от рака, сертификат.
1: Извините, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, совершенно непонятно, что вы говорите. Абсолютно. Вот даже фамилию вы там какую-то произносите. Ну, совершенно непонятно. Я вот пытаюсь, силюсь, и это я, как говорится, здесь напрямую, а в эфире это ж вообще будет непонятно. Немножечко помедленнее, я вас очень хочу попросить. Я помню, вы не первый раз уже звоните, но просто немножечко помедленнее, чтобы было понятно просто. Да, слушаю вас.
3: Рафаэль, а сама постановка вопроса, что Кипелов народный артист, а Цой и Высоцкий нет, что-то в этом есть противоестественное. Второй момент. Смотрите, такая далекая аллегория, если вашего позволения. Угу. Вот вы преподаете английский, да? Вот. И когда вы учили английский, вот я лично подчеркивал слова в словаре. Потом ты его перелистываешь заново. Угу. Подчеркиваешь, но это очень похоже на патологическое собирательство и постепенно редукцию избирательности. И вот то же самое с народными артистами. А вот этот, ну давай вот этого, а вот этот, ну а вот этого тоже давай. И третий момент. Значит, наличие звания народный артист, он ставит всех заслуженных в очень нехорошее положение. Потому что смотрит на заслуженного, нет, ну вот что-то в нем не то. Ну что-то он какой-то переточный там или что-то такое. Нет. И вот человек ходит грустный и думает, а у него аншлаги, его народ обожает. Вот, а он ненародный, и так и умирает ненародным. Ну, что-то вот ее иерархия ненормальная. Что-то вот.
1: Ну, хорошо, хорошо, да. Хорошо. Но опять же, это не снимает вопроса, который я вот прошу вас ответить, уважаемый радиослушатель. А какой критерий тогда? Ну вот вы сказали по поводу Цоя, Высоцкого, конечно, но здесь просто мы должны понять, что это Виктор Цой и Высоцкий, но они достаточно молодыми все-таки скончались. Неизвестно там, как было бы это потом, как бы это все развивалось, да, то есть здесь просто есть еще в силу вот и таких обстоятельств, надо это учитывать обязательно. Вот. Так что, да, есть определенные жанры, которые еще по традиции не уделяется, вот тот же Кипелов, у нас как-то вот рок, у нас не принято, скажем так, давать такие звания, да признаться и сама это вот, ну, в хорошем смысле тусовка, она, конечно, не принимает вот таких формальностей. Помните, как Виктор Цой говорил в свое время, так сказать, трудно вот среди папиков находиться, да, вот. Это там свои есть, конечно, определенные традиции, да. Но я думаю, что вы справедливо указываете, неважно в каком жанре, но если это действительно человек на протяжении десятилетий является кумиром для очень многих людей, ни одного поколения причем, тем более в таких жанрах, как рок-н-ролл, хард-рок, допустим, да, хэви-метал там и другие, допустим, ну, конечно же, надо обращать на это внимание и уйти, вот, не быть зашоренными там, допустим, вот только балет, только опера там или еще что-то, да, допустим. Конечно, надо уходить от этого, потому что очень много других вариантов. Слушаю вас.
19: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
19: Да, это Понягонь. Я хотел сказать одно. Никогда, никогда на всю свою сознательную жизнь не поощряйте предателей. Если ты предал свою страну, то это навсегда. Простите, больше я...
1: Хорошо, только единственное, что я хочу вам сказать, уважаемый радиослушатель, я, кстати, приводил эти примеры. Люди уезжают по-разному, это во-первых. Я вам привел пример Вертинского, вот, я вам привожу, еще один пример хочу привести, это Ростропович и Вишневский. Вот если у меня язык никогда не повернется назвать этих людей не то, что там предателями, а вот, так сказать, там людьми, которые там, скажем так, оставили свою родину. По-разному это все происходит. Поэтому не рубите вот так вот с плеча. Есть люди, которые по-разному, по разным причинам уезжают, так сказать. Здесь особо не хочу даже углубляться во все это. Но для меня это не критерий, понимаете? Потому что я вот в свое время разговаривал с родственниками и друзьями, которые еще помнили Сергея Рахманинова, они рассказывали об этом. Вы себе представить не можете, какие муки этот человек испытывал, находясь на чужбине, как он тосковал, как он планировал, хотел вернуться. Но он не вот, наверняка бы, то я убежден, Сергей Рахманинов, если бы он дожил бы до Дня Победы, он обязательно бы вернулся. Ну, есть определенные обстоятельства. Понимаете, вот Куприн смог вернуться, Горький вернулся в свое время. Бунин не вернулся по-разному. Но это не делает их не русскими писателями, не русскими культурными деятелями, понимаете? Не надо так с плеча, так сказать, обрубать и говорить. Я, так сказать, если говорить там о предателях, допустим, или еще кто-то, безусловно, время, оно расставит все на свои места. Давайте подождем еще немножко, а потом уже, так сказать, будем давать эти эпитеты. Кто предатель, а кто нет. Слушаю вас.
20: Да, здравствуйте, Рафаэль.
1: Да.
20: Вот относительно звания, вот народный артист, я тоже что быстренько скажу. Во-первых, оно вообще было придумано, образно говоря, Владимиром Лениным в 1919 году.
1: Да, просто, да.
20: Назывался народный артист республики, а до 1919 года в России оно вообще не присваивалось. Хотя многие российские артисты, тоже Вертинский, они заслуженные были народными артистами России, ну, как вы понимаете, до 1919 года. То есть, вы понимаете, во-первых, во-вторых, это присваивается чисто профессиональное звание, вот оно присваивается за выдающиеся заслуги не только там в пении, там и в театральном, и в цирковом искусстве. Это чисто, можно сказать, профессиональная награда, да. Ну, там же не будет министра, скажем, сельского хозяйства принимать, усваивается президентом на России, да, подает вот этот вот, образно говоря, документ, и там министр культуры. Это чисто профессиональная награда, вот как бы, как лучше, там, я не знаю, министр сельского хозяйства присваивает, там, лучший хлебороб, там, министр обороны, там, ну, свои, там, специальные звания, министр внутренних дел и так далее. А, допустим, если брать вот относительно других стран, в США вообще нет там таких наград, в Великобритании, то, вы представляете, Майкл Джексон, Элвис Пресли, они вообще никогда не были народными артистами США, и, в принципе, это и не надо. Битлз, там, Смоки, выдающиеся актрисы, актеры, так сказать, не были вообще никогда там народными артистами Великобритании. То есть относительно...
1: Спасибо большое. Извините, я вас немножко прерву просто здесь насчет этого. Мы же говорили, я не знаю, слушали вы первую часть вот нашей передачи. Там есть другие формы поощрения, понимаете? Поверьте мне, звание, допустим, народного артиста СССР, это в такой же степени соотносится для, ну, допустим, там, для американского актера. Это если... Он был номинантом или, наоборот, обладателем, допустим, статуэтки Оскара. Если это певец, то это, соответственно, Эмми, Грэмми. Там есть свои, как говорится, тоже эти такие призы, которые выделяют этих людей. Это не значит, что там нет поощрения. Я вот хочу это сказать. Там по-другому это делается. Ну вот, по-моему, типичный пример, вот насколько я могу судить, Никита Сергеевич Михалков, наш замечательный режиссер, но он прежде всего о себе говорит, что он герой все-таки труда, что он народный артист России. Но и потом там где-то у него, он обладатель там премии Оскара там и всего прочего. Но для американского, допустим, того же артиста любого, премия Оскар, это же вообще прямо нечто. Это выше же некуда уже, понимаете? Там тоже, кстати, вопросов очень много по поводу этого. А там просто другие формы, но это же традиция, понимаете? Это же у каждой страны это складывается как-то по-своему. Это не меняет смысла. Мы выделяем сейчас человека, особенно вот в области искусства, и вопрос стоит только в том, когда мы его выделяем вот таким образом, государство выделяет, академия там, неважно что, это только что? Это только творчество? Только твой талант? Или это еще все-таки какая-то социальная позиция, общественно-политическая все-таки какие-то взгляды? Вот здесь, вот в этом плане, понимаете? Мы же знаем с вами огромное количество примеров, когда замечательные актеры, режиссеры там или еще кто-то, но они, простите меня, по своей общественно-политической, скажем так, ориентации, они абсолютно не подходили в лидеры общественного мнения, допустим, как таковые. Наоборот, они там. Очень многие голливудские звезды в свое время, они просто, ну, опозорились тем, что сотрудничали с властями, преследовали своих же коллег. Илья Казан, допустим, взять тот же Рональд Рейган, кстати. Чарльз Хелстон, то же самое. Им до сих пор, кстати, очень многие не могут это простить. Там очень сложная система взаимоотношений, понимаете, насколько ведут. Вот я почему привел, я думаю, что пример Иосифа Давидовича Кобзон показателен, помимо того, что это был замечательный исполнитель, замечательный музыкант, помимо всего прочего, помимо того, что это гражданин своей страны, человек, который в самый трудный момент, он всегда был с этим, мы с вами прекрасно помним, как он ходил в заложник, забирал заложников после трагедии Дубровки, во время трагедии Дубровки, рискуя своей жизнью. Человек, который поддержал Донбасс, когда Донбасс не стал терпеть бандеры нацистов. И он говорил это, кстати, на всех информационных ресурсах украинских, которые тогда к нему приходили за комментариями. И помимо всего прочего, человек помогал очень многим людям. с квартиры, там, с какими-то, так сказать, выплатами, с этими. Это, я это знаю, как говорится, ну, что называется, из первых рук. Это все. Вот это звание народного артиста. Есть другие народные артисты, понимаете, которые думают немножко по-другому. Но для меня они никогда, вот я сейчас говорю, допустим, говорю, что Алла Борисовна Пугачева, она заслуживает, конечно, этого звания. Она артистка, она, конечно же, знаковая. Но я никогда ее не поставлю в один ряд с Иосифом Кобзоном. Никогда. И уж тем более я не поставлю очень многих исполнителей в один ряд там с Мстиславом Ростроповичем, допустим. Потому что там талант колоссальный, мирового уровня и человеческие качества. Любовь к своей родине просто. Вот и все. Ну, это я так думаю. Может быть, я ошибаюсь, уважаемые радиослушатели. Что вы думаете? Да, слушаю вас. Давайте еще попробуем. Да, слушаю вас. Так. Ой, люблю вас. Я вас тоже люблю, дорогие мои. Не считая нужным использовать актеров как моральных камертонов. Очень странные люди. Считаю, что оценить нужно их лицедейство, творчество, остальное очень спорно. Виталий, я с вами частично соглашусь, но вы понимаете, в чем дело? Они же в так называемом информационном поле все, понимаете? Но мы же от них никуда не уйдем. Они среди нас. Надо говорить об этом. Слушаю вас.
0: Алло, добрый вечер, Рафаэль Никитич.
1: Да.
0: Вадим, Подмосковье.
1: Да.
0: Вот я бы хотел, я вот слушал передачу и... Не знаю, почему вот я на этом зациклен. Я считаю, что при безусловной личной порядочности, вот не так, как у нас одно время голубые на экранах были откровенные вот на нашем телевидении. Кроме этого, человек должен быть автором своего творчества, а не ретранслятором. Как, например, при всем уважении Алла Борисовна, она пела, ей от природы достался, родители, Бог там, я не знаю, кто дал ей просто хороший голос. При абсолютном, ну, личном, ну, при нее много ходило всяких вот таких. Вот, то есть личная порядочность и авторство.
1: Я считаю, понял, что... спасибо. Я не соглашусь с вами, уважаемый радиослушатель. Не хочу слишком много говорить. Я сказал свое мнение по поводу Пугачевой, но ей, как говорится, не только голос дали, нет. Давайте мы отдадим должное все-таки. Это действительно достаточно интересная актриса она была. И, конечно же, она... Насколько я ее помню, по крайней мере, вот в свое время она сопереживала, жила своими песнями. Нельзя так говорить. И послушайте, это не нужно даже говорить, понимаете? Той Аллы Пугачевой, к сожалению, сейчас нет, но и так и не должно быть. Тогда это было другое время, тогда это была другая женщина, тогда были другие по ее, так сказать, пристрастия. Сейчас это по-другому. Ну, давайте мы вот отдадим должное, скажем так, вот ее возрасту сейчас, ее выбору в какой-то степени. Ну, она заслужила свою, так сказать, тихую виллу где-то на Кипре, так что, ну, ради бога, ну, что делать? Вот такой выбор, понимаете? Кто-то выбрал вот таким образом, допустим, себя вести. Другие выбирают другие. Так что, так, давайте мы еще возьмем, успеем. Да, слушаю вас.
21: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Андрей.
1: Да, Андрей, здравствуйте.
21: Краснодара.
1: Ой.
21: Постоянный радиослушатель.
1: Родина моя, да. Спасибо.
21: Да, хотел бы вот разделить все-таки иногентов, да, и иммигрантов, да, которые раньше вот уезжали по каким-то политическим мотивам. Сейчас вот уезжают люди, которых совсем никто никогда не преследовал, свободы слова не лишал. Бизнесом не лишало заниматься. И они берут и уезжают. А какие мотивы, какие силы ими действуют?
1: Спасибо.
21: Вот.
1: Спасибо.
21: Этим людям предоставляли самое хорошее.
1: Спасибо вам большое. Извините, пожалуйста, уважаемые радиослушатели из Краснодара. Просто передача наша уже закончилась. Спасибо вам большое. Я скажу только одно, что... Ну, и в принципе мы с вами, наверное, согласны. Конечно же, это почетное звание. Как бы там ни называлось или еще что-то. Да. Но, наверное, для того, чтобы быть действительно народным артистом, нужно немножко больше, чем просто талант. Я думаю, что мы с вами все с этим согласимся. Всем вам всего самого доброго и хорошего, уважаемые радиослушатели. До завтра. Завтра новые темы, новые споры, и я надеюсь, новые приятные ощущения от нашей встречи. Всего доброго.
22: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В апреле 2019 года миллионы людей в прямом эфире смотрели, как рушится Нотр-Дам де Пари. Тогда огонь охватил деревянные перекрытия, которым было больше 800 лет. Пожар тушили 15 часов. И хотя две башни и каменный фасад уцелели, стихия уничтожила шпиль, часы и уникальный деревянный каркас крыши, прозванный лесом. История Нотр-Дама или собора Парижской Богоматери началась в 1163 году. Тогда епископ Морис де Сюли заложил первый камень при короле Людовике VII. Строили его долго, почти два века. Главный алтарь осветили в 1182 году, а полностью работу завершили только к 1345-му. В строительстве участвовали лучшие архитекторы того времени – Жан де Шель, Пьер де Монтрёй и другие. В итоге получился собор высотой в 35 метров и длиной в 130. Его фасад украшали скульптурные группы, рассказывающие истории из Евангелия. Над центральным входом страшный суд, над левым – жизнь Богородицы, над правым – святая Анна. А в верхней части фасада находились знаменитые химеры и горгульи, ставшие символами Парижа. Сам собор не раз становился частью истории. Там в 1302 году собрались первые генеральные штаты, предшественники парламента. В 1456 году прошел процесс оправдания Жанны д'Арк. Там венчались короли – Мария Стюарт и Франциск II, Маргарита де Валуа и Генрих Наваррский. Там же в 1804 году решил короноваться Наполеон Бонапарт. Тем не менее, во время французской революции Максимилиан Робеспьер пригрозил снести твердыню мракобесия, если парижане не заплатят налог. Здание превратили в склад, витражи уничтожили, статую обезглавили. К 1830 годам собор настолько обветшал, что его хотели снести. И спасла его книга. Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» вызвал такой общественный резонанс, что власти решили реставрировать храм. Именно тогда собор обрел свой современный облик, пострадавший в 2019 году. И хотя огонь уничтожил шпиль и крышу, кое-что ценное удалось спасти. Терновый венец Христа, туника Людовика Святого, частица креста и статуя Девы Марии с младенцем – все это было вынесено из огня. Орган, один из крупнейших в мире, серьезно пострадал от воды и пыли, но его смогли восстановить. Расследование длилось почти 3 года. В марте 2022-го следователи заявили, следов умышленного поджога нет. Вероятная причина – ошибка при реставрационных работах, которые начали за годы трагедии. Полноценная реконструкция началась только в том же году. Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал не восстанавливать шпиль, а заменить его современным проектом. Аналогично поступить и с историческими витражами. Но Национальная комиссия по наследию выступила против и настояла на исторической достоверности. В ноябре 2023 года у собора появился вновь отстроенный по оригинальному проекту шпиль. А в мае 2024-го на крышу собора вернули крест, спасенный из огня. В том же году установили 8 колоколов и торжественно вернули статую Девы Марии. А в декабре и вовсе собор открыли для посетителей и провели первую массовую мессу. Но с реставрацией еще не закончили. На 2027-2029 годы запланированы работы по восстановлению средневековой розы, большого розетского окна в центре и северного фасада. Также специалистам предстоит очистить и привести в порядок средневековые статуи. Полное завершение всех работ планируется к 2029-2030 годам.
22: История предмета.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Медиа указали на прямое участие стран Европы в конфликте на Украине. Они вовлечены по полной, что отдаляет возможность урегулирования, сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Они не просто оказывают помощь, они открывают заводы по производству вооружений и образуют совместные компании с украинским ВПК, заявила дипломат. По словам Захаровой, Евросоюз делает все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров по Украине. Похолодание в Москве вызвали в МИД России. Ему выражен протест в связи с провокационными действиями вертолета ВВС страны в отношении российского корвета Балтийского флота «Сообразительный». Дипломаты указали, что Москва расценивает опасные маневры как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Повторение подобных безрассудных действий может привести к эскалации и создать риск возникновения серьезного инцидента, сообщили на Смоленской площади. Минобороны ранее заявили о провокации со стороны ВМС Дании в Балтийском море. По данным ведомства, 14 сентября вертолет следовал курсом на сближение с корветом «Сообразительный», который выполнял задачи в нейтральных водах. В СКР предложили запретить езду на электросамокатах детям до 16 лет. Кроме того, представители ведомства выступили с инициативой о запрете движения таких средств индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам. Старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами СКР Дмитрий Осташкин сообщил об этом на совещании в Софеде. Он подчеркнул, что письма с предложениями в марте были направлены спикером Совета Федерации и Госдумы, а также главе Кабмина. Получены положительные отзывы, однако предлагаемые решения пока остаются нереализованными, сказал Осташкин. Он также отметил, что СКР выступает за оснащение электросамокатов и других СИМ звуковыми средствами оповещения, например, имитирующими работающий двигатель. Минприроды предложили установить нормативы численности медведей для каждой местности. С инициативой выступил глава ведомства Александр Козлов. Министр сообщил, что в этом году ситуацию осложняет недостаток кормовой базы для животных. Кроме того, он рассказал о некоторых мерах регулирования численности медведей, которые уже применяются в регионах, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Там добавили, что наибольшее количество случаев нападения хищников на человека зафиксировано в Приморском и Красноярском краях, а также в Иркутской области. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 43 копейки. Евро 96 рублей 6 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 757 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы.
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Повтор лучшего.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: 20.06. Столица. Сегодня идем на восток вместе с директором аналитического центра «Сафир» Алексеем Богатыревым. Леш, привет.
25: Приветствую, Аббас. Приветствую всех слушателей, зрителей. Рад всех слышать, видеть.
24: Мы тебя тоже рады и слышать, и видеть. Я напомню, что можно не только нас послушать и посмотреть, можно нам еще и позвонить. Номер прямого эфира 8-495-73-73-94-8. СМС-портал, если вы говорить не хотите, а хотите написать нам. Плюс 7-925-88-88-948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит МСК». Мы есть в Максе. В общем... Что сегодня обсуждаем?
25: Везде.
24: Везде. Обсуждаем мы сегодня с Алексеем, как это называется, пакт или соглашение, или меморандум. Ну, в общем, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение. Ну, такое, как будто бы что-то типа нашего с северокорейцами и белорусами. Ну, на бумаге, на бумаге. И об этом трещат, ну, просто все по всему миру неделю уже. Как? При этом не видя текста этого соглашения, не понимая, что в нем конкретно содержится, действительно ли ядерный Пакистан будет защищать там, Саудовскую Аравию в случае чего, или Турцию в случае чего. Но, в принципе, Леш, логика-то понятна. Саудовская Аравия — кошелек, Турция — вторая армия НАТО, значит, Пакистан — ядерное оружие и тоже колоссальное количество людей, готовых броситься в бой. Но то на бумаге. А забыли про овраги или нет?
8: Вот мы сейчас с тобой обсуждаем то же самое, что сейчас фактически слышно со всех экранов, слышно из всех эфиров радио. Но давайте все-таки посмотрим на факты, чтобы что-то обсуждать. Вот, Аббас, пойми, вот ты правильно привел уже плюсы каждой из сторон, которые формально присутствуют в этом пакте, соглашении о взаимной защите. Громкие слова, согласись.
24: Да.
8: Но чтобы что-то обсуждать или что-то сравнивать, надо сначала взять документ, изучить его, посмотреть его содержание и потом говорить о его соответствии, например, пятой статье Устава НАТО или подобных документов, которые определяют оборонные отношения, например, наши с Белоруссией, с Северной Кореей, да даже, бог с ним, то, что у нас союзное соглашение с тем, ну, даже не союзное, скажем так, а договор о совместном соседстве и дружбе с Ираном, и сравнить, что и чем, и как, и почему отличается. Так вот, когда ты перероешь все сети, все, что касается СМИ, ты не найдешь ни одной публикации этого текста. Как-то мы с тобой тут пару месяцев назад, помнится, немножко так зашагнув вперед, на базе неких инсайтов обсуждали меморандум о намерении установить мир между Соединенными Штатами и Ираном. В тот момент мы гадали об АС. Как ни странно, вот если посмотрите, записи эфиров так или иначе в архиве есть, мы угадали практически все пункты.
24: Конечно.
8: И то, к чему придет, не придет, и почему придет или не придет. Вот как без бумаги мы все просто угадали. Сейчас абсолютно
24: не,
8: все...
24: Не, но все-таки угадать — это как будто бы пальцем в небо. Мы сделали, да, мы сделали вывод на основании того, что у нас было на руках, а также на основании знания вообще истории, да, есть же бэкграунд, Америка не первый раз заключает какие-то там соглашения. Вот.
8: Особенно кто подписывает.
24: Да, и не первый раз их нарушает. Так что, не, мы, в общем-то, не угадали. Мы проанализировали и пришли к выводу, что вряд ли из этого что-то хорошее выйдет. Так и получилось.
8: Оно не просуществовало, как ты помнишь, и пару недель.
24: Да.
8: А здесь, в нашем случае, так или иначе, были какие-то первые рыбы этого документа, которым можно было прочитать, а потом уже оказаться в ситуации, верю, не верю.
24: Согласен.
8: Будет, не будет.
24: Да,
8: чушь,
24: да,
8: или не чушь.
24: Да, были пункты.
8: А здесь ничего нет в сети. Мы все, что имеем на руках, это заявление, ну, по большому счету, пресс-конференция и статьи в SPA, Saudi Press Agency, заявление Министерства иностранных дел Турции и Пакистана о том, что из себя представляет вот это соглашение. По факту текста нет, каждая сторона говорит о чем-то, как она думает, что будет из себя представлять это соглашение, которое по уму необходимо согласовать в парламентах каждой из стран, который будет, естественно, все это дело внимательно, по идее, изучать, вносить, наверное, какие-то правки, отправлять на пересогласование всем трем сторонам. То есть, знаешь, так похоже на Восток, причем в самом таком вот смешном варианте, что собрались люди, посидели, попили чайку, решили дружить и подписали такое соглашение. Потом начинается обсуждение, а вот это же такая базовая конструкция, при которой, да, будут все защищать Пакистан, потом будут Турцию, если на нее нападут, и уж само собой Саудовская Аравия. Потом начинают задавать вопросы, блин, а мы ожидаем все-таки появления дополнительных сторон, ведь Египет, он изначально там где-то крутился, мало того, крутился, а Каир был одним из ключевых сторон, которые обсуждали подписание этого соглашения долгое время, еще с 2023 года. И его не оказалось среди подписантов этого документа, текст которого тоже никто так и не видел до сих пор.
24: Угу.
8: А спустя три дня после 7 августа начинают появляться инсайды, египетская
25: информационное агентство Mother Master начинает потихонечку выплескивать такие инсайдики, которые касаются преддоговорного, предподписного периода, и подсвечивать, почему Египет мало того, что не подписал это соглашение и вышел из состава вот этого договорного, но и не собирается вообще никогда его подписывать.
24: Это называется, знаешь как, Леша, это называется контролируемые сливы.
25: Да, ну, чтобы, по крайней мере, его не затягивали. Он абсолютно обоснованно говорит, ну, на языке дипломатии. Там в этих инсайдах обозначаются определенные лица, которые работали в дипведомстве самостоятельно.

0: получится, ну, Господь не позволил. Вспомни сентябрь 2025 года, союз между Пакистаном и Саудовской Аравией. После этого случилось очень многое. По идее, сколько раз уже Пакистан должен был включиться в защиту Риада как такового? Но ни одной попытки. Начинаешь копаться в интернете, но вроде как уже сентябрь 25-го что-то должно было мелькнуть. В прессе мировых стран на любых языках пытаешься забить в поисковике, находишь ровно ноль. И начинает появляться мысль, а было ли вообще это соглашение между Пакистаном и Саудовской Аравией, или было лишь заявление о том, что они его собираются подписать? Исходя из того, что на Востоке происходит, вот я смотрю на восточных переговорах, которые так или иначе происходят на моих глазах, пачками подписывают меморандумы о намерениях. По одной теме, по другой, третьей, по третьей.
1: Леш, ну подожди, это все-таки был не меморандум о намерениях. Это все позиционируется, ну, во всяком случае, в СМИ. Я согласен, что каких-то документов серьезных мы не видели, но тем не менее, в СМИ, в официальных заявлениях это позиционируется как пакт.
0: В заявлениях, да.
1: Ну, пакт о коллективной безопасности там и так далее.
0: Вспомни, как относился Иран к меморандуму о намерениях заключить мир, как к полноценному договору. Вот здесь мы подходим к менталитету западных стран, нас, как таковых, которые воспитаны на западных представлениях о правилах ведения переговоров, бизнесе и так далее. Для нас меморандум о намерениях — это Филькина грамота. То есть это какая-то пустая бумага, которая не несет за собой никаких
1: обязательств. Окей, для восточных людей это
0: что-то... Для восточных людей. Вот смотри, в Иране, например.
1: Да.
0: Если они подписывают меморандум о намерениях, более чем в половине случаев это полноценный документ, которые они потом изучат, определят определенную дорожную карту и будут пытаться достичь заявленных целей по этому документу. Но для них даже подход к этому документу отличается, чем дальше, тем больше...
1: Сразу отношу. Тебя ловлю тогда.
0: Так,
1: хорошо.
0: Давай.
1: Если бы мы говорили о неком меморандуме между западной страной и восточной, я бы с тобой согласился. Тут для одних это серьезно, для других несерьезно. Тут же речь идет о трех восточных странах, для которых, если верить твоим словам, даже меморандум имеет, ну, значение, смысл, они к этому относятся серьезнее, чем на Западе. Саудовская Аравия, Турция, Пакистан. Так почему же мы не увидели, как ты справедливо отметил, в сентябре 25 года даже попыток со стороны Исламабада защитить Ар-Рияд? Нет, я понимаю, почему этого не произошло. Потому что улица пакистанская, конечно же, была на стороне Ирана. И весь мир понимал, кто агрессор. И вступиться в этом контексте Исламабаду за Ар-Рияд, ну такое себе, это некрасиво, не поймут избиратели. С другой стороны, ну вот... А зачем тебе вообще подписывать что-то, если ты, с одной стороны, должен к этому серьезно относиться, ты же восточный человек, а с другой стороны, ты понимаешь, что ты это никогда не притворишь в жизнь.
0: Давай, вот ты хорошо копнул, но
1: да.
0: Давай копнем немножко глубже.
1: Пожалуйста.
0: Да, Иран, соседи, понятное дело, воевать с ним, ну, Пакистану как минимум не с руки, гораздо проще выступать неким медиатором в переговорах. Хорошо. А недавние удары и обвинения в том, что эти удары наносились со стороны Ирака? А недавние удары со стороны Ансар-Алла, это не повод ли Пакистана попросить, чтобы они помогли оказать хоть какое-то содействие в защите? Все-таки у Пакистана есть какие-то средства оборонного назначения, те же самые радары и тому подобное. И тут мы приходим к основному. Аббас, не видел никто этого пункта. Может, там оборонной составляющей вообще ничего не посвящено, а политической посвящено? 90% этого текста. Не зная текст, обсуждать какие-то возможные оборонные последствия очень...
1: Не пойму, хоть убей. Ну тогда зачем говорить про оборону вообще, даже в заявлениях, не знаю. Ну откуда это появилось?
0: Одно дело сказать, а другое дело показать документ, в котором этого нет. О чем говорит Каир и Мада Массер? Мада Массер говорит о том, что Каир вышел из потенциального соглашения, что оно имеет исключительно политические цели, в интересах Саудовской Аравии. А если ты встраиваешься в политические цели, которые не преследуют за собой те же самые фактические обязательства по серьезным оборонным инициативам, ну это пустая бумага. Ты накладываешь на себя политические обязательства перед рядом сторон, которые тебя будут ограничивать при переговорах с Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, у которых, как ты понимаешь, есть свои, скажем так, закоренелые противники, геополитические, экономические.
1: Ну да.
0: А эти же страны могут являться для того же самого Египта потенциальными партнерами. Например, Египет открыто говорит, ребят, ну, Индия консультируется по всем оборонным вопросам.

0: вопросам бизнеса с Израилем, консультируется с Грецией. А мы как, вот, собственно говоря, все это начнется? Мы должны будем все участвовать в полной программе с ружьями наперевес? А вы в курсе, что как бы мы не пытались вот к Саудовской Аравии подойти, вот поучаствовать в наших экономических инициативах в нашей стране? У нас есть экономические зоны достаточно интересные. Но почему-то денег больше вкладывает сейчас Индия. Почему-то Индия формировала транспортные маршруты в 2023 году на G20 было анонсировано. Создание логистического коридора Индии, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иордания, Израиль и дальше в сторону Европы. Про этот маршрут, который объявила Индия, все забыли. А регион разорван войнами, а нам был он достаточно интересен, и мы его потеряли, это участие.
1: Да и вообще Египет не в той кондиции, чтобы воевать. С учетом того, что подписывается это сейчас не в контексте всеобщего мира, там, благоденствия, спокойствия. Война идет, она здесь и сейчас. И любой подписывающий этот документ должен понимать, что он сегодня подписал, а завтра, возможно, ему придется проводить мобилизацию.
0: Ну, при этом, что, ну, должны сказать, с военно-технической точки зрения, Египет имеет одни из самых сильных вооруженных сил в регионе.
1: Не совсем даже экономика.
0: Они готовы и экономически, и военно-техническому сотрудничеству, если это военно-техническое сотрудничество не будет мешать экономическому. И они, как на Востоке, все думают в первую очередь о своем, собственно говоря, доме. И этот дом, по идее, должен быть в спокойствии, в достатке, и уже потом думать об обязательствах перед третьей стороной. Например, с саудитами они понимают, вот данный пакт, это политические интересы Саудовской Аравии. При этом с Саудовской Аравией они готовы сотрудничать для безопасности Красного моря. Но, говорит, для безопасности Саудовской Аравии наши интересы здесь сильно, ну, скажем так, не соответствуют той линии, которая указана в возможном документе, который был подписан 7 августа. И мы бы не хотели этой линии, которая будет проведена в этом документе, ухудшать свои отношения с другой страной, которая претендует на некое региональное лидерство и предлагает свои региональные союзы. Это Арабские Эмираты.
1: Угу.
0: Зачем нам вот углубляться в эту историю с этим союзом, где мы были изначально, мы понимали, куда идти? Они раскрывают глаза о чем? Что все три страны имеют достаточно неплохие технологические возможности в плане идентификации целей. Понятно, что инициатор Саудовской Аравии, которой досталось приличного в результате ударов не по ней, Аббас, а по американским базам, американским интересам, расположенным в Саудовской Аравии.
1: Ну и Арамко тоже вроде как.
0: Ну так или иначе, они работают с американцами, работают, отправляют.
1: Согласен, да.
0: Они качают, ну скажем, отправляют нефтепродукты на американские базы, так или иначе с американских баз прилетает в Иран. Ты же
1: помнишь
0: эту историю?
1: Но все равно это чуть-чуть отличается от того, что происходит, например, в том же Бахрейне. То есть Саудовская Аравия не может сказать, что вот нанесены удары исключительно по интересам США, пусть даже на нашей территории. Все-таки там все гораздо более срочно, и они могут абсолютно справедливо сказать, что были нанесены удары по Саудовской Аравии и по интересам...
0: По территории Саудовской Аравии. И, но под каким целям?
1: Ну, и по интересам Саудовской Аравии, экономическим и так далее.
0: Тегерана же другие взгляды, и они, когда начинают с тобой говорить, дипломатические представительства, они тебе описывают все причины, почему именно по этой цели, почему в этой цели был размещен тот повод, который послужил нанесением удара. Ну, понимаешь... Так или иначе, разведка работает со всех сторон,
1: да,
0: очень
1: дело.
0: Глубоко.
1: Я говорю про другое. Понятно, что иранцы в своем праве. Понятно, что иранцы перед тем, как нанести удар, 1000 раз
0: абсолютно верно.
1: Отмерят, да, и только потом отрежут. Понятно, что Саудовская Аравия сама виновата, что она настолько интегрировалась, да, вот в американский интерес, скажем. Но это же все равно не отменяет того факта, что любой удар по Арамко наносит удар по сердцу саудовской экономики. Когда хуситы так или иначе запускают какой-нибудь беспилотник в сторону объектов Сауди Арамко, это удар по нациинтересам Саудовской Аравии. Пусть даже та сторона, атакующая сторона, 1000 раз обоснует, почему, как, за что и так далее.
0: Но если мы с тобой все-таки говорим и верим в то, что хоть что-то там подписали похожее на соглашение, во что лично я пока не верю, давай говорить об опасениях страны Египта.
1: Подожди. А можно я, вот, прости, что перебиваю?
0: Несомненно.
1: Ты же сказал про политические интересы.
0: Да.
1: Хорошо, предположим, нет там договора о коллективной безопасности. Нет там обязательства стороны защищать с оружием в руках другую сторону, в случае, если на нее нападут, да. Но есть политика. Но это общая фраза. Мне интересно, а что такое, где политические интересы, что вот конкретно, на конкретных примерах должна сделать одна из сторон в случае, если другой стороне плохо?
0: Ключевые задачи этого соглашения, как объясняют инсайдеры для египетских источников, это использование средств обнаружения, сопровождения целей, если одну из стран атакует третья сторона. То есть, грубо говоря, если летят ракеты откуда-то, ты же видел, что сейчас происходит. Иран подчистил практически все радары раннего предупреждения в регионе.
1: Да.
0: Те ракеты, которые прилетают на ту или иную базу, они прилетают, ну, где-то ты начинаешь слышать сигнал о том, что сейчас что-то прилетит, ну, секунд за 30, за 40 до того, как прилетает.
1: Общем, да.
0: Просто все средства раннего предупреждения уже вычищены, и вычищены очень тщательно. Саудовская Аравия понимает, что Соединенные Штаты сейчас помочь ей для предотвращения угроз как таковых не способны физически. И она обращается к региональным потенциальным партнерам, которые так или иначе ее поддерживают. Пакистан, само собой. Турция тоже хочет взаимодействовать. Она видит свой рынок военно-технический на территории Саудовской Аравии. Как правильно говоришь, это кошелек. Кошелек, который при этом может платить достойные деньги за неплохие решения. А у Турции сейчас так или иначе впереди разработка все-таки истребителей пятого поколения, которые они планируют. Да что там планировать? Они уже продали. Первый контракт был подписан с Индонезией и планируют экспансию продолжать. Угу. Дальше сделают свои движки и вообще пойдут вперед. Будут, ну, хорошим конкурентом на рынке в аэрокосмическом бизнесе. Достаточно многим там, скажем, будет тяжелее с появлением турков. Так вот, турки претендуют на рынки, а Саудовская Аравия претендует на те радары и средства раннего оповещения, которые у турков стоят, и они не тронуты, их не подчищал Иран, они у них есть. У Пакистана тоже никто ничего не подчищал, и они у них есть. На свои средства, которые у них остались, они тоже рассчитывают. И что получается? Вроде как с трех географических сторон есть некие технические средства, которые могут вместо американских выдавать какие-то уведомления о том, что стартовала ракета. Сейчас у Саудовской Аравии этого нет. Они сейчас могут получить.
1: То есть это союз радаров такой?
0: Ты знаешь, средства обнаружения. И это ключевая задача, которая говорит та же самая Мадамасер, не отрицая, что вот этим мы бы тоже были бы заинтересованы. Потенциально, если бы не несли никаких иных рисков, политических рисков. И самое главное, говорит, все сравнивают с пятой статьей устава НАТО.
1: Да.
0: А теперь давайте исторически посмотрим на тот факт, сколько она работала. В плане, вот, ну, она же работает, когда нападают на одну из сторон НАТО, она работала один раз в истории. После сентября 2001 года в Соединенных Штатах, когда именно ссылаясь на эту статью, понеслось потом Афганистан, Ирак и так далее. А теперь вспомним, что сделала НАТО по факту обращения США. Да, они как-то поучаствовали в Афганистане и в Ираке, но они поучаствовали настолько символическим способом,
1: ну да, по факту
0: ограниченными
1: это была
0: операциями.
1: Да, операция Америки.
0: Ничего эти статьи по факту даже для Соединенных Штатов не принесли. Статья пятая, она оказалась пустой. Звонящий, как, я не знаю, пустое ведро, в которое крикнешь, оно оттуда эхом выдаст желаемое тебе, но очень глухим тембром.
1: Ну да, мне же рассказывал один военный эксперт, что участие НАТО можно трактовать достаточно широко. Можно пойти на войну, а можно отправить каски.
0: Да.
1: Это тоже в рамках пятой статьи устава НАТО работает.
0: Да, там все страны голосуют, напоминаю, пойдем или не пойдем, будет ли единое мнение или
1: да,
0: не
1: здесь
0: будет решение.
1: Есть четвертая статья НАТО, да,
0: ссылка
1: устава
0: все идет.
1: НАТО.
0: Ну,
1: да.
0: Там
1: сначала встретиться надо, вообще обсудить, а стоит ли, да.
0: Кстати, вот чтобы сравнивать это соглашение в Мекке, можно хотя бы положить вместе с официальным и публичным документом устава НАТО, он, пожалуйста, в сети есть. Можно сравнить. А с чем ты будешь сравнивать? Пустой бумагой? С заявлениями Фидана? Ну, Фидан может много чего рассказать, то, что он думает.
1: Глава МИД Турции, да.
0: Глава МИД Турции, вполне уважаемый человек, очень много знающий,
1: да,
0: с богатым бэкграундом.
1: Бывший глава разведки турецкой.
0: Да, человек очень хорошо принимаемый во многих уважаемых домах. Поэтому каждый на Востоке человек и всегда говорит то, что ему в данный момент времени было бы неплохо сказать в плане политической карьеры. Там же был Эрдоган. Эрдоган присутствует во многих местах. Ну, вот сейчас ты сам понимаешь. Качели на Востоке идут просто сумасшедшие. Турция, если посмотреть на окружение вот вокруг вот этой геополитической обстановки и военной обстановки, ты знаешь, такой оазис вокруг огней со всех сторон. И какое же искушение у многих политических центров мира Турцию поджечь. Ты не представляешь. И Эрдоган это прекрасно понимает. И Фидан это прекрасно понимает.
1: Но Эрдоган сам известный поджигатель.
0: Ну, в данной ситуации, если пожар перекинется на территорию Турции, я вот не уверен, что для них это будет особо приятно. Лёш, или перспективы.
1: Не будет приятно. Но Эрдоган, поджигая дома у соседей, да, понимает, что пламя может на него перекинуться. Он давно и играет с огнем.
0: Давно очень.
1: Потому что его конек — это ловить рыбку в мутной воде. В общем, ты говоришь, да, такой оазис посреди пылающих деревень, да, скажем так, пока. Ну, так это же, в общем-то, не без его участия. Ведь он в этих пожарищах себе, так сказать, урывал бонусы, возможности, как минимум был там и становился площадкой Турция становилась площадкой для переговоров. Как максимум они нагревались на поставках вооружений, там, тех же байрактаров, ну и так далее. Так что тут, слушай, наемники, ну, не мне тебе рассказывать про все эти там ЧВК, там, Садат и прочее. Ливия, Сирия, Карабах.
0: А с учетом определенного юбилейчика, который отмечался в июле 2026, ровно 10 лет с момента попытки переворота в Турции, неплохо он провел эти 10 лет, скажем так, и в геополитическом плане. И
1: под этой эгидой зачистил там вообще поляну на 100%.
0: Но многие люди, которых он поприжал, они так или иначе, те, которые выжили, они помнят о том, кого он прижимал?
1: Да.
0: И это может и для Турции сыграть в негативном плане в любой момент. Ты понимаешь, сейчас то, что находится на Востоке, очень сильно раскалено, и что будет дальше, надо еще посмотреть.
1: Новости, потом вернемся.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 20:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня ликвидировали 123 украинских беспилотника. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа, перехвачены и уничтожены в Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Тюменской и Смоленской областях. Кроме того, БПЛА сбиты в московском регионе, Крыму и над акваторией Черного моря. В медиа раскрыли подробности визита спецпосланника Папы Римского по Украине в Москву. Матео Дзуппи, в частности, встретился с помощником президента Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и детским омбудсманом Марией Львовой-Беловой. В внешнеполитическом ведомстве добавили, что одной из значимых тем визита кардинала в российскую столицу, который продлился с 28 по 30 сентября, стал гуманитарный кризис в Алешках Херсонской области. Росавиация объявила о введении ограничений в Домодедове. Аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. В канале ведомства в мессенджере Макс говорится, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В Росавиации добавили, что прием и отправку самолетов приостановила воздушная гавань Калуги. Росстат оценил недельную инфляцию в 0,12%. Речь идет о данных, полученных с 22 по 28 сентября. Семью днями ранее показатель находился на уровне 0,6%. В отчете ведомства говорится, что за указанный период выросли цены на куриные яйца, мороженую рыбу, свинину, соль, пшеничный хлеб, муку, пастеризованное молоко, кефир и сметану. При этом стоимость плодовочной продукции в среднем уменьшилась на 1,2%. Подешевели картофель, яблоки, белокочанная капуста, морковь, свекла и огурцы. Вместе с тем выросли цены на помидоры и бананы. Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали стиральный порошок, туалетная бумага и зубная паста. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 760 миллиметров ртутного столба. Завтра днем в столице пасмурно, до плюс 14 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Именно поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва, 94,8.
9: Повтор лучшего.
10: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
1: Продолжаем обсуждать то ли существующий, то ли несуществующий пакт о коллективной безопасности, взаимной обороне между тремя странами. Пакистан, Саудовская Аравия, Турция. Напомню, у меня в гостях Алексей Богатырев, директор информационного, аналитического, конечно же, центра. Ну, и информационный тоже, почему бы и нет. Да, Сафир. Я напомню, что мы принимаем звонки, прямой эфир 8-495-7373-948. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, хорошо. Лёш, ну, предположим, никаких документов не существует.
0: Ну, есть желание.
1: Окей, предположим, на данный момент есть желание, есть заявление, да. Есть громкие статьи в средствах массовой информации. Но что-то же есть. А раз это что-то есть, оно ради чего-то должно было появиться, и вот я не верю, не хочу верить, что это просто ради информационного там какого-то хайпа. Слушай, ну мало что ли инфоповодов, не на чем похайповать. Мне кажется, я вот давай свое мнение выскажу, даже не мнение, а рассуждение на тему, да, вот почему и почему именно сейчас, а ты либо согласишься, либо нет, либо добавишь к тому, что имеется. Вот смотри. Америка дискредитирована в регионе. Дискредитирована американский зонтик. Ну-ка, а что ты мотаешь головой? Ну, факт. Ну, прости. Ну, извини меня. Горит Ближний Восток, горят страны, союзники Америки, которые Америкой должны были защищаться.
0: Я объясню, ты задавай
1: Хорошо.
0: Вопрос.
1: Хорошо. А нет, тут мое рассуждение, без вопроса. Горит регион, который... годами вливает в американские ВПК, в частности, миллиарды долларов в надежде, ну, справедливо рассчитывая на то, что Америка в сложный момент придет, порядок наведет, защитит, не получают ничего от Америки, кроме плевка в лицо, да, ну, понятно так, утерлись, а что делать? Ну, что делать? Надо что-то делать самим, по всей видимости. Да, сейчас не можем. Ну, значит, надо что-то готовить, какую-то инфраструктуру, площадку, хотя бы теоретизировать на первых порах, чтобы рано или поздно как-то дистанцироваться. Потому что, ну это прорва, туда денег брошено немерено, результата никакого. Нас швырнули просто с этим Кушнером недоделанным, Трампом, сколько мы на них денег потратили. Вот. И вот это вот первая ласточка. Да, сигналы, пока не имеющие под собой никакой такой осязаемой платформы, осязаемого какого-то серьезного основания. Но тем не менее, пусть это намерение, пусть это желание, но это уже такой серьезный сигнал и рынкам, да, и инвесторам, и всем остальным приготовиться. Гегемон начал сдавать позиции в стратегическом для него регионе.
0: Знаешь, как мне вот хотелось бы повторить все эти слова с утверждением истины. Но те люди, которые на Востоке общаются как таковые, они видят реалии, которые так или иначе сквозят в общении всех дипломатов, всех людей, которые так или иначе влияют на принятие решений на Ближнем Востоке. Они задают вопрос, образно говоря, вы что, говорит, серьезно думаете, что турки, если на них нападут, обратятся к Саудовской Аравии, чтобы они их защищали, или к Пакистану?
1: Так то турки в НАТО состоят.
0: Они к кому обратятся? Вот давай отвечай на вопрос.
1: Североатлантический альянс.
0: Нет. Чего может Североатлантический альянс?
1: Не, ну де юр,
0: они обратятся.
1: У них устав НАТО.
0: В США.
1: Ну, окей, да.
0: Пакистан.
1: Да,
0: ради бога. В случае какого-то конфликта будет тяжко. Он что, обратится к Саудовской Аравии, к Турции? Он обратится к США.
1: Почему не к Китаю? У них,
0: знаешь,
1: с Китаем шикарные
0: отношения.
1: Причем
0: они очень четко говорят. Вот, несмотря на то, что, да, увидели слабость, да, увидели неготовность защищать те активы, которые были обязаны защитить Соединенные
1: Штаты. Свои кошельки, конечно.
0: Каждая страна, та же Саудовская Аравия, понимает, что в случае чего, не дай бог, ей будет нужна точно такая же коалиция во главе с США, которая, образно говоря, поможет защитить условный Кувейт. Каждая страна.
1: Ну, Леш, ну подожди.
0: Это
1: подожди.
0: Насколько бы неприятно и непровокационно,
1: ну, условный, то, что я сейчас... Ну, давай так, нет. Условный Кувейт, ну, не работает. Ну, не работает. Да, они надеялись на это до известных событий. Потому что когда-то это сработало. Когда-то, когда был Саддам Хусейн, ослабленный, к слову, 8 годами войны, безуспешный, с Ираном, да, с 80 по 88 год. Значит, Саддам Хусейн без оружия, без серьезного ракетного потенциала. Ну да, там была серьезная армия на каком-то этапе. Но уже к моменту 91 года, простите, и полумиллионная группировка, во главе с США, но те времена бесследно растворились. Все, это было, это история. А сейчас расклад какой? Есть, да, безъядерный, но тем не менее мощный Иран, и Америка, которая пасует, по факту, даже вот перед региональной державой. Так на что надеяться Саудовской Аравии, Бахрейну, Катару, Кувейту?
0: Вот это только что вернулся с Арбаина. Ты,
1: да,
0: видел людей.
1: Из Ирака.
0: Ты видел улицу, которая имеет собственные политические предпочтения и ожидает, что эти предпочтения будут соотноситься с тем, что делают их власти. А в Бахрейне есть своя власть, в Кувейте есть своя власть. И они имеют понимание, на какую кнопку жать и какую трубку на телефоне поднимать в случае чего. Так вот, то, что на улицах, Аббас, это то, что в наших сердцах. То есть они все понимают, что США сдулись. Они не представляют сейчас, по большому счету, ничего. С военно-технической точки зрения, я тебе гарантирую, 5-10 лет у Соединенных Штатов сейчас ничего не выйдет. Мало того, редкоземы. Ну, возьмем даже чистые там металлы, тот же самый... алюминий А3-9, который нужен для выпуска высокотехнологичных плат, для блоков управления ракетами, для оптоэлектроники. Их нету. Для радаров все это нужно. Вот были заводы, которые львиную долю поставляли, 90% из Эмиратов и из Бахрейна. Вот этот чистый алюминий не поставляется больше в Соединенные Штаты. Ты без него не сделаешь ровным счетом ничего. Они остались без него, но о каком накоплении вот сейчас запасов арсеналов, высокотехнологичных арсеналов, может идти речь в соотношении...
1: Ну вот ты льешь воду на мельницу моей теории.
0: Я и лью.
1: Да, понимая это, государства начинают кооперироваться. Пусть пока на словах, но тем не менее сигнал четкий. Ребята, нам в будущем придется что-то делать без США. Конфликтов, угроз, в том числе экзистенциального характера, меньше не станет. На Штаты надежды больше нет, это показал конфликт Штатов с Исламской Республикой. Так что давайте что-то сами, своими силами. У нас есть что? У нас есть богатая Саудовская Аравия, есть-есть. Так, есть ядерный и Пакистан, спасибо Бхуту, да, молодец, сделал ядерную бомбу. Значит, есть-есть. Так, Турция есть, замечательно. Давайте, ну и вот с этого начнем, а дальше посмотрим, что-нибудь еще придумаем.
0: С тобой говорим с точки зрения разумного человека, объективной точки зрения. Но с объективной точки зрения давай откатимся на годик назад, после того, как прошла 12-дневная война против Ирана. Колби выполнил задачу и Трампа, и того же самого Хексита, и подготовил анализ арсеналов, который у них в тот момент был доступен. Они принесли этот отчет и положили на стол Трампу. И он был в курсе, что у него дикая недостача ключевых средств защиты того же самого потенциально Израиля, собственных интересов в случае, если нужно напасть. Более того, в начале февраля Трамп жестко отказал Нетаньяху в его инициативе все-таки провести эту операцию, которая началась 28 февраля. Это помогло потом остановить войну или не запустить ее?
1: Нет.
0: Аббас, есть субъективные рычаги, которые могут быть нажаты или там спущены против того или иного политического лидера практически по всему миру. Ты думаешь, в арабских монархиях нет интересов в Западе, в том числе финансовых, экономических, от которых они сильно зависят? Ты думаешь, им не говорят, как действовать?
1: Мне кажется, Леш, в этом направлении скоро Китай может быть гораздо интереснее. При прочих равных. Америка была интересна с этой точки зрения, потому что вдобавок ко всему, там еще и ВПК, защита, базы, ПВО, радары.
0: Да. Были.
1: Были. Сейчас это отваливается, остается экономика, ну прости. Азия не менее привлекательна, а то и более привлекательна.
0: Более привлекательно. Конечно. И опять же, смотришь, когда эти материально-аналитические и инсайды, которые идут с того же самого валятся из Египта, они говорят, да не побежит никто из этих стран ни в Россию, ни в Китай.
1: Конечно.
0: Они ломанутся все равно в Соединенные Штаты, потому что так привыкли бегать. И привыкли не улица побежит туда, побежит руководство.
1: Я все-таки считаю, что эти времена уходят. Уходит, да.
0: Мы бы хотели на это надеяться, что времена меняются. Иран в
1: инерция.
0: Это верит. Инерция.
1: Ты говоришь про инерцию некую, да. Такую политическую. Да. Да, она будет сохраняться. Какой... Я же тебе говорю не про это, грядущий месяц там или год. Я говорю про тенденцию. Я говорю про некое такое вот ближайшее будущее. Да, пройдут каденции, сменится руководство. Кстати, много молодых политиков растут причем во всех странах, да, это тенденция общемировая. И в Америке, кстати, тоже. Молодежь рвется к власти. Старики уходят, и они растут в новом мире. В мире, где по телевизору показывают, как Америка дает назад. Где президент США публикует в True Social фотографию с инопланетянином, понимаешь? Ну и вот в этом контексте Америка перестает быть great, понимаешь? Ну
0: все. Знаешь, нам самое главное, мы хотим видеть, что все это уже состоялось, хотя на самом деле определенная граница еще не пройдена.
1: Не пройдена,
0: То есть мы ускоряем события, ты понимаешь? Вот эти вот действия, вот эти боевые действия на Ближнем Востоке и то, что сейчас происходит на СВО, они уже тесно связаны. Иссякание боевых ресурсов у Америки на Ближнем Востоке, окончание способности защитить свои города у Киева, они взаимозависимы. Хотим мы это признать или не хотим признать, то есть то, что делает Иран, помогает России, то, что делает Россия, очень сильно помогает Ирану. Иран на Ближнем Востоке сейчас уже сформулировал свои пожелания после 7 августа и говорит, коллеги, ну, друзья, соседи, давайте формировать ту новую формулу региональной безопасности, которая будет учитывать в первую очередь нас, как страны, которые здесь существуют, обладают несметными богатствами и планируют развиваться, торговать, вести нормальный мирный образ жизни. Не надо тащить сюда какие-то внешние силы.
1: Угу. Давай звоночек примем.
0: Давай.
1: Вы в прямом эфире, слушаем вас.
11: Алло. Здравствуйте.
1: Добрый.
0: Здравствуйте.
11: Известно, что у Саудовской Аравии с Пакистаном уже года два как заключен военный договор, военный союз. Почему же, зачем же она заключила еще один военный союз с Пакистаном? Или это просто приглашение Турции в прежний военный союз Пакистана и Саудовской Аравии?
1: Спасибо большое. Ну да, я тоже это воспринимал как эволюцию того, что было подписано между Саудовской Аравией
0: и Пакистаном. Вот и ответ, на самом деле. Почему заключается договор с третьей стороной? Первая причина, политическая. Пакистан ничего не сделал в военном плане, чтобы оградить от ударов территории Саудовской Аравии вот в новом году. Значит, военные нагрузки, тот документ, который существует, ну, не два года, он с сентября 2025 года существует, не несет. А политические и военно-техническая причина, которая побудила привлечь все-таки Турцию, это то, что мы говорили. У Турции есть богатая такая система, там, контуры противовоздушной, противоракетной обороны, которая, кстати, и помогала перехватывать иранские ракеты, и средства оповещения о запуске иранских ракет как таковых. То, что сейчас выбито на американских базах. И именно эти средства раннего оповещения, предупреждения об атаке и уничтожении возможных целей, выдача целей указаний, это самое ценное, что может Турция сейчас предоставить и Пакистану, и предоставить Саудовской Аравии. Но в первую очередь Саудовской Аравии, потому как все инсайдеры говорят о том, что договор должен быть, ну, не среди трех, они даже называют его договор квад, то есть четыре. Ну, Египет вывалился в тот момент, когда понял, что для него это никаких бонусов не приносит, только нагрузку несет, и не более.
1: Нам пытается дозвониться наш постоянный слушатель, примем звоночек. Да, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно с Алексеем.
12: Здравствуйте, Олег. Да, мы же год назад обсуждали, как раз в сентябре, почти год существует этот договор Пакистана и Саудовской Аравии. Ну вот, с одной стороны, у Пакистана Израиль, с другой Иран. Прошу прощения, у Саудовской Аравии. С одной стороны Иран, с другой стороны Израиль. США действительно не защитили саудитов, как и другие страны залива, от ударов Ирана. Вот. Поэтому, может быть, в будущем, действительно, в перспективе, вот, исторической, политической, просто таким военно-политическим мясом обрастет этот меморандум, так сказать. И действительно, это будет так, ну, работающий механизм, вот, военно-политический.
1: Спасибо, Олег. Я даже продолжу. Слушай, ну, тебе ли не знать, что в Турции достаточно давно, громко и последовательно раздаются призывы к выходу из НАТО. Есть целые политические силы. Ну да, пусть они не мейнстримные, но это и не маргиналы, которые призывают власти выйти из Североатлантического альянса, апеллируя к известным конфликтам внутри альянса, к отношению к Турции, да, такому пренебрежительному со стороны ряда государств-членов НАТО. Вот может ли быть это репетицией к выходу Турции из НАТО, и вот тогда оно как-то заработает. Ну, это так вот я рассуждаю.
0: Это на Востоке, так, слушай, да, приходи, да, выйдем. Не верю.
1: Не, я понимаю, что это сложно, объясню. Что нет механизма, хотя Франция в свое время
0: факт.
1: Там... Да, да.
0: Вот эта история F-35, закон Каца, который ограничивал Турцию в качестве потенциального держателя парка F-35 и использование их в своих интересах. Они говорят, ребят, там Греции, там все, Израиль рядом, у всех есть, а почему мы такие? Мы что, рыжие, образно говоря? Ну, не рыжие, собственно. У них другая цель была. Обрати внимание, что было публичное вот это объявление. Я когда посмотрел на лицо Эрдогана, он сидел, когда приехал Трамп в Анкару на саммит НАТО, и он заявил о том, что надо про F-35 подумать. Эрдоган аж передернул от неожиданности, что это он заговорил про F-35, вроде не об этом договаривались. Эрдогану были нужны совсем другие устройства. Нужны были движки от General Electric, 129-е. Движки, которые ставятся на 15-е, на 16, F-15 и F-16, и достаточно неплохо себя зарекомендовали на них. Они планировали их установить на свой истребитель 5-го поколения Каан, которому нужно определенное время, так как после 30-го года у них, у Турции будут готовы так или иначе собственные двигатели, которые будут ставиться уже на собственную независимую технологическую базу аэрокосмической.
1: То есть Турция тут обеспечила суверенитет?
0: Ей сейчас пообещали, ну, несколько десятков этих движков, и, я так понимаю, ряд из них вполне можно надеяться для Турции, уйдут по контракту предварительному в Индонезию, будут проданы, то есть будут первые продажи, и они рассчитывают на серьезную долю рынка. То есть они вот это время переждут, собственная аэрокосмическая промышленность к определенному моменту выдаст эти движки, они сейчас испытываются, первые серийные номера Каана. Уже там первый, второй, по-моему, они летали и летают. Там были проведены испытания в марте этого года. То есть военпром Турции идет вперед семимильными шагами. Более того, я расскажу такой инсайдик. Дипломаты Украины, находящиеся в Турции, уже там со всех сторон окучивают Эрдогана насчет вот этих истребителей пятого поколения.
1: Ну, как же без украинской протянутой руки, да?
0: Слушай, ну, вот если вдруг там это там договоримся, не договоримся, и это будет длиться долгое время, я, например, не удивлюсь, что даже через НАТО будет оказано очень серьезное давление, чтобы Турция передала эти современные истребители, которые могли бы нам создавать все-таки какие-то проблемы над Черным морем. И с нашей стороны это достаточно серьезная опасность. И именно эта причина, вот эти движки и прочие всякого рода бонусы и плюшки, которые Эрдоган так или иначе, в том числе определенные технологии, получает от блока НАТО, они не дадут ему уже оторваться от этой инфраструктуры.
1: Но почему? Ну, с одной стороны, есть логика в том, что ты говоришь. С другой стороны, я вот из описанного тобой делаю вывод следующий. Турция стремится к военно-техническому суверенитету,
0: да,
1: к полному циклу, да, да, к тому, чтобы не быть зависимыми, а не зависимы, да, да, вот даже участвуя в проекте, да, вот этого истребителя, когда от каждого по кусочку их взяли, выключают из проекта, хотя они часть, составная часть этого проекта. Вот чтобы не быть в этом положении, они стремятся к суверенитету, они его достигнут, и когда они его достигнут, а нахрена им НАТО, прошу прощения?
0: Но они достигнут его только относительно вот этого первых образцов КАНа. Для них это не предел мечтаний. Шестое поколение тоже обсуждается уже в Турции.
1: То есть модернизация без НАТО все равно невозможна.
0: Ну, они хотят же продавать свои изделия, в том числе и в государства НАТО, которые так или иначе уже приняли на вооружение определенные образцы, имеют четкие стандарты и по этим стандартам готовы работать. Понимаешь, у Турции есть навыки, они могут работать, например, по тем же самым стандартам Восточного блока, то есть они готовы делать решения, которые ранее использовали страны бывшего СССР, а союзники, они умеют это делать, то есть они изначально разрабатывая изделия, а мы, они предполагают возможное сотрудничество и с одними блоками, и с другими, для них это не решающее. Но новые технологии, они хотели бы получать то, что так или иначе разрабатывается на Западе. Ну, все-таки это задает определенные стандарты и показывает определенные горизонты для тех же самых военных инженеров.
1: Ну, ладно, ладно, тут спорить не буду, тебе виднее. Остается 5 минут, даже чуть меньше, до конца эфира. Ты провел параллели вот, в эфире между СВО и происходящим на Ближнем Востоке. Поэтому не могу не спросить твоего мнения по поводу недавней вот этой схватки между Ираном и Украиной. Что это было? Веришь ли ты в искренность намерений одних ударить и других ответить? Или это что-то такое вот другое? Ну, я не хочу сказать, что это какой-то договорняк или разыграли. Но что это было? Не совсем понятно.
0: Очень трудно разыграть одну страну, когда ты наносишь удар по ее судну, объявляешь, что это судно перевозит какие-то военные грузы. Хотя иранцы справедливо предполагают, что Украина и Киев прекрасно понимал, что везло судно «Анна», а они везли металлопрокат. Ничего там военного нет. Более того, зная, что на судне нет военных грузов, государство наносит удар целенаправленный именно по их активам. Это вызов. Вызов, на который, по идее, нужно отвечать. И после этого начинается уже предположение. То есть зачем, кто и что там предполагает в качестве ответных действий. Удары по Украине, они просчитывают вариант, иранцы в том числе, ну окей, ударим мы сейчас в сторону Украины, моментально будут задействованы контуры ПВО и румынские, и болгарские ресурсы, и Турция, которые могут воспринять этот удар в качестве атаки потенциальной на страну или в сторону стран НАТО. И как бы это ни было поводом НАТО, свое присутствие военное сильно нарастить в этом регионе, что поможет, это Иране активно обсуждается.
1: Ну, слушай, ну это прям смешно. То есть если бы НАТО всерьез хотело нарастить, им недостаточно повода, что у США, у главного члена НАТО война с Ираном?
0: Аббас, я тебе рассказываю то, что обсуждают в Иране.
1: Не, ну,
0: то есть
1: ну,
0: как
1: ну,
0: потенциальную
1: ну,
0: возможность,
1: ладно.
0: Да, риск.
1: Логика
0: но
1: корявая,
0: при этом,
1: но окей.
0: Это один из вариантов. Угу. С другой стороны, понимая, что были вот эти извинения, формально их надо соблюсти, дать шанс Украине исправить ситуацию. Помнишь этот рассказ по поводу компенсаций? Так вот, на днях же было заявление от пресс-секретаря МИДа Ирана Багаи. Угу. И он напомнил, что что-то вы как-то пообещали загладить вину. но никто ее не заглаживает.
1: Но не там,
0: а да. Если вина не будет заглажена, мы оставляем за собой право предпринять все необходимые меры для того, чтобы предпринять определенные шаги, которые с нашей стороны эту компенсацию так или иначе произведут. В каком виде, в явном, далеко не факт. Я предполагаю, что будут предприняты ряд асимметричных мер. И, например, если мы сейчас понимаем, что в Иране война, и говорить о каком-то плотном военном сотрудничестве между Россией и Ираном, как минимум, глупо, для иранцев самим нужна военно-техническая поддержка, но никто же не отменял военно-технического сотрудничества, которое в данный момент не столь, большому счету, мощно поставлено. А почему там Ирану не передать вот те наработки, которые они получили в процессе нанесения ударов по американским базам определения слабых мест западной техники? Ну, и не подсказать России, как улучшить решения и даже технические какие-то
1: мы
0: разработки
1: найдем,
0: передать.
1: Мы найдем, чем отплатить, да.
0: Именно. И этот удар будет гораздо более мощный, чем прямой удар по какому-то судну или порту на побережье Черного моря.
1: Я примерно в таких же тонах
0: рассуждал. Я предполагаю, вот приблизительно
1: да.
0: такое.
1: Да. Я примерно так и писал в недавнем своем посту в Телеграме, анализируя возможный ответ Ирана. Ну, а что касается компенсации, да, с одной стороны, есть заявление спикера МИДа Ирана, господина Багаи, а с другой стороны, есть заявление Совета экспертов. Да, такой очень серьезный орган, устами его говорит никто иной, как верховный лидер Исламской Республики. И вот в заявлении этого совета вина заглаживается кровью. Они настаивают на том, что Иран будет мстить, а переговоры вообще дело тщетное и ненужное. Ну, у нас на этом, к сожалению, заканчивается время. Алексей Богатырев, директор аналитического центра «Сафир», был у меня в гостях.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Генсек НАТО вновь назвал Россию долгосрочной угрозой Североатлантическому альянсу. При этом дальнейшая оценка статуса Китая будет зависеть от развития ситуации, подчеркнул Марк Рютте. Посмотрим, как будет развиваться КНР, заявила на брифинге в Брюсселе. По словам Рютте, Китай активно наращивает военный потенциал и, согласно оценкам блока, к 2030 году будет располагать примерно 1000 ядерных боеголовок. Генеральный секретарь Североатлантического альянса подчеркнул, что китайские власти серьезно инвестируют в свои вооруженные силы, и это делается не только для проведения парадов в Пекине. Вероника Скворцова рассказала о действии новой вакцины Аллергарда. Она снижает проявление симптомов аллергии на пыльцу березы и перекрестную пищевую аллергию в 7 раз, сообщила глава ФМБА. Препарат разработан НМИЦ аллергологии и иммунологии Федерального медико-биологического агентства, требует 5 введений вместо 30 стандартных при обычной антиаллергенной терапии. Представители ФМБА заявили ТАСС, что перед сезоном цветения в 2027 году курс терапии и Аллергарды пройдут десятки тысяч пациентов. Say Agency сообщили об отмене концерта в Kanye West'а в Санкт-Петербурге. Выступления американского рэпера должны были состояться на Газпром-арене 10 и 11 октября. С сожалением сообщаем, что концерты в запланированные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах, говорится в заявлении организаторов шоу. Представители агентства добавили, что вернуть деньги за купленные билеты можно будет с 12 октября. В Дептрансе предупредили о возможных ограничениях в центре Москвы 1 октября. Информация появилась в телеграм-канале ведомства. Завтра днем вероятны временные перекрытия движения в ЦАО. Для поездок в центр рекомендуем использовать метро. Так будет быстрее и надежнее, говорится в публикации. Водителям советуют строить маршруты заранее. При этом в департаменте транспорта столицы не назвали причин введения ограничений. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 43 копейки. Евро 96 рублей 6 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 762 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
13: А вы говорите, милин.
14: Я его
13: тоже
14: что?
13: Мне милин.
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
15: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
4: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Умные парни.
6: 15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Петр Пунченко к нам пришел, старший преподаватель Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. Здравствуйте, Петр.
7: Добрый день.
6: Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. Можно смотреть. Давайте, наверное, начнем с чего? Давайте начнем с темы, которую мы с вами и в предыдущих эфирах тоже обсуждали, но как-то она актуализировалась. Это тема оружия в космосе. Потому что знаем мы базово, что есть были предложения со стороны России. Россия разработала вот эту конвенцию о космосе, свободном от оружия. И даже это все на Генассамблее рассматривалось. Американцы, по-моему, не подписали эту конвенцию. И тут актуализировалась повестка и стали говорить, что, в принципе, космос — это то место, где можно, наверное, как-то размещать оружие или глушить, как это, спутники противника. Милитаризируется все-таки?
7: Милитаризируется однозначно и милитаризировалось всегда. И здесь базово мы должны отталкиваться, наверное, от нашего основополагающего соглашения по космосу 67-го года, угу. В котором есть, да, прямой запрет на размещение ядерного оружия и оружия массового поражения в космосе, и там создание военных баз на Луне и проведение военных испытаний. А так как у нас то, что не запрещено, в принципе, разрешено, поэтому сейчас, да, можно говорить о том, что вот какие-то подвижки в эту сторону идут. Ну и самое, наверное, тревожное, то, что пошли такие громкие заявления, и ряд заявлений из Соединенных Штатов и из Евросоюза о необходимости создания инфраструктуры по защите своих спутниковых группировок. Ну, мы понимаем, что под защитой они подразумевают в том числе поражение там спутниковых группировок своих конкурентов.
6: Это означает, что, в принципе, скажем так, эти задачи заставляют разработчиков на Земле модернизировать и даже менять вообще систему, например, производства этих спутников, потому что есть ощущение, что спутники, ну, на примере даже Старлинка, трансформируются из просто телекоммуникационной системы как раз в военно-стратегическую инфраструктуру.
7: Здесь, как и с наземным оборудованием, как и с любым другим там оборудованием, которое используется в военных целях, всегда, наверное, идет гонка меча и щита. Спутники Starlink, они, в принципе, изначально уже, наверное, со второй версии, они адаптировались к... Если сигнал не проходит, они там переходили на какие-то запасные частоты, адаптировались к глушению, и, конечно, этот процесс разработчиками будет постоянно... технологии будут совершенствоваться, они будут отслеживать, что применяется для глушения, отслеживать тренды. И по поводу того, что это становится какой-то инфраструктурой, ну, оно давно стало уже инфраструктурой, мы это видим, когда спутниковый Starlink уже больше 10 тысяч на орбите находится. Ну, наверное, это как просто какой-то факт наличия систем связи на орбите уже нельзя говорить. Это не только военная инфраструктура, используем в военных целях, но и, конечно же, политическая инфраструктура, с помощью которой можно оказывать давление.
6: Но, насколько я понимаю, история со Старлинком сейчас так трансформируется просто потому, что действительно это запускалось и позиционировалось как всем бесплатного интернета. Потом на примере российско-украинского конфликта увидели, как эти, значит, данные применяются военными. А теперь следующий этап, что там внутри будет какая-то спутниковая битва. Правильно я понимаю? Там наверху, в смысле.
7: Да, мы, к сожалению, опять мы давайте сегодня не будем кого-то в крайности ударяться, хотя крайности, они всегда самые интересные. Спутниковый интернет для всех, это, наверное, как из разряда лозунгов про то, что достижение успехов из гаража там или откуда-то, не вдаваясь в подробности. Про то, что Starlink создан и создавался и продолжает работать за счет государственного заказа и работы в интересах Министерства обороны США, ну, это очевидно. Без этого выстроить... Сейчас мы все на фоне некоторых проблем с топливом узнали про термин вертикально интегрированная компания. Так вот, ну, Starlink, SpaceX идеальный пример. При этом у них еще есть всегда гарантированный заказ. И в этих условиях, ну, то, что все сошлось в одной точке, ну и появился все-таки, конечно, такой человек, как Маск, который смог это все реализовать, ну, это и позволило создать такую инфраструктуру мощную на орбите, которая сейчас используется и в интересах военных, и в интересах политического давления, и в интересах распространения там своих нарративов и привлечения союзников, которые могут использовать эту инфраструктуру для себя.
6: Угу. Но если про как раз про Starlink продолжать рассуждать, здесь вопрос, имеет ли смысл, когда мы говорим о развитии, например, спутниковой группировки или о развитии космоса, говорить о том, что мы должны предложить или миру какую-то именно альтернативу, то есть отталкиваться от того, что сделал Starlink. Или же здесь речь идет о каком-то ином позиционировании, потому что когда была статистика, что там вывели на орбиту несколько сотен спутников там, за какое-то количество лет, но это не совсем релевантно сравнивать со Starlink, потому что Starlink сильно много, и за несколько лет они вывели сильно больше. Тогда вопрос, можем ли мы предлагать не количество, а качество?
7: Ну, а вы про несколько сотен, это вы про нас говорите?
6: Да.
7: Ну, нет, мы, если говорить про альтернативы Starlink, да, про то, как мы уже в прошлые разы с вами это обсуждали, то сейчас мы говорим про запуск, который будут действовать наша группировка, два запуска по 16 спутников.
6: Угу.
7: И, ну, наверное, про рассвет стоит отдельно нам поговорить.
6: Конечно.
7: Ну, мы еще
6: да,
7: прям
6: да,
7: отдельно коснемся. А по поводу того, альтернативы здесь дружба-дружба и табачок врозь, можно смотреть еще то, что сейчас и европейцы делают.
6: Угу.
7: То есть и они тоже, наверное, оценивают и влияние Starlink, и зависимость от стороннего поставщика.

0: сделать так, чтобы они могли на оператора влиять институционально. И поэтому здесь, ну, инициатива наша по созданию нашей спутниковой группировки, она в первую очередь, конечно, нацелена на то, чтобы обеспечить нам связь, и нашей огромной стране необходимо иметь спутниковую группировку для доступа там, в интернет и обеспечения связи. Ну и, конечно, когда та или иная страна на мировой арене сталкивается, может пойти по выбору, по пути отстаивания своего суверенитета, она будет заинтересована в том, чтобы иметь, ну, не одного, а двух-трех поставщиков услуги.
1: Но есть риск, что, например, американские коллеги, скажем так, они как раз монополизируют в этом отношении космос?
0: Ну, не имеется в виду космос, монополизировать космос, наверное, невозможно.
1: Ну, я имею в виду свои, как раз, да, запуская такое количество спутников, предлагая свои решения какие-то, плюс там, имея влияние на там, партнеров.
0: Ну, на текущем этапе это так и есть фактически. То есть сейчас они предоставляют услуги на большому количеству стран на Земле, и это, в принципе, можно считать в некоторой степени монополизацией рынка космической связи.
1: А приходим ли мы сейчас, например, к ситуации, что нужно какое-то международное соглашение, которое бы отдельно регулировало деятельность частных спутниковых группировок?
0: Приходим, но как это сделать, мы еще, никто до этого еще не пришел.
1: Почему, кстати?
0: Потому что вопрос сложный. Вопрос сложный не только политический, вопрос сложный и экономический, и как сделать какой-то всеобъемлющий, учитывающий все интересы договор, ну и будет ли он иметь силу, если к нему не присоединятся Соединенные Штаты и Китай, а у всех свои интересы, то есть и Китай создает свою группировку, которая работает, и они захотят идти на экспорт в третьи страны однозначно, и уже поставляют часть своих услуг. Создать такое соглашение, ну, это практически невозможно.
1: Но оно выглядит вполне логичным с учетом того, что космос, действительно, мы с вами говорили, продолжаем говорить, становится местом противостояния. То есть это следующая, как бы, площадка для противостояния стран в попытке как раз повлиять на то, что на Земле происходит. Ну, как бы условно, мы сейчас находимся в том месте, что, как это, новые правила, правил больше нету, или просто никто не может продвинуть, потому что там тот же самый SpaceX скажет, а нам неинтересно. А кто? А Дональд Трамп этим будет заниматься, он не будет этим заниматься.
0: Ну, так у нас то же самое происходит на Земле, там, и в цифровой среде, и по ряду вопросов, где сталкиваются интересы крупных игроков, где сталкиваются экономические интересы, создать, пускай оно будет внешне выглядеть миролюбивым и для всех полезным соглашением, но оно просто не будет принято.
1: А мне тут пришла мысль в голову, знаете, с чем сравнить, например, историю с очень серьезным влиянием там, частного сектора в данном случае, да, опять же, на примере с SpaceX и Starlink, это искусственный интеллект. Ну, то есть, вот есть частная компания, которая очень серьезное влияние имеет и выступает исполнителем там, госзаказа, условно, да. Но тогда все равно есть вопрос: как бы не происходит ли некая приватизация критически важной космической инфраструктуры, которая в конечном счете для самого государства может стать проблемой.
0: Но давайте, ну, совсем пофантазируем.
1: Давайте.
0: Представим себе ситуацию, что вдруг Илон Маск и SpaceX стали для американского государства проблемой. Ну, сколько просуществует еще SpaceX в американском государстве в виде проблемы? Ну, я думаю, что достаточно быстро эта проблема
1: Серьезно?
0: Будет решена.
1: Да?
0: Ну, потому что без государственной поддержки, без заказов и без институциональной поддержки продержаться едва ли он сможет длительный период. Ну, то есть, в любом случае, сколько бы мы ни представили, что вот все сейчас он стал настолько весом, что от него все зависит. Ну, нет, когда эта зависимость станет критической, ну, я думаю, что не было такого случая, когда не подрубали крылья, ну, такому большому игроку, который заигрался.
1: То есть это иллюзия могущества какая-то, да, есть?
0: Я не думаю, что это есть иллюзия могущества. Он играет по правилам, которые навязаны, и он соблюдает их. То есть, допустим, давайте поверим в то, что он рептилоид с Марса и действительно хочет туда отправиться.
1: Вернуться домой.
0: Да, и он обожает человечество и хочет дать всем бесплатный интернет, но почему-то он предоставляет военным услуги связи, запускает систему Starshield, которая отдельная от Starlink, есть система, защищенная для американских военных. Почему-то он это запускает, и почему-то вся его группировка используется в этих целях. Ну, просто потому, что он играет по этим правилам, и, ну, допустим, если он супер миролюбивый, он вынужден играть для того, чтобы рано или поздно вернуться на Марс. Но нет, конечно, он и не станет он никогда такой уж прям...

0: проблемой, которая мешает.
1: А мне кажется, что это тоже определенная дилемма, потому что, ну, условно, коммерческий спутник обеспечивает связь армии. Вопрос, становится ли он законной военной целью? Очевидно, совершенно становится. Но в этом отношении, как бы, самому государству выгоднее что? Представлять, что это частники, как бы, вы разбираетесь с ними, если вы пострадали от них? Или же все-таки это атака, например, на противоборствующее государство? Это же тоже, это же никак не описано.
0: Мне кажется, мы сейчас такое время живем, что описание, да, что допустимо, что недопустимо, уже долгое время не считается никем.
1: Это и как,
0: какой, какого бы вида спутник не был поражен на орбите, будет повернуто для той или иной целевой аудитории так, как это будет нужно.
1: Но вы, по-моему, где-то недели две назад я встречала ваше, как раз, как встречала, мы с вами сами об этом говорили, по поводу того, что космос, значит, размещение вооружений в космосе – это новая реальность. Но вы говорите, что преувеличиваете, не стоит эту угрозу. А почему? Потому что мощностей недостаточно? Или же это не так страшно?
0: Преувеличивать не стоит. Мы говорили как раз в контексте заявления о том, что, да, вот созданы уже инструменты.
1: Да.
0: Я это говорил в том контексте, что пока я говорю вам, что у меня есть в кармане пистолет, но вы его не видели, и никто его не видел. И, возможно, он, его и нет у меня в кармане. То есть существует некая угроза, угу, мы ее обязаны учитывать. Но достоверно нам ничего не известно ни по техническим характеристикам, ни по реальному наличию или отсутствию, ни потому, что это такое. Это спутники какие-то радиоэлектронной борьбы или что-то другое.
1: А что является, правда, опасностью? Ну, может быть, это не значит лазерные пушки в стиле «Звездных войн» в космосе, а может быть, это просто, ну, условно, усиление кибератак на там хранилище данных, условно, там, влияние на там GPS, глушение спутниковой связи, какое-то радиоэлектронное подавление, ну, все что угодно, а не про то, как это в фильмах фантастических показано, про оружие в космосе.
0: Ну, как мы с вами в прошлый раз и говорили, мы разобрали, что может быть. То есть, скорее всего, о лазерном там, или о каком-то там ракетном вооружении речи не идет, просто потому что эти спутники будут носители выделяться из общего, и они были бы идентифицированы. Угу. Скорее всего, нет. Если это радиоэлектронное подавление, то, возможно, такие спутники они вывели на орбиту, возможно, они используются. Но то же самое мы с вами обсуждали, что подобные технологические решения есть и наземные.
1: Конечно. Но насколько сегодня, в принципе, у человечества есть механизмы предотвращения войны в космосе, как вы думаете?
0: Что мы подразумеваем под войной в космосе?
1: Как это, что мы подразумеваем под оружием в космосе? Вот та же самая история.
0: Пока что ни звездных войн, ни уничтожения повального спутниковых группировок в ближнесрочной и среднесрочной перспективе, шанс критически мал, наверное, что начнется что-то подобное.
1: То есть, глушение спутника противника.
0: Глушение возможно, но чтобы это стало прям, смотря какого, то есть глушение отдельного спутника противника, оно это не равно выведение из строя всей спутниковой группировки. И опять же, это не с высокой долей вероятности, угу, это будет не на долгий срок, то есть, угу, какое-то временное глушение, и после этого он продолжит свою работу.
1: А я почему на эту тему сейчас как-то пытаю вас, потому что мне кажется, что условно сейчас все страны заняты разработкой методов борьбы с беспилотниками, например, да, беспилотников великое множество, они разные абсолютно, и вот кто-то придумывает, там, помимо того, что есть ПВО и, другие средства, придумывают какие-то штуки, которые мгновенно вообще вырубают все. Но это борьба со следствием. А, видимо, борьба с причиной в том числе, чтобы он не мог там ориентироваться, да, то есть вопрос, что война, противостояние на Земле, оно неминуемо все равно ведет в космос. То самое пресловутое ведро с гвоздями, которое мы много раз с вами в эфире обсуждали, что, не придем ли мы вообще к этому? Потому что, хорошо, пока условно можно придумать, там, запустить миллион ракет ПВО, которые будут перехватывать миллионы этих самых дронов, но пока есть возможность у дронов лететь и ориентироваться, значит, потому что они получают сигнал, полностью победить это невозможно.
0: Ну и тем более, что разработчики беспилотников, они адаптируются,
1: конечно,
0: к помехам. Но здесь то же самое из-за обычной логики, наверное, надо исходить, что в какой-то там драке на улице одно дело использовать холодное оружие или пистолет, а другое дело взять и взорвать себя с нападающим гранатой.
1: Угу.
0: Это вот ведро с гвоздями или применение противоспутникового оружия, которое создает тысячи обломков, это может быть подобно гранате, и едва ли кто-то до этого, ну, применит такие методы, потому что экономический ущерб, который понесет сама сторона, которая это оружие применит, может быть сильно больше, чем достигнутый результат.
1: Угу. Но какие тенденции вы сейчас отмечаете, например, вообще в развитии спутниковых систем, и даже вот про наши вы хотели поговорить, ну, про что можно? Про что нельзя, не надо.
0: Про что нельзя, я и не знаю.
1: Вот, это важно тоже сказать. Да, по поводу вообще тенденций, что там, что самое ключевое, чтобы вы выделили?
0: Ну, из интересного, опять же, потому что мы с вами в прошлый раз разговаривали про заявление американское, про создание. Очень интересно всегда посмотреть, что же изучается и что, может быть, нас ждет впереди. То есть какие-то перспективные исследования. Вот из перспективных, потенциально возможных, там, которые в будущем будут применяться, это системы, которые могут за счет лазерного луча корректировать движение спутников и менять их вращение. Это разработка спутников сервисных, которые могут приближаться, стыковаться и менять орбиты спутника цели, которые тоже, соответственно, могут быть использованы для того, чтобы сводить с орбиты то, что не хотелось бы там иметь, например, ну, не космическую,
1: да, то,
0: что мешает им, да.
1: Так.
0: Ну, это, наверное, такое самое потенциальное. Сейчас испытания только начинают там, в Евросоюзе, на аэростатах там проект собираются поднять одну цель и лазером использовать. Ну, пока что испытывают все это. По большому счету, если вот мы говорим про группировку, про нашу связную, про рассвет, здесь на самом деле много было за последнее время публикаций, в основном западных, потому что очень много глаз отслеживает, как же обстоят дела у нас с рассветом, и здесь опять в крайности люди ударяются. То есть, как мы говорили, что у нас из первого запуска один спутник потерпел неудачу и сгорел в атмосфере. Сейчас все смотрят, что еще два спутника из следующей партии, пока что идет все к тому, что они сгорят в атмосфере. И часть людей говорит о том, что все пропало, у нас ничего не будет работать. А при этом не смотрят, что, в принципе, во-первых, мы эту систему делаем с нуля, и она запускается прям, это наша инициатива большая очень и крупный проект. И такая аварийность, она допустимая, она всегда существует.
1: Ну, во-первых, любые неудачи нельзя, как это, любая неудача не ставит крест на самом проекте. Это всегда
0: конечно,
1: важно.
0: Конечно, да. Ну, и тем более, понимать, что мы не знаем, по какой схеме они там включают свои двигатели, по какой схеме поднимаются. И вот последнее, по крайней мере, от бюро 1440 было заявление о том, что уже испытано было в один день голосования спутниковая группировка где-то там в отдаленном районе на севере с использованием рассвета кто-то проголосовал. То есть, в принципе, на ранних этапах и у Старлинка были подобные проблемы. И это неминуемо. Космос, это, как мы говорили, это очень сложно, дорого. И надо смотреть в динамике, как это будет все реализовано. Опять, ну, другая крайность, это про то, что мы уже в прошлый раз говорили, что кто-то там говорит, убийца Старлинк, всему конец.
1: Вот сейчас... Насколько это, в принципе, релевантно вообще отталкиваться, ну, как бы позиционировать планы по созданию чего-то, как альтернатива Starlink, вот эти громкие слова. Одно дело, если бы это эти громкие журналистские заявления, потому что журналисты не очень умные люди, и понятно, главное, чтобы заголовок прочитали. Вот. Но по факту, ведь формулировка же не такая, по-настоящему мы придумываем убийцу Starlink, мы придумываем еще что-то. Нет, мы придумываем свое, потому что, ну, как бы, это тоже определенный сдерживающий механизм, когда ты говоришь, а мы придумаем вот это. Ну, их там 10 тысяч, а там мы можем 100 сделать. Это же точно совершенно нельзя рассматривать как альтернативу. Это какое-то иное позиционирование.
0: Ну, с другой стороны, я раньше говорил тоже, что это плохо, что так говорят, а сейчас я вот сменил свою точку зрения.
1: Почему, кстати?
0: И за счет вот этих громких заголовков про убить Starlink можно, наоборот, привлечь внимание обычного гражданина, который, наконец, заинтересуется, какие же у нас есть достижения, что же мы вообще в космосе делаем.
1: А потом ученые смотрят и говорят, господи, господи.
0: Так ученые,
1: журналисты.
0: Ученые тихо и спокойно делают свою работу, и они будут только счастливы от того, что больше внимания к космосу кто-то смог привлечь, потому что у нас много и достижений, и проектов в космосе, про которые мало кто знает. И это прекрасно, что за счет громкого заголовка, пускай, но кто-то больше узнал про космос. Это мы на базе университета сейчас развернули эксперт, ну, назвали его экспертом, на самом деле дискуссионный клуб про космос, многоточие Лагранжа его назвали, для того, чтобы как раз гуманитарии смогли быть в одном пространстве с технарями и с экспертами, и смогли какую-то свою гуманитарную точку зрения подтвердить или опровергнуть за счет технической экспертизы. И очень интересное получилось, первое у нас мероприятие только прошло, Давно мы хотели это запустить, и как раз вот популяризатор, научный журналист Михаил Котов, питерский, он и говорит про то, что это большая проблема, что у нас не знают про наши достижения, к сожалению. То есть кто-то знает про американские, потому что трубят повсюду, там, и даже и про Луну, и про МКС, про то, что наши корабли поднимают орбиту МКС, и наш вклад там в разы больше, мало кто знает. Ну и какие-то детали такие, он прям очень интересно с практиками, глубоко погруженными в технические какие-то детали, очень интересно поговорить всегда.
1: Вопрос слушатель наш задает, а почему Трамп решил приватизировать Луну? Точно так же, почему он решил приватизировать Армузский пролив, мне кажется, вопрос очевиден.
0: Ну, почему он решил приватизировать пролив и переименовать все и вся
1: в Трампа.
0: В Трампа, в Америку, в великие. Ну, это потому что это его, наверное, стиль общения, манера, модус операнди его классический. Ну и Луна все-таки в фокусе у них находится благодаря успешному облету Луны в рамках миссии Артемида. Ну, поддерживать как-то вокруг этого хайп ему нужно. Но на самом деле, если на это глубже посмотреть, то глава НАСА, он выражает озабоченность, что, понятное дело, что это тоже для выбивания бюджетов, по поводу того, что китайцы-то в лунной гонке могут и обогнать американцев. Там они идут нос к носу, и смещение вправо классическое для космоса, оно как и у Китая работает, у нас и у Соединенных Штатов.
1: А в таком космосе, возможно, какая-то гонка? Я понимаю, что гонка на околоземной орбите, где спутники, эту гонку я еще могу понять. В принципе, все научились там запускать эти спутники. Теперь вопрос, да, придумывают какие-нибудь лучи, РЭБы специальные, которые что-то будут глушить друг у друга. А что касается освоения космоса дальше, в общем, как это, опыт предков показывает, что можно все это только совместно делать.
0: Опыт предков показывает, но экспериментальным путем хотят опыт предков опровергнуть сейчас. И в индивидуальном забеге сейчас несколько стран, конечно же, участвуют. Кто-то привлекает партнеров, но лидеры в этом коллективном, в этих командах, они все равно, конечно же, есть.
1: А вы верите в то, что самостоятельно государство может заниматься вообще в одиночку развитием, ну, как бы получается, космоса дальше околоземной орбиты, выше?
0: Ну, здесь мы говорим только про Луну сейчас,
1: да,
0: если...
1: Да.
0: Проблем там хватает, ну, и задач, и трудностей. То есть вплоть от того, как туда долететь и как создать там посадочные модули, обеспечить работоспособность, навигации, связи, и решить эти все проблемы в одиночку, это задача ой-ой-ой, это задача со звездочкой.
1: Петр Понченко с нами, старший преподаватель Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. И сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра – а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, Милин.
4: Я его что, рекламирую?
3: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В эту среду, с 1 октября, в России вырастет плата за ЖКУ. Эксперты заявляют о 40% отставании тарифов от инфляции. Как это соотносится с доходами населения, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики Илья Долматов и заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:35, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Петр Пунченко с нами, старший преподаватель Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. Говорим мы вообще про космос, про то, как его осваивают, про то, как его, как это, милитаризируют. И наш слушатель говорит, поясните, пожалуйста, не очень понимаю, что подразумевает под милитаризацией космоса все-таки. Ну, про пушки мы с вами в «Силе звездных войн» поговорили, дождались, что, договорились, что это не, все-таки не оно. А в итоге что? Это все-таки битва меча и щита, как это, устойчивые к глушению спутники и система, эффективная система глушения. Вот, наверное, в этом, да, в смысле милитаризация?
0: Ну, милитаризация-то может быть разной степени, наверное, происходить. Да. То есть то, что будет осуществляться глушение спутников, то, что будут разрабатываться какие-то системы для этого обхода, ну, это факт, это и будет делаться. А степень того, как будет это развиваться, ну, можно будет смотреть, появятся ли, наконец, те самые спутники, которые будут сводить другие спутники с орбиты. Это, наверное, следующий шаг, возможно, как отметить. Даже не шаг, а просто как дополнительная, наверное, виноградинка на этом, на гроздях на этих. Да уже само наличие в публичном поле заявления о том, что мы создали спутниковую группировку, которая сможет защитить нас и обладает там возможностями по, не сказано какими, но какими-то вооруженными возможностями по глушению или по защите своей группировки, это уже то же самое, как мы можем как политическое заявление отнести как тот или иной элемент милитаризации космоса. Другой момент, ну, есть же, мы не забываем про проект «Золотого щита» Дональда Трампа, который...
1: «Золотой купол»,
0: «Золотой купол», да, простите, пожалуйста. «Золотой купол», который уже, ну, мне кажется, всеми... в каждом, мне кажется, издании про него уже написали, потому что это такой прям как-то якорный проект Дональда Трампа про размещение перехватчиков на орбите. То есть все это элементы милитаризации, которые... Мы видим своими глазами. Да.
1: А, хорошо, но тогда другой момент. Если Соединенные Штаты создают новые военные космические системы, игнорируют призывы подписания вот этих вот рамочных хотя бы конвенций по то, что космос — это свободное от вооружения место, при этом Россия и Китай отвечают технологиями, где проходит граница, с вашей точки зрения, между обороной в космосе и наступлением в космосе?
0: Да это сложно сказать, где она на Земле-то проходит. Ничем оно, в принципе-то, и не отличается. Нам надо...
1: Вот НАТО, оборонительный союз, правда. А что-то обороны не видно,
0: ну, вот
1: правда?
0: Именно. То есть вопрос... Мы назовем любую систему с вами оборонительной, а как она будет использована? То есть оружие самообороны...
1: Наступление в целях обороны. Вот,
0: да, чтобы на нас не напали, мы наступим... Ну, как это будет трактовано все и как они будут называть эти системы вооружения, ну, здесь достаточно сложно сказать. Какие системы вооружения они будут применять для этого? Ну, здесь тоже достаточно все может быть в них в формулировках гибко.
1: Угу. А, наш слушатель 378 говорит, лазерная связь, суть повышенная скрытность и помехоустойчивость, и еще дата-центр на орбите. Практически что сделано и в чем выгода?
0: Лазерная связь здесь имеется в виду, я думаю, что межспутниковая лазерная связь, которая уже применяется там, на Старлинках. А, ну, соответственно, лазерный луч между спутниками позволяет обмениваться между ними информацией, и потом оперативно этот сигнал доставлять на Землю. То есть это все просто повышает оперативность обмена информацией и управление этой самой спутниковой группировкой. Потому что если на начальном этапе, когда над Землей на низкой орбите находилось там, 10-20 спутников, вопросов никаких не было. Когда их сейчас находится там, рабочих порядка, по-моему, 20 тысяч, критическое значение имеет еще и управление этой самой спутниковой группировкой, потому что мы на первом эфире говорили про то, что один там спутник китайский заставил спутниковую группировку Starlink совершить там порядка там, 2000 маневров, по-моему.
1: Вот, то вот. Здесь не... получается, да, что как бы условно вот есть появление там тысяч малых спутников, да, вместо нескольких десятков крупных спутников. А если есть возможность запустить один крупный спутник, который будет, что называется, на орбите кошмарить маленькие спутники, здесь уже вопрос не в количестве просто, а в функционале.
0: Ну, здесь сейчас с нами нас специалисты и инженеры космической отрасли просто разобьют пух и прах, там, потому
1: это
0: что
1: правда.
0: Нам все устроено несколько сложнее и по орбитам, и по размещению, и по назначению. И, кстати, здесь на эти вещи специалисты смотрят тоже по-разному, потому что если вот почитать там, какую-то подборку актуальных каких-то исследований международников, например, по проблеме космического мусора, то есть основные тезисы, что вот низкая околоземная орбита замусорена, куча неотслеживаемых объектов, и все, кошмар, все пропало, сейчас нам вот срочно нужно принимать какие-то меры. И здесь же ведь можно это трактовать тоже по-разному. Мы с вами прекрасно знаем, что экологическая повестка на Земле часто становится политическим инструментом.
1: Конечно.
0: То есть мы говорим о том, что вот нас вводят в Евросоюзе новые экологические нормы, и теперь больше никакие другие двигатели поставлять никуда нельзя. Это всегда было, есть и будет, как инструмент той самой нерыночной конкуренции.
1: Да.
0: То же самое и с космическим мусором. Мы можем тоже точно так же посмотреть на эту тему. Под лозунгами борьбы за очистку околоземного пространства, почему бы не разработать большую систему, которая может с орбиты выводить что-то. Можно, опять с вами пофантазируем, можно под этим предлогом что-то сделать или нет. А другой взгляд на вещи, то есть мы говорим сейчас про то, что эту проблему освещают, говорят, мы все про нее слышали. А вот недавно получилось поговорить со специалистом именно от космической отрасли, и он пример привел тоже хороший достаточно. То есть у нас по орбите Земли на высоте 0 метров ходят там с вами 7 миллиардов, или сколько у нас сейчас население, еще, и мы почему-то там друг с другом не сталкиваемся, маневрируем, и в принципе все хорошо. Самолетов летает на высоте там 10 тысяч метров, тоже достаточно большое количество, и как-то они там маневрируют и не сталкиваются. А спутников 19,5 тысяч там, или 40 тысяч отслеживаемых объектов. Ну, насколько это критично, то есть, и насколько это проблема. То есть, и он сказал, что на текущем этапе, скорее всего, с его точки зрения, проблема преувеличена. То есть проблемы такой нет. И поэтому как раз вот консультации с специалистами из разных отраслей, они, наверное, очень полезны и помогают как-то с другой стороны посмотреть на проблему и понять, вообще проблема ли это или нет.
1: Если смотреть, кстати, вообще на космос как на точку, как-то, точку приложения научно-технического прогресса, есть устойчивый тезис, что пик научно-технического прогресса пришелся на середину прошлого века. А сейчас мы все равно как бы идем на прежних рельсах. Можно ли сказать, что есть какие-то технологии, которые, там, например, да, по развитию, которые применяются в развитии космоса, или планы по развитию космоса могут как раз научно-технический прогресс толкнуть вперед?
0: И
1: о том, что есть.
0: Однозначно,
1: сейчас.
0: Да, научно-технический прогресс вы и не остановите, он всегда идет вперед. Конечно, там первые знаковые какие-то, вот все события, которые были под знаком первый человек в космосе, первый спутник
1: в космосе, станция в космосе.
0: Все это просто производит большее впечатление, наверное, но вот многоразовые ракетоносители, большое достижение и инженерное, которое сейчас есть уже американцы, проведены испытания китайцами. У нас Международная космическая станция, это, в принципе, лаборатория, это так и есть, это лаборатория на орбите Земли, и там постоянно, они занимаются тем, что постоянно проводят опыты и привносят вклад в развитие науки, и постоянно проводятся какие-то открытия, то есть там из направлений, которые существуют, там и производство в космосе, и в том числе для фармакологии, и биотехнологий.
1: Да.
0: и устойчивости там, от радиации, все это постоянно совершается. Просто про это, может быть, мы не так хорошо знаем, как какие-то громкие политические заявления последних месяцев, лет и дней.
1: А если говорить про развитие российских космических технологий, какая на сегодняшний день действительно способна, например, стать экспортным продуктом? И есть ли такая задача? И вообще, что бы вы выделили из основного?
0: Ну, про это мы уже сегодня с вами чуть-чуть поговорили. Помимо, я имею в виду, что, наверное, вот если говорить про экспортный потенциал, и про это и глава Роскосмоса говорил, про то, что спутниковая группировка «Рассвет» должна стать предоставлять те услуги, которые нашим партнерам, союзникам будут предоставлены, и которые пойдут как раз вот на экспорт. Мы, опять же, говорили с вами про то, что сейчас договоры были подписаны вот с Республикой Союз Мьянма по подготовке мьянманского космонавта, то есть ну, какое-то сотрудничество и в этом плане тоже международное есть. Но именно если говорить про экспортную услугу, то, наверное, больше всего надо смотреть на то, как будет развиваться «Рассвет» и кто станет потребителем этой услуги. Но это, опять же, не надо говорить, думать, что это произойдет вот-вот, то есть какой-то период нам надо будет выждать и смотреть, как это будет все развиваться.
1: Размежевание государств в космосе сейчас сводится действительно к тому, что у каждого теперь появится своя станция. Ну, то есть мы же прошли интересный путь, когда, соответственно, от того, что было там две станции, возникла только одна, да, станцию «Мир» принято было затопить. Кто-то связывает это с политическими мотивами, потому что был символ там сближения, теперь мы вместе, там, и на Земле, и в космосе, и так далее. Сейчас понятно, к чему это привело. Китайцы свою станцию, по-моему, построили уже, да?
0: Да, конечно.
1: Построили. МКС будет до 30-го года работать, потому что, насколько я понимаю, в общем, у нас там еще непочатый край работы по строительству своей станции. Американцы, по-моему, пока их тоже с МКС все устраивает. Но вот это размежевание. Китайцы не стали включаться в совместный проект. Почему?
0: А потому что в отношении китайцев действуют американские санкции, и просто это, ну, реализовать это ну, ни при каком...
1: То есть для них это сдерживание прогресса.
0: Ни при каких условиях просто не сложно представить все. А, опять же, по поводу того, что по поводу МКС, здесь инженерную точку зрения мне не так давно озвучили, про то, что инженер сказал, по его мнению, МКС должно было быть затоплено уже давно.
1: Серьезно?
0: Потому что у каждого, ну, как инженер, у каждого технического изделия есть свой срок жизни. МКС уже как бы...
1: Устала.
0: Такой долгожитель, что... уже дважды, наверное, ну, не дважды, но значительно превысила свой срок. А в условиях космоса, агрессивной среды, когда там находятся люди, ну, это игра на высоких ставках. А по поводу того, что это теперь у нас есть размежевание,
1: да.
0: Размежевание точно есть. То есть мы говорим о том, что Соединенные Штаты, и причем оно есть не только там между Российской Федерацией, например, или там Соединенными Штатами и Китаем. Европейский Союз тоже ну, старается отмежеваться, в общем-то, и быть, получить свою долю космоса и быть самостоятельными в той мере, в которой они смогут. То есть у нас в планах российская орбитальная станция, у китайцев станция работает, американцы... Посмотрим, что они реализуют в будущем. У них были проекты там, и по лунной орбитальной станции. Европейцы смотрят на создание коммерческих орбитальных станций. То есть, как это будет выглядеть, посмотрим. И уже причем достаточно скоро, я думаю. То есть, там, в ближайшие там, 5-10 лет, наверное. По поводу того, что есть размежевание даже в отношении Луны, и подходов к тому, как это должно быть сделано. У американцев у нас, да, существует соглашение Артемиды, к которых уже, по-моему, 76 государств присоединилось, последний Сан-Марино, и еще там, сейчас навскидку не вспомню, кто. Китай, Российская Федерация, мы выступаем под знаменем международной лунной научной станции, которую позиционируем как международный проект, и, соответственно, это и есть наш проект, который продвигает наш подход к освоению Луны, потому что он отличается от американского. И, опять же, ну, вот оно размежевание и проходит.
1: Просто интересно, даже если сравнивали, например, модели развития, например, в Америке частный космос, допустим, да, у нас все-таки это государственная там, корпорация, да, Роскосмос, и, соответственно, у нас в большей степени как бы как-то государство занимается освоением космического пространства, в Америке частные компании выполняют госзаказ, ну и сами просто это делают. И вот здесь всегда была какая-то теория эффективности, да, нужно ли больше коммерциализировать космическую отрасль для развития технологий, не нужно. А вот то, о чем вы говорите, это, мне кажется, выводит дискуссию вообще на другой уровень. Не то, что способна ли частная или государственная компания, а какие страны по политическим мотивам могут вместе объединяться для того, чтобы это развивать. То есть космос перестает быть общечеловеческой ценностью, общечеловеческим местом, как это было, ну, когда его только-только начали осваивать.
0: Да уже давненько, наверное, перестало быть общечеловеческим. То есть, в принципе, да, предоставление услуги своим союзникам, угу. даже вплоть до того, что создать систему связи, которая будет, например, работать на Луне и обеспечивать доступ, там, стабильную работу тех или иных систем. Поставщику, кому поставлять эту связь, поставщик сможет выбирать.
1: Угу.
0: И тем самым по политическим мотивам выбирать, кого в этот клуб пускать, кого не пускать.
1: Для России, с вашей точки зрения, сейчас что важнее, новые ракеты или массовое производство спутников? Ну, носители, я имею в виду, ракеты-носители.
0: За цифрами здесь гнаться, я думаю, вообще в принципе не стоит. Опять же, у нас, я вам в перерыве рассказал про заседание нашего этого экспертного клуба по космосу, и прекрасное было выступление у нас нашего заслуженного испытателя космической техники Андрея Рюриковича Емельянова. Он показал презентацию, где вот диаграмма, сколько было пусков в прошлом году, американских, китайских, российских. А потом наглядно он просто убрал из американских пусков, оставил только государственные, без SpaceX. И получилось, что ровно столько же, сколько у нас. И это просто, да, понятное дело, там трактовки могут быть разные, но это уже по-другому совсем выглядит. И гнаться за цифрами и за количеством спутников на орбите, ну, это тоже, это так не работает. То есть нам здесь скорее надо исходить из того, цели. У нас цели это две. Это обеспечение, наверное, безопасности нашей национальной и то, чтобы космос вносил экономический вклад в процветание народа и в целом государства.
1: Ну и плюс развить технологии.
0: Конечно,
1: потому что просто ради пиара в космос это слишком дорого.
0: Про пиар мы вообще не говорим. Пиар это как бы сопутствующее, чтобы еще и люди шли учиться на инженеров, шли в отряд космонавтов, может, ученых, биологов и так далее. Цель две. Обеспечение безопасности и развитие экономики. И реализация вот этих проектов, которые смогут в экономику внести свой вклад, а это и навигация, и спутниковая связь, это и есть приоритет. По поводу носителей у нас инженерная школа имеет такой опыт, и сейчас наши ракеты прекрасно летают, и пусков несколько было. И, кстати, опять же, на нашем заседании вот этого нашего клуба нового Михаил Котов рассказывал про то, как вообще... Помните эти стенания в СМИ, когда была авария с кабиной на космодроме, и все говорили, что все, вот мы потеряли что-то. И он говорит, что мало кто потом отслеживал, какие усилия были приложены, в какие сроки это все было восстановлено, и что это, по сути, был трудовой подвиг работников, которые это все делали. Про это мало кто говорит, потому что...
1: Это уже не так интересно,
0: конечно. Есть любители пострадать, к сожалению или к счастью.
1: Но актуальна ли вообще дискуссия в плане того, какую модель развития государства в космосе, соответственно, применять? Это коммерческий космос или государственный космос? Актуально это сейчас или нет?
0: Вот на эту тему я в последнее время очень много размышлял, потому что очень много есть мнений по поводу того, что вот все, сейчас надо делать в России частный космос.
1: И он будет эффективным государством.
0: Да нет, это просто все проблемы решит вообще сразу. Однозначно. То есть у нас вот единственная проблема есть, что космос государственный.
1: Мне это напоминает, знаете, историю начала 90-х годов, когда давайте все приватизируем, потому что частник лучший собственник, чем государство.
0: Да, ну как это, рынок порешает.
1: Да.
0: И здесь мы... Просто дальше надо разбираться, что конкретно-то мы хотим сделать. Ну, какой у нас частный инвестор пойдет, например, создавать спутник или ракету-носитель без понимания вообще горизонта окупаемости и без понимания, кто вообще потребителем этой услуги будет. То есть это настолько... Угу. То есть должен быть якорный потребитель, якорный заказчик, а кто это будет-то? Это будет государство, скорее всего. То есть или связь, или данные дистанционного зондирования Земли будет покупать государство, а тогда в целом схема выглядит уже немножечко по-другому. Mm-hmm. И здесь, если мы будем разбираться, как вообще SpaceX докатилась-то до этого, и посмотреть, кто был заказчиками, по каким программам что реализовывалось, и после каких инвестиций, например, европейские проекты выстреливают, почему-то после инвестиций со стороны Министерства обороны или НАТО, здесь большой вопрос, вообще частная эта история или нет. Ну или представьте себе, вдруг решили сказать Королёву, что все, теперь это частное.
1: Угу.
0: Просто назвать, пускай это будет, КБ будет частным. Но это суть-то не меняет. То есть здесь гораздо глубже процесс, чем просто частный или коммерческий космос.
1: Но это, знаете, из серии такой, что там считается, что чем больше игроков, тем выше конкуренция и тем лучше, например, в конечный продукт. Потому что если государство заказывает, как бы размещает условно заказ, и все остальные начинают соревноваться в, соответственно, в там, качестве производимого продукта, потому что все хотят стать государственными подрядчиками. Но, наверное, для космоса это не очень актуально, потому что это слишком дорого. Потому что делать космос — это не шубы шить.
0: Ну и да, я думаю, что давайте навскидку перечислим 5 конкурентов SpaceX сейчас в Соединенных Штатах, с которыми он конкурирует, за счет чего у него добился успеха. Ну,
1: мне кажется, SpaceX сам собой конкурирует.
0: Так вот в том-то и дело. Я тоже думаю, что здесь история про конкуренцию, она в итоге, здесь она мало применима.
1: А что является, с вашей точки зрения, сейчас главным все-таки, но определенным ограничителем для развития российской космической отрасли? То есть деньги, производство, электроника, импортозамещение, кадры, рынок, что там?
0: Давайте рассуждать не в контексте препятствий, а трудностей и задач.
1: Вызовы, хорошо, да.
0: Космос, да, это всегда это очень дорого. Однозначно
1: всегда
0: дорого.
1: Всегда было дорого.
0: Всегда было, есть и будет дорого. И я думаю, что и Роскосмос, и все участники космической отрасли дополнительным инвестициям, дополнительным вложениям, они бы от них, конечно же, не отказались. То есть, конечно, чем больше денег, тем больше можно реализовать проектов. Кадры, ну, слава богу, у нас инженерная, говорю, школа, и кадры мощные были исторические. Держать эту марку, просто это задача тоже, чтобы у нас приходили новые специалисты, чтобы это было интересно. Здесь, опять же, все будет зависеть от того, насколько это престижно с точки зрения зарплат, с точки зрения вообще того, чем ты занимаешься.
1: Угу. А в чем сегодня принципиальное отличие, например, американской, китайской и нашей российской модели развития космической политики?
0: Вы имеете в виду именно вот полностью весь цикл,
1: да, космического? Да, да, да.
0: Я думаю, что это вообще тема прям отдельного разговора. Потому что здесь можно даже просто отдельно говорить, например, про отдельно про китайцев, отдельно про Индию, отдельно про американцев, потому что везде свои особенности есть. То есть если посмотреть на то, Индия позже всех, наверное, вошла в эту космическую, назовем ее, ладно, гонкой. И сейчас могу чуть-чуть с годом ошибиться, но вот они создали как раз институциональный инструмент, за счет которого частники смогли получили доступ к государственной инфраструктуре. Он в 23-м году, InSpace.E, у них называется агентство, ну, условно, такое, служба одного окна, куда коммерческие игроки могут прийти со своими идеями, со стартапами и получить на конкурсной основе доступ вплоть до пусковой какой-то инфраструктуры. Они достаточно быстро смогли реализовать ряд проектов. Skyroot у них есть стартап, и еще там ряд других, которые смогли показать уже какие-то результаты. Про Китай тоже говорю отдельно, надо говорить, потому что частников они, например, допустили к отдельным отраслям, к отдельным сегментам. То есть это создание спутников дистанционного зондирования Земли, создание спутников связи. Но сейчас вот у них частный космодром строится, или что-то уже там достроено. То есть это прям Китай отдельное поле для изучения.
1: Но если рамочно смотреть, вот там американцы, соответственно, своей политикой демонстрируют, что они как бы хотят определенное лидерство, естественно, в космосе. Плюс там санкции, которые наложены на нас, и санкции, которые наложены на китайцев, демонстрируют желание американцев оградиться от конкурента. Можно ли в связи с этим предполагать, что в какой-то момент России и Китая нужно будет создать какой-то космический альянс? Не военный, а просто по развитию, ну, потому что в одиночку сложно.
0: Ну, а как мы с вами говорили, уже, в принципе, можно вот проект Международной лунной научной станции, это можно считать таким
1: альянсом.
0: Нашим,
1: да?
0: Ну, давайте назовем альянсом. Его можно, наверное, назвать так, да.
1: Ну, просто интересно, что могла бы, например, Россия предложить Китаю, а что Китай мог предложить России? Потому что взаимодействие, например, американцев с нами, это другая история. Знаете, это как вот там, они все санкциями обложили, кроме, например, урана, потому что он им нужен, да. А с двигателями РД-180 было примерно то же самое, пока они свою создавали. Там, с тем же самым место на ракете для космонавта. Пока своего нету, нужно, ну, как бы, окей. Но это же такая история, что рано или поздно, мы понимаем, они откажутся. А это не совсем партнерство, это такая эксплуатация.
0: Ну, будем надеяться, что в отношении с Китаем у нас будет партнерство, а не эксплуатация.
1: Вот, вот.
0: Потому что В отношениях между государствами, наверное, все-таки друзей настоящих, а дружбы и не может быть. То есть существуют государственные интересы национальные, и когда национальные интересы преобладают, все переходят в разряд того, что кто-то кого-то использует.
1: Да, но здесь видите, как интересно, что, например, европейцы постоянно заявляют о необходимости своей, там, скажем так, космической автономии, но при этом они сотрудничают с американцами, продолжают. А, там, американцы пытаются, опять же, повторю, себя лидерами позиционировать. Мы говорим о том, что у нас очень серьезный базис, естественно, есть, но объективно там экономическая ситуация, там технологические какие-то вопросы заставляют все-таки искать, наверное, партнера, который тоже нуждается, который тоже как бы из нужды. Угу. Выходить. И получается, что у нас формируются два альянса, там, условно, западный, американо-европейский, и, соответственно, там, восточный, российско-китайский.
0: Пока сложно, нельзя их назвать двумя альянсами сформированными. Угу. А тем более, кстати, если вы говорите про сотрудничество Евросоюза с китайцами, еще интересно, ну, многие забыли про то, что мы когда-то европейцам запускали спутники, в том числе военного значения. Еще это было, кстати, не так давно, буквально там 2019 год, наверное, французам.
1: Запускали. Можно припомнить при случае. Спасибо. Петр Пунченко был с нами, старший преподаватель Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. Петр, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо огромное.
1: Далее информационный выпуск, и потом Юрий Будкин.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.

0: все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

радость моя, твою любовь я пронесу сквозь года. Другое счастье не найду никогда. Сердцу, как напев соловья, грусть и радость моя.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Lionel Messi does it again. He's superhuman.
4: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
3: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
6: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
5: а российский футбол продолжает удивлять,
6: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
7: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю, когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, а остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подумаю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
2: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Рассветы росные, уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие не

синие. Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Губит людей вода, да.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

как флаг, ветер как флаг. Мы пишем коньками песни, а так звонкий лед, шайба рвется от ворот, полет. Путь один у нас всегда вперед. Здесь

Я не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Но про новые рубахи и костюм, что в

дома его. Задержитесь на минуту, посмотрите мне в глаза. Я ведь вам еще как будто про любовь не рассказал. Для такого объяснения я стучался к вам в окно. Пригласить на воскресенье в 9:45 кино.

0: глаза, жить не в состоянии.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Без обеда оставит нас мама, пусть на экран выйдет новое кино, пускай торпеда, пускай динамо, какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. 4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо, а там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Если ты весел, если не весел, если с грустью глядишь ты в окно, если тебе не сидится на месте, тебе надо тогда только одно. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что враг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, слетные огни аэродромов. Здесь у нас туман.

Ты ждут замысловатые сюжеты, надежда, мой компас земной, а удача, награда за смелость. От песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача, награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде, надежде.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Нажми водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, когда-то здесь горланили купцы. Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, здесь бродит запад, гидов теребя. На метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд.
1: Говорит Москва, поющее сердце.

0: глазам, все понятно влюбленным сердцам.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

маленькою такой устанется. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется.

Вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные нити. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

И слуга, седой попугай, она открывает двери матросам, попавшим в рай. Так трудно на свете.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

для тех, кто ждет, который день, который год, и льются дожди, и время идет. Но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты веришь,

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва 94.8 FM. Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

страна трудовая поет. Заботитесь о всем, сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я возьму с собой в дорогу эти берега, этот ветер, свет родного маяка. Будет мне спокойно с ними и легко, даже если быть придется далеко. Я вернусь к тебе лишь только

Я возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только, ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я верну.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: пишет строчкой счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Ветер дует, разве зло дороги? И на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.